0: внутри Белого дома. Серия взрывов прозвучала в столице США в ночь на 24 мая. По информации СМИ, злоумышленник размахивал пистолетом и выстрелил как минимум 3 раза в направлении Белого дома. Температура воздуха в Москве в этом месяце, в июне, с трудом будет достигать нормы климата. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: У меня ассоциативно возникли такие цвета, это глядящие на температурную карту прогностическую, которая буквально сегодня вышла и показывает, что вот эта температурная гамма, она похожа на голубые незабудки, и это указывает на то, что действительно температурный фон будет не жаркий на старт грядущего лета, не на всего лета, а именно на начало его, на июнь. И это как раз, повторюсь, да, действительно, в самом оптимистичном прогнозе это будет с трудом, но соответствовать, по всей видимости, норме климата, ночная 11,5, дневная 21,7, хотя понятно, что это не постоянные величины, они будут плюс-минус варьироваться, но в любом случае это такой голубоватый цвет незабудок цветов как раз будут соответствовать такому прогнозу.
0: Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Температура днем не будет выше плюс 19 градусов, ранее сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве местами возможны небольшие осадки, в столице днем до 25.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Голосовые складки – это два мышечных выроста на стенках гортани. В расслабленном состоянии они приоткрыты и позволяют воздуху свободно проходить. При напряжении они распрямляются, смыкаются и начинают вибрировать, создавая звуковую волну. Громкость зависит от силы этих колебаний, а высота голоса – от их частоты. Севший голос отличается тремя признаками. Он становится тихим, амплитуда колебаний мала, низким, частота колебаний снижена, и хриплым. Связки смыкаются несинхронно, создавая грязный, дрожащий звук. Чаще всего проблемы с голосом возникают из-за отека голосовых связок. Обычно это следствие воспаления, например, при простуде. Иммунная реакция вызывает приток жидкости к тканям, связки увеличиваются в размере, и их становится трудно сомкнуть. Отек также может быть вызван забросом желудочного сока или раздражением от табачного дыма. Лечит отек противовоспалительными средствами, теплом и обильным питьем. Вторая причина – проблемы с мышцами, которые натягивают связки. Обычно это происходит из-за усталости или сильного стресса. В этом случае решением будет отдых и покой. И третья, более редкая причина – нарушение передачи нервных импульсов к голосовым связкам. Это наблюдается при частичном параличе или болезни Паркинсона. Такие проблемы решить сложнее. Они требуют помощи врача, а иногда и операции.
0: Audio Stories.
2: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Грозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни хулупечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.

0: Audio Stories.
1: И утка, и курица – выводковые птицы. Их птенцы появляются на свет зрячими, опушенными и уже через несколько минут готовы следовать за матерью. Однако их поведение в выводке заметно различается. Утята двигаются гуськом, строго друг за другом, голова к хвосту. Такой порядок помогает им не потеряться по дороге, держаться вместе в опасных местах и эффективно преодолевать открытые пространства и густую траву. Только добравшись до безопасного места, например, до края камышей, выводок может рассредоточиться. Это связано с тем, что главная задача мамы утки – доставить птенцов к водоему, где они смогут найти корм и укрыться от хищников. Курица не водит свой выводок на дальние расстояния. Ее задача – показать птенцам доступный корм на небольшой территории. Цыплята окружают маму или идут за ней рассеянной группой. Это позволяет им активно искать пищу, знакомиться с окружающим миром и подавать голос, чтобы не потеряться. Если бы цыплята двигались гуськом, те, кто оказался в конце, могли бы остаться голодными. Поэтому для них важнее не строй, а доступ к еде.
0: Аудио сторис.

тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

0: Audio Stories.
1: Большинство деревьев имеет коричневую кору, но березы выделяются своей необычной белой окраской. Белый цвет в природе часто служит для привлечения опылителей или маскировки, но у растений он обычно создается не пигментом, а воздушными пустотами между прозрачными клетками. Однако кора должна быть плотной, поэтому такой способ не подходит для деревьев. Береза же содержит редкий белый пигмент – битулин. Чем его больше, тем светлее кора. Точная функция битулина до конца не ясна, но он защищает дерево от грибков. Белый цвет – скорее побочный эффект. Битулин изучают и в медицине. Он способен запускать гибель опухолевых клеток, уменьшать атеросклеротические бляшки и даже способствовать снижению веса.
0: Аудио сторис.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького? Подходите, ну, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького?

мне померит, все бы силы мне померит, все бы силы. Чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пау! Кто на ногу?

0: Audio Stories.
1: Майонез – это эмульсия, которая состоит из растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара и соли. Уксус и лимонный сок, по сути, разбавленные водные растворы кислот, то есть с оптической точки зрения – вода. Сахар и соль также растворены в воде, а в яичном желтке содержится лецитин – природный эмульгатор, похожий по действию на мыло или шампунь. Его молекулы имеют жирный хвостик и водорастворимую головку. Матово-белый цвет майонеза объясняется тем, что из-за малого размера и высокой концентрации капелек жира свет не проникает глубоко, а многократно преломляется и отражается в разных направлениях. Это воспринимается как белый цвет. Желтый оттенок желтка и масла почти не влияет на общий цвет, лишь придавая легкий кремовый оттенок. Аналогично объясняется белый цвет молока или сока одуванчика. Когда майонез высыхает, вода испаряется, капельки жира сливаются в единую массу с небольшими вкраплениями водного раствора. Свет проникает глубже, и вместо белой эмульсии появляется прозрачный, слегка мутноватый слой более насыщенного желтого цвета.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 14 лет жизнь Джеймса Харрисона висела на волоске. Сложнейшая операция на грудной клетке потребовала переливания огромного объема крови – 13 литров донорского материала. Три долгих месяца борьбы в больнице навсегда изменили его мировоззрение. Выйдя из клиники, он дал себе клятву – как только ему исполнится 18, он станет донором и вернет этот долг жизни. В 1954 году Джеймс впервые пришел на станцию переливания. Анализы показали, что в его плазме содержатся уникальные редкие антитела к резус-фактору – ключ к спасению детей от гемолитической болезни, при которой эритроциты плода разрушаются антителами матери из-за несовпадения резус-фактора в крови. Так началась великая миссия длиной в 64 года. Каждые 3 недели Харрисон приходил на процедуру, чтобы отдать свою бесценную плазму. За это время он сделал это 1173 раза. На основе его крови был создан препарат, благодаря которому на свет появилось более 2,5 миллиона здоровых малышей. Среди спасенных оказалась и его собственная внучка. Ценность его дара была настолько высока, что австралийские власти застраховали кровь Джеймса на $1 миллион. Сам же он никогда не искал славы и говорил, что просто делал, что мог. В мае 2018 года, достигнув установленного законом возрастного лимита, он сдал кровь в последний раз. А в феврале 2025 года, в возрасте 88 лет, Джеймс Харрисон тихо скончался во сне. Вся Австралия скорбела о потере национального героя, человека с золотой рукой, который предпочитал оставаться в тени, не требуя наград и памятников. Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: Жизнь прекрасна.
3: О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездонном небе легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело. Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
0: Иван Бунин. Вечер.

0: Audio Stories.
1: В 1950 году Советский Союз начал строительство грандиозного канала длиной 1200 километров и шириной 100 метров. Амбициозный проект должен был связать Волгу с Амударьей, оросить пустыни для выращивания хлопка и включить в себя сеть каналов, 2000 водоемов и 3 гидроэлектростанции. К 1953 году здесь трудилось свыше 17 тысяч человек, вольнонаемные и заключенные, и более 10 тысяч единиц техники. После смерти Сталина Лаврентий Берия остановил стройку, а позже ее признали нерентабельной. В песок Туркмении буквально закопали более 21 миллиарда советских рублей. Это почти 3 триллиона современных денег. От былого величия остались лишь бетонные блоки, которые сегодня торчат из раскаленного песка.
0: Аудио сторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Двухдневный траур объявлен в Луганской Народной Республике 24 и 25 мая в память о жертвах атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек. Всего пострадали 63 студента. ВСУ нанесли удары по учебному корпусу дронами и общежитию колледжа утром 22 мая. В результате взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Приехать на место трагедии заявили желание иностранные журналисты. МИД России окажет все необходимое содействие, заявил официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: По последней информации, в больницах остаются 10 человек, из числа пострадавших еще 32 направлены на амбулаторное лечение. По сообщению агентства РИА Новости, серия взрывов произошла в столице Украины в пятый раз за ночь на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги. Другие подробности не приводятся. Как передает ТАСС, взрыв также прогремел в городе Кропивницке Кировоградской области. Кроме того, взрыв произошел в городе Черкассы. Мужчина, открывший огонь по сотрудникам секретной службы США около Белого дома в Вашингтоне, погиб от полученных ранений, сообщает в воскресенье CNN. Согласно предварительным данным, этот человек подошел к одному из блокпостов, достал огнестрельное оружие из сумки и начал стрелять по сотрудникам секретной службы. Те, в свою очередь, открыли ответный огонь. Нападавший получил тяжелые ранения и был госпитализирован и скончался в больнице. Сотрудники сил безопасности не пострадали. Кроме того, по информации CNN, во время перестрелки ранение получил случайный прохожий. Его доставили в больницу. Контроль над Ормузским проливом останется за Ираном, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что маршрут будет открыт, передает агентство Фарс. Ранее Трамп заявлял, что в рамках сделки с Тегераном Ормузский пролив будет открыт. Однако, как пишет Фарс, согласно проекту текста, даже при возможной сделке пролив останется под управлением Ирана. При этом Тегеран согласился лишь на увеличение числа проходящих судов до уровня войны, однако это не означает свободного транзита в прежнем смысле. Число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 200 человек. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ. Согласно официальным данным, сейчас вспышка затронула три крупные провинции. Зарегистрировано более 800 предположительных случаев заражения, отметили в ведомстве. Лабораторно пока подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай заражения. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури, граничащей с Уганды, где на данный момент зафиксирован один летальный исход и 5 предполагаемых случаев заражения. Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в августе. Рейсы по маршруту Москва-Исламабад запланировано авиакомпанией Fly Джина, выяснила РИА Новости. Появление рейсов в сезонном расписании аэропорта говорит о том, что авиакомпания забронировала слоты для выполнения будущих рейсов, то есть перевозчик сможет начать полеты в эти даты. При этом на сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет. Fly Джина, пакистанский лоукостер, на сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы по 11 направлениям. Начало недели в столице начнется с умеренной майской температуры, но жарко, как в последние дни, уже не будет. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура в понедельник составит от 17 до 20 градусов тепла.
1: Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночью 6-9, днем 13-16, в среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ну а в четверг в тыл циклона задует такой костяной северо-западный ветер, и к нам поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона для плюс 2-5 днем. В условиях унылого такого пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс 5-8, и такой цепкий холод обычно вообще-то бывает в октябре. Ну и второй заход зимы в виде ночного мокрого снега с дождем тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона, а также клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей. Ну, безусловно, это выпадение осадков в смешанном состоянии будет носить исключительно символический характер, и многие этого даже не заметят.
0: Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве местами обещают небольшой дождь, и днем в российской столице плюс 23, плюс 25.

Stories. Гигантская скалопендра из тропических лесов Южной Америки – одна из самых крупных многоножек в мире. Ее длина может достигать 26 сантиметров. Тело этого членистоногого состоит из 23 сегментов, и на каждом из них расположена пара ног с острыми видоизмененными когтями. Когти на первой паре ног соединены с ядовитыми железами. Эти природные шприцы скалопендры используют как для защиты от врагов, так и для нападения. Это крайне агрессивный хищник, готовый атаковать практически любую добычу, с которой способен справиться. В ее рацион входят насекомые, ящерицы, лягушки, змеи длиной до 25 сантиметров, мелкие птицы размером с воробья и даже млекопитающие, например, летучие мыши. Охота на последних представляет собой весьма хитрую тактику. Скалопендра забирается на потолок пещеры, где спят колонии рукокрылых, цепляется за поверхность несколькими парами когтей и остальными впрыскивает яд в свою жертву. Секрет, выделяемый ядовитыми железами, смертелен для большинства мелких животных и представляет серьезную опасность для человека. Укус гигантской скалопендры вызывает у людей острую боль, сильный озноб, лихорадку и общую слабость. К счастью, для здорового взрослого человека встреча с ней редко заканчивается летальным исходом. Смертельная опасность существует лишь при наличии острой аллергической реакции на токсин этого насекомого. Аудио Stories.

снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

Stories. Голубь по кличке Сахарок установил мировой рекорд долголетия среди птиц своего вида, содержавшихся в неволе. Он прожил 44 года, 9 месяцев и 13 дней, что более чем вдвое превышает среднюю продолжительность жизни голубей – около 20 лет. Птенец появился на свет 23 июня 1981 года в хозяйстве Девейна Арендера. Владелец оставил себе одного из птенцов, а остальных птиц раздал знакомым. Сахарок стал членом семьи. Он обожал сидеть на коленях хозяина, за что и получил прозвище «комнатная собачка». Вместе они смотрели телевизор и слушали музыку. Связь между ними была настолько крепкой, что во время госпитализации Девейна птица сильно нервничала, отказывалась от еды и неподвижно сидела на полу клетки. Сахарок побил предыдущий рекорд, установленный другим голубем, более чем на 15 лет. Аудио Stories.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: забудьте про меня!
1: Аудиосторис.
2: Тоннель Сутро. Инженерное сооружение, которое было построено в 60-х годах 19 века в американском штате Невада предпринимателем Адольфом Сутро. Его идея заключалась в создании дренажного тоннеля для отвода воды из шахт Камсток-Ладе, где добывали серебро и золото. Тоннель Сутро устранил угрозу наводнений и открыл доступ к глубоким залежам полезных ископаемых. В 1865 году была зарегистрирована компания «Сутро Тоннел», а годом позже Конгресс США выдал эксклюзивное разрешение на строительство. Работы стартовали 19 октября 1869 года, после того, как Сутро заручился поддержкой местных горняков. Тоннель использовали для дренажа шахт и увеличения доступа к глубоким рудам, что улучшило условия труда горняков в добыче золота и серебра. Тоннель был завершен в 1878 году. Он стал ключевым элементом горнодобывающей инфраструктуры, сделав Сутро известным предпринимателем.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку emailson@radiomayak.ru.
1: Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Audio Stories.
1: В одной из церквей нидерландского города Маастрихт был обнаружен скелет, который, по мнению исследователей, может принадлежать знаменитому французскому мушкетеру Шарлю де Бацу де Кастельмору Д'Артаньяну, реальному прототипу героя романа Александра Дюма «Три мушкетера». Д'Артаньян был доверенным лицом и личным телохранителем французского короля Людовика XIV. Д'Артаньян погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, однако до сих пор судьба останков оставалась неизвестной. Могилу нашли во время реставрационных работ, которые начались из-за просевшего пола. Скелет был обнаружен в месте, где раньше располагался алтарь. В те времена здесь хоронили только представителей знати или очень влиятельных людей. В захоронении нашли французскую монету и фрагменты мушкетной пули в области грудной клетки. Чтобы удостовериться, что скелет действительно принадлежит Д'Артаньяну, предстоит провести еще несколько ДНК-исследований.

0: аудио сторис.
1: Енот полоскун так называется, потому что он любит стирать предметы. Это его врожденная повадка, связанная с обработкой пищи. Еноты инстинктивно полощут любую еду, добытую у воды, даже если в этом нет объективной необходимости или предмет вовсе несъедобен. Ученые выделяют несколько причин такого поведения. Во-первых, основу рациона енота составляют лягушки, ящерицы и ракообразные, которых он находит у водоемов. Часто добыча покрыта илом или песком, и, прополаскивая, зверек очищает ее от грязи и посторонних запахов. Во-вторых, историческая родина енота-полоскуна – Северная Америка, где обитают ядовитые лягушки. Благодаря своему рефлексу енот может вымывать из добычи токсины, чтобы защитить себя от отравления. Даже после переселения в другие регионы, например, в Россию, эта привычка у него сохранилась. Есть и еще одна, не столь безобидная причина. Полоская жертву, енот дополнительно ее топит, окончательно лишая жизни. Так что эта милая, на первый взгляд, привычка имеет вполне практичное и даже суровое объяснение. Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Горячий сон.

Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор» Кузнецова. В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее зимние просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинув

0: горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: А вот еще одна игра, которую в этой связи полезно предлагать детям. Я бы озаглавил ее «Игра в «Кто я»?». Мальчик спрашивает у матери: «Кто я?» «Ты мой сын», отвечает мать. На тот же вопрос разные люди ответят по-разному. «Ты мой внук», скажет дедушка. «Ты мой брат», скажет брат. «Пешеход», «велосипедист», скажет регулировщик уличного движения. «Ты мой друг», скажет друг. Для ребенка увлекательное занятие выяснять, какому человеческому сообществу он принадлежит. Так он обнаруживает, что он сын, внук, брат, друг, пешеход, велосипедист, читатель, школьник, футболист, иначе говоря, уточняет свои многообразные связи с внешним миром. Главная мыслительная операция, какую он производит при этом, это операция логического порядка. Эмоциональная сторона – лишь подспорье.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Audio Stories.
1: Затерянное высоко в Гималаях, на высоте более 5000 метров, ледниковое озеро Роб-Кунд имеет мрачную особенность. Большую часть года оно сковано льдом, но когда тот тает, на дне становятся видны сотни человеческих скелетов. Это место получило название «Озеро скелетов». Обнаруженное в 1942 году, оно сразу стало объектом пристального внимания ученых. Согласно преданию, на его дне покоятся останки царя и его свиты, которые разгневали богиню Парвати. Якобы правитель отправился в паломничество, чтобы вымолить прощение за оскорбление богини.

0: небе ближнего Подмосковья, по дуге Истра, Лобня, Пушкина. Ну и второй заход зимы в виде ночного мокрого снега с дождем тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона, а также клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей. Ну, безусловно, это выпадение осадков в смешанном состоянии будет носить исключительно символический характер, и многие этого даже не заметят.
1: Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня воскресенье, в Петербурге кратковременный дождь, плюс 16, плюс 18. В Москве местами обещают слабые осадки, днем в столице от 23 до 25.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Радио Сторис.
1: На протяжении десятилетий рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, способных взбираться по скалам, считались вымыслом. Однако недавно ученые впервые зафиксировали процесс на камеру в бассейне реки Конго. Объектом исследования стали тропические рыбы Паракнерия тизи из семейства кнериевых. Эти создания, чья длина не превышает 48 миллиметров, способны преодолевать 15-метровый водопад Ловиломба. Миграция вверх по течению занимает почти 10 часов, из которых на само движение тратится лишь около 15 минут. Остальное время рыбы отдыхают на выступах скал. Не всем удается добраться до вершины, некоторых сбивают потоки воды. Успех обеспечивают гипертрофированные мышцы и специальные крючковидные выступы на плавниках. Миграция происходит в конце сезона дождей. Ученые полагают, что рыбы либо возвращаются в верховье после паводка, либо ищут места с наименьшим количеством хищников и обилием пищи. К сожалению, виду угрожает деятельность человека. Незаконный вылов мелкоячеистыми сетями и отвод воды для орошения полей в сухой сезон, из-за чего нижние участки русла пересыхают.

0: Stories.
1: С 3 века до нашей эры культура питания в Древнем Риме активно развивается. Однако рацион большинства простых крестьян практически не меняется. Основу их стола составляли каша, хлеб, овощи и фрукты. В некоторых провинциях к этому добавляется оливковое масло, маслины, гарум, популярный соус из рыбных внутренностей, капуста, яйца, птица, порей, спаржа, колбаса, сыр и копченое сало, а также устрицы. Однако главным продуктом всегда оставался хлеб. Его нехватка воспринималась как угроза голода. Со 2 века до нашей эры хлебопекарное дело становится разнообразным. Выпекают белый, черный и так называемый народный или грязно-темный хлеб из грубой муки, очень твердый по консистенции. Легионеры получали свой особый лагерный хлеб, похожий на сухари. Для состоятельных римлян хлеб готовили специально к разным блюдам. Например, устричный подавали к морепродуктам. Долгое время основой питания составляли каши из зерна. Римский комедиограф Тит Плафт даже называл своих соотечественников кашеедами. Рожь, овес и ячмень считались в основном кормом для скота и редко попадали на стол людей. Ячменная каша была уделом бедняков, а для легионеров такое питание считалось наказанием. Свинина пользовалась особой популярностью. Изначально ее готовили только по большим праздникам в честь богов и съедали целиком, не оставляя ничего. Сыр и молоко также были доступны всем, но особенно ценились козий и овечий сыр. Молоко пили в основном козье и овечье, так как коровье считалось малопитательным. В городах молоко не пили в чистом виде. Его добавляли в хлеб, каши и омлеты. Бедняки готовили омлеты из куриных, реже утиных или гусиных яиц, а богатые могли позволить себе яйца павлина, перепела или даже страуса. Аудио Stories.

0: нас.
1: Дом я построю к солнцу поближе, ближе к надежде.

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души. Годы проходят, ночи за днями властвуют ветер.

что-нибудь ярче, ярче, чем солнце, выше любви. Жду я напрасно, ты и не видишь, ты и не слышишь, зови, не зови.

0: Это самое интересное, что есть на планете Земля. Игорь Ружейников, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Маяк.
3: По бульварам мрачно шел прохожий, птицы пели.

0: Stories.
1: Папирус Анастаси I. Это уникальный памятник эпохи Нового Царства, который был создан в 13 веке до нашей эры. Это не религиозное сочинение и не официальная летопись, а едкое сатирическое письмо, в котором один египетский писец по имени Хори высмеивает своего коллегу Аминимопе за некомпетентность в вопросах географии и военного дела. Текст насыщен конкретными деталями. В нем перечисляются маршруты, города, расчеты необходимого провианта и описываются опасности, которые подстерегают на дорогах. В одном из эпизодов Хори описывает горный перевал, где скрываются кочевники Шасу, и дает им весьма примечательную характеристику. 4 локтя или 5 локтей от головы до пят, суровые лицом с нерушимым сердцем. Для понимания масштаба важно учитывать египетскую систему мер. Царский локоть составлял примерно 52 сантиметра 3 миллиметра. Таким образом, рост этих воинов по описанию колебался от 2 метров 3 сантиметров до 2 метров 59 сантиметров. В эпоху поздней бронзы, когда средний рост мужчины составлял всего около 1 метра 70 сантиметров, такие люди действительно казались настоящими гигантами. Папирус Анастаси I – не единственное свидетельство, намекающее на существование великанов. В так называемых текстах проклятий, ритуальных надписях на глиняных фигурках, которые разбивали для магического уничтожения врагов, исследователи находят имена племен, подозрительно напоминающие наших героев. Кроме того, на рельефах, посвященных битве при Кадише в эпоху Рамзеса II, пленные Шасу изображены с нарочито крупными чертами лица и телосложением. Однако здесь мнения искусствоведов расходятся. Многие считают это лишь художественным преувеличением. Большинство современных египтологов призывают к осторожности в интерпретациях. Папирус Анастаси I – это прежде всего текст, пронизанный сарказмом. Хори сознательно использует гротеск и преувеличение, чтобы выставить своего оппонента в невыгодном свете. Поэтому описание великанов с большой вероятностью является литературной гиперболой, которая должна была подчеркнуть грозный и устрашающий образ врага. Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Аудиосторис.
1: Существует распространенный миф, будто крокодил плачет, поедая свою жертву, словно сожалея о содеянном. На самом деле у крокодила отсутствуют слезные железы, и жидкость, которая выделяется из его глаз, это не слезы в привычном понимании. Причина этого явления физиологическая. Таким образом, крокодил избавляется от избытка солей в организме. Его почки развиты слабо, а специальные железы, которые выполняют функцию потовых, расположены возле глаз. Во время еды крокодил активно двигается, что усиливает работу этих желез и приводит к выделению соленой жидкости, похожей на слезы. Интересно, что подобное явление наблюдается и у других рептилий – черепах, игуан и морских змей. У человека выделение жидкости из похожих желез считается патологией.

уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду, плевать на погоду. А если накрою, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души,

суше, наш СОС все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Число погибших в результате атаки украинских войск возросло до 21, заявили в МЧС. По данным спасательного ведомства, при ударе в ИСУ пострадали 63 человека, из них погиб 21. В ЛНР сегодня и завтра объявлены дни траура по погибшим, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Официально представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приехать на место удара ВСУ по общежитию колледжа изъявили желание журналисты со всех континентов. При этом в BBC отказались от поездки в ЛНР.
1: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: В числе пострадавших при атаке на колледж есть несовершеннолетний, сообщила уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенг.

0: взрывов. Мощные удары были слышны в разных частях города. Практически на всей территории страны действовала воздушная опасность. Кроме того, как передает агентство ТАСС, взрывы раздались в Черкассах и Крапивницком. Также сообщается, что дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Подозреваемым в стрельбе около Белого дома в Вашингтоне оказался 21-летний Нессир Бест. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. По данным журналистов, ранее он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Он нарушил вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому. Издание New York Post уточняет, что мужчина имел психические расстройства. Мотивы стрелявшего все еще устанавливаются. Серия выстрелов прозвучала в столице США в ночь на 24 мая. По информации СМИ, Бест выстрелил в сторону Белого дома как минимум 3 раза, после чего правоохранители открыли по нему ответный огонь. Стрелявшего доставили в больницу, где позже он скончался. В результате перестрелки также был ранен случайный прохожий. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мирная сделка между США и Ираном почти согласована и ожидает финального утверждения. Об этом в своей соцсети заявил американский президент Дональд Трамп. Также он написал, что обсудил меморандум с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Египта, Турции, Иордании и Бахрейна. Отдельно глава Белого дома провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который также прошел хорошо, добавил Трамп. До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что позиции Тегерана и Вашингтона по урегулированию конфликта сблизились. По его словам, стороны вышли на финальную стадию доработки меморандума о взаимопонимании. Температура воздуха в Москве в июне с трудом будет достигать нормы климата. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: У меня ассоциативно возникли такие цвета, это глядящие на температурную карту прогностическую, которая буквально сегодня вышла и показывает, что вот эта температурная гамма, она похожа на голубые незабудки, и это указывает на то, что действительно температурный фон будет не жаркий на старт грядущего лета, не на всего лета, а именно на начало его, на июнь. И это как раз, повторюсь, действительно в самом оптимистичном прогнозе это будет с трудом, но соответствовать, по всей видимости, норме климата, ночная 11,5, дневная 21,7, хотя понятно, что это не постоянные величины, они будут плюс-минус варьироваться, но в любом случае это такой голубоватый цвет незабудок цветов как раз будут соответствовать такому прогнозу.
0: Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Будни в Москве на этой неделе отметились жаркой погодой. Столбики термометров поднимались до плюс 30 и выше. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге обещают кратковременный дождь от 16 до 18 градусов. В Москве местами возможен небольшой дождь, и днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Audio Stories.
1: В августе 1951 года во французском городке Пон-Сент-Эспри произошла загадочная трагедия. После того, как жители съели хлеб из местной пекарни, у них начались массовые галлюцинации, приступы безумия и тяжелые отравления. Более 250 человек пострадали, десятки попали в психиатрические больницы, несколько человек погибло. Первоначально все списали на пищевое отравление, но вскоре выяснилось, что причиной стало заражение муки. Мельник, стремясь сэкономить, подмешал в пшеничную муку дешевую рожь, зараженную спорыньей, грибком, который вызвал эрготизм. Эта болезнь, известная в средние века как огонь святого Антония, приводит к гангрене и мощным галлюцинациям. Несмотря на научное объяснение, появились и конспирологические версии. В 2009 году американский журналист заявил, что трагедия могла быть результатом секретного эксперимента ЦРУ по программе МК-Ультра, в рамках которой изучалось воздействие ЛСД на людей. Однако большинство ученых считают эту версию маловероятной, поскольку симптомы отравления не полностью совпадают с действием чистого ЛСД. Также существует гипотеза, что причиной мог стать ртутный фунгицид, которым протравили зерно. Суд признал виновными мельника и поставщиков муки, но не указал точную причину отравления, что только усилило слухи и споры вокруг этой истории. Аудио-стоп.

0: Радио Сторис.
1: В 50-х-60-х годах 20 века команда под руководством химика Ховарда Роджерса провела более 5000 экспериментов, чтобы создать цветную фотопленку, которая проявлялась бы почти мгновенно. На столе у ученых стояли тысячи флаконов. Это был не хаос, а результат кропотливого поиска. В каждом сосуде находились разные сочетания красителей, проявителей и реагентов. Роджерс предложил революционную идею – объединение красящего вещества и проявителя в одной молекуле. К 1963 году команда Роджерса совершила прорыв. Компания выпустила первую коммерчески успешную цветную мгновенную пленку. 9 годами позже технология эволюционировала в знаменитую систему SX-70 с самопроявляющейся пленкой. В течение следующего десятилетия продажи цветной пленки выросли в 6 раз, сделав мгновенную фотографию по-настоящему массовой. Мгновенная фотография изменила культуру. С 1963 года Polaroid стал частью искусства, моды, документалистики и семейных традиций, позволив людям получать снимок за минуту без фотолабораторий.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Древние египтяне славились особой любовью к еде и удивительной стабильностью кулинарных традиций. На протяжении 3000 лет кухня Египта претерпевала изменения, однако основные вкусовые предпочтения оставались неизменными вплоть до завоевания страны греками. Фундаментом рациона был хлеб, который выпекали из пшеницы, полбы и ячменя. Несмотря на единую хлебную основу, существовало огромное разнообразие изделий. Булочки самых разных форм и размеров, часто с добавлением различных ингредиентов. Современные исследователи насчитывают около 15 древнеегипетских слов, которые обозначали те или иные виды хлеба и выпечки. Сохранились свидетельства, что строителям пирамиды Хеопса часть жалования выдавали луком, чесноком и редисом. Эти продукты высоко ценились и служили своеобразной валютой того времени. Кстати, египтяне очень уважали молоко. Его хранили в глиняных кувшинах, запечатанных пробками из травы. Из него делали сливочное масло и творог. Мясо также присутствовало в рационе, хотя и не так часто, как хлеб. Однако у зажиточных египтян мясные блюда были на столе довольно регулярно. Основными поставщиками мяса служили иуа – африканские быки, которые отличались огромными размерами и мощными рогами. Их специально откармливали до такой степени, что животные едва могли передвигаться и лишь после этого отправляли на убой. В ранней эпохе египтяне добывали мясо охотой на газелей и антилоп. Несмотря на священный статус гиппопотамов и крокодилов, иногда на них тоже охотились. Свиней разводили, но в пищу не употребляли. Это животное считалось священным спутником бога Сета.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о необычных ошибках. Разберем неточности в произношении различных фамилий, названий произведений, книг и спектаклей. И первый пример от Александра Романова, гостя утреннего шоу.
2: Претендовал на роль одного из главных героев постановки. На роль старого врача Бублика из Платона Кречетова.
3: То есть так почти Гамлет.
2: Почти Гамлет, да.
1: Платон Кречетов. Что-то здесь не так. На самом деле должен быть Платон Кречет. Именно так называется драма Александра Корнейчука, и также зовут главного героя этого произведения. А далее нас ждет захватывающая история от гостей школьной программы для взрослых Виктории Симаковой. Но там нужно будет обратить особое внимание на слова ведущего Игоря Ружейникова.
4: Кто же такая Евдокия Николаевна Завалий? Когда ей оформляли документы, то ее имя сократили. Завалий Евдок. К ней подошли и спросили: Евдокий? Она сказала да. При этом мы должны, да, понимать, все-таки война, коротко стриженная, девушка молодая, худенькая, обычная солдатская форма.
3: Ну да.
4: Приняли за молодого человека. И таким образом она 8 месяцев, никто не знал, что она является...
3: Она была Евдокимом Завалий.
4: Да.
1: Было сказано, она была Евдокимом Завалий. А вот здесь подвох. Дело в том, что такая фамилия Завалий, ну или Завалий, такой вариант тоже слышала, такая женская фамилия не склоняется, а мужская склоняется. Поэтому она была в какой-то период жизни Евдокимом Завалием, ну а так-то она была Евдокией Завалий. А теперь опять вернемся к литературному произведению и вспомним «Грозу» Островского вместе с гостем программы «Хочу все знать».
5: А тут вот такая кабаниха, она же кабаниха. По-разному ее называют, с разным ударением.
1: Как все-таки правильно, кабаниха или кабаниха? Ну или работает двойная норма? А здесь все просто. Это слово зафиксировано в словарях, причем и как животное, самка кабана, и как литературный персонаж. И никаких расхождений нет. Во всех словарях только кабаниха в обоих значениях. Ну и еще одна интересная история, связанная с литературными фамилиями. В ней нет никаких ошибок, но ситуация показалась забавной. Дело было так. В программе «Физики и лирики» ведущий Маргарита Митрофанова посоветовала слушателям прочитать рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», вся интрига которого заключается в том, что герой никак не мог вспомнить эту самую лошадиную фамилию. И вот как гостья отреагировала на этот совет.
6: Вы почитайте, если хотите улыбнуться в усы.
7: Тоже хорошая фамилия овцов оказалась всего лишь. Никакой лошади там не было.
1: Интрига раскрыта, расходимся. Читать рассказ уже не обязательно. На современном сленге это называется спойлер, то есть преждевременно раскрытая важная информация о сюжете, концовке, неожиданном повороте событий или ключевых деталях произведения. Но, невзирая на спойлер, Чехова читать все равно стоит. Можно это делать не ради интриги, а просто для того, чтобы насладиться великой литературой. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык и литературу.
0: Спасибо. Училка против маяка.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Audio Stories.
1: В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване начали жаловаться на головные боли, головокружение и бессонницу после того, как слышали странные звуки. Эти симптомы получили название «гаванский синдром». Изначально рассматривались разные версии, вплоть до массового психоза и даже воздействия секретного оружия. Позже ученые зафиксировали у пострадавших изменения в мозге, схожие с последствиями сотрясения, а также признаки микроволнового воздействия на внутреннее ухо. Похожие случаи позже произошли с дипломатами в Китае, Европе и Колумбии. Несмотря на подозрения в адрес России, в 2023 году Совет национальной разведки США заявил, что доказательств применения против американских дипломатов специального оружия нет. Причины синдрома до сих пор не установлены.
0: Audio Stories.
2: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов. Сквозь версты и метели, где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного. Одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
0: Маяк.

0: человек, если счастлив человек.
1: Audio Stories.
2: Сонная болезнь. Смертельное заболевание, которое известно в Африке с 17 века. Его вызывают паразиты трипаносома, переносчиком которых является муха ЦЦ. Через укус насекомого возбудитель попадает в кровь человека или животных. Инкубационный период длится 2-3 недели, после чего начинаются приступы лихорадки, увеличиваются лимфоузлы и селезенка. Без лечения болезнь поражает центральную нервную систему. Появляются головные боли, нарушения сна, тремор, судороги, психические расстройства. Смерть наступает через 4-8 месяцев. В начале 20 века трипаносомоз вызвал одну из самых страшных эпидемий в Африке и унес сотни тысяч жизней. Борьба с болезнью включала массовые обследования и уничтожение мухи ЦЦ, а лечение проводили токсичными препаратами на основе мышьяка. В 80-х-90-х годах 20 века заболеваемость вновь выросла, но с 2000-х годов, благодаря программам ВОЗ и новым, более безопасным лекарствам, число случаев резко сократилось. Сегодня сонная болезнь считается одной из немногих тропических инфекций, которую можно полностью ликвидировать в обозримом будущем.
1: Аудио Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: В 2004 году в калифорнийском городе Пико-Ривера произошло убийство, которое могло бы остаться нераскрытым, если бы не поразительная оплошность преступника. В магазине был застрелен Джон Хуарес. Полиция не нашла улик, и дело вскоре отправили в архив. Спустя 4 года член банды «Ривера-13» Энтони Гарсия был остановлен за мелкое нарушение – езду с просроченными правами. При оформлении протокола его сфотографировали, как это принято при задержаниях. Именно тогда детектив Кевин Ллойд, просматривая снимки для другого расследования, обратил внимание на татуировку на груди Гарсии. На ней была детально изображена сцена убийства, магазин, падающая жертва, траектория выстрелов и даже рождественские огни, которые висели на здании в тот вечер. Гарсия фактически нарисовал на себе улику. Его опознали, арестовали, и в 2011 году суд приговорил его к 65 годам заключения.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. В ЛНР сегодня первый день двухдневного траура в связи с последствиями удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он подтвердил информацию о завершении поисковых работ и 21 погибшим, выразив соболезнования семьям жертв атаки. Пасечник отметил труд спасателей, медиков и волонтеров, работавших на месте удара. Молодежь региона в память о погибших начала в соцсетях акцию «Они просто учились». Между тем, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала отказ британской телерадиокомпании BBC от поездки на место трагедии в Старобельске прямым доказательством намеренной лжи Запада.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
0: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС, погиб 21 человек и 42 получили ранения. Российская сторона приступила к организации посещения мест трагедии для иностранных корреспондентов. Такое решение было принято в связи с заявлениями представителей некоторых западных государств, Совбезе ООН, о том, что ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было. Пожар на площади около 800 квадратных метров возник во Владимирской области из-за ночной атаки БПЛА на инфраструктуру в Камешковском округе. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. Для тушения пожара мобилизованы все необходимые силы и средства. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона. Темнокожий мужчина, устроивший стрельбу возле Белого дома, страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом, сообщает газета «Нью-Йорк Пост». По ее данным, 21-летний Нессир Бест был жителем штата Мэриленд. Он был известен в секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому. Вечером в субботу вооруженный пистолетом мужчина открыл стрельбу возле Белого дома. Сотрудники охраны резиденции президента США открыли ответный огонь и обезвредили нападавшего. Позже подозреваемый скончался в больнице. Кроме того, при стрельбе пострадал случайный прохожий. Американский лидер во время перестрелки находился в Белом доме. Он и другие охраняемые лица на территории резиденции не пострадали. Предложенное Дональдом Трампом соглашение по регулированию конфликта между Ираном и США включает пункт об отказе Исламской Республики от запасов высокообогащенного урана. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», называя такой пункт одним из ключевых элементов предполагаемых договоренностей. Детали этого пункта пока остаются неясными. Стороны еще не согласовали, как именно Иран должен будет избавиться от запасов урана. Обсуждение продолжится в ходе следующего раунда переговоров. Помимо этого, как утверждает издание, любое соглашение по урегулированию конфликта будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Тегерана. Он получит доступ к большей части этих активов, которые Вашингтон и его союзники направят в фонд восстановления. Это произойдет только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, рассказали американские чиновники. Напомню, 23 мая президент США заявил, что проект будущего документа почти согласован. Температура воздуха в Центральной России сегодня составит от 21 до 23 тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А во вторник в московский регион придет похолодание. Днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов.
3: В воскресенье температура в Центральной России днем будет варьироваться от 20 до 23 градусов. Начало недели начнется тоже с умеренно майской температуры, но уже чуть посвежее, плюс 17-20. Во вторник после прохождения холодного фронта ночью 6-9, днем 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ну а в четверг в тыл циклона задует такой костяной северо-западный ветер и к нам поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона для плюс 2-5 днем в условиях унылого такого пасмурного неба и проливных дождей. Термометр покажет плюс 5-8 и такой цепкий холод обычно вообще-то бывает в октябре. Ну и при таком, естественно, пограничном состоянии температуры между фазами осадков, это 2-3 градуса, и точки замерзания в облаках на уровне 1400 метров, под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением таких хлопьев липучек, тающего на лету робкого мокрого снега, который также локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, ну и в последних двух даже с мозаичным ледяным дождем.
0: По прогнозам Тишковца, в июне температура воздуха на русском равнине с трудом будет достигать нормы климата. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.

0: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение». Седьмой класс. Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Часть вторая. Из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год.
1: Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей, извозчиков, денщиков. Часто являлась Бойкая Петровна. Иногда приходила даже веселая постоялка. И всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал хорошее дело. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило тихи. А бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя: «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке, почти над головою хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана Воина и Мирона Отшельника. Мерно лились сочные веские слова. Жил-был злой воевода Гордеон, черный душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей истязал, жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордеон старца Мирона Отшельника, тихого правды защитника, миру добродей бесстрашного. Кличет воевода верного слугу, храброго Иванушку воина: «Подь-ка, Иванка, убей старика, старчище Мирона кичливого. Подь да сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, я собак прокормлю». Пошел Иван, послушался. Идет Иван, горько думает: «Не сам иду, нужда ведет. Знать, такая мне доля от Господа». Спрятал в острый меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику: «Все ли ты здоров, честной старичок? Как тебя старца Господь милует?» Тут прозорливец усмехается, мудрыми устами говорит ему: «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать. Господу Богу все ведомо.

0: злое и доброе в его руке. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне. Стыдно Иванке пред отшельником, а и боязно Ивану ослушаться. Вынул он меч из кожаных ножен, вытер железо широкой полой. Я был у Мирони, хотел тебя убить, так, чтоб ты и меча не видал. Но теперь молись Господу, молись ты ему в останний раз за себя, за меня, за весь род людской, а после я тебе срублю голову. Стал на колени старец Мирон, встал он тихонько под дубок молодой, дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбающийся: «О, Иван, гляди, долго ждать тебе. Велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не маяться». Тут Иван сердито прихмурился, тут он глупенько похвастался. «Нет, коли сказано, так сказано. Ты знай, молись, я хоть век подожду». Молится отшельник до вечера. С вечера он молится до утренней зари. С утренней зари он вплоть до ночи. С лета он молится опять до весны. Молится Мироне год за годом. Дуб от молодой стал до облака. С желудя его густо лес пошел. А святой молитве все нет конца. Так они по сей день и держатся. Старче все тихоньку Богу плачется, просит у Бога людям помощи, у преславной Богородицы радости, а Иван от воин стоит около. Меч его давно в пыль рассыпался, кованы доспехи съела ржавчина, добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, зной его сушит, не высушит, гнус ему кровь точит, не выточит. Волки медведи не трогают, вьюги да морозы не для него. Сам вот он не в силе с места двинуться, ни руки поднять и ни слова сказать. Это вишь ему в наказание дано. Злову бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. А молитва старца за нас, грешников, и по сей добрый час течет ко Господу, яко светлая река в океан море. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивая ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел: «Ш! А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал: «Знаете, это удивительно, это надо записать непременно, это страшно верное наше!» Теперь ясно было видно, что он плачет. Глаза его были полны слез, они выступали сверху и снизу, глаза купались в них, это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивая очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила: «Запишите, что же греха в этом нету, я еще много знаю эдакого». «Нет, именно это страшно русское!» — возбужденно выкрикивал нахлебник и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки, говорил долго, яростно, подвизгивая и притоптывая ногою, часто повторяя одни и те же слова: «Нельзя жить чужою совестью! Да, да, да!» Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь. Бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там. Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила, рассердился будто. «Не», — ответил дядя Петр, — «это он так себе». Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар. А дядя Петр, не торопясь, говорил, «Господа все такие капризники». Постоялец Валей угрюмо буркнул, «Холостой всегда дурит». Все засмеялись, а дядя Петр тянул, «До слез дошел! Видно, бывало, щука клевала, а ноней плотва едва!» Стало скучно, какое-то уныние щемило сердце. Хорошее дело очень удивило меня, было жалко его, так ясно помнились его утонувшие глаза. Он не ночевал дома, а на другой день я пошел в сад, и там в яме увидал его, согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо слепыми глазами филина. Потом вдруг спросил, как будто с досадой, «За мной?» «Нет». «А что же?» «Так». Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал, «Ну, полезай сюда». Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. «Сиди. Будем сидеть и молчать». «Ладно. Вот это самое. Ты упрямый?» «Да. Хорошее дело». Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух уже странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук, шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они прозрачны, тонки, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то. Ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летают вороны к гнездам на кладбище. Все было хорошо, и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув, «Славно, брат! То-то! А не сыро? Не холодно?» А когда небо потемнело, и все вдруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал, «Ну, будет. Идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря, «Хороша у тебя бабушка! О, какая земля!» Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно. «Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Ты, брат, запомни это». «Очень». И, подталкивая меня вперед, спросил, «Писать умеешь?» «Нет». «Научись, а научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится». Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь, раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою, и все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом «О, роза Сарона!»
1: «Это чего ты делаешь?»
0: «Одну шутку, брат».
1: «Какую?»
0: «Ах, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял.
1: Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь».
0: «Дедушка? Ну, это он пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда».
1: «А чем за хлеб платить?»
0: «Да, брат, за хлеб надобно платить, верно.
1: Видишь, и за говядину тоже».
0: «И за говядину». Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит, «Никак не могу я спорить с тобою. Забиваешь ты, брат, меня? Давай лучше помолчим». Иногда он прерывал работу, садился рядом со мной, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. «Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается». Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его. Хорошее дело, говорит тихонько, кошки горды и недоверчивы. Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею. «Важен генерал, а не очень умный». Идет неуклюжий валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медная пуговица на куртке валея горит. Татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. Точно, медаль получил. Любуется.
2: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев информировал, что из-за ночной атаки БПЛА на инфраструктуру в Камешковском округе произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. Пострадавших нет. Для тушения огня мобилизованы все силы и средства. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске чистым злом, которому нет и не может быть оправдания. Об этом он написал в канале на платформе МАКС. Глава региона добавил, что все причастные к атаке понесут наказание. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СКР, удар был нанесен как минимум 4 БПЛА самолетного типа. В этот момент в здании находились 86 несовершеннолетних и один взрослый. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы на месте атаки завершены. 24 и 25 мая объявлены в Луганской Народной Республике днями траура по погибшим. США согласятся в течение 60-дневного перемирия вести переговоры о возможности снятия санкций с Ирана и разморозки иранских активов в зарубежных банках. Это предусматривает американо-иранский меморандум, проект которого публикует американский портал Axios. По его сведениям, представители Тегерана требовали немедленной разморозки активов и постоянной отмены санкций. Однако Соединенные Штаты заявили, что это произойдет только после ощутимых уступок со стороны Тегерана. Проект меморандума также включает обязательства иранской стороны навсегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие, а также вести переговоры о приостановке обогащения урана и вывоза с территории страны запасов высокообогащенного ядерного топлива. Кроме того, в документе оговаривается остановка боевых действий между Израилем и шиитским движением Хизбалла в Ливане. Американская администрация допускает, что перемирие между США и Ираном может прерваться до окончания 60-дневного срока, если условия меморандума не будут соблюдаться. 23 человека задержаны в ходе столкновений между полицией и противниками президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Такие данные сообщили в МВД страны. Сейчас протестующие разошлись, сотрудники полиции покидают центр города. Городские службы приступили к уборке мусора и разбору баррикад. Как ранее заявил журналистам вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, демонстранты использовали против правоохранителей бутылки, камни и пиротехнику. Накануне на площади Славия в Белграде прошел крупный антиправительственный митинг с участием более 34 тысяч человек. Они пришли почтить память 16 погибших 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови Саде, где произошло обрушение козырька. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. Акции сопровождались требованиями о проведении досрочных парламентских выборов. 21 мая Вучич объявил, что они пройдут этой осенью. Эти и другие новости читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность, днем без осадков, вечером местами небольшой дождь и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 68%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Акроны и махачкалинская «Динамо» сохранили прописку в российской футбольной премьер-лиге. Тольяттинцы в ответном стыковом матче уступили «Ротору» 0-1. Мяч забил Глеб Шильников. Но не пустили волгоградцев в высший дивизион за счет победы в первой встрече 2-0. Махачкалинцы взяли верх над «Уралом» 2-0. Голы на счету Гамида Агаларова с пенальти и Хусема Мризига. В первой игре сильнее также были футболисты «Динамо» 1-0. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба покинет тольяттинский клуб, об этом заявил агент футболиста, а владелец «Акрона» Павел Морозов, в свою очередь, отметил большой вклад форварда в развитие клуба, но подчеркнул, что после сохранения места в премьер-лиге команда нуждается в новых героях. Британец Джордж Рассел на «Мерседесе» стал победителем спринта в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в Канаде, и рассказывает Николай Саприн.
1: В квалификации к спринту оба пилота «Мерседес» Джордж Рассел и Андреа Антонелли заняли весь первый ряд стартовой решетки. При этом на старте их яростно атаковали пилоты «Макларена» Ландон Норрис и Оскар Пиастри. Но свои позиции лидеры сохранили. Ситуация в дальнейшем менялась, но неизменным оставалось только одно. Рассел и Антонелли скорее боролись друг с другом. В какой-то момент Рассел, по мнению итальянца, сработал грязно, вытолкнув напарника на траву. Сосредоточиться на дальнейшей борьбе после этого на Андреа было очень трудно и скорее ввел борьбу за сохранение третьей позиции от атак британца Льюиса Хэмилтона, нежели чем за борьбу за что-то большее. Хотя в середине спринта он попытался опередить шедшего вторым Ландо Норриса, но выехал на обочину, и после этого все стало ясно. Победа за Расселом, Норрис остался вторым, а Антонелли финишировал на третьем месте. Напряженность внутри команды «Мерседес» сохраняется, что можно сказаться даже на основной гонке, которая состоится в воскресенье.
2: ЦСКА стал первым финалистом баскетбольной единой лиги ВТБ. В пятом матче 1-2 московский клуб нанес поражение «Локомотиву Кубань» 103-92 и взял верх в серии 4-1. В решающем противостоянии плей-офф ЦСКА сразится с победителем пары «Уникс-Зенита». Здесь впереди клуб из Санкт-Петербурга 3-2. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерть желать.
3: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков.
3: Продолжение.
12: Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком: «Не болтай, бесова мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь: «Ну, это, брат, не так, и это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня. Видел все лишние неверные слова раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. Врешь, брат. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека. У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне, объяснял он. Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе: враждебно нахлебнику, неверно и обидно. Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона. «Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю». «Зачем?» Он пристально посмотрел на меня, говоря: «Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери». У меня нестерпимо заныло сердце. «Отчего они не любят тебя никто?» Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув: «Чужой, понимаешь?» Вот за это самое. Не такой. Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. «Не сердись», — сказал он и шепотом на ухо добавил. «Плакать тоже не надо». А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране. Лучших людей ее. «Эх, курочки!» — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем. Лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота. Но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова. «Что же теперь? Убить меня надо?» Не раздеваясь, я выскочил в сени, наткнулся на деда. Он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло: «Мать приехала! Ступай!» Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой. Долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками. Наконец, тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный. «Вот он», — говорила мать, — «господи, какой большущий! Что, не узнаешь?» Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки. «Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится. Эх, Варя, Варя!» Вошел дед. Серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами. Мать отстранила меня движением руки, громко спросив: «Ну что же, папаша, уезжать?» Он обернулся к ней и вдруг взревел не своим голосом: «Опозорила ты меня, Варька!» «Уйди», — приказала мне бабушка. Я ушел в кухню, подавленный залез на печь, и долго слушал, как за переборкой то говорили все, сразу перебивая друг друга, то молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то. Но нельзя было понять, за что сердится дедушка. За то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка. Потом он вошел в кухню, встрепанный, багровый и усталый. За ним бабушка, отирая полою кофты слезы со щек. Он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы. Она опустилась на колени перед ним, тихонько, но жарко говоря: «Отец, да прости ты ей, Христа ради, прости!» Дед наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро: «А Господь, небось, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает последние дни наши, а ни покоя, ни радости нет и не быть, и помяни ты мое слово, еще нищими подохнем, нищими!» Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась: «Эка беда, чего испугался, нищими? Ну и нищими, ты знай, сиди себе дома, а по миру-то я пойду. Небось, мне подадут, сыты будем, ты брось-ка все». Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленькой, измятой, всхлипывая: «Эх, дура, блаженный ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дури, не жалко, ничего ты не понимаешь. Ты бы вспомнила, аль мы с тобой не работали, аль не грешил я ради их. Ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы!» Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и от того, что мать приехала, и от того, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами. А дед шепчет в уши и глаза мне: «Ах ты, бесеныш, ты тоже тут? Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь. Дедушка-то старого черта злого прочь теперь, а? Бабушка-то потачится, баловница прочь, эх, вы!» Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито: «Отходят все, все в сторону норовят, все врозь идет. Ну, зови ее, что ли, скорее уж». Я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда. Она все более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами. Она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна. Она целыми днями ходила, непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту. Это ее портило и обижало меня. Она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая, лучше всех. Иногда я спрашивал ее: «Тебе нехорошо с нами?» Она сердито откликалась: «Делай свое дело».
11: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков.
3: Продолжение следует.

0: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор» Кузнецова. В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитание души.
2: Гуманитарные науки существуют для того, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без которой оно немыслимо, без которой оно не выживет. Память выражается в том, что мы знаем, что мы пишем, что мы получаем от предков и передаем потомкам. Это и есть культура, отнюдь не праздная забава. Гуманитарные знания органически связаны с совестью. Равнодушный к эстетическим проблемам инженер может быть безупречен с профессиональной точки зрения. Физик, равнодушный к этике, явление социально опасное, но профессионально допустимое. Чуждый морально-этическим проблемам гуманитарий профессионально непригоден. И если астроном стоит лицом к лицу со Вселенной, то гуманитарий стоит лицом к лицу с историей человечества, с его главным вопросом о смысле жизни.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
3: Шаркали по крыше тоскливые вьюги. За дверью на чердаке гулял, гудел ветер. Похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки. Днем каркали вороны. Тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки. Весенний шорох проникал сквозь стены, ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимой. Несколько вечеров подряд бабушка рассказывала мне историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там где-то в Сибири и родился мой отец. Жилось ему плохо. Уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» – спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала. «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло 9 лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный столяр. В 20 лет отец был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе. «Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие», — говорила бабушка, посмеиваясь. «Вот собираем мы с Варей малину в саду. Вдруг он, отец твой, шасть через забор. Я инду испугалась. Идет меж яблонь этакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а босый, без шапки, на длинных волосях ремешок. Это он свататься привалил. Видал я его и прежде, мимок он ходил, увижу, подумаю, экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел, что это ты, молодец, не путем ходишь? А он на коленке встал. Акулин, говорит Ивановна, Вот те я весь тут со всей полной душою. А вот Варя, помоги ты нам, Бог ради, мы жениться хотим. Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать твоя мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малины малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах. «Ах, вы, говорю, пострели вас горой! Да что же ты вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю! Ты подумай-ка, по себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш от упору богач был, дети-то еще не выделены. 4 дома у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим дали ему шляпу с позументом, да мундир за то, что он 9 лет бессменно старшиной в цехе сидел. Гордый он был тогда. Говорю я как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их, потемнели оба. Тут отец твой сказал, яде знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня. Так я ее выкраду, только ты помоги нам. Это я, чтоб помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится. Хоть камнем, говорит, бей, а помоги. Все равно яде не отступлюсь. Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи, мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае. Нам только обвенчаться нужно. Я так и покатилась, батюшки. Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала. Ну, как же тут быть? Я Максима по лбу, я Варвару за косу, а он мне разумно говорит, боем дело не исправишь. И она тоже, вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после. Спрашиваю его, деньги-то у тебя есть? Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил. Что же это у тебя, трешница была? Нет, говорит, около 100 целковых, а в те поры деньги были дорогие, вещи дешевые. Гляжу я на них, на мать твою с отцом, эки, ребята, думаю, эки, дурачишки. Мать говорит, я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали, его можно продать. Ну, совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли... Уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладились.
4: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков.
1: Продолжение следует.
4: Который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
4: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: А в Москве 8 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Глава ЛНР Леонид Пащенек объявил 24 и 25 мая днями траура по погибшим в Старобельске. Он подтвердил информацию о завершении поисковых работ и 21 погибшим, выразив соболезнования семьям, понесшим утрату. Пащенек отметил труд спасателей, медиков и волонтеров, работавших на месте удара. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС, погиб 21 человек и 42 получили ранения. Власти возьмут на себя все мероприятия, связанные с захоронением погибших студентов. Об этом сообщил руководитель администрации главы региона Алексей Самойлов. Он пообещал, что родителям жертв окажут всю необходимую помощь.
2: Работа вот прямо сейчас проводится. Переговорил с главами муниципальных образований и с мест, где проживали дети. А также сейчас переговорили с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественной организацией берут на себя. Сейчас будем над этим работать.
0: Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших получают лечение в больницах ЛНР, 5 из них находятся в тяжелом состоянии, 1 из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, остальные в средней тяжести. В ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Все обучающиеся учебных заведений в Старобельске переведены на дистанционный режим обучения. Студенты, проживающие в общежитии, отправлены домой. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев информировал, что из-за ночной атаки БПЛА на инфраструктуру в Камешковском округе произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. Никто не пострадал. По словам главы региона, для тушения пожара мобилизованы все необходимые силы и средства. На месте происшествия работают оперативные службы. Стрелявший у Белого дома 21-летний Насир Бес страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом. Об этом пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, мужчина открыл огонь у контрольно-пропускного пункта. Рядом с Белым домом он успел сделать несколько выстрелов из револьвера, после чего был застрелен сотрудниками секретной службы. По данным источников, Бест уже попадал в поле зрения секретной службы. Ранее суд запретил ему приближаться к рабочей резиденции президента США. Сам Дональд Трамп в момент стрельбы находился на территории Белого дома. Ранение получил один человек, случайный прохожий. Корреспондент ABC Селина Ван рассказала, что в момент инцидента снимала видео у северной лужайки Белого дома. По ее словам, прозвучали десятки выстрелов, после чего журналистам приказали бежать в пресс-центр. США согласятся в течение 60-дневного перемирия вести переговоры о возможности снятия санкций с Ирана и разморозки иранских активов в зарубежных банках. Это предусматривает американо-иранский меморандум, проект которого публикует портал Axios. По его сведениям, представители Тегерана требовали немедленной разморозки активов и постоянной отмены санкций. Однако в Вашингтоне заявили, что это произойдет только после ощутимых уступок со стороны Тегерана. Проект также включает обязательства иранской стороны навсегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие, а также вести переговоры о приостановке обогащения урана и вывоза из страны запасов высокообогащенного ядерного топлива. Кроме того, в документе оговаривается остановка боевых действий между Израилем и шиитским движением Хизбалла в Ливане. Американская администрация допускает, что перемирие между Соединенными Штатами и Ираном может прерваться до окончания 60-дневного срока, если условия меморандума не будут соблюдаться. В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 23 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение воскресного дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-23. Показания барометров будут падать, составят 747 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Шкафца, заключительная семидневка весны в московском регионе будет дождливой, выпадет половина месячной нормы осадков, причем ливни будут идти каждый день. Стартует же неделя с умеренных майских температурных показателей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 16 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, осадков в городе не наблюдается, в столице штиль. А в Санкт-Петербурге, по прогнозам метеорологов, сегодня облачно с прояснениями, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в городе плюс 16-18, в Ленинградской области 15-20 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

слышала, что боем на Максима, но он здоров был, сила у него была редкая. Михаил с паперти сбросил руку вышиб ему, а дедушка-то с Яковом забоялись его. Он и во гневе не терял разума. Говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него. Сел дедушка на дрожке, кричит: «Прощай теперь, Варвара! Не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть. Хошь живи, хошь с голоду и сдохни». Воротился он: «Давай меня бить, давай ругать. Я только покряхтываю да помалкиваю. Все пройдет, а чему быть, то останется». После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же, дочери у тебя больше нет нигде, помни это. Я одно свое думаю, ври больше, рыжей, злобу, что лед, до тепла живет». Я слушаю внимательно, жадно, иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула. Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонку бойконький, сказал: «Привезла я им, чего можно было, чаю, сахару, круп разных, варенье, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатаскала тихоньку деда. Ведь коли не для себя, так и украсть можно. Отец-то твой не берет ничего, обижается, али, говорит, мы нищие». Я их пожурила: «Дурачишка, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурех, кровная». Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить. Носит, да еще приплясывает. Силен был медведь. А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой. И все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, будто в самом делешная баба. Уморушка глядеть. Так оно и шло долгое время. Уж и ты готов был родиться, а дедушка все молчит, упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час. Ночь вьюга воет, в окошке-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей. Лежим мы с дедушком, не спится. Я и скажи: плохо бедному в эткую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут. Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А как ты догадался, что про них? Полно-ка, говорю, отец, дурить-то. Бросил бы ты эту игру, ну кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти. Потом и спрашивает, что, дескать, дурак этот большой, это про отца твоего. Верно, что дурак. Я говорю: дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел, не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня. И дура ты я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. Как ты, говорит, могла обольстить

0: с человеком неведомо откуда, неизвестно каким. Я себе молчу, а как устал он, говорю, пошел бы ты, поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут. Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает. Любил он волосьями моими играть, бормочет мне, хлюпай, дура. Аля говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш. Да как выдумал, что нет его умнее, с той поры озлился и глупым стал. Ну вот, и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощенные воскресенье, большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушка, а дед ему по плечо. Встал и говорит, не думай, Бог ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать. Дедушке это понравилось. Усмехается он. Ах ты, говорит, урясина, разбойник. Ну, говорит, будет баловать. Живите со мной. Нахмурился Максим. Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно. И сразу началось у них зуб на зуб. Никак не сладится. Уж я отцу твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные. Бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает. Только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей. А он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывало, ко мне обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит, ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебе больше Варвары люблю. А мать твоя в ту пору развеселая была озорница, бросится на него и кричит, как ты можешь такие слова говорить, пермяк соленые уши. И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голуба душа. Плясал он тоже редкостно. Песни знал хорошие, у слепых перенял. А слепые... лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле, в саду. Там и родился ты. Как раз в полдень отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать-то замаял просто, дурачок будто, и не весть какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Экой, — говорит, — леший ты, Максим!» А дядья твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Дядя-то Михайло весь в дедушку обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей четверо. Максим, дядья да дьячок один его расстригли после. Он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду. На ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывала это. Отчего дядья злые? Они не злые, спокойно говорит бабушка, нюхая табак. Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп, а Яков так себе блаженный муж. Похворал отец-то недель семь валялся, и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города, скучновато здесь». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они. Как с душой рассталась я с ними. Он тоже печален был и все уговаривал меня: «Ехал бы я в Астрахань-то». А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница. Так уехали. Вот те и все. Она понюхала табаку и сказала задумчиво, поглядывая в окно на сизое небо: «Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один с палкой в руке и мохнатая собака сзади его. В саду я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля ползла обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье, на нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной между кирпичами. Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. «Ловко придумал», — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. «Только бурьян тебя забьет, корни-то ты оставил. Дай-ка я перекопаю землю заступом, иди принеси». Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. «Отбрасывай коренья, потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы, хорошо будет, хорошо». И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему. Из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. «Ты что?» Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. «Вспотел я. Гляди-ка, червей сколько». Потом снова стал копать землю и вдруг сказал: «Зря все это настроил ты, зря, брат. Дома-то я ведь скоро продам, к осени, наверное, продам. Деньги нужны. Так-то». Он бросил лопату и, махнув рукой, ушел за баню в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю. Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой. Нередко и сама она ночевала в саду. Принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками: «Гляди, звезда упала. Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился». Или указывала мне: «Новая звезда взошла, глянь-ка, экой глазастая. Ох ты, небо, небушка, риза Богова светлая». Дед ворчал: «Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят». Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят, не спадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, И музыка плывет издали с поля, играют зори в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери. Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, вся едкая мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли. И так странно, не то вся земля умолилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос. Все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной. Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака, все это не нужно. Это падают последние листья отцветшего дня. Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит еще ярче, приобретая хрустальную прозрачность. Тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей. Небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. Именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим. Перестали занимать меня речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома. Она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал: «Что молчишь?»
1: «Так, а что?»
0: Он начинал поучать. «Мы не баре, учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Все сам возьми». И задумывался, засыхал неподвижный, немой, почти жуткой.
2: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует.

такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ на колледж Старобельский чистым злом, которому нет и не может быть оправдания. Об этом он написал в канале на платформе Макс. Глава региона добавил, что все причастные к атаке понесут наказание. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дроном учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета России, удар был нанесен как минимум 4 БПЛА самолетного типа. В тот момент в здании находились 86 несовершеннолетних и один взрослый. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. 24 и 25 мая объявлены в Луганской Народной Республике днями траура по погибшим. Группа воздушного прикрытия группировки российских войск «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. В воздухе уничтожены беспилотники «Гор» и «Шарк», а также ударные БПЛА и тяжелые гексокоптеры типа «Баба-Яга». Кроме того, расчеты самоходной артиллерии и установки «Гвоздика» группировки нейтрализовали пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. В то же время расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» ликвидировали скопление живой силы противника на Добропольском направлении проведения спецоперации. Дональд Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома. Президент США написал в соцсети Truth Social, что стрелявший был убит в перестрелке с агентами секретной службы у ворот его резиденции. Ранее сообщалось, что мужчина в субботу начал стрелять из пистолета у Белого дома. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Нападавший получил смертельное ранение. Пострадал случайный прохожий. Трамп в момент инцидента находился в своей резиденции. Сейчас он в безопасности. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Напомню, в марте 2022 года российских и белорусских гимнастов отстранили от выступлений на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позднее Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Добавлю, чемпионат Европы пройдет в Варне с 27 по 31 мая. Эти и другие новости читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность, днем без осадков, вечером местами небольшие дожди и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 68%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Акроны и махачкалинская «Динамо» сохранили прописку в российской футбольной премьер-лиге. Тольяттинцы в ответном стыковом матче уступили «Ротору» 0-1. Мяч забил Глеб Шильников. Но не пустили волгоградцев в высший дивизион за счет победы в первой встрече 2-0. Махачкалинцы взяли верх над «Уралом» 2-0. Голы на счету Гамида Агаларова с пенальти и Хусема Мризига. В первой игре сильнее также были футболисты «Динамо» 1-0. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» попрощался с форвардом Артемом Дзюбой, а Ахмат заключил контракт с малийским полузащитником. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в российской премьер-лиге на следующий сезон, а сразу после победы в стыковых матчах объявил о завершении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Владелец клуба Павел Морозов заявил, что опытный форвард помог на определенном этапе развития и вошел в историю «Акрона». Дзюба перешел в тольяттинскую команду в сентябре 2024 года. В итоге он провел за тольяттинцев 52 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 12 результативных передач. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба. клуба. Агент Дзюбы, в свою очередь, отметил, что футболист еще намерен продолжить карьеру и хотя бы сезон поиграть, но решение о следующей команде пока не принято. Тем временем портал «Чемпионат» сообщил, что грозненский «Ахмат» уже заключил контракт с опорным полузащитником Калиду Сидибе, который ранее выступал за французский «Гингам». В этом сезоне 27-летний малиец провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Оценочная стоимость прав на игрока составляет 2 миллиона евро, однако в «Ахмат» он перейдет бесплатно, поскольку контракт с французским клубом истекает 30 июня.
2: Большой футбольный вечер сегодня на «Маяке». В 17 часов по московскому времени мы начнем прямую трансляцию суперфинала Кубка России. В Лужниках сразятся Краснодар и московский «Спартак». Не пропустите, 17:00 по Москве. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Маяк. Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
5: Осенью он продал дом, а незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмо и решительно объявил бабушке: «Ну, мать, кормил я тебя, кормил, будет. Добывай хлеб себе сама». Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала: «Ну что ж, коли так, так эдак». Дед снял 2 темные комнатки в подвале старого дома в тупике под горкой. Переезжали на 2 телегах, и ту, на которой сидел я среди разного скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. Потом как-то непамятно я очутился в Сормове, в доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Рано утром волком выл гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми. Черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда в материных башмаках, пальтишки, перешитым из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «Бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Законоучитель, красивый, молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня: «Пешков, книгу принес или нет?» «Да». «Книгу?» Я отвечал: «Нет, не принес». «Да». «Что да?» «Нет». «Ну и ступай домой». «Да, домой. Ибо тебя учить я не намерен». «Да, не намерен». Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам Слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. Снова я у деда. «Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукою по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит». «И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь?»
6: «Вот и корми!» — крикнул дед.
5: Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги. На другой день провизию и хлеб покупал дед. И всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкий, сычук. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил: «Постой, погоди, ты сколько положила?» Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: «У тебя чай мельче моего, значит, я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее». Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «По последней, что ли?» – спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну уж, по последней». Даже масло для лампадки предобразом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. «А ты полно», — успокаивала она меня. «Ну что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков. Вот шагай-ка столько-то. Пускай дурит, кому горе. А я себе до тебя заработаю кусок, не бойся». Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза: «Вот и спасибо тебе, голуба душа, мы с тобой не прокормимся, мы, велико дело». Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мною. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег. Дед охал и взвизгивал: «Опивайте вы меня, объедайте до костей, эх вы!» Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. А тот целый день молча лежит в углу и умирает. Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом, и с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит, ибо это живучая подлая правда. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое, творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди.
4: Сегодня во внеклассном чтении для 7 класса вы слушали страницы повести Максима Горького «Детство». Страницы повести читал Олег Табаков. Из собрания «Гостелерадиофонда». 1981 год.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
3: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Воспитательный знак.
5: Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: В Москве 9:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по погибшим в Старобильске. Он подтвердил информацию о завершении поисковых работ и 21 погибшим, выразив соболезнования семьям, понесшим утрату. Пасечник отметил труд спасателей, медиков и волонтеров, работавших на месте удара. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобильского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В ЛНР. В момент удара там находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС, погиб 21 человек, 42 несовершеннолетних получили ранения. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших лечатся в больницах ЛНР, 5 из них находятся в тяжелом состоянии, 1 в крайне тяжелом, остальные в средней тяжести. В ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Некоторые иностранные журналисты изъявили желание приехать на место трагедии. МИД России окажет все необходимое содействие, заявила Мария Захарова. Как сказал официальный представитель российского дипведомства в интервью «Звезде», тот, кто заявляет, что никакого теракта в Старобильске не было, это люди, которые утратили человеческое достоинство.
2: Я считаю, что те, неважно кто, политики, общественные деятели или руководство различных стран, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобильске не было, что это все якобы фейк, это люди, которые утратили достоинство, то самое человеческое достоинство. Это не про то, какую сторону они занимают, это не про то, кого они поддерживают, какие у них политические взгляды, воззрения. Ничего подобного. Они просто утратили человеческое достоинство. Есть вещи, которые определяют человека и цивилизацию. Умение сострадать, сочувствовать. Понимание, что дети – это самая незащищенная категория. Есть, помимо всего прочего, мировые традиции, которые и составляют основу цивилизации. Когда, получив кадры с места, эти кадры по сути, доступны были с первых секунд, и не имея просто возможности отрицать с наличием каких-то контраргументов, они все-таки дорываются до микрофонов и говорят о том, что этого не было, и все отрицают, так не только отрицают, так еще и обвиняют якобы в распространении дезинформации. Это говорит о том, что они утратили человеческое достоинство.
0: Ранее Захарова назвала отказ британской телерадиокорпорации BBC от поездки на место трагедии в Старобильске прямым доказательством намеренной лжи Запада. Решение российской стороны организовать посещение этого места для иностранных корреспондентов было принято в связи с заявлениями представителей некоторых западных государств в Совбезе ООН о том, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР – это фейк. Мужчина погиб при детонации ПВ-дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили утром в оперштабе региона. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что из-за ночной атаки БПЛА на инфраструктуру в Камешковском округе произошел пожар на площади около 800 квадратных метров. Никто не пострадал. По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Как заявили в Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили над 12 российскими регионами 33 украинских беспилотника. Украина совершенно не готова ко вступлению в Евросоюз. Непонятно также, что она может дать объединению взамен, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
3: Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский Союз. Некоторые страны годами добиваются членства в ЕС и ради этого даже проводят самоубийственные политические реформы. Первый вопрос, что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Или Брюссель просто отфутболит их? Второй вопрос, а что Киев мог бы дать Евросоюзу в обмен на привилегированное положение, предложенное канцлером Германии? Если Украина получит статус ассоциированного члена ЕС, начнет ли она мирные переговоры с Москвой и станет ли более сговорчивой к российским требованиям? На оба вопроса у меня нет ответа.
0: Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса и распространить на нее обязательства о взаимной обороне, предусмотренные договором с ЕС. Как передает агентство Рейтер, Зеленский назвал такой вариант бессмысленным. Он отправил письмо лидерам Евросоюза и потребовал большего, но в Брюсселе считают, что прием в объединение столь коррумпированной страны невозможно даже обсуждать. Сделка с Ираном в значительной степени согласована, объявил Дональд Дональд Трамп. По его словам, сейчас обсуждаются последние детали, а соглашение объявят в ближайшее время. В дополнение ко многим другим его элементам будет открыт Ормузский пролив, написал президент США в соцсети Truth Social. Проект двустороннего меморандума о мире между Соединенными Штатами и Ираном публикует Axios. По данным портала, документ предполагает продление прекращения огня на 60 дней. Вашингтон может снять блокаду с иранских портов и частично ослабить санкции в отношении Исламской Республики. Согласно проекту соглашения, во время перемирия Ормузский пролив должен оставаться открытым для судоходства, а Иран может свободно экспортировать нефть. При этом Тегеран начнет разминировать пролив. Одновременно стороны продолжат переговоры по иранской ядерной программе. Меморандум включает обязательства иранской стороны навсегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза и 22-24 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 59%.
1: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе

0: хочу все знать. Хочу все знать.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Пора просыпаться. Воскресенье. Прекрасный день. Меня зовут Денис Николаев, и в новой студии «Маяка» не только я, но и Егор Андреевич Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Доброе утро, Денис Сергеевич.
1: С новосельем вас.
2: Спасибо, вас тоже поздравляю. Я вот впервые, очень красиво. Всех уважаемых слушателей тоже приветствую. Доброе всем утро воскресное.
1: Да. В «Донетке» будем играть. Вы же играли в «Донетке»?
2: Конечно, я играл в «Донетке».
1: Хорошо, тогда вы загадывайте. Ну, на самом деле, это же легко. Кстати, я предлагаю все-таки эксперимент, но я сейчас объясню по каким правилам. Во-первых, напомним, телефон 495-728-7171 и наш номер для связи плюс 7967-103-5533. Егор Андреевич, пока там вот идут связи, я предлагаю не сложную, как я обычно, какие-то хитрые подсказки, а вы слово одно просто сами внутри головы загадаете, а мы с следующим дозвонившимся будем отгадывать. А то мне прям завидно. Я все время их придумываю, все отгадывают, все страдают. Мне кажется, что это так же просто играть. На меня же обижаются, что я сложные загадки иногда задаю.
2: Да.
1: Вот я хочу...
2: Я в прошлый раз обиделся.
1: По ту сторону. А вот вы имеете возможность сейчас как-то бросить перчатку вызова.
2: Надо придумать какое-то слово. Ну, да. Не сложное, да, чтобы не обидно было.
1: Так какое хотите. Ну, понятно, синхрофазотрон, я боюсь, мы будем очень долго отгадывать. И вот то, что вы предлагали, бандикута или кто там, вот как
2: да,
1: вот.
2: Да, я бандикута предложу.
1: Я боюсь, тоже не получится.
2: Тоже бандикута будем долго отгадывать. Ну, ладно. Ну ладно, я сейчас новое что-нибудь придумаю.
1: Ну,
2: а я простое придумаю.
1: А
2: знаете,
1: вот
2: простое.
1: Да только вслух не говорите, а
2: нет,
1: то играть будет
2: неинтересно. Нет, я сейчас не скажу, конечно.
1: Это я как иллюстрацию хочу показать, что играть в «Донетки» можно в любое время, в любом месте, и любой человек может стать ведущим. То есть не обязательно придумывать какую-то сложную форму разгадки. Начинается все с того, что можно отгадывать одно слово. Дальше по кругу участники задают вопросы ведущему. Их надо формулировать таким образом, чтобы можно было отвечать «да» или «нет».

0: все, и так вот потихонечку находим правильный ответ. Ну что, Андрей из Москвы у нас на связи. Андрей, доброе утро.
1: Здравствуйте, поздравляю вас с новосельем.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Андрей, спасибо.
0: Да, это всегда очень приятно. Андрюх, мы с тобой сегодня в паре. Я решил вот так вот Егора Андреевича с утра сделать ведущим игры «Донетки». Ну, на один раунд, допустим. Хотя, если хорошо будет вести, то назначим на постоянку.
2: Это очень высокая ответственность, Денис Евгеньевич. Я не готов к такому.
0: Ну, посмотрим. Ну что, загадали, Егор Андреевич?
2: Да, я загадал.
0: Андрей, давай твой первый ход. Без подсказок. Мы просто пытаемся из ничего с тобой отгадать слово.
1: Это живое?
2: Это живое. Все верно. Оно самое, что ни на есть живое.
1: Это какой-то персонаж?
2: Нет, это не персонаж.
0: Это человек?
2: Он, она, нет, оно, ну, вот скорее она. Нет, это не человек.
0: Угу.
2: Это совсем
1: это животное?
2: Не человек. И даже не животное.
0: Птица?
2: Было бы логично, но я же не знал, что нам дозвонятся те, кто до нас дозвонились. Нет, не птица.
0: Так, Андрей, твой ход.
1: Может быть, рыба?
2: Да тоже не рыба. Вот рыбу совсем не люблю, поэтому точно не она.
0: Угу.
2: Не люблю рыбу.
0: Так. Оно живое, ни рыба, ни птица.
2: Ну, не так много осталось вариантов.
0: Оно насекомое?
2: Да не насекомое, есть еще грибы там всякие, да. Какие там еще? Что?
1: Земноводное.
2: Земноводное. Ну, воду оно любит, но это не земноводное.
0: Это растение?
2: Это растение.
0: Это растение.
2: Это растение. Мы подошли к очень важной черте. Это растение. Это растение.
1: Оно цветет?
2: Знаете, оно бывает цветным.
0: Растение, которое бывает цветным?
2: Да. Цветет, не знаю, но цветным бывает.
0: Цветное растение.
2: Это вам подсказочка.
0: Это
2: не дерево, Денис Евгеньевич.
0: Это не дерево.
2: Это не дерево.
1: Это осина?
2: Ну, так это ж не дерево. Нет, не дерево, не дерево.
0: Это куст.
2: Ну, как вам сказать? Ну, наверное, не куст тоже. Я бы кустом не назвал. Смотрю на нее иногда, думаю, ну не кусты. Андрей, как думаешь?
1: Травянистое растение.
2: Ну, какой-то, ну, как, не, нет, я
0: и не... И не трава.
2: Нет, травой тоже это не назовешь. Ну,
1: кустарничек.
2: Слушайте, вот вы как-то вот, как бы вот вам намекнули.
0: Не надо,
2: вот подумайте,
0: нет,
2: а
0: нет.
2: Где я на это вообще смотрю? Я на это иногда натыкаюсь взглядом в повседневной жизни, да и вы тоже наверняка натыкаетесь довольно часто. И вот мы иногда идем туда, вот здесь, значит, трава лежит. Вот здесь, ну, какие-то другие варианты растения лежат тоже, вот уложены они. Зачем-то мы вот ходим, иногда смотрим, выбираем. Дерево там вряд ли будет лежать. Но это растение. Бывает цветным.
0: Подождите, ну это... Ну оно...
1: Лук?
2: Ну, перешли к какой-то конкретике. А что это вдруг сразу лук? Нет, это не лук.
0: Хорошо, подождите. Это реально. Оно
2: это
0: вот...
2: абсолютно реально.
0: То есть
2: это
0: мы, если
2: самое, что
0: найдем
2: ни на есть,
0: его в ботаническом справочнике.
2: Вы найдете это и в ботаническом справочнике, и даже у себя в бумажнике в каком-то смысле можете найти. Думаем.
0: Mm-hmm.
2: Это уже.
1: Но это городское растение?
2: Это растение за городом обычно растет. В городе я ни разу не видел, чтобы оно где-то росло. Будет странно, честно говоря.
0: В бумажнике?
2: В бумажнике найдете. Mm-hmm. И на огороде у бабушки найдете.
0: А, я понял. Это имеет отношение к цвету? Вы говорите цветным.
2: Ну, вот. Цветным бывает.
0: И его... Это несколько вы растений объединили под одним... Ну,
2: да.
0: Так назовем зонтиком.
2: Есть слово, которое объединяет несколько растений.
0: Есть идеи, Андрюх?
2: Говорят, есть такое животное с длинной бородой и рогами, очень любят это растение.
0: А, даже так?
2: Даже вот так.
0: Я понял.
1: Капуста.
0: Да.
2: Молодец.
0: Класс.
2: Конечно, это
0: капуста. Я сначала подумал просто про зелень, а дальше вот вы козлом помогли.
2: Да.
0: Да.
2: Это капуста была. Мы обрядовали капусту.
0: Хорошее слово.
2: То конечно, есть, капуста там... замечательное слово, полезное.
0: Хорошее. Борщ можно сделать.
2: Да.
0: Щи.
2: Да, Павел Агарков рекомендует с сыром, но я все-таки с капустой предпочитаю просто.
0: Щи?
2: Нет, борщ.
0: А, борщ?
2: Да.
0: Ну да, с капустой лучше. Так, ну мне кажется, отличная разминка была. Андрюх, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Моя тень» от издательства «Поляндрия». Однажды ворона решает... Ворон? Вот видите, ворона. Решает пересадить любимое, но уже слишком крупное для дома растение на улицу. Деревце быстро растет, и теперь друзья могут наслаждаться отдыхом в его тени, но со временем оно становится таким большим, что уже угрожает дому. К счастью, ворона умеет стойко переносить трудности, а друзья всегда рядом и готовы помочь. Ну что, товарищи, Аня из Санкт-Петербурга на связи. Аня, доброе утро.
3: Здравствуйте!
2: Ой-ой-ой, привет, колокольчик. Привет, Аня. Как дела, как настроение?
3: Дела хорошо, настроение хорошо.
2: О, прекрасно. Как закончился у тебя учебный год? Он еще не закончился, он еще идет, но выводы уже можно сделать. Как дела?
3: Хорошо, сегодня я на книжный фестиваль иду.
0: Здорово.
2: Молодец.
3: Ага.
0: Да. Ну что, давайте начнем. Давайте я так же, просто слово загадал, без подсказок.
2: Ну что ж, Ань, давай ты первый, вопросик твой. Надо отгадать, что там Денис Евгеньевич задумал.
3: Это живое?
0: Нет.
2: Не живое?
0: Нет.
2: Ай-яй-яй, а оно... Ну вот надо понять, динамика, не динамика. Оно статичное?
0: Я не понимаю этот вопрос.
2: Ну, стоит на месте или двигается?
0: Я не могу точно ответить на этот вопрос.
2: Ой-ой-ой, ну ладно.
3: Это создал человек?
0: Да.
2: Ага, рукотворная вещь. Это что-то, что приносит нам пользу?
0: Да, наверное, да.
2: Хорошо. Может быть, это то, что мы в повседневной жизни часто видим?
0: Не думаю.
2: Ай-яй-яй.
3: Это человек собирает по деталям?
0: Там, так скажем, не так много деталей, но он, да, собирает.
2: Собирается, но деталей немного.
0: Вообще немного.
2: Немного, немного. Это игрушка?
0: Я не могу точно ответить на этот вопрос.
2: Да что ж такое?
0: Ну, переформулируйте как-то.
2: Люди с этим играют?
0: Да.
2: А, вот оно что, люди играют с этим.
0: Да.
2: Хорошо, люди с этим играют.
3: Это инженеры, можно?
2: Да, конечно, давай, спрашивай.
3: Это инженеры собирают?
0: Да не, скорее всего, нет. То есть инженер это может, конечно, собрать, но знаний для того, чтобы собрать, наверное, меньше нужно. Чтобы сделать, знания нужны.
2: Ага, чтобы сделать, а чтобы собрать, дело не... Оно бывает разноцветным?
0: Да.
2: Хорошо, бывает разноцветным. Оно квадратное?
0: Нет.
2: Нет, не квадратное. Аня?
3: Так, это... Оно что-то... Оно может навредить человеку?
0: Да.
2: Может навредить. А может навредить зрению?
0: Нет.
2: Ну
0: хорошо, давай.
2: Я пытаюсь.
0: Ну хорошо,
2: нащупать.
0: Прям хорошо. Сейчас хорошо. Хороший вопрос был.
2: Да?
0: Очень хороший.
2: Ай-яй-яй. Ну ладно. Аня.
3: Оно чаще всего встречается на улице или в домах?
0: Я думаю, что сейчас в домах, но, наверное, не в каждом доме есть.
2: Вот оно как. В домах, но не в каждом доме.
0: Да я вам...
2: А на улице тоже бывает?
0: Да.
2: И на улице бывает?
0: Но я вам рекомендую...
2: Про зрение?
0: Нет.
2: Про вред?
0: Да.
2: Вредно. Вредно?
0: Ну, чему... Вот очень хороший вопрос был. Я прям в восторге.
2: Я не могу преисполниться таким же восторгом по поводу собственного вопроса. У меня пока мыслей никаких. Значит, бывает на улице. Это что-то, что собрали люди. Чаще всего все-таки на улице, дома тоже может быть, но в последнее время все реже и реже. Может быть, не полезным совсем.
0: Ну нет, не полезным, я, по-моему, не говорил. Что
2: нет?
0: Он, нет?
2: Ну говорили, что он навредить может.
0: Навредить, да, но это...
2: А-а-а.
0: Ну оно полезное, но может навредить. Ну как любая вещь, давайте так... Навредить может почти все, что угодно. Даже килограмм пуха, упавший на голову, может травму нанести.
2: Я понимаю, да, я понимаю. Что же это такое? Что же это такое?
0: Ну, давайте, вопрос. Ну, вопрос.
2: Оно тяжелое?
0: Бывает.
2: Бывает тяжело.
0: Бывает тяжело.
2: Бывает тяжело. Оно металлическое?
0: Да.
2: Ага, оно металлическое. Металлическое бывает тяжелым, обычно дома.
0: Можно дома встретить. Можно, вот
2: можно
0: вот
2: дома,
0: скажу.
2: Ага, так. Да. Ну и на улице тоже бывает.
0: Да.
2: Да что ж это...
3: Это
2: что...
3: сильно людям.
0: Что, Ань?
3: Люди... Оно сильно нужно людям?
0: Ну, так скажем, жить без этого можно, но... Ну, можно без этого жить, да. То есть, если бы этого не было, сейчас точно можно. Были времена, когда полезная вещь была очень сильно.
2: А пульт у этой штуки есть?
0: Нет.
2: Нет пульта.
0: Хотя сейчас у некоторых разновидностей, по-моему, он появился.
2: Так. А дверца?
0: Нет.
2: И дверцы нет?
0: Нет.
2: Ну, все мои догадки только что рухнули, уважаемые слушатели.
0: Я вам рекомендую танцевать со стороны вреда. Вреда. Вреда.
2: Будем танцевать.
0: Вреда – это что-то такое.
2: Надо танцевать.
0: Ну, танцевать – слово вот это просто использовано было.
2: Давай, Яня, танцуй вместе со мной.
0: Ну, давайте, как, чему еще вред можно? Ну, вот вы сказали, это может причинить вред зрению? Я говорю, нет, но похвалил вас за вопрос. Что из этого надо дальше вот логически сделать? Если я говорю, что... Меня спросили, может это навредить? Я говорю, нет, но вопрос отличный.
2: Ну, то есть надо найти какой-то другой орган чувств, которым
0: конечно,
2: это вредит.
0: Конечно, и вы прям сразу поймете. Ну, я думаю...
3: Может это кожа?
0: Нет.
2: Да, ну, может волосы?
0: Нет.
3: Руки?
0: Нет.
2: Ноги?
0: Нет. Ну, от зрения идите. Орган, ну, вы не конкретное тело, зрение.
2: Носу вредит.
0: Да нет.
2: Ушам.
0: Да.
3: Глазницы.
0: Ушам. Это может навредить слуху.
2: Это вредит слуху?
0: Может, да.
3: Колонка?
0: Нет, ну, близко. Поехали.
2: Это наушники?
0: Нет. Ну, чтобы наушники собрать, инженер нужен.
2: Но на улице редко наушники можно встретить. Тоже спрашиваю вещи, конечно.
0: Ну как, на человеке-то можно, но... Ну нет, тут, наверное, все-таки надо дать чуть-чуть подсказки, но...
2: Вы сейчас нас опять будете обижать своими сложными загадками,
0: не,
2: Денис Евгеньевич.
0: Нет, она простая. Ответ, вы даже не представляете, насколько близок. Эта вещь, она давно существует с человеком. И я еще так скажу, она бывает очень разных размеров.
2: Ага.
0: От очень маленького до очень большого. И может навредить слуху. И я даже так скажу, это слово сегодня уже звучало в эфире.
2: Кажется, это как-то связано с номерами.
0: Нет.
2: Нет, не связано с номерами.
0: Ань, давай ты.
2: Да что? Ань, вредит слуху.
0: Может.
2: Ну ладно, оно не вредит по умолчанию.
0: Бывает маленькое. Вот маленькие как раз дома бывают, в помещениях.
2: А большие на улице?
0: Большие на улице. И состоит из двух обычно частей. Ну там на схеме...
3: На нем музыку слушают?
0: Не слушают, а что можно сделать? Не слушают, а что можно еще с музыкой делать?
2: Да записывают, нет?
0: Нет.
2: Нет? Воспроизводят?
3: Играют?
0: Играют, да, на этом играют.
2: На этом играют. Музыку
3: рояль?
2: Играют?
0: Нет. Ну, бывает маленький, бывает большой. Такие дома миниатюрные рояльчики
2: стоят.
0: Из одной клавиши.
2: Да. Хорошая идея.
0: Соль-рояль. Ну, давайте еще раз. Делает человек металлический, это
2: металлический.
0: Важно. Музыкальный, музыка, металл.
2: Да.
0: Вред слуху может нанести. Так. Бывает очень большой.
2: Очень большой.
0: Ну, прям очень большой.
2: Ну, совсем большой.
3: Барабан?
0: Нет. И это слово звучало, и это слово, я так скажу, оно сейчас звучит в переносном смысле. Нет-нет, да звучит. Ань, давай что-нибудь.
3: Это музыкальный инструмент?
0: Ну, да, кто-то его называет музыкальным инструментом. Вот, смотри, только что опять прозвучало. Ань?
1: могу.
0: Ну, 30 секунд. Нет, ты просто что-нибудь скажи, я пытаюсь Егора Андреевича навести.
4: Егор Андреевич не наводится, у меня забито все.
0: Человек, который управляет им, он перед тем, как вот, вот прозвучал, он должен высоко подняться. А вы, как историк, вообще знаете самый-самый знаменитый, самого знаменитого представителя из загадного слова. Две секунды, товарищи, ну...
4: Денис Сергеевич, вам придется сказать.
0: Это колокол, товарищи. Колокол или колокольчик, а не колокольчик. Все, перемена.
5: Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
6: Так говорит маяк.
7: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Все причастные к атаке ВСУ на колледж Старобельске понесут наказание, написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в канале на платформе «Макс». Он назвал эту атаку чистым злом, которому нет и не может быть оправдания. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СКР, удар был нанесен как минимум 4 БПЛА самолетного типа. В этот момент в зданиях находились 86 несовершеннолетних и один взрослый. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42 несовершеннолетних. Поисковые работы завершены. Пасечник объявил 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике днями траура по погибшим. В Киеве прогремело 6 серий взрывов, сообщили местные СМИ. Ранее ночью звуки детонации были также слышны в Кропивницком и Черкассах. Режим предупреждения об угрозе с воздуха, введенный ранее в Киеве, отменен. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены в городе работали 15 минут. В красной зоне остаются отдельные районы Киевской, Николаевской и Харьковской областей, а в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях воздушная тревога отменена. Россия придает большое значение укреплению традиционно дружественных связей с государствами Африки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, главам государств и правительств континента по случаю Дня Африки, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Россию и Африку объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, который основывался бы на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата. Дональд Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома. Президент США подтвердил в соцсети Truth Social, что стрелявший убит в перестрелке с агентами секретной службы у ворот его резиденции. Ранее сообщалось, что мужчина в субботу вечером открыл у Белого дома стрельбу из пистолета. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Нападавший получил смертельное ранение. Пострадал случайный прохожий. Трамп в момент инцидента находился в своей резиденции. Он в безопасности. Между тем, американские СМИ сообщили, что нападавший 21-летний Насир Бест страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Симптомы лихорадки Эбола можно спутать с малярией. Об этом рассказал РИА Новости угандийский врач Элайджа Киза, имеющий опыт лечения больных лихорадкой, вызванной вирусом Бундибугио. В числе характерных симптомов он назвал головокружение, боль в суставах, головную боль, жар, диарею, тошноту и покраснение глаз. Как отметил собеседник агентства, эти симптомы быстрее проявляются у пожилых людей с ослабленным иммунитетом и диабетиков. А вот у детей первые признаки болезни могут возникнуть и через 1,5 недели после заражения. Напомню, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде. Чрезвычайная ситуация международного значения. Вирус Эбола передается от диких животных и затем распространяется среди людей. Из-за болезни, вызванной вирусом Бундибугио, нарушаются функции почек и печени. Иногда начинаются внутренние и внешние кровотечения. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 59%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном мужском теннисном рейтинге. Он переместился с 7-й строчки на 8-ю. Андрей Рублев по-прежнему на 13-м месте. Карен Хачанов на 15-м. Первой ракеткой мира остается итальянец Яник Синнер. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева. Она сохранила 8-ю позицию. Диана Шнайдер переместилась с 25-й на 23-ю строчку. Анна Калинская опустилась 22 на 24 место, и 7 позиций в рейтинге потеряла Людмила Самсонова, она теперь 27-я, ну а лидирует Арина Соболенко из Белоруссии. Махачкалинская «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сохранили за собой места в российской футбольной премьер-лиге на следующий сезон, рассказывает Николай Саприн.
2: Обе команды от РПЛ, принимавшие участие в стыковых матчах, в итоге сохранили свои позиции, хотя сделали это по-разному. Махачкалинская «Динамо» вторично выиграла у «Урала», а Галаров на 39-й минуте реализовал пенальти, им же самим заработанный, а алжирец Усэм Мрезик во втором тайме пробил поворотом из-за предела штрафной и застал врасплох голкипера «Урала» Александра Селихова. Счет таким образом стал 3-0 по сумме двух матчей, и махачкалинцы, обычно пропускающие немного, создали себе очень комфортный задел, продолжив при этом грамотно защищаться. За весь матч «Урал» так и не нанес ни одного удара в створ ворот. Остается в элите и «Акрон», даже несмотря на поражение в ответном матче от «Ротора» 0-1. Но на выезде тольяттинцы выиграли убедительнее. 2-0 это все решило. Футбол, тем не менее, получился открытым. «Ротор», которому нечего было терять, сыграл в куда более атакующей манере. Счет мог меняться по-разному. В конце первого тайма «Акрон» заработал пенальти, который судья матча чуть позже отменил, высмотрев на повторе то, что защитник «Ротора» сначала все же сыграл в мяч. Вскоре после перерыва забил «Ротор» усилием Шильникова, а чуть позже провел и второй мяч благодаря Алиеву, который, правда, судьи отменили после просмотра ВАР из-за фола одного из волгоградцев перед самым ударом. Впрочем, такое решение выглядело в немалой степени спорным. Ротор продолжил биться, мог и пропустить, когда Мардишвили попал в штангу, но в итоге счет 1-0 сохранился, он устроил тольяттинскую команду, для которой следующий сезон станет третьим в РПЛ. Правда, проведет его команда уже без Артема Дзюбы. После стыков нападающий объявил, что покидает клуб.
1: Большой футбольный вечер сегодня на «Маяке». В 17 часов по московскому времени мы начнем прямую трансляцию суперфинала Кубка России. В Лужниках сразятся Краснодар и московский «Спартак». В 17 часов по Москве не пропустите. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Тут человек на берегу.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
7: Двух патронов не хватает.
8: Получается, Даша выстрелила в вас.
4: Варвара Феофанова, Гела Мески.
9: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
10: Кто стрелял?
11: В кустах было какое-то существо.
4: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. «Маяк».

0: товарищи. Призываем всех. Это не на перемену, это на урок. На игру. Мы как раз перед новостями, взрослыми новостями, переменной, наиграли с Аней из Санкт-Петербурга. Загадан был колокол или колокольчик. Любой вариант я бы принимал. Сыграли отлично. Аня получает книгу «Дагфрид в поисках компании» от издательства «Поляндрия». Эх, и почему у меня нет домашнего питомца? Он спал бы в изножье моей кровати, мы бы с ним играли, а все вокруг умилялись бы. Между прочим, у нашего бога Одина два волка, два ворона и восьминогий конь. Мне хватило бы одной единственной кошки, только мама об этом и слышать не желает. У ее налимчика-любимчика, то есть у моего брата, на кошек аллергия. Я всерьез думал о том, чтобы обзавестись питомицей-овечкой, но она наверняка и жует в доме все занавески. Придется искать другой вариант. Вот такая вот история в книге. Егор Андреевич Бондаренко покачал головой.
1: Да, не видно, но, я думаю, чувствуется.
0: Да, такое удивление легкое было.
1: Чувствуется,
0: да? Я правильно
1: сочетал? Конечно,
0: да?
1: Ну, сеттинг необычный, получается, средневековый.
0: Даже если, ну, скандинавская, если Один.
1: Ну, 9 век, да. Эпоха викингов.
0: Да?
1: Да, средние века.
0: Ранние средние века.
1: Ну, средние века. С 5 по 15 они, 9 почти посередине.
0: А, с 5 по 15 средневековье, 9 посередине. Ну, это конец раннего средневековья. Вот так.
1: Да.
0: Да, все. То есть это прям переход в среднее.
1: Вот такая вот периодизация утром воскресного дня на радио «Маяк».
0: В передаче «Хочу все знать». Но играем мы сегодня в Донетке. 495-728-7171. Ульяна из Старого Оскола у нас на связи. Ульян, здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Привет.
1: Ой, привет, Ульяна.
0: Сколько тебе лет, напомни, пожалуйста?
2: 9.
0: 9. Отлично. Ты в Донетке играла когда-нибудь? Ну, не у нас, а вообще, или у нас с нами, напомни.
2: С вами нет, но я с мамой играла.
0: Класс. Тогда правила знаешь. Сейчас будет загадка от меня. Там, ну, можно... Кто-то говорит, что это хорошие подсказки, кто-то, наоборот, считает, что я сбиваю с толку.
1: Так.
0: Но в этом и смысл. Это авторские Донетки. И можно задавать любые вопросы. Вы с Егором Андреевичем по очереди их задаете мне. Пока... Ну, формально, пока отвечаете «да», ход ваш. Если я отвечаю «нет», то ход вот переходит. Но если мы совсем застряли, то там уже я не слежу. Лишь бы только вы приближались к правильному ответу. Ну что?
2: Угу.
0: Сокрушает препятствия, неподвластные часто даже природе. Вот такой вопрос. Вот загаданное слово. Сокрушает препятствия, неподвластные часто даже природе.
2: А что значит неподвластное?
0: Ну, это значит, что природа с ними справиться не может сама.
1: С такими препятствиями?
0: Да, сама сделала и сама не может справиться.
2: Хорошо.
0: То есть надо отгадать не препятствие, а вот кто с ними справляется. То есть как что-то, что справляется с тем, что сделала природа.
2: Теперь понятнее.
0: Да.
1: Ну, давай вместе соображать. Первый вопросик. Денис Евгеньевич, скажите, это можно потрогать руками?
0: Да.
1: Так. Скажите, ну, пока Денис Евгеньевич говорит мне «да», сход мой, но сейчас он скажет «нет».
0: Давайте.
1: Сейчас это случится, сейчас все получится. Денис Евгеньевич, а это одушевленное?
0: Нет.
1: Вот.
2: Это говорит? Нет.
0: Нет.
2: А, оно же неодушевленное. Я просто не знаю, какие вопросы задавать.
1: А любые. Любые, которые нужно задать, чтобы понять, что это такое. Все, что в голову взбредет. Ну, давайте спросим Дениса Евгеньевича. Значит, мы знаем уже, что это неодушевленное, что это можно в руках подержать, и что это сокрушает препятствия. Денис Евгеньевич...
0: Не подержать в руках, дотронуться, потрогать.
1: А, дотронуться, а
0: подержать
1: в руки...
0: Подержать в руках нет.
1: Ах, вот оно что... Ну, ладно. Денис Евгеньевич, скажите, вот мой, опять же, привычный вопрос, да, движимое, недвижимое. Это движется?
0: Да.
1: Это движется. Это приятно, что в данном случае это не живое, но оно подвижное. Хорошо. Денис Евгеньевич, а издает ли оно звуки?
0: Да.
1: Оно издает звуки. Большое. А вот, да, большое ли оно?
0: Да.
1: И оно большое. Значит, большое, движется, неживое, способно сокрушать препятствия. Можно ли сказать, что человек это укрощает?
0: Загаданное слово – нет.
1: Все, передаю свой ход.
0: Ань, Ульян. Большое, движется, издает звуки, можно потрогать, борется с силами природы.
2: Человек управляет этим?
0: Да.
2: Это транспорт?
0: Да. Ну давай, дальше теперь давай попробуем природу транспорта. Где он, ну вот, у нас же транспорт разный есть.
1: Едет, плывет, летит.
0: Не могу вам ответить.
1: Но это я Ульяне подсказываю, что давай, спросить. Ульян.
2: Не знаю. Этот транспорт движется по земле?
0: Нет.
1: Денис Евгеньевич, оно плавает?
0: Да.
1: Ага, все-таки это что-то плавучее.
0: Что-то плавучее.
1: Что-то поплыв... Денис Евгеньевич, а оно с парусами?
0: Нет.
1: Вот. Вот, это важное было уточнение. Давай, Ульяна.
0: Плавает, большое, без парусов и укращает силы природы.
2: Оно плавает под водой?
0: Нет.
1: На воде?
0: Да.
1: На воде плывет. На воде плывет, гудит.
0: Бывает.
1: Да, ну мы выяснили, что звуки издает какие-то.
0: Конечно.
1: Так, а на борту есть люди?
0: Конечно.
1: Есть люди. Ну, конечно, они же как-то этим управляют. Значит, они там на борту. Денис Евгеньевич, а может ли оно нырять?
0: Нет.
1: Ну ладно.
0: Ну, близко. Теперь давайте. На воде плавает. Нет, тут редакция показывает крылышки, машет. Нет.
2: Оно с помощью мотора работает?
0: Да, с помощью мотора.
2: Так.
0: Ну, какие варианты есть?
1: Плывет да без паруса. Мотор у него.
0: Я вам еще предлагаю
2: попробовать... А слово, которое вы загадали, сложное?
0: Нет, я думаю, ты его слышала, знаешь.
2: Нет, там сложные слова, которые пишут через О или Е.
0: Там есть и О, и Е. Неожиданно чувствую себя ведущим передачи «Крутите барабан». Но ошибку допустить сложно. Я не встречал ситуации. Ну, можно, конечно, «ес» и всегда можно перепутать. Но когда ты его произносишь, то там вроде все слышно правильно. Но там есть одно «е» и два «о».
2: Это ледокол?
0: Браво! Молодец! Конечно! Молодец. Действительно, это ледокол, или я его еще, у меня записано вот в моей записной книжке, атомный ледокол, потому что действительно мощная машина, одна из самых совершенных, придуманных человеком, которая многометровые льды способна раскалывать, чтобы вести за собой караван судов. И почему я его загадал? Потому что я еще раз зову всех «Хочу все знать» в возрасте от 14 до 16 принять участие в отборе на атомный ледокол, на ледокол знаний от Росатома, который в августе пойдет на Северный полюс. И если все сложится так, как должно сложиться, то мы пойдем вместе. И там еще будет один сюрприз, пока мы его готовим. Ну, надеюсь, тоже опять же получится. Поэтому, товарищи, старшие «Хочу все знать», давайте принимать участие. Заявку оставить можно на сайте, просто заходите, ищите «Ледокол знаний 2026», и вас прямо туда, куда надо, приведет поисковик, и поймете, что там надо оставлять. В общем, вперед дерзайте, потому что я «Хочу все знать» уверен. Я считаю, что каждый из вас способен попасть на этот ледокол сначала в качестве участника экспедиции, а через несколько лет, когда закончите университет, если выберете эту дорогу, то и в составе экспедиции уже таких полноценно научных. Тем, кто пока помладше, ну, тут подождать и в следующем году принимать участие или через годик. Ульян, спасибо тебе большое за участие. Ты получаешь книгу «Фасольки и друзья» от издательства «Палеандрия». В волшебном саду кипит жизнь, и сестренки Фасольки вместе с друзьями отправляются в путешествие по реке. Вот так вот. Понимаете, как все удачно сложилось. Мы же сейчас прервемся буквально полторы минуты и резко взлетим вверх и отправимся на Луну, чтобы узнать, как там продолжаются приключения Незнайки и Пончика на Луне, что происходит. Напомню, что книгу мы слушаем в прочтении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего.

0: «Маяк». 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрители ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
1: Хочу все знать.
2: В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. Присоединяйтесь.
1: Хочу все знать. Сегодня. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
3: Балтийский футшток, вот от него идет отсчет высоты глубин. И эта система действует на все страны бывшего Советского Союза. Система отсчета от уровня пролива Ла-Манш действует в Великобритании. Уровень Средиземного моря около города Марсель. Эта система принята во Франции, Швейцарии и в некоторых странах Африки. Китай отсчитывает свою систему высот от уровня Желтого моря. А Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
1: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
1: От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
5: Заголовок у нас игривый. Секретный код стиля. Весенние фишки, которые работают. Надо выглядеть, говорят, как капуста. То есть, например, футболочка, рубашечка, сверху джемперочек, потом маленькая курточка такая тонюсенькая, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
1: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка»
4: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
1: От громких звуков можно располнять.
5: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На «Маяке».
0: «Маяк».
1: Чтение.
6: Поговорив о том, что кинофильмы лучше делать веселые, а не страшные. И понемногу придя в себя, друзья снова уснули. Но кошмарные сновидения не оставляли их до утра. Проснувшись раньше обычного, Незнайка и Козлик позавтракали без аппетита и решили пойти в контору пешком, чтобы хоть немножечко проветрить мозги после бессонной ночи. Выйдя на улицу, они увидели на углу продавца газет, который громко выкрикивал: «Газета «Давилонские юморески». Последние новости. Море смеха. Всего за 2 сантика. Сообщение о крахе общества гигантских растений. Сенсация! Владельцы гигантских акций ничего не получат. Давилонские юморески. Гибель общества. Море смеха». Купив за 2 сантика газету, Незнайка и Козлик принялись искать сообщение о крахе общества гигантских растений. Но в газете ничего об этом не говорилось. Только посмотрев газету вторично, они наткнулись на небольшую заметку. За последнее время читатели нашей газеты очень часто обращались к нам с просьбой рассказать о гигантских растениях. Но что можно рассказать об этих пресловутых растениях, о которых действительно теперь можно услышать множество толков и кривотолков? О них с уверенностью можно сказать только то, что сказать о них нечего, так как о них достоверно известно лишь то, что о них достоверно ничего не известно. Многие легковерные коротышки в своем легковерии доходит до того, что покупают акции этих легендарных растений. Мы вовсе не хотим бросить тень на общество гигантских растений. Мы не хотим также сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, тоже чего-нибудь достоит. Даром, как говорится, и болячка не сядет. За все надо платить денежки, а заплатив, можно и помечтать. При первой возможности редакция снова возвратится к разговору о гигантских растениях. Редактор Гризель.
7: Прочитав эту заметку, Козлик сокрушенно покачал головой и сказал: «Одной такой заметки достаточно, чтобы перестали покупать наши акции. Видно, кому-то из богачей завидно стало, что наши акции так хорошо расходятся. Ну ничего, теперь это нам не страшно, так как почти все акции уже проданы. Поздно спохватились, голубчики».
8: «А какое дело богачам, будут покупать наши акции или нет?» – спросил Незнайка.
9: «Богачам до всего дела», – ответил Козлик. «Думаю, им вообще не хочется, чтобы у нас появились гигантские растения. Ведь что выгодно для бедняков, то невыгодно для богачей. Это давно известно».
6: Разговаривая таким образом, Незнайка и Козлик добрались до улицы Фертинга и еще издали увидели возле здания контор большую толпу. У некоторых коротышек в руках были акции с изображением гигантских растений. Коротышки поднимали акции кверху, размахивали ими в воздухе и кричали: «Пустите нас! Пусть нам вернут наши деньги! Нас обманули! Оказывается, никаких гигантских растений нет!»
8: «Убирайтесь отсюда!» – кричал на них швейцар, стоявший у входа. «Конторы открываются в 9 часов, а до этого никому доступа в здание нет. Марш, пока я не натравил на вас полицейских!»
6: Пробравшись сквозь толпу, Незнайка с Козликом поднялись по ступенькам ко входу, и Козлик, повернувшись к толпе, закричал:
9: «Братцы, не верьте газетам, вас обманывают, гигантские семена есть, а если кто хочет получить деньги обратно, мы можем отдать».
10: «А, вот они, обманщики!» – закричал кто-то в толпе. «Бей их!»
6: Несколько акционеров взбежали на ступеньки и хотели схватить Козлика, но дверь моментально открылась, из нее выскочил полицейский в медной блестящей каске и пустил в ход свою электрическую дубинку. Толпа моментально отступила назад. Полицейский сказал:
11: «В 9 часов контора откроется, тогда можете идти и получать свои деньги. А до этого никаких разговоров!»
6: Обернувшись к швейцару, полицейский махнул в сторону Незнайки и Козлика своей дубинкой.
11: «Пропусти их!» – приказал он.
6: Получив от швейцара ключ от конторы, Незнайка и Козлик быстро поднялись на третий этаж.
1: Чтение. Маяк.

0: А в Москве 10 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. В ЛНР установили имена всех жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Правительство республики опубликовало подтвержденный список студентов, погибших в результате атаки украинских беспилотников на учебные корпусы и общежития профессионального колледжа. В Луганской Народной Республике сегодня первый из двух дней траура по жертвам атаки ВСУ. В результате удара по студенческому общежитию погиб 21 человек. У стихийного мемориала на месте трагедии работает корреспондент информагентства «Вести» Егор Григорьев.
1: Мы в Старобельске у стихийного мемориала. Сюда люди еще со вчерашнего дня и с ночи, когда все это случилось, уже приносят цветы и мягкие игрушки. 21 ребенок, 21 подросток погиб, 63 человека пострадало. Сюда идут не только родственники тех, кого ВСУ убило здесь, в общежитии и в колледже педагогическом в Старобельске, но и просто жители этого города. Они говорят, что не могут просто найти объяснений тому, что устроили украинские националисты. Территория сейчас вокруг оцеплена, несмотря на то, что работы завершены по поиску пропавших без вести. Уже цифры официальные оглашены, мы их озвучили, но тем не менее, возможно, мы не знаем, что сейчас внутри происходит, возможно, что там работают специалисты-минеры, во всяком случае, мы видели автомобиль разминирования, может быть, продолжают обследовать некоторые места, чтобы удостовериться, что действительно взрывоопасных каких-то веществ нет, поэтому разбор завалов временно прекращен. Совсем рядом стихийный мемориал находится со зданием общежития. Двухдневный траур в Луганской Народной Республике объявлен по погибшим. Люди несут цветы, люди плачут. И это действительно очень больно и очень сложно. Сложно передать эти эмоции, сложно описать.
0: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СКР, удар был нанесен как минимум 4 БПЛА самолетного типа. В тот момент в зданиях находились 86 несовершеннолетних и один взрослый. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42 студента, поисковые работы завершены. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что по Украине, цитата, «надо бить, как сегодня, и еще гораздо сильнее». Зеленский и его свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Об этом он написал в своем канале в Максе. Медведев уверен, что руины и пепел на месте столичных символов Киева деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве прогремело сразу 6 серий взрывов. Ночью звуки детонации были слышны также в Кропивницком и Черкасах. Режим предупреждения об угрозе с воздуха, введенный ранее в Киеве, отменен. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены в городе работали 15 минут. В красной зоне остаются отдельные районы Киевской, Николаевской и Харьковской областей, а в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях воздушная тревога отменена. Сделка с Ираном в значительной степени согласованная, объявил Дональд Трамп. По его словам, сейчас обсуждаются последние детали, а соглашение будет объявлено в ближайшее время. В дополнение ко многим другим его элементам будет открыт Ормузский пролив, написал президент США в соцсети True Social. Проект двустороннего меморандума о мире между Соединенными Штатами и Ираном публикует Axios. По данным портала, документ предполагает продление прекращения огня на 60 дней. Вашингтон может снять блокаду с иранских портов и частично ослабить санкции в отношении Исламской Республики. Согласно проекту соглашения, во время перемирия Ормузский пролив должен оставаться открытым для судоходства, а Иран сможет свободно экспортировать нефть. При этом Тегеран начнет разминировать пролив. Одновременно стороны продолжат переговоры по иранской ядерной программе. Меморандум включает обязательства иранской стороны навсегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о повышении для мигрантов налоговых пошлин за оформление российского гражданства. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. По его словам, предложение направлено на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Они предусматривают повышение налоговых пошлин для мигрантов в 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз до 15 тысяч при получении разрешения на временное проживание, в 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. Кроме того, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов. грантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере и принесет в бюджет дополнительные 15 миллиардов рублей в год, отметил председатель Госдумы. Он напомнил, что на рассмотрении Думы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции. С 2024 года принято 22 федеральных закона. В России сегодня отмечается ежегодный праздник – День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей и создателей первой азбуки и переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Центральное место в праздновании занимают богослужения, особенно в храмах, носящих имена этих просветителей в Успенском соборе Кремля, а также во всех храмах России проходят божественные литургии, крестные ходы, детские паломнические поездки по монастырям, просветительские конференции, выставки и другие мероприятия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. И 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 56%.

0: Литература.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, передача «Хочу все знать». Продолжаем работу. Денис Николаев, Егор Бондаренко, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И пришло время решать олимпиадные задачи по литературе. У нас в гостях сегодня Елена Нечаева, преподаватель литературы онлайн-школы в Оксфорд, создательница поэтического проекта «Не стихнет» и лауреат конкурса «Педагог года Москвы 2015». Елена, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Напомним, телефон 495-728-7171, и поинтересуемся, а чем таким мы сегодня будем заниматься?
3: Я предлагаю заняться суперинтересным делом, составить списки летнего чтения.
2: О, это замечательно!
3: А ведь у нас через неделю каникулы.
2: Да.
3: А у кого-то они уже даже начались. И вот мне хочется вас спросить, вы любили, когда вам давали списки чтения на лето?
2: Когда давали,
1: нет.
2: Не любил.
1: Ну, честно, вот чтобы не лукавить душой, то есть понятно было иногда, что ты что-то читал по ним, потому что понимал, что будешь учиться, но я всегда и в эфире неоднократно заявлял, что, товарищи взрослые, если у вас товарищ ребенок летом читает свою книжку, помимо списка чтения, не трогайте его, дайте ему эту возможность. Потому что если только по списку заставлять, вы гарантированно, с 100% вероятностью отобьете любой интерес к чтению.
3: Абсолютно согласна. Абсолютно. Потому что всегда должно быть пространство, когда ты выбираешь книги для себя.
1: И причем не обращайте внимания, какую бы с вашей точки зрения ерунду и чушь он бы не читал, это его чтение, это его мир, и дайте ему эту возможность. Просто потом поинтересуйтесь, и, скорее всего, и вы там можете что-то интересное найти. Потому что меня не трогали даже, когда я читал воспоминания о жизни Мао Цзэдуна. Ну, это просто последняя нечитанная книга у бабушки в деревне была. Но я до середины дочитал, потом приезжаю через месяц, а я уж сожгли. Я поэтому до сих пор не знаю, чем там дело закончилось. Нет, ну я глобально знаю, но я имею в виду вот этих деталей, как они в горах там прятались, этого не знаю. Но сам факт.
3: Ну, поэтому сегодня я предлагаю говорить вообще не о школьной литературе, а об интересных книгах. Это книги-юбиляры этого года, но, скорее всего, мы их не найдем в списках обязательного чтения, но это очень классные книги, и я надеюсь, что сегодня с помощью наших ведущих и вас, дорогие участники, мы еще и подкопим для себя список замечательных интересных книг, потому что очень часто просят что-то порекомендовать почитать.
1: Давайте начинать. Лера из Курска у нас на связи. Лера, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, ну ты же у нас читатель.
4: Да, я вообще люблю читать книги, которые сдаются на лето. Я обычно летом все прочитываю, а за время учебного года я сравниваю по списку так. Это я читала во время учебного года, я обычно не читаю.
2: Удобно.
1: А, кстати, тоже хороший план.
2: Удобно.
1: Ну, максимум так, может, освежишь что-то в памяти перед уроком.
4: Вот это да. Моменты пищевые.
2: А какую последнюю книгу читала и тебе понравилась?
4: Последнюю книгу нам сказали по физике, мы там не до конца успели пройти. Вот последнюю книгу, что я дочитывала, это учебник по физике.
1: Хорошо, тоже может быть.
2: Да.
1: Чем дело закончилось?
2: Там тоже сожгли, Денис Евгеньевич, в ходе практического эксперимента, и не получилось узнать развязку.
1: Ну что?
4: До конца я ее так дочитать не успела, некогда было. И остановилась я на электромагнитных явлениях, правила.
2: Не волнуйся, там все равно все элементарно.
3: А вот бывают такие книги, к которым всю жизнь возвращаешься. Да. Может быть, это будет та самая книга.
2: Учебник физики.
3: И, кстати говоря, тоже
1: очень

0: есть, есть такой факт научный, что то, что мы до конца не узнали, нам всегда интересно. Вот интересно же узнать, что там с Мао Цзэдуном.
1: Да, а и так с бы электромагнитными и... полями тоже.
0: Да.
1: Возможно, они в какой-то момент пересекались.
2: Да, точно.
0: Лер, а если бы ты выбирала сейчас книгу почитать для себя, для души, ты бы вот из какой области выбрала? Что ты любишь для себя, ну, кроме учебника физики?
3: Роман какой-нибудь.
1: Про Мао Цзэдуна.
0: Приключенческий, о любви, о дружбе, какой, детективный.
3: Приключенческий.
2: Отлично.
0: Ага, приключенческий. Хорошо, давай тогда я тебе задам вопрос о замечательной книге. Она в меру приключенческая. Я думаю, что она тебе понравится. Эта книга, ей исполнилось 70 лет в этом году. Книга Джеральда Даррелла называется «Моя семья и другие звери». Слышала ли ты о такой книге?
3: Честно, нет.
0: Вот всем, кстати, рекомендую. Это очень классная, суперлетняя книга, такая, знаете, очень теплая. И в этой книге знаменитый британский натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и фонда охраны дикой природы Джеральд Даррелл рассказывает о своих детских годах на острове Корфу, где он... Да, где он...
4: В Греции.
0: Да, они не смогли жить в Англии. Он вообще родился в Индии. А потом семья переехала в Англию. Они не смогли жить в Англии, потому что английский... Какой у нас, кстати, в Англии климат? Вот ассоциация, Лер.
3: Холодный по сравнению с Индией.
0: Да, туманный, дождливый. Вот они не смогли там жить и переехали на остров Корфу, где у юного Джеральда проснулась необыкновенная любовь к животным. И дальше вся его жизнь была связана с животными. И первый вопрос. Семейная легенда говорит о том, что первое слово, которое сказал маленький Джеральд Даррелл, тоже было связано с животными. Это слово на английском языке звучит короче, чем на русском. Я его уже упоминала. Как ты думаешь, что это за слово? Это первый вопрос. Так, связано с животными на английском. Ну, то есть ты его точно знаешь, оно входит в такой базовый минимум школьной программы по английскому языку. Его все знают. Связано с его деятельностью. Вот он как бы еще будучи совсем маленьким, годовалым ребенком, это слово сказал. Не мама, не папа, не ням-ням.
4: И это слово на английском языке звучит короче, чем на русском.
0: Короче, чем на русском.
3: А это именно про одно животное сказано?
0: А про это, ты знаешь, это скорее про не про животное, а про пространство, где можно встретить разных животных.
3: Так, давайте... Зоопарк, океанариум.
0: О, так, так, так, так, давай. Теперь мы уже это слово прозвучало, но поскольку Джеральд Даррелл у нас говорил на английском языке, нам нужен английский вариант одного из тех слов, который ты назвала.
3: Тогда зоопарк. Ага. Сокращенно будет
0: Зу. Зу, да, совершенно верно. Вот представляешь, легенда семейная говорит, что это было его первое слово.
4: И... Ну, поверить можно, звук простой.
0: Зу, да.
2: А как еще звук?
4: Зу.
0: Зу.
2: Зу.
0: Зу.
2: Зу.
0: Да. Возможно, кто знает, это определило его судьбу, и вся его жизнь была связана с животными. Он занимался их описанием, он ловил редких животных для зоопарков, но не для того, чтобы получить какую-то финансовую выгоду, а для того, чтобы сохранить редкие виды, научиться разводить их в неволе, что потом на вооружение взяли многие-многие мировые зоопарки. И систематического образования он не получил, всю жизнь учился, и его путь в профессии начался, знаешь, с чего? Что он работал в зоопарке, и его деятельность сам он назвал «мальчик на позверюшках». «Мальчик на позверюшках». Лер, тебе вопрос, чем он занимался? «Мальчик на позверюшках». Тут надо подумать, у нас есть такое русское... выражение.
3: Ухаживал за животными.
0: Да, он ухаживал за животными. А какое русское выражение послужило основой для вот этой языковой игры? Мальчик на позверюшках.
4: У нас какие мальчики в русском языке?
0: Да, которые тоже занимаются вот такой вот, такой, как бы сказать-то, низкоквалифицированной работой. Как это можно?
1: Там, так можно, подсказка, я так понимаю, урок физкультуры.
0: Урок физкультуры, какая-нибудь курьерская деятельность.
4: Ну, у нас, как говорят, там сказали мальчик на позверюшках, а у нас, как говорят обычно, какое выражение?
3: На побегушках.
0: Да, все правильно. Да, вот, молодец, ты отлично справилась. И я от души рекомендую тебе летом с этой книгой познакомиться и всем ребятам советую. «Моя семья», заметьте. «Моя семья и другие звери», где вы узнаете об очень веселых отношениях в семье самого Джеральда, который, кстати, не планировал был быть писателем, а его старший брат Лоуренс был знаменитым писателем. А Джеральд написал свой первый рассказ «Между делом», потому что был не согласен с тем, что кто-то там что-то неправильно написал. И вот так стал знаменитым писателем, написал более 30 книг.
4: Ого!
0: Снял более 30 фильмов. И
4: фильмы снимал?
0: И фильмы снимал, да. И даже приезжал в Советский Союз. Вот.
4: А зачем это?
0: А вот так вот тоже снимал.
1: По работе,
0: снимал. Да. Перенимать опыт.
4: Был
0: да.
4: В московском зоопарке?
1: Скорее всего.
0: Я думаю, да.
4: Интересно.
0: Вот так вот. И, кстати, еще хочу посоветовать. Современный писатель Станислав Востоков. Не знаете?
1: Нет.
0: Он тоже пишет книги о животных. Это рекомендация тем, кто любит читать книги о животных. Он когда-то, представляете, написал письмо, будучи мальчиком, он работал в ташкентском зоопарке, и он написал письмо в фонд Даррелла, и ему ответили, и даже пригласили его потом побывать в этом самом знаменитом зоопарке Джеральда Даррелла.
4: Удивительно. Вот у моего младшего брата, когда мы были детьми, была мечта. Он говорил, что он тоже вырастет. И много раз задумывался, как все мы мальчишки, чем мы будем заниматься в будущем. И вот у него была мечта, он говорил, я вырасту и буду писать книги. И это вызывало интерес, интересное решение. И, конечно же, возникал вопрос, о чем ты будешь писать, дорогой братец. И братец говорил, я буду писать книги о тиграх. Вот у него такая была позиция.
1: Хорошая.
4: Конечно. Это в тот момент времени вызывало улыбки, по большей части, у взрослых, особенно, когда он говорил, я буду писать про тигров. Но вот видите, оказывается, есть люди, которые выбрали для себя именно такой путь, писать про животных, и у них все прекрасно получилось, они состоялись в профессиональном смысле. Это, мне кажется, может послужить основой для мотивации многим сегодняшним детям, которые имеют смелость мечтать о таких, на первый взгляд, кажется, немного наивных, но на самом деле очень серьезных и глубоких вещах.
0: Да, на самом деле это очень мотивирующая книжка Даррелла. Это про то, как детское увлечение
1: стало
0: профессией. Он стал суперизвестным человеком, который сделал много интересных, полезных вещей.
1: Ну что, еще вопросы есть по Дарреллу?
0: А я бы, знаете, что хотела спросить у вас у всех, есть ли у вас любимая книга о животных, которую
1: Давайте
0: мы можем...
1: Давайте с Леры начнем.
0: Да.
1: Ну, хочешь, дадим паузу тебе, соберешься.
3: Не вспомню сюжет, но забыла резко название.
1: А сюжет какой? Может, мы вспомним, может, у нас совпадает.
0: Какое там было животное?
3: Про зайца с обгорелыми лапками, который... Был пожар в лесу, и лесник вроде забрал пострадавшего зайчика домой. Ухаживал за ней.
0: Так, это рассказ Паустовского.
1: Да.
0: Зайчий лапа?
1: Нет. По-моему...
3: Вроде да.
0: Да, это...
3: Зайчий лапа.
0: Да, классная история. Да, очень-очень милая, такая очень добрая.
1: Мне сложно выбирать, потому что я очень любил книги про животных. Это и была потрясающая книжка про кроликов, которые путешествовали из одного дома в другой. Я каждый раз пытаюсь вспомнить название и забываю. Это и «Тайна рыжего кота». Но на самом деле, я думаю, самое большое впечатление в детстве, и я очень любил перечитывать, это Эрнест Сеттон Томпсон, конкретно про домино, про лиса. Ой, это вообще просто, я обожал эту книгу и перечитывал, ее.
0: Ну, это потрясающая книга, мне кажется, одна из лучших книг о животных.
1: Да, ну, он вообще очень классно пишет. А, ну, и все, что у Джека Лондона тоже связанное с животными, около животными, это тоже можно перечитывать. Да. Ну, я, честно, ну, Джека Лондона раз в 2-3 года я этот «Смог белью малыша» перечитываю, а там тоже животные много фигурируют, собаки вот особенно ездовые. Одна из мечты появилась после прочтения этой книги, что надо все-таки на собачьей упряжке будет по северу попутешествовать.
0: Вот, как из книг рождаются мечты и реализуются.
4: Знаете, однажды я, работая в школе в библиотеке, должен был провести у маленьких детей, ну как у маленьких, которые из началки, вот выпустились и перешли в средний класс.
1: Ну это уже не маленькие.
4: Это уже не маленькие, это уже нормальные, да, уже могут звонить, хочу все знать. И отгадывать у нас загадки наши, участвовать в играх. Вот надо было тоже узнать, какая любимая книга у ребенка. Они должны были принести и рассказать. Ну, тут у меня такая любимая, у кого-то такая. И в какой-то момент сидел ребенок, ой, такой скучающий. Вот он сидел, как-то вот ручкой водил по столу, смотрел куда-то в сторону. И вот мы, комиссия, сидим, мы говорим, ну, расскажи нам, какая у тебя любимая книжка? И он поднял глаза, грустный-грустный, на нас посмотрел, говорит, у меня любимая «Азбука». Можете себе представить, как было сложно удержаться от того, чтобы смеяться. Кто-то из комиссии спросил, часто ты ее перечитываешь? Кто-то, конечно, у него спросил, говорит, ну а ты какую-нибудь другую, может быть, книжку? Он говорит, нет, другую книжку там читать надо. Возразил нам парень. Вот и я сейчас себя чувствую на месте этого парня, потому что... А вот книга про животных любимая, а Простоквашино считается?
1: Да почему нет?
4: Считается книга про животных? Ну, как-то они там не функции животных выполняют, герои это главные. Ну, тогда Простоквашино. Еще мне «Серебряное копытце» очень нравилось в детстве.
0: Между прочим, очень классно. Я тут с дочкой перечитывалась. Очень красивая история, на самом деле. А я хочу еще посоветовать замечательную книгу Юрия Коваля «Недопесок».
1: Вот если какое прекрасное название.
0: Если вы не читали, просто вот просто рекомендация, она просто волшебная, просто чудесная, написана изумительным языком и много о чем заставляет подумать. И с хорошим финалом.
4: Надо запомнить. «Недопесок».
0: «Недопесок».
1: Я, как обычно, вспомнил. Благодаря интернет-названию. Я понял, почему я забываю постоянно. Ричард Адамс, «Обитатели холмов», она называется, но у нее много разных названий. На Утершипском холме, «Корабельный холм», «Удивительные приключения кроликов». Кто не читал, я вот искренне рекомендую даже взрослым. Найдите, вы получите такое удовольствие. Там группа диких кроликов путешествует в поисках дома. И это фантастика, как написано. Это, ну, классика детской литературы считается. Вот. В 72-м году написано.
0: Ну вот у нас и сложился уже маленький списочек для тех, кто любит читать книги о животных.
1: Оформим, выложим потом у нас в телеграм-канале «Маяка», попросим. Ну что, пришло время вручать новую книгу, которую будет Лера теперь читать, видимо, надеюсь. Причем самое интересное, что эта книга называется «Мастерская истории» от издательства «Архипелаг». Писатель Юлия Иванова, автор более 60 книг, педагог и психолог, научится сочинять увлекательные истории, расскажет, как придумать героя и сюжет, как удивить читателя. И вместе с ней начинающий сочинитель создаст новые миры, наполнит их захватывающими событиями и тайнами.
0: Вау! Лера напишет нам что-нибудь.
1: Напишет. Я прям уверен, что...
0: А мы потом будем задавать по ее книжкам вопросы.
1: Да. Лера, спасибо большое. До новых встреч в эфире. Мы бежим дальше. У нас Александр из Кемерово на связи. Саш, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Так, напомни, возраст. Какой класс заканчиваешь, закончил? Закончил, наверное, уже.
2: 12 лет, 6 класс.
1: Отлично.
0: Так, Александр, что ты любишь читать?
2: Знаете, все.
1: Класс. Вот это всегда приятно слышать. Все, что попадается, да, под глаза.
2: Ну, да. Раньше нравилось про приключения, а сейчас про животных нравится. Жалко, что мало книг в библиотеке про животных.
4: А что последнее прочитал про зверей?
2: Ну, мне нравится читать... Не знаю, ну, может, это покажется какие-нибудь малышевские книги, но они... Ну, это типа... название животного и его роль. Ну, вот, допустим, Чарли, котенок, который спас жизнь. Mm-hmm. Или Феликс с железной дороги. Или Дьюи, кот из библиотеки. Ну, что-то такое мне нравится читать.
4: Ну, прикольно. Замечательный выбор. А что такого-то? Хорошо.
0: Саш, никогда не стесняйся читать, говорить о том, что читаешь детские книги. Детские книги — это вообще
2: класс. Да и детские книги — это там 12+, мы просто...
5: Ну вот, видишь. А, это, я понял, это Кейт Мур, вот автор, я нашел Феликс железной дороги.
2: Да.
5: Все, да. О, какой кот на обложке, посмотрите.
0: Ой, ну как про такого не прочитать?
5: Да.
0: Мне класс. Уже захотелось полистать эту книжку. Саш, спасибо за рекомендацию. Мы тоже внесем это в свой список. А тебе...
2: И Шейла Нортон еще.
0: Ага. А вот тебе будут сейчас вопросы тоже про одно необычное животное, книжку о животном. Знаете ли вы, что в этом году исполнилось 125 лет со дня выхода знаменитой книги про собаку Баскервилей? Слышал ли ты? Слышал ли ты?
2: Я знал и не читал.
5: Ага. И фильм еще не видел.
2: Я знаю, что это приключение, ну, типа детектив.
0: Это Шерлок самый Холмс, настоящий детектив про Шерлока Холмса. Слушай, Саш, я тебе прям завидую, что тебе еще только предстоит прочитать Конан Дойля и собаку.
5: Да, собаку. И собаку Баскервилей, и всего Холмса, и путешествие загадочный. Мы же даже цикл делали про это. Все от волнения выскочило из головы. Сань, продолжим после перемены и взрослых новостей. Подготовим тебе вопросы.

0: а в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Луганской Народной Республике установили имена всех жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Правительство региона опубликовало подтвержденный список студентов. В них 21 фамилия. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СКР, удар был нанесен как минимум 4 БПЛА самолетного типа. В тот момент в зданиях находились 86 несовершеннолетних летних и взрослые. По данным МЧС, погиб 21 человек, пострадали 42 студента. Поисковые работы завершены. Сегодня в ЛНР первый из двух дней траура по жертвам удара. Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это представители 19 зарубежных стран – Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции, написала Захарова. Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. BBC официально отказались, а CNN в отпуске, добавила дипломат. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его мнению, надо бить по Украине, цитата, как сегодня, и гораздо сильнее, поскольку руины столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени. Об этом Медведев написал в своем канале в Максе. Он допустил, что Киев добивался массового прилета, чтобы просить деньги и оружие у западных стран. После ночных взрывов в Киеве пожары и разрушения зафиксированы в 40 местах. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным мэра города Виталия Кличко, разрушения есть в 8 районах столицы. Из-за пожаров фиксируется загрязнение воздуха. Ночью сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве. Воздушная опасность была объявлена и в других украинских городах. Дональд Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома. Президент США подтвердил в соцсети True Social, что стрелявший был убит в перестрелке с агентами секретной службы у ворот его резиденции. Ранее сообщалось, что мужчина в субботу вечером открыл огонь у Белого дома из пистолета. Сотрудники секретной службы открыли ответную стрельбу. Нападавший получил смертельные раны. Пострадал случайный прохожий. Трамп в момент инцидента находился в своей резиденции, он в безопасности. Американские СМИ сообщили, что нападавший, 21-летний Насир Бест, страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Напомню, в марте 2022 года российских и белорусских гимнастов отстранили от выступления на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позже Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Добавлю, чемпионат Европы пройдет в Варне с 27 по 31 мая. Правоохранители предупредили о новой схеме мошенничества со страхованием несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД, в этом году были зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений от имени образовательных учреждений с предложением платной страховки участия ребенка в праздничных мероприятиях. Многим жертвам аферисты также предлагали схемы с предложением фиктивной летней подработки для подростков. Как отметили в министерстве, мошеннические схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза и 22-24 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 51%.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном мужском теннисном рейтинге. Он переместился с 7-й строчки на 8-ю. Андрей Рублев по-прежнему на 13-м месте, Карен Хачанов на 15-м. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева. Она сохранила 8-ю позицию. Диана Шнайдер переместилась с 25-й на 23-ю строчку. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место. 7 позиций потеряла Людмила Самсонова. Она теперь 27-я. Баскетболисты ЦСКА стали первыми финалистами единой лиги ВТБ, сумев победить на своей площадке в 5-м матче полуфинальной серии «Локомотив Кубань». Тему продолжит Николай Саприн.
2: Армейцы уверенно победили во всей полуфинальной серии 4-1, да и в 5-м матче особо борьбы не получилось. Итоговое преимущество в 11 очков, 103-92, не говорит о какой-либо интриге, существовавшей до конца матча. Выиграв первую половину с разницей в 19 очков, 55-36, армейцы в дальнейшем старались держать разницу, лишь ненамного позволив приблизиться к себе сопернику, который, правда, был очень хорош по части реализации своих трехочковых попыток. Лучшим в составе хозяев оказался американский разыгрывающий Мэлло Тримбл, набравший 29 очков. У «Локомотива Кубани» самым результативным с 20 очками стал защитник Патрик Миллер. Другую полуфинальную пару, напомним, составляют «Зенит» и «Уникс». Счет в этой серии пока 3-2 в пользу «Зенита», но «Уникс» уступало больше. Выиграл 5-й матч, и несмотря на то, что серия возвращается в Санкт-Петербург, борьба там еще не закончена. Тем не менее, понятно, что кто бы ни стал соперником ЦСКА по финалу, армейцы там все равно будут фаворитами.
1: Рулевой московского «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России по футболу. По результатам голосования болельщиков он набрал 57% голосов. Второе место у Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», он получил 34%. Суперфинал Кубка страны состоится сегодня в Лужниках. Прямую трансляцию противостояния «Краснодара» и столичного «Спартака» начнем в 17 часов по московскому времени. Не пропустите. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Маяк. Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасны, и все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос, не впадай в отчаяние и не вешай нос. В самом трудном случае хвост держи трубой, и тогда получится все само собой. Никогда не теряй, теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Да чего же радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай,

0: Литература. Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Напоминаю, мы говорим про литературу. Елена Нечаева у нас в гостях, преподаватель литературы онлайн-школы «Фоксфорд», создательница поэтического проекта «Не стихнет», лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015». Здравствуйте еще раз.
1: Доброе утро.
0: Да, Егор Андреевич, вам еще раз доброе утро.
2: А доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: И у нас Александр Скемеров на связи.
3: И снова я.
0: Да, да. Сань, привет. Еще вопрос. А ты в какой класс переходишь?
4: Шестой. Нет, закончил шестой.
0: Седьмой, значит. Седьмой. Хорошо. Все, это так, на всякий пожарный. Ну что, продолжаем.
1: Саш, продолжаем. Итак, мы говорили о собаке Баскервилле, да, этой знаменитой детективной истории, о Шерлок Холмсе как таком, знаете, ну, можно сказать, родоначальнике, наверное, да, детективного.
0: Родоначальник
1: Эдгар По, но вот, пожалуй, самый, наверное,
0: ну, наверное, самый известный. Тот, который вне времени, потому что сколько уже переосмыслений в виде ТВ и кино произведений, и наших, и не наших, и все к этому обращаются, это, ну, классика.
1: Да, совершенно невероятная наша советская экранизация.
0: Там еще вторая есть. Я всегда всем говорю, потрясающий сериал с Петренко и с Паниным.
1: Посмотрите,
0: знала, да? Я его раз три пересматривал, мне так нравится. Понятно, он, ну, Ливанов и Соломин это за, уже просто за гранью оценок, а это просто хорошо. Ну что, давайте к Конан Дойлю.
1: Тогда вопрос. Знаешь ли ты, что у Шерлока Холмса был напарник, который помогал ему разгадывать загадки?
3: Доктор Ватсон.
1: Доктор Ватсон, да. Запомни это, сейчас тебе пригодится, чтобы ответить на вопрос. Конан Дойл родился в творческой семье. Его отец был известным художником и архитектором, а его родственники были художники и писатели. Однако сам Конан Дойл решил выбрать более практичную, ориентированную профессию, так, чтобы ей можно было зарабатывать. Но, кстати говоря, по ней не работал. Вот один из его героев имел эту профессию. Тут мы уже подошли прям к ответу. Как ты думаешь, какую профессию он получил, но по ней не работал? Кстати, это профессия... Доктор, молодец. Кстати, у нас немало писателей имели эту профессию. Кто? Как ты думаешь?
0: Ого. Я не накидал ответов.
1: Один-то точно мы все знаем его.
0: Да, два.
1: Ну, два знаем то. Ну, может быть, шестиклассник не знает.
0: Чехов, да.
1: Чехов, молодец. А второй?
4: Чуть попозже изучается обычно.
1: Да, чуть попозже изучается. Но у него есть такая очень медицинская книжка, прям с названием намекающим.
0: Записки молодого... врача.
1: Юного врача.
0: Юного.
1: Да, это Михаил Булгаков. Ты его почитаешь, с его творчеством познакомишься попозже.
0: Два-три года.
1: Тоже у него есть такая книжка о животных, о людях, называется «Собачье сердце». Да, тоже.
4: Причем оба писателя, что интересно, с юмором.
3: И еще у него одна книжка есть, очень известная.
4: Тоже с животными связана.
1: Называй.
3: Нет. «Мастер и Маргарита».
1: Да.
4: Это известный, да.
1: Да, это самое, наверное, известное.
4: А с животными какая книга у него связана, знаешь? Ну, нет. Упоминание животного есть в названии. Не знаешь? Ну, потом прочитаешь обязательно. Это замечательное произведение, называется «Собачье сердце».
0: Так. Да, так я вам... Подождите, мы еще надо сразу писателя-врача. Владимир Иванович Даль. Он же тоже врач был.
1: Вот я...
0: Военный врач, да. В Черноморском флоте служил и в русско-турецкой войне, принимал участие хирургом. И, по-моему, мы просто недавно задавали вопрос в одной из наших викторин.
4: А Куприн? Я помню, что он был и военным, и в цирке работал с животными.
1: У него было очень много профессий, у него был такой жизненный принцип, что нужно многое-много что попробовать, прежде чем об этом писать. И он был таким вот, как бы сказать, мультипрофессиональным человеком. Он очень много чего пробовал.
0: Мне кажется, это связано с тем, что врачи получали много образования, очень серьезное было, читали много. И плюс вот эти постоянные столкновения с жизнью и смертью так или иначе запускали философские размышления в голове, и куда-то надо было их выплескивать. Радио тогда не было, написать туда нельзя было. А приходилось писать произведения и уметь формулировать свои философские мысли. Ну, давайте вернемся к вопросам.
1: Да. Саш, тебе еще один интересный вопрос, потому что у Конан Дойля, Шерлок Холмсом, произошла такая необычная история. Он стал суперизвестен благодаря этому герою. Читатели ждали выхода каждой новой истории. Но сам Конан Дойль расстраивался, потому что его частенько называли писателем, ну, скажем так, несерьезным. Ну, мол, какая-то это не самая серьезная такая философская литература. И вот, представляешь, он в один прекрасный момент решил своего героя убить и написал рассказ «Последнее дело Холмса», где главный герой погиб в схватке с профессором Мориарти, своим врагом. Но на этом история Шерлока Холмса не закончилась. Вот тебе вопрос. Как ты думаешь, почему так получилось? Как он вот убил своего героя, а потом написал еще кучу историй о нем? Что произошло? Можешь ли ты предположить?
3: Узнавали.
1: Твои версии. Это загадка. Это детективная история. Что же могло произойти?
3: Это был немного другой герой.
1: Так.
0: Это хороший вариант.
1: Да, отлично.
0: Там, условно, двойник, либо брат-близнец. Сейчас бы придумали бы персонажа из параллельной вселенной.
4: Да.
0: Могли
1: сейчас
0: бы.
1: Клон.
0: Клон мог бы быть. Но там все-таки 19 век, и Конан Дойль выкрутился остроумно, что порождает множество анекдотов теперь.
3: Может быть, не получилось до конца убить?
0: Ты прав, на самом деле
4: убивали,
0: ты прав.
4: Да недоубивали.
1: Саш, представляешь, Конан Дойлю пришлось оживить своего героя.
0: Просто придумать, как он спасся.
1: Потому что читатели были так возмущены, что завалили просто газету его письмами. И ему пришлось сдаться под нажимом своих читателей, воскресить своего героя, потому что он там упал в Рейхенбахский водопад.
0: Но удержался, оказывается.
1: Ну да, потом оказалось, что он там одним пальчиком зацепился все-таки за...
0: Кстати, сейчас кто-то как? Мне пять страниц читателям все рассказали.
1: Так что вот такая вот история. Спасибо тебе, Саш, за версию. Очень интересно. Мне кажется, что...
0: Да нет, ну отличный.
1: Да, отличные,
0: правильный ответ
1: отличные,
0: тоже, да.
1: Да, правильные ответы. А я хочу, чтобы мы еще вместе собрали коллекцию каких-нибудь интересных детективов, и я хочу предложить свою детскую любовь, свой детектив. Это детективы Рыбакова.
0: Да.
1: «Кортик», «Бронзовая птица». Ой, мне кажется, эти книги, я с ними все детство свое провела. Есть замечательные фильмы советские. Прям вот рекомендую к прочтению.
0: Так, Егор Андреевич, есть у вас любимые детективы?
4: Конечно, «Следствие ведут к лапке».
1: О, отлично.
0: Угу. Хороший вариант.
1: Это же Успенский, да? Угу. Успенский, да.
0: Ну, это у меня, получается, я уже говорил, это «Тайна рыжего кота». Я всегда признаюсь в любви этой книге. Она очень сильно повлияла на меня немножко своей абсурдностью, лимериками. Я тогда там... Лимерики, как они правильно ударили?
1: Лимерики.
0: Все ударения перебрал, да. Кроме правильно. Да. Лимерики, познакомился с ними в этой книге. А из детективов постарше я, если кто-то вот прям читает... Алистер Маклин. А конкретно это «Пушки острова Наварон». Это про времена Второй мировой войны. Потрясающая приключенческая детективная история. Ну, больше приключенческая, но там есть детективная часть. Вот очень рекомендую прочитать.
1: Спасибо.
0: Но это где-то с 14, наверное, лет вот туда.
1: Вносим в список на дорогу, на самолет. Отлично, прям время пролетит как
0: подожди,
1: одна минута.
0: А кто у нас из наших детективов? Ну, у нас все-таки больше приключенческий.
1: Еще знаменитый, опять получается, что Юрия Ковалева вспоминаю, это «Приключения Васи Куролесова».
0: А, да.
1: Это тоже прям классика детской литературы, рекомендую. Язык у него просто изумительный.
0: Да, так, товарищи, быстро... Саше мы дарим книгу «Хрестоматия», 7 класс от издательского дома Мещерякова. Самая лучшая книга, чтобы справиться с литературой в 7 классе.
2: «Маяк».
5: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
2: Хочу все знать.
6: В следующем часе отмечаем День славянской письменности. Присоединяйтесь.
2: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о жизни на Земле.
7: Вы зевнете в ответ с большей вероятностью, если рядом с вами зевает ваш близкий, если это ваш друг, если это кто-то из вашей семьи и так далее. И с меньшей вероятностью, если это кто-то в метро напротив вас сидит и сильно-сильно зевает.
2: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
8: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Литература.
1: Товарищ, продолжаем. Кира, город Березники, Пермский край. Кир, здравствуй.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Кира.
4: Привет, Кир, привет.
2: Можно рассказать стишок?
1: Только короткий, а то времени мало, не успеем вопросы задать.
2: Давай.
1: Давай.
2: Пришел весенний летний май, чудесная пора, листочки только распустились, горела снежная гора, и первые цветы раскрылись, зависла над сиренью стрекоза, порхают бабочки небесные создания, вдали гремит весенняя гроза, я лето теплого чувствую дыхание.
5: Красиво.
1: Дедушка?
5: Маяк.
2: Да.
1: Класс. Спасибо большое.
5: Да, спасибо, спасибо. Так.
3: Дыхание лета чувствуется.
1: Да, чувствуется уже.
3: Чувствуется, да.
1: Иногда прохладное, иногда горячее. Дыхание.
3: Ну, главное, что лето.
1: Да.
3: Да. Кира, какие ты любишь книжки читать?
2: Кстати, ну, фантастику или детективы тоже.
3: О, давай про фантастику.
1: Mm-hmm.
3: Давай. Угу. Тогда тебе. А в каком ты классе?
2: В шестом, в седьмом перехожу.
3: О, у нас сегодня шестиклассники просто... лидеры нашего, да?
1: Да.
3: Эфира. Кир, смотри, был такой замечательный тоже. О своей любимой книжке детства расскажу. Владимир Обручев. У него есть книжка знаменитая. Ей 100 лет исполнилось. «Земля Санникова». Но я хочу порекомендовать другую книжку его, которая в детстве на меня произвела неизгладимое впечатление. Она называлась «Плутония». «Плутония». И эта книжка... она такая полунаучная, полуфантастическая, полуприключенческая. Рассказывает о научной экспедиции, которая обнаруживает такое вот интересное в Земле, ну, как будто бы отверстие, где постепенно спускается и обнаруживает нечто невероятное. Что невероятное, не буду рассказывать, чтобы не спойлерить. А тебе расскажу такой интересный факт, и на его основе задам вопрос. Владимир Обручев был удивительнейшим человеком. Он был... не сколько писателем, сколько знаменитейшим ученым и совершил какое-то невероятное количество открытий. Он был геологом. И в честь него назвали минерал. Вот хочу, чтобы мы с вами все вместе поугадывали, как бы мог называться этот минерал, в котором использована фамилия этого знаменитого ученого и писателя. Геолога.
5: Мог бы или используется?
3: Ну, используется. Ну, то есть вот варианты, как это может звучать. Вот фамилия Обручев. У нас вот есть минерал. Ну, что-нибудь там, гранит какой-нибудь. Кир, как ты думаешь, как бы ты назвала, если бы у тебя задача такая стояла, дать название минералу в честь Обручева?
2: Или в честь Обручева. Так.
1: Обручит?
3: Обручит, есть вред.
2: Обручевит.
1: Как?
2: Обручевит.
3: Обручевит, Кира. Умница.
5: Правильно?
3: Правильно.
5: Обручевит сразу. Ого,
3: ого, красиво. Вот это да. Вот это да. Ты просто идеальное попадание.
1: По-моему, он очень красивый, этот минерал сейчас.
3: Обручевит? Вот.
1: Да.
3: Интересненько. Вот, Кир, и вот смотри, как удивительно. В какой-то момент Обручев, ну, в силу там разных причин, оказался без работы. И он решил написать книгу. И книгу решил написать максимально достоверную, чтобы юные читатели узнали о развитии планеты Земля, как это было научно на самом деле, но в увлекательной форме. И этим он продолжил традиции Жюль Верна, который обожал своих юных читателей знакомить с разными научными фактами в занимательной форме. И его книга «Плутония» стала настолько интересной, что юные читатели писали ему письма, чтобы в следующий раз он взял их с собой обязательно в следующую экспедицию. А я задам тебе такой вопрос. Кир, знаешь ли ты кого-нибудь из знаменитых писателей, которые были учеными? Вот у нас сегодня писатели-врачи были, а еще писатели-ученые. Давайте-ка соберем такой списочек.
5: Я знаю такого.
3: Кто бы это мог быть? Но одного-то мы точно все знаем. Вот 100% такой вот у нас человек. Наш такой Леонардо да Винчи. Русский.
1: А, ну понятно, да.
3: Да?
1: Университет у него всего часть.
3: Университет,
1: человек.
3: Да.
1: Вот тут как-то он мне не писатель, он мне поэт.
3: Ну, он поэт, да, да. Но мы в широком смысле. Угу. То есть творческий человек, пишущий художественную литературу.
1: Ну, в его честь университет в Москве назван.
2: Кто?
1: Самый, ну, самый знаменитый. Самый главный университет. как выпускник другого, я, конечно, бы поспорил.
3: Он, у него такая история интересная. Он в Москву пришел с рыбным обозом, пешочком. Кир.
1: Точно. Михайло знает. Васильевич.
3: Михайло Васильевич.
5: Между двумя глазами у человека растет, висит. Кто?
1: Нос.
5: Нос.
1: А это...
2: Ломоносов.
1: Да.
3: Ломоносов. Ура, конечно.
1: А вы кого имели в виду?
5: А я имел в виду нашего писателя-фантаста советского и палеонтолога Ивана Ефремова.
3: Вот. А еще знаменитый Кир Булычев наш, он же был историком профессиональным.
1: А я вспомнил еще, я даже имел честь интервью брать Ник Перумов, он тоже работал в науке «Фантаст наш».
3: Вот, да. Видите, как интересно, оказывается.
1: Мало времени, давайте по рекомендациям. Кир, какую книгу порекомендуешь почитать товарищам?
2: Хочу фантастика, Крапивина, «Клубятин, желтой поляне», любимая книга на данный момент.
3: Ой, Крапивина от души рекомендую.
1: Всего.
3: 6-й, 7-й класс, все подряд просто.
1: Егор Андреевич.
5: Да.
2: Да,
3: да. И фантастику, и не фантастику, вот это прям
5: то, что... Я Стругацких рекомендую. Ну, возможно, тем детям, которые чуть-чуть постарше.
3: Да. А Александр Беляев, «Человек-амфибия».
1: Вы сняли с языка, я сейчас перечитываю. Да. Я до «Амфибии» не дошел, но я говорил, что я «Последний человек Атлантиды» прочитал, «Глава профессора Доуэля» перечитал, и сейчас «Продавца воздуха» читаю. Ну, это восторг. Я читал это в детстве, прошло сколько лет, я читаю как будто первый раз.
3: А для школьников помладше как раз «Приключения Алисы», все Кира Булычева, да,
1: да,
3: и «Приключения электроника»,
1: Вилтистова,
3: да.
1: Причем там с продолжениями, там есть уже истории, которые писались после вот того, что в фильме мы там видели, там тоже очень интересно, там и подруга у него появляется, они в лагерь в детский едут, ну что-то какое-то безумие происходит. Кир, спасибо тебе большое, мы тебе отправляем в подарок книгу «День, когда никто не проснулся» от издательства «Азбука». Товарищи, мы сейчас скоро соберем список всего, о чем мы говорили, и выложим у нас в соцсетях у радиостанции «Маяк». У нас в гостях была Елена Нечаева, преподаватель литературы онлайн-школы «Фоксфорд», создательница поэтического проекта «Не стихнет», лауреат конкурса «Педагог года Москвы-2015». Елена, спасибо большое. Хороших книжек всем.

0: В Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Более 50 иностранных журналистов прилетели в ЛНР. Они намерены выехать на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это представители 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. По словам Захарова, Токио своим журналистам запретил участие в поездке. BBC официально отказались, а сотрудники CNN оказались в отпуске. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 42 студента. Поисковые работы завершены. Сегодня в ЛНР первый из двух дней траура по жертвам удара. Российская сторона организовала посещение места трагедии в ЛНР для иностранных корреспондентов. Такое решение было принято после заявления представителей некоторых западных государств Совбезе ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было. Захарова в интервью «Звезде» назвала тех, кто заявляет, что никакого теракта не было, людьми, утратившими человеческое достоинство. Зампред Совбез Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его мнению, цитата, «надо бить по Украине, как сегодня, и гораздо сильнее, поскольку руины столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени». В своем канале в Максе Медведев допустил, что Киев добивался массового прилета, чтобы просить деньги и оружие у западных стран. Между тем, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после ночных взрывов в Киеве пожары и разрушения зафиксированы в 40 местах. По данным мэра города Виталия Кличко, разрушения отмечены в 8 районах столицы. Из-за пожаров выявлено загрязнение воздуха. Ночью сообщалось о многочисленных взрывах в Киеве. Воздушная тревога была объявлена и в других украинских городах. Президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих сербских студентов и сторонников оппозиции к диалогу и отказу от насилия. Стало очевидно, что эти нападения и инциденты были подготовлены заранее, продуманы, как всегда, заявил Вучич сербским журналистам по прибытии в КНР. Протестующие на массовой акции в Белграде вновь требовали наказания для виновных в коррупции, проведения досрочных выборов и смены власти. Более 34 тысяч человек пришли почтить память 16 жертв обрушения навеса на железной дороге вокзале в городе Нови Сад, которое произошло в 2024 году. После митинга часть демонстрантов вступила в столкновение с полицией. Как заявили в МВД страны, задержаны 23 человека. США согласятся в течение 60-дневного перемирия вести переговоры о возможном снятии санкций с Ирана и разморозке иранских активов в зарубежных банках. Это предусматривает американо-иранский меморандум, проект которого публикует портал Axios. По его сведениям, представители Тегерана требовали немедленной разморозки активов и постоянной отмены санкций, однако в Вашингтоне заявили, что это произойдет только после ощутимых уступок со стороны Тегерана. Проект также включает обязательства иранской стороны на всегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие, а также вести переговоры о приостановке обогащения урана и вывоза из страны запасов высокообогащенного ядерного топлива. Кроме того, в документе оговаривается остановка боевых действий между Израилем и шиитским движением Хизбалла в Ливане. Американская администрация допускает, что перемирие между США и Ираном может прерваться до окончания 60-дневного срока, если условия меморандума не будут соблюдаться. На некоторых улицах в центре столицы сегодня перекрыли движение в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Движение уже закрыто до 18.30 по Садовому кольцу в обоих направлениях, до 19.30 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, до 19.30 на участке Спасской улицы. Там, где есть ограничения, также запретят парковаться. А к некоторым объектам в городе нельзя будет подъехать со стороны Садового кольца. В Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 23 тепла, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: течение воскресного дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-23. Показания барометра будут падать. Составят 747 миллиметров ртутного столба.
0: К словам Чкавца, заключительная семидневка весны будет дождливой. Выпадет половина месячной нормы осадков. Причем ливни будут идти каждый день. Стартует же неделя с умеренных майских температурных показателей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Фобуса, сейчас в столице плюс 21 градус, а атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 51%. Осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, в первой половине дня местами кратковременные дожди, плюс 16-18, в Ленинградской области 15-20 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, давление будет падать и составит 759 миллиметров, что около нормы.
3: Всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро.

друзья, тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой. Чем горячей была работа, тем краше день ваш выходной. В воскресенье день веселья,

0: хочу. Все. Знать. Химия.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, продолжаем. На очереди химия. Бензоат натрия, сорбиновая и уксусная кислота. Зачем продуктам химические вещества? Мы же боимся надписей на этикетках. Вы боитесь надписей на этикетках?
2: Конечно, у меня руки трясутся. Я когда это только вижу, глаз вот скользнул только по этой строчке, уже не по себе. Морозец по коже, волосы дыбом.
1: Будем сейчас это исправлять. Поможет нам разобраться, что же там такого намешано и зачем это все нужно. Ксения Бендюкевич, преподаватель химии в онлайн-школах Фоксфорд и Лектариум, преподаватель курсов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, победитель конкурса молодых ученых «Умник». Ксения, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рада сегодня быть с вами в этой чудесной рубрике. И сразу хочу вас успокоить, потому что на самом деле, если в составе находится какое-то большое химическое вещество, особенно у которого очень длинное название, это еще не говорит о том, что продукты ни в коем случае не стоит употреблять в пищу. И, собственно, сегодня хочу поделиться тем, что такое консервация, как, собственно, этот способ появился, как люди стали его использовать. И сегодня также мы с вами обсудим несколько самых распространенных консервантов. И первое, с чего хотелось бы начать, с того, что продукты – это те же самые химические вещества. Их, причем, достаточно много в продуктах питания. Да и в целом, наверное, не слукавлю, если скажу, что все, что нас окружает в быту, это тоже химические вещества. Понятное дело, что какие-то вещества более токсичные, какие-то вообще не стоит употреблять в пищу, а что-то, наоборот, приносит нам пользу. И, например, вода – это то же самое химическое вещество. Поваренная соль, сахар, в лимоне есть лимонная кислота, в уксусе – уксусная кислота, в кисломолочных продуктах – молочная кислота. Все это химические вещества, и здорово, что люди научились этими химическими веществами правильно пользоваться. И давайте разберем, что такое консервация и в целом, какие вещества помогают продукты консервировать.
1: Соль.
3: Если говорить очень коротко, да, соль. Не только, но это вещество, которое люди стали использовать, на самом деле, очень-очень давно, не задумываясь о том, какие процессы происходят при взаимодействии продуктов питания с солью. Уже тогда, очень-очень давно, в древности, люди поняли, что действительно соль можно использовать как такой консервирующий продукт, который помогает сохранить вкус дольше. Но вообще консервация – это способ замедлить порчу продукта и сделать его более безопасным. Потому что на самом деле продукты питания, они интересны не только нам. Для бактерий, для плесневых грибов, для дрожжей – это тоже такой же источник питания, как и для нас. Но только бактериям и плесневым грибам интересна особая атмосфера, особая среда, в которой они могут размножаться. Например, вода, которая есть в продуктах питания, кислород, который находится в воздухе – все это способствует тому, что бактерии размножаются. Например, если хлеб покрывается пушистым налетом, то это говорит о том, что хлеб покрылся плесенью, и такой хлеб, конечно же, не стоит употреблять.
2: Не стоит? Я думал, как раз питательнее стал.
3: Но на самом деле плесень бывает и полезная, но здесь, мне кажется, абсолютно точно не стоит быть толерантным к плесени, которая образуется на различных продуктах питания вследствие либо неправильного хранения таких продуктов, либо просто потому что срок годности истек. То есть это не говорит о том, что среда для нас, для людей, стала полезнее. Так вот, получается, консервация, она помогает различные процессы размножения микроорганизмов, которые не видны нашему глазу, эти процессы помогают замедлить. И можно процесс консервации представить таким образом, что продукт, ну, например, хлеб, это как такой большой дом, в который хотят заселиться различные микроорганизмы. Чтобы они не поселились, не начали там активно размножаться, человек делает этот дом неудобным. Например,

0: человечество пришло к тому, что если охладить продукты питания, то, соответственно, срок годности продуктов можно увеличить. Или наоборот, нагревание различных продуктов, или удаление воды, или добавление соли, или добавление сахара, или создание кислой среды. Именно поэтому существует огромное количество способов сохранения пищи. Это и засушка, засолка, замораживание, варка с сахаром, квашение. Ну, много могу привести примеров, но хочется на самом деле отметить, что в целом человечество очень любит подглядывать за процессами, которые происходят в природе. И люди заметили, что, например, какие-то продукты, которые находятся в природе, те же самые кислые ягоды, они способны дольше сохранять свой вкус. Например, брусника и клюква содержат бензойную кислоту, о которой мы сегодня тоже с вами поговорим. Это вещество, которое обладает антимикробными свойствами. Ну, бензойная кислота имеет кислую среду, в кислой среде бактерии размножаются хуже. Угу. И, соответственно, благодаря...
1: Какая еще раз, извините, кислота...
0: Бензольная.
2: Просто ее все боятся, потому что бензол созвучен с бензин.
1: Ну вот если написано на каком-то продукте, что там, ну не бензин, но какая-то бензольная кислота, ну да, аппетит будто бы немножко снижается и доверие к продукту. А не надо, да, бояться?
0: Нет, ни в коем случае. Но стоит отметить, что все-таки, если мы говорим про консерванты, тоже не стоит их бездумно использовать. Смешивать все подряд, потому что консерванты сами между собой могут вступать в различные химические процессы, которые могут нашему организму навредить. В общем, везде важна мера. И сама бензойная кислота в тех количествах, в которых она может находиться в продуктах питания, в тех количествах, в которых ее используют как консервант, но точнее используют не ее, а ее соли, которые называются бензаты, это абсолютно нормально, и ничего вредного в этом нет, поэтому не стоит бояться ни сложных каких-то названий в составе продуктов, не стоит бояться отдельных консервантов, которые называются с буквой «Е» в самом начале. Не все «Ешки» для человека токсичны, и человек сразу может, не знаю, отравиться или умереть. Вот. На самом деле это не так. А вот яркий пример использования бензойной кислоты в природе. Она находится в ягодах, таких как, например, брусника, или клюква. То есть вообще в целом люди это заметили и уже позже заметили, что именно кислая среда помогает сохранить дольше вкус различных продуктов. Но есть и другой удивительный пример. В болотах Северной Европы археологи находили бочки со сливочным маслом, которые пролежали там очень-очень долго. То есть люди в древности использовали болото как такую зеленую систему, которая тоже помогала сохранить вкус продуктов и продлить, соответственно, их срок использования.
1: И что же сейчас, это масло? Конечно... Извините, и это масло, да? Можно потом употребить? Вот оно там лежало с доисторических времен, и все, хлеб намазали с сыром.
2: Ну, просто хлеб нужен тоже доисторический.
1: Ну, есть такой с плесенью, мы же выяснили.
0: Конечно, да. На самом деле...
1: А если хлеб в болото?
0: Ну, в целом он сохранит... Ну, он дольше пролежит в таком первозданном виде, но вопрос, стоит ли его использовать в дальнейшем в пищу, я думаю, что нет, потому что... Если мы говорим про срок годности продуктов и увеличение срока годности, это еще не равно, что мы можем в таком первозданном виде это вещество использовать. Но с точки зрения масла, насколько я знаю, там были какие-то очень древние бочки найдены, и люди просто не стали это масло использовать, потому что все равно оно потеряло свои какие-то полезные свойства.
1: Недоверие какое-то все-таки было. К продукту.
0: Все-таки да. На самом деле болото – это такая своеобразная система сохранения органических веществ, в том числе и масла, потому что при исследовании оказалось, что там очень мало кислорода. То есть на поверхности кислород есть, а вот, например, если мы погружаемся вниз, то кислорода становится очень мало. Соответственно, различные процессы окисления и размножения бактерий уменьшаются. Опять же-таки, кислая среда. Определенный вид почвы который препятствует активному разрушению органических веществ. И поэтому, ну, конечно, возвращаясь к болотному маслу, это не совсем такой хороший пример современной пищевой технологии, и все-таки не стоит его использовать для дегустации, но...
1: Лягушками пахнет. Истории...
0: Ну да, запах, конечно, такой специфический.
1: Некоторые иностранные кухни только на этом запахе и построены.
0: Да, но тоже вопрос, стоит ли бездумно пробовать какие-то экзотические продукты питания, тоже остается открытым, и здесь на самом деле еще все зависит от того, насколько человек устойчив или восприимчив к разным веществам.
1: Получается, вопрос остается открытым, а бочка с маслом все-таки закрыта.
2: Закрыта.
1: Все-таки закрыта, оставляем.
2: И открывать ее будут в бункере, а вдруг там кто-то живет.
0: Да, и дегустировать тоже
1: есть. Без болотного масла в этот раз.
2: Болотное. Да. Классное название. Прекрасный бренд.
0: Но помимо болота, да, давайте все-таки перейдем к современным пищевым технологиям. Что же мы можем использовать в качестве консервации разных продуктов? Ну, первый и, пожалуй, самый простой способ – это нагревание. Например, варка варенья, полка, стерилизация банок. Все это происходит при достаточно высокой температуре, при которой различные белки, клетки, бактерии, они просто повреждаются. Поэтому многие микроорганизмы погибают, а некоторые процессы порчи, они просто замедляются. Ну, тоже не стоит думать о том, что все микроорганизмы при высокой температуре погибнут. Есть более устойчивые к температурам высоким штаммы бактерий, которые просто так температурой не разрушить. Второй способ – это уменьшение количества воды в продуктах питания. Микроорганизмам нужна вода, именно поэтому, например, сухари хранятся дольше свежего хлеба,
2: сухофрукты
0: дольше,
2: и сушеное мясо.
0: Вот-вот. Тоже очень хороший способ консервации. Третий способ – это создание кислой среды. И вот здесь мы с вами остановимся подробнее, потому что, наверное, самый распространенный такой продукт, который можно использовать для консервации – это уксус столовый. Уксуса, ну, что, собственно, содержит в своем составе? Воду и уксусную кислоту. И, например, при квашении, если мы говорим про маринование продуктов, то мы сами своими руками добавляем кислоту уксусную, что тоже приводит к созданию кислой среды. А, например, при квашении кислота появляется благодаря работе микроорганизмов. Есть такие полезные молочнокислые бактерии, они перерабатывают различные сахара, которые содержатся в овощах, и образуют молочную кислоту. Поэтому капуста без добавления уксуса сама становится кислой при определенных условиях. То есть кислая среда, она способствует тому, что микроорганизмы различные, они, соответственно, растут медленнее, что замедляет порчу продуктов. Но, возможно, вы знаете, что есть среда, которая обратно кислой среде, называется такая среда щелочной, и у вас мог возникнуть вопрос, а можно ли использовать щелочную среду для консервации. Здесь стоит отметить... Да, вот давайте сначала поделитесь вашим мнением.
1: Сидел, удерживал себя от этого вопроса.
2: Да я даже... Подождите, щелочная среда?
0: Мне кажется, я понимаю, что... Щелочной среды — это... бытовые какие-то моющие средства.
2: Нет, наверное, например, нельзя, ну, потому что при попадании щелочных средств в организм надо спасаться. Хотя сода, подождите, сода же, она же...
1: Пищевая.
2: Пищевая сода.
1: Это важное уточнение.
0: Да, действительно, абсолютно точно вы отметили, потому что пищевая сода является аналогом щелочной среды, но среда такая слабо-слабо щелочная. Вот, для консервации она не пригодна.
2: Не подойдет.
0: Вот, да, для консервации нужна более щелочная среда, но мы просто не привыкли к такому вкусу продуктов питания. Если кислый вкус нам знаком, и в целом люди познакомились с кислыми продуктами тоже очень-очень давно, то вот с продуктами, которые имеют щелочную среду, скорее мы будем, ну, это будет вызывать у нас отторжение, потому что, как правило, вещества, которые имеют такую сильную щелочную среду, они такие мыльные на вкус и вряд ли нам даже каким-то излюбленным людям вряд ли понравится такой вкус продуктов.
1: Вот собакам поэтому нравится. Некоторые животные любят. Вон галки на даче все время мыло таскали.
0: Но такое может быть, конечно, но вряд ли человечеству это все-таки понравится. Вот поэтому с точки зрения консервантов остановились именно на кислотах. Ну, самую распространенную кислоту мы с вами разобрали, это уксусная кислота, но не только уксус используется в качестве консерванта. Есть еще бензойная кислота и сорбиновая кислота. Они, как правило, на упаковках обозначены с буквой Е. Например, уксусная кислота – это консервант Е260, поэтому если вы его увидите где-то в продуктах питания, не стоит сразу бежать и паниковать. Это абсолютно безвредный в определенных концентрациях продукт. Е200 – это сорбиновая кислота, Е210 – это бензойная кислота. И казалось бы, почему, раз уксусная кислота так распространена, почему мы не можем использовать ее для любых видов консервации. Но дело в том, что, например, сорбиновая кислота, она очень хорошо защищает продукты питания от плесени. Чаще всего, конечно, используют не саму кислоту, а ее соли, которые называются сорбатами. Они удобнее, они достаточно хорошо растворяются в воде. Ну и, соответственно, сорбиновая кислота и ее соли, они полезны там, где главной проблемой является именно образование тесневых грибов, дрожжей. То есть ее, например, можно встретить в некоторых сырах, фруктовых продуктах и многих кондитерских изделиях. У сорбиновой кислоты очень интересное название. Оно связано с рябиной, потому что по латыни рябина – это сорбус. Ну, потому что как раз-таки впервые ее тоже нашли именно в плодах рябины.
2: То есть она могла бы вот по-русски называться рябиновая кислота?
0: Рябиновая, да, да, так и есть. Есть бензоат натрия, это соль бензойной кислоты. Сама бензойная кислота встречается в природе, ну, например, как мы с вами уже сказали, в бруснике, в клюкве. Она относится к веществам, с помощью которых растения также могут защищаться от микроорганизмов. И есть очень такой интересный бытовой факт, который связан с бензоатом натрия. Разные люди могут воспринимать вкус бензоата натрия по-разному. В одном университете проводили исследования, и кому-то показался раствор бензоата натрия сладковатым, кому-то кислым, кому-то горьким, а кто-то вообще почти не ощутил вкуса, и все они были правы. Ну и, собственно, это связано с тем, что просто вот бензойная кислота, она так по-разному воспринимается с точки зрения вкуса разными организмами. Ну и в целом хочется отметить, что не любые консерванты полезны. Есть консерванты, которые не стоит использовать, есть консерванты, которые вообще запрещены в некоторых странах для использования, но такие вещества, как уксусная кислота, сорбиновая кислота, бензойная кислота и ее соли, достаточно хороши для консервации, потому что в определенных количествах они безопасны для нашего организма.
2: Спасибо большое. Егор Андреевич, вам понятнее стало?
1: Вы перестали понимать? Я теперь лучше понимаю,
2: что в магазине от упаковок не будет.
1: Осталось составить себе топ-3 ешечек. Самых полезных, самых вкусных. Но это в следующий раз мы сделаем.
2: Это звучит очень по-современному. Топ-3 ешечек. Ну, можно будет. Спасибо большое. Ксения Бендюкевич у нас была на связи, преподаватель химии в онлайн-школах Фоксфорд и Лектариум, преподаватель курсов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, победитель конкурса молодых ученых «Умник». Товарищи, на перемену!

0: россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру. Копить нельзя купить. Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу Стиллавин и его друзья на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент». Разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России нанесли массированный удар комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления Украины. Об этом только что сообщили в российском Минобороны. В Киеве этой ночью была зафиксирована серия мощных взрывов и ударов. Кадры прилетов и их последствий публикуют местные СМИ. На многих кадрах удар по цели в Белой церкви и Киевской области. Взрывы также были отмечены в Шевченковском и Подольском районах Киева. Атаковали объекты ВСУ и в других регионах страны, в Черкасской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской областях. Предположительно поражены авиаремонтные комплексы и железнодорожная инфраструктура. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Зампред Совбез Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. По его мнению, цитата, «надо бить по Украине как сегодня и гораздо сильнее». В своем канале в Максе Медведев допустил, что Киев добивался массового прилета, чтобы просить деньги и оружие у Запада. Более 50 иностранных журналистов прилетели в ЛНР. Они намерены выехать на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это представители 19 зарубежных стран. Токио своим журналистам запретил участие в поездке. BBC официально отказались, а сотрудники CNN оказались в отпуске. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 42 студента. Поисковые работы завершены. Сегодня в ЛНР первый из двух дней траура по жертвам удара. Российская сторона организовала посещение места трагедии в ЛНР для иностранных корреспондентов. Такое решение было принято после заявления представителей некоторых западных государств Совбезе ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу не было. Захарова в интервью «Звезде» назвала их людьми, утратившими человеческое достоинство. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о повышении для мигрантов налоговых пошлин за оформление российского гражданства. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. По его словам, предложение направлено на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Они предусматривают повышение налоговых пошлин для мигрантов в 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз до 15 тысяч при получении разрешения на временное проживание, в 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. Кроме того, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере и принесет в бюджет дополнительно 15 миллиардов рублей в год, отметил Володин. Он напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции. С 2024 года было принято 22 федеральных закона. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Об этом сообщается на сайте Европейской гимнастической федерации. Ранее исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с белорусских и российских гимнастов, которых в 2022 году отстранили от выступления на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позднее Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Добавлю, что чемпионат Европы пройдет в Варне с 27 по 31 мая.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рулевой московского «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России по футболу. По результатам голосования болельщиков он набрал 57% голосов. Второе место у Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», он получил 34%. Суперфинал Кубка страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком» состоится сегодня в Лужниках. Прямую трансляцию противостояния начнем на «Маяке» в 17 часов по московскому времени. Не пропустите. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба покинет тольяттинский клуб. Об этом заявил агент футболиста. А владелец «Акрона» Павел Морозов, в свою очередь, отметил большой вклад форварда в развитие клуба. Но подчеркнул, что после сохранения места в премьер-лиге команда нуждается в новых героях. Сегодня на теннисном турнире серии «Большого шлема» Ролан Гаррос стартуют две россиянки. Подробности о предстоящих матчах рассказывает Виталий Павлов.
2: Россиянка Анна Блинкова стартует в первом круге на Ролан-Гаррос матчем против представительницы Украины Юлии Стародубцевой. Блинкова на данный момент занимает 99-е место в рейтинге WTA и уступает по этому показателю Стародубцевой, которая находится на 54-й строчке. Ранее девушки уже встречались на кортах. Россиянка выиграла в единственной встрече на US Open в 2025 году. Тогда Блинкова победила со счетом 6-3-6-1. В последнее время Анна проходила максимум до второго круга на разных турнирах. Кажется, что пора прерывать эту неприятную тенденцию. Также сегодня 19-летняя Мира Андреева встретится с 29-летней Фионой Ферро из Франции. Француженка получила вайлдкарт на этот турнир. Она занимает только 200-е место в рейтинге, когда Андреева располагается на 8-й строчке. Ранее теннисистки, конечно, не пересекались. Мира является явным фаворитом в игре и как будто должна разбираться с соперницей без особенных проблем. До этого в Мадриде она была в финале, а в Риме в четверть. Финале. В целом форма россиянки не вызывает серьезных опасений.
1: Яна Егорян заняла третье место в соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. В полуфинале двукратная олимпийская чемпионка уступила француженке Саре Нутча. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерть желать.
3: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял?
4: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: История.
1: Продолжаем эфир в студии. Денис Николаев, Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Очень люблю, когда собирается больше, чем один историк. Это весело. Олег Очинашев, также у нас в гостях учитель истории школы 1354 «Вектор». У меня математика сразу. Я разницу между номерами школ посчитал. Не знаю, зачем вам это. 711.
2: А мы последовательность.
1: Какую?
2: Кто раньше, кто позже.
3: Я ничего не считал. Доброе утро всем.
1: Тема у нас «День славянской письменности», ну, в рамках празднования Года единства народов России. Вот, славянская письменность.
2: Ну, славянская письменность и культура.
1: Хорошо. Если
3: это важно. Мы про культуру-то тут, я так понимаю, будем немало говорить, правильно?
2: Да, для начала надо определиться вообще, что такое культура.
3: Я думаю, кто такие славяне?
1: Ну, это нам точно эфир не хватит.
2: Нет, для культуры вообще-то все, кто закончили 8 класс и курс по обществознанию, они знают, что надо спрашивать, а в каком смысле вы говорите культура? В узком или в широком? Ну, и если мы говорим в широком, то это буквально вообще все, что сделал человек. Ваш телефон, ваша одежда, асфальт
3: это
2: на улице.
3: Культура. Да, это ваш мотоцикл, ваши очки.
1: И даже это произведение.
3: И даже это произведение.
2: А если мы говорим в узком, то мы говорим о религии, искусстве, образовании, науке и морали и нравственности. Это формы культуры. Причем здесь язык и письменность.
3: Тоже продукт нашей культуры, тоже продукт нашей деятельности. Это создали люди, это сформировало в том числе и наш внутренний мир.
2: Ну да, на самом деле язык как таковой, он не является отдельной формой культуры. Но это часть культуры.
1: Но язык без культуры невозможен.
2: Возможен.
3: А возможна ли культура без языка?
2: А, возможно.
1: Как?
2: Все, что создано человеком. Мы же создаем не только мыслью и словом. Да? То есть мы...
3: В каком-то смысле наши творения тоже являются языком.
2: Да.
1: Язык формы, язык цвета, да. Но вообще да, согласен.
3: Это тоже язык.
2: Вот. И мы с вами должны определиться в первую очередь, что за культура такая, о которой мы говорим, славянская культура. Ну и здесь нам на помощь приходит как раз-таки история, которая говорит о некоторой продолжительности времени, общности людей, которые вместе существуют и вместе создают, запоминают и превращают в определенную традицию что-либо созданное. Собственно, мы говорим о людях, которые объединились в какой-то момент в одном месте, жили общую жизнь, делали общие дела и говорили на общем языке. И вот славянская культура, да, это все, что конкретно про тех людей, которые жили и перенимали определенные традиции этого народа.
3: Олег, а какие временные рамки получаются?
2: Приблизительно с 7 века мы говорим о славянах. И мы с вами говорим уже о расселении славян на большой территории и сразу же их, почти сразу же их выделяем в различные группы восточных, западных и южных славян. Вот. Это сложный вопрос, потому что очень мало источников, по которым мы можем узнать, из которых мы можем узнать о славянах. И в первую очередь мы больше всего знаем о тех славянах, которые жили южнее, потому что они соседствовали с Византии и, как следствие...
1: Перенимали.
2: Так, перенимали, да.
3: И да, византийцы просто много их описывали. То есть какой-то в тот момент времени цивилизационно более развитый народ, который имел привычку все фиксировать, запоминать, отмечать в своих источниках письменных, которые многие до нас дошли в том или ином виде. Просто много их описал.
2: Точно так же, как римляне описывали варваров. Точно так же.
3: Буквально то же самое. Тоже римляне, и они тоже описывают, ну, в их понимании варваров.
2: Ну, по факту, да, можно говорить, что это вообще одно государство, которое разделилось и традиционно описывало всех, кого они видели.
3: Ну, к 7 веку употребимо такое еще вполне.
2: Да. Тем более, что разделение, хотя уже фактически было, ну, говорить о том, что они на каких-то разных языках говорили разные структуры, у них были, ну, еще сложно, да. А славяне. А то мы опять переходим к Римской империи.
3: Не надо о ней в этот раз думать.
1: Поздно. Но давайте.
2: Славяне. Причем здесь письменность славянская и Византия. При том, что наша с вами современная азбука, в конкретном в русском языке, она основана на азбуке, которая была заимствована из греческого. А греческий – это один из основных языков Византийской империи. Вот, собственно, и все. Заканчиваем
1: спасибо,
2: разговор.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Олег Кучинашев, учитель истории школы. 1354 «Вектор». Музыка.
3: Вот, кстати говоря, сказали о Римской империи. Преемником в плане названия в более позднее время была Священная Римская империя. Германская нация называлась. А знаете, кто из деятелей нашего отечества был награжден титулом князя Священной Римской империи Германской нации?
2: Александр Васильевич Суворов.
3: Да. Интересные факты.
2: Если мы с вами говорим на самом деле о празднике, о славянской письменности, то, конечно же, мы с вами не зря обращаем внимание на Византийскую империю. Мы с вами говорим о двух просветителях, о Кирилле и о Мефодии, которые были уроженцами греческого города Салоники. Они же Фессалоники, они же Салунь, если на славянский манер уже
3: это
2: произносить.
3: Это в Македонии.
2: Да, и это та часть Македонии, которая относится к Греции. И фактически Македония была частью Греции, Греция была частью Византийской империи и управлялась непосредственно из Константинополя.
1: Я просто маленькую ремарку, что современная Македония никакого отношения к Македонии Александра Македонского не вообще имеет. Не имеет.
3: Ну, в культурном смысле не имеет, а территориально-то они близкие.
1: Ну, чуть-чуть, то есть они, так сказать, им просто повезло.
2: Через речку, через горы в целом, да. По границе проходят.
1: Два локтя по карте.
2: Да, но если мы с вами говорим, да, о народах, то современные македонцы – это не те же самые македонцы, которые были при Александре Македонском, это точно. Но Салоники находятся как раз-таки в той древней Македонии, угу. Территории. А вот рядом с ними как раз-таки те самые славянские племена начинают проживать, и постепенно они проникают и в том числе в македонскую часть, и достаточно значительное количество населения становится славяноговорящими.
3: По-моему, даже большинство в какой-то момент.
2: Тут не берусь сказать, потому что статистически очень сложно это все посчитать. Если мы говорим о 19 веке, то там уже есть и списки у нас, и если мы говорим о Салониках, я специально посмотрел, то на 1801 или 21 год там была перепись. У них 25% населения – это славяне.
3: Ну вот.
2: А когда мы с вами говорим как раз-таки о Кирилле и Мефодии, встает вопрос вообще, кем они были – славянами или греками. И говорить о том, что они славяне, сложно, потому что их отец, он один из соправителей города Фессалоники, он из военно-административного аппарата. И получить такой титул, будучи славянином в Византийской империи, ну, было почти невозможно. Вот. А с другой стороны, знание языка Кириллом Мефодием, славянского языка, дает возможность предполагать о том, что они как минимум с детства воспитывались в славянской культуре, потому что, анализируя их переводы, можно сказать, что этот язык они знали как родной язык. Поэтому большой вопрос о том, кем они были по национальности, греками или славянами. А с другой стороны, зачем нам этот вопрос, если это были те люди, которые помогли славянам обрести свою письменность и дальше передавать информацию не из уст в уста, а благодаря письменным источникам. И сначала...
1: А для них вообще, получается, письменности не было?
2: Хороший вопрос. Никто не знает.
1: Понятно.
2: На это ответ. Есть версия о том, что была письменность, есть версия о том, что письменности не было, есть версия о том, что письменность была, но она принадлежала только узкому кругу лиц, друидам, там, шаманам, да, жречеству языческому. Есть версия о том, что была распространена письменность, но ее всю искоренили после принятия христианства. И так как есть упоминание о какой-то письменности у славян до принятия христианства в источниках, есть предположение, что она все-таки была. Ну, какой она была? Была ли вообще на самом деле?
1: Уже не установим.
2: Ну, может быть, нам повезет.
1: Ну, если какой-то совсем вот это должно очень сильно повезти, что-то откопать.
3: Это будет большое открытие, если получится.
1: С нашими болотами, топями и прочими, ну, ничего уцелеть не может. Если только какие-нибудь скрижали где-нибудь откопаем. Но тоже за такие...
2: Ну, почему? Береста хорошо сохраняется в Новгороде.
1: В песочке Новгорода. А в болотах вот где-нибудь у нас тут даже... Там, Москва, река Волга и прочее, вот это все там, все сгниет.
3: Да, Денис Евгеньевич, скорее всего, не у нас надо даже искать здесь, а где-нибудь в
1: архивах. А, вообще туда ближе.
3: Да, да, да, ну, славяне широко очень расселены были племена, это можно искать от Вислы до Волги.
2: И вот мы с вами возвращаемся к Кириллу и Мефодию. Оба они были братьями настоящими, оба они...
1: Было бы странно, если бы один не был братом.
2: Да.
1: Второму, а второй был братом.
2: Вообще
1: первым.
2: В семье было 7 сыновей.
3: Ого.
2: Вот. А Кирилл Мефодий старший и младший. Кирилл младший, Мефодий старший. Мефодий сначала был, шел по стопам отца, стал военным и администратором, управленцем. А Кирилл пошел по священнослужительской части, стал обучаться, стал философом.
1: Давайте паузу сделаем, вернемся через 1.5 минуты.
0: Маяк. Хочу все знать.
4: Лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? Разберемся в следующем часе в цикле «Умные финансы».
0: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать. О геометрии.
5: Французская академия наук сделала официальное заявление, что мы не рассматриваем доказательства квадратуры круга. Хватит. Потому что приходили сотни тысяч писем, где разные люди считали, что они нашли. Это требовало очень много ресурсов, и они сказали «до свидания».
0: Геометрия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Жизнь прекрасна.
6: В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Эта летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь, со свистом рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Мысленно он всегда звал море Ламар, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его любит, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине в женском роде. Рыбаки помоложе из тех, кто пользуются буями вместо поплавков для своих снастей, и ходят на моторных лодках, купленных в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море Эльмар, то есть в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порой даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, что поделаешь, такова уж ее природа. «Луна волнует море, как женщину», — думал старик. Он мерно греб, не напрягая сил, потому что поверхность океана была гладкой, за исключением тех мест, где течение образовывало водоворот. Старик давал течению выполнять за себя треть работы, и когда стало светать, он увидел, что находится куда дальше, чем надеялся быть в этот час.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик». И море. Маяк. Хочу все знать. История.
1: Итак, Кирилл и Мефодий, братья
2: братья
1: навек, которые принесли нам
3: письменность.
1: Письменность. Алфавитицу.
3: Да.
2: Разговорицу.
3: Кирилл младший.
1: А мы вот давайте
3: Мефодий
1: так,
3: старший.
1: Будем все называть тогда вот так вот. Алфавитица. Книжица.
3: Ну, да. Братица.
1: Передачица.
3: Радиоэфиров.
2: Говоритица.
3: Чица.
1: Давайте чуть-чуть серьезнее. Да.
2: Мы с вами говорим о том, что Кирилл и Мефодий в какой-то момент возвращаются к... Точнее, не возвращаются, а становятся оба священнослужителями. Мефодий уходит в монастырь и, в конце концов, его возглавляют. А Кирилл становится преподавателем и богословом. Ну, по сути, преподавателем философии.
3: А известно, почему у Мефодия так получилось?
2: Я так полагаю, что это связано с традицией. С тем, что он ближе к старости, уходить в монастыри и обращаться
3: к Богу. Ну, просто годы взяли свои. Так.
2: Да. Мы с вами увидим, что Кирилл, тогда еще Константин, потому что Кирилл — это монашеское имя, принято незадолго до смерти, а Константин — это его, собственно, имя. Кстати говоря, точно неизвестно, это его имя при рождении или при крещении. Как, собственно, и с Мефодием. Мы до сих пор точно не знаем, какое из этих имен их имя, хотя...
3: Обязательно когда-нибудь выясним.
2: Так вот, Кирилл преподает, проповедует и живет себе хорошо. Никого не трогает, пока не случаются политические интриги. И его наставника и покровителя не убивают. Кирилл со своими учениками уезжает из Константинополя и возвращается фактически на родину, в Грецию, в монастырь, где служит и живет его брат Мефодий. Там они вместе уже составляют общий кружок по интересам, можно так сказать, богословов, и у них появляется идея создания славянской азбуки для того, чтобы распространять христианскую веру на славянское население внутри Греции. И так случается, что требуются миссионеры для проповедования на территории сопредельных стран. Угу. Например, хазарский каганат через Каспийское... Ой, Каспийское, я говорю море.
3: Через Черное,
2: да, через Черное Азовское море, располагающееся. Туда отправляется Кирилл. Кирилл берет с собой Мефодия, потому как, предположительно, Мефодий лучше знал язык. Они проповедуют, у них получается с переменным успехом. Они возвращаются и отправляются в следующую миссию, но уже к славянам, в Моравию. Это в... Чехии современные.
3: Да, это современные Чехословакии.
2: Да.
3: Ну, нету такой страны. Где-то там, примерно.
2: Очень современная Чехословакия страна.
3: Да-да-да.
2: И в этот момент как раз-таки мы видим о том, что идея о создании славянской азбуки принимает уже реальный эффект. Потому что они к славянам приезжают и дают то, что им нужно. Азбуку, письменность и переводят христианские тексты на славянский язык. Это привлекает большое количество населения в церковь. Угу. Во-первых, потому что становится все понятно, о чем говорят.
1: Диво дивное появилось.
2: Да. А во-вторых, потому что при храмах и монастырях обучают письменности, грамотности. Угу. И это способствует распространению глаголической азбуки, которую создает Кирилл. Сегодня считается, что именно глаголица первая была создана, а впоследствии была учениками Кирилла и Мефодия разработана и создана кириллица.
1: Она по пути упрощения пошла, я так понимаю?
2: По пути замены букв глаголических, начертательных, известными греческими буквами. Вот. И поэтому мы, собственно...
1: Немножко унификации.
2: Да, больше унификации. И сегодня поэтому более-менее понимаем греческий алфавит.
3: Да, можно что-то разгадать.
2: Некоторые слова мы прям... видим и читаем некоторые.
1: Да, кстати, а чуть-чуть, когда познакомишься, ну, с алфавитом, ты понимаешь, где что заменять, еще легче становится.
2: Да, и именно кириллица постепенно, век за веком, заменяет глаголицу. Почему говорим, что глаголица более старая? Потому что многие тексты и там берестяных грамот соскабливались, и на них уже на месте глаголицы писалась кириллица.
1: Переписывали.
2: Да. И поэтому мы с вами можем сделать предположение о том, что глаголица была старше, потому что наоборот не делали. То есть кириллицу глаголицы не заменяли. Ну, есть еще и другие, конечно, датировки, например, более древние у нас сохранившиеся памятники письменности, это глаголические, нежели кириллические. И, по сути, мы с вами видим, что несколько столетий эти языки используются параллельно, постепенно заменяются кириллическим письмом, и сегодня мы с вами к этому и пришли.
1: Спасибо большое, товарищи. Мне кажется, все понятно. Кто захочет узнать больше, у вас есть масса источников. У нас в гостях был Олег Вачинашев, учитель истории школы 1354 «Вектор». Олег, спасибо большое, до новых встреч. Товарищи, мы сейчас уходим на перемену, отдохнем, взрослые новости, а после этого нас ждет цикл «Умные финансы». Перемена!

0: В Москве полдень. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. Удары наносился баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования ударными беспилотниками. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России. Как подчеркнули в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Помимо этого, нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом боеприпасов и горючего, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в восточной части Черного моря украинский безэкипажный катер, средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 320 БПЛА противника. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1065 военных. Более 50 иностранных журналистов прилетели в ЛНР и направились к месту трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это репортеры из 19 зарубежных стран. Токио своим журналистам запретил участие в поездке, BBC официально отказались, а сотрудники CNN оказались в отпуске. Российская сторона организовала посещение места трагедии в ЛНР для иностранных корреспондентов. Такое решение было принято после заявления представителей некоторых западных государств, Совбезе ООН, о том, что ударов ВСУ по колледжу не было. Захарова в интервью «Звезде» назвала их людьми, утратившими человеческое достоинство.
1: Я считаю, что те, неважно кто, политики, общественные деятели или руководство различных стран, кто заявил о том, что никакого теракта в Старобельске не было, что это все якобы фейк, это люди, которые утратили достоинство, то самое человеческое достоинство. Это не про то, какую сторону они занимают, это не про то, кого они поддерживают, какие у них политические взгляды, воззрения. Ничего подобного. Они просто утратили человеческое достоинство. Есть вещи, которые определяют человека и цивилизацию. Умение сострадать, сочувствовать. Понимание, что дети – это самая незащищенная категория. Есть, помимо всего прочего, мировые традиции, которые и составляют основу цивилизации. Когда, получив кадры с места, эти кадры по сути, доступны были с первых секунд, и не имея просто возможности отрицать с наличием каких-то контраргументов, они все-таки дорываются до микрофонов и говорят о том, что этого не было, и все отрицают, так не только отрицают, так еще и обвиняют якобы в распространении дезинформации. Это говорит о том, что они утратили человеческое достоинство.
0: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 42 студента. Поисковые работы завершены. В ЛНР сегодня первый из двух дней траура по жертвам удара. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствует решение Европейского гимнастического союза по россиянам. Об этом он сам заявил ТАСС. Ранее исполком союза снял санкции с россиян и белорусов. Это решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Но уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения, сказал Дегтярев. Напомню, в марте 2022 года российских и белорусских гимнастов отстранили от выступления на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позже Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры, плюс 17-20. Во вторник после прохождения холодного фронта ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14 соответственно.
0: По словам Тишковца, самое мощное похолодание ожидается в столице в четверг. В регион поступит арктический воздух. Термометры покажут всего 5-8 тепла. Как отметил синоптик, о купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно забыть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас столица плюс 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, в первой половине дня местами кратковременные дожди и плюс 16-18.

0: попадешь на остров в океане.
1: На остров? Вот здорово.
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: найду. И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, не умею.
0: А ты хотел убежать, успеешь?
1: Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем.
0: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров необитаем.

0: Не по дням, а по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего...

0: «Умные финансы». Деньги с головой.
1: Добрый день, дорогие «Хочу все знать» от «Мал до велика». Цикл «Умные финансы». В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко и Татьяна Загривная, автор

0: и работать на каникулах.
1: Ого!
2: Ну так тут есть пространство для веселья. Это же возможность заработать. Разве это не весело, Денис Ильич?
1: Мы сегодня приготовили подарки, чтобы ребята дозванивались к нам в студию. Можно звонить и задавать какие-то вопросы. Можно рассказывать про свой опыт подработок. Будем об этом говорить. Но давайте начнем с того, что в рамках такой вот большой темы навыков, с которыми мы выходим в жизнь, у нас были навыки, как тратить, у нас был навык, как накопить, и, конечно, навык, как заработать. Но очень важно не забывать, наверное, самое главное, ответ на вопрос, а зачем мне деньги? То есть, если есть ответ на этот вопрос, то будет понятно, что нужно ли либо работать летом, либо что-то такое свое придумывать интересное. И очень часто, когда ко мне приходят родители, я задаю вопрос такой, а на что сейчас, на какую финансовую мечту ребенку вашему денег не хватает? И часто родители, к моему сожалению и к гордости родителей, говорят, ему хватает на все.
3: Угу.
2: Ну, это скучно.
3: Неправда, не бывает такого. На что-то должно... Всегда какая-то мечта появляется новая, нет? Может, я не прав?
1: Вот в детстве так. Хорошо. А можно, Денис, над вами опять поделать всякие разные опыты?
3: Подопытный кролик.
1: Вам на что не хватает?
3: Сейчас? О, в эфире неприлично об этом говорить. Я не знаю, на что. На самом деле много категорий, в которых у меня, по крайней мере, так устроено. То есть какие-то глобальные вещи, поменьше вещи, совсем мелкие. И вот везде так или иначе ты понимаешь, что это подложим пока, подождем, на это копим. Здесь вот отдельный счетик копится. Тут на пенсию копятся деньги. Пытаются, по крайней мере.
1: Вот. А если бы...
3: Ну, кругосветное путешествие не хватает ни денег, ни времени.
1: Отлично. А если представить ваше лето 3 месяца и кругосветное путешествие как проект, смогли бы вы на него заработать?
3: Да. Нет, за лето на кругосветку, наверное, нет. Во-первых... Надо проект составлять. Надо сначала понять, какая кругосветка. Потому что есть дорогая кругосветка, есть дешевая кругосветка. Она в любом случае дорогая. То есть можно же по-разному добираться. Можно автостопом кругосветку устроить. Можно взять велосипед и поехать. Такие истории, случаи знает история, когда человек едет на велосипеде и питается подножным кормом, подрабатывает по дороге. То есть тут вопрос, насколько цель значима для меня.
1: Хорошо. Но тут скорее про то, что цель точно должна быть. Да? Если мы подбираемся к вопросу, а не поработать ли нам летом, обязательно нужно понять, зачем, собственно, вся эта история, чего ради. На что сейчас не хватает и какую задачу я хочу решить. И, собственно, задача просто накопления, она тоже очень хорошая, но лучше тогда ее оцифрить. И сказать, просто хочу накопить 30 тысяч рублей, например.
3: Угу. И чтобы было.
1: Чтобы было, чтобы разместить на вклад, чтобы почувствовать себя настоящим человеком. И что все получается, и такой вот проект реализовать.
2: Почувствовать себя готовым к неожиданным желаниям.
1: Классно.
3: А это тоже хорошо.
2: Да.
3: Иногда цель может заключаться в том, чтобы у тебя были действительно деньги, которые ты знаешь, что ты в любой момент можешь потратить на то, что тебе действительно захотелось или нужно.
1: Угу. По статистике, первый такой вот важный опыт у ребят где-то в 12 лет случается. То есть 12 лет – это такой возраст, когда ребята яростно осознают, что было бы неплохо денег иметь побольше. И, собственно, было бы еще лучше самостоятельно их заработать. И в этот момент возникает вопрос, это предпринимательский проект или это пойти устроиться на работу? Вот сейчас Егора подключим. Егор, как вам кажется, в чем разница? Самому придумать что-то и

0: это что-то продвигать, продавать, или пойти устроиться озеленителем, курьером, сборщиком заказа.
1: Второе видится более простым делом. Тебе не надо организовывать ничего, ты просто внедряешься в уже готовый работающий проект и рассчитываешь получить, ну, как правило, скромную сумму. Ну, по-разному бывает, очевидно. А если мы говорим про второй случай, то это требует гораздо более серьезного отношения к делу. И как минимум во втором случае тебе нужен стартовый капитал.
0: Ну, не знаю, не всегда.
1: Ну, если ты хочешь начать какое-то свое, пускай небольшое, но дело, у тебя должна быть идея, и он почти всегда на старте подразумевает какие-то первичные траты для того, чтобы его запустить. Будто бы так.
0: В прошлом году одним из лидеров детских предпринимательских проектов оказался домашний лимонад. То есть это вода, лимоны, графины и продажа в коттеджном поселке или на той улице, где ребята живут. Ну, то есть не такой большой инвестиционный портфель, не такой большой, как бы, первый капитал, но...
2: Мне кажется, это хит всех идей.
1: Ну да. Классика, я бы сказал.
2: Да. У нас, кстати, звонок есть.
0: Отлично, давайте.
2: Александра, город Новопавловск, Ставропольский край. Александра, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Так, давай знакомиться. Сколько тебе лет? В каком классе ты?
3: Мне 14 лет, я закончила 8 класс.
2: Отлично, вообще шикарно.
0: Саш, привет. Мне кажется, что мы с Сашей даже знакомы. Я очень тебе рада. И скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт, когда ты сама работала и заработала деньги? Или ты сделала какой-то свой проект, или ты поработала где-то? Расскажи, пожалуйста, об этом.
3: Да, такой опыт был. Я работала, когда у моих родителей был бизнес. Я им помогала с ним, за это получала деньги. И также у меня была подработка, когда я разносила конверты с какой-то рекламой по почтовым ящикам.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты конверты разносила, что тебе было сложно и что тебе понравилось, и сколько ты заработала?
3: Ну, мне понравилось то, что это не занимает так много времени, а что было сложно, это то, что нужно было пройти очень много шагов, чтобы это все разнести. Вот, а заработала я, по-моему, 1500, если не ошибаюсь.
0: Угу. А как эти 1500 отразились на твоих капиталах? Это для тебя много, мало?
3: Ну, для меня это не так много. Мне просто было интересно заработать именно вот свои личные деньги. Я уже даже не помню, на что я их потратила, но мне было важно, что заработала я их сама.
0: Угу, супер. Саш, есть ли у тебя какой-нибудь вопрос к нам?
3: Да, у меня есть вопрос. Какой бизнес можно открыть в подростковом возрасте, чтобы это могло приносить какой-то доход, и при том с какими-то минимальными вложениями?
0: Какой классный вопрос. Мне кажется, сейчас как раз к нам подключилась очень большая аудитория, потому что все хотят знать.
2: Да я как это тут... Так, если бы знать, я бы, может быть, и сам бы его открыл, но я даже не знаю, ну...
0: Но смотри, Саш, тут есть история про то, что мы можем тремя способами ответить на этот вопрос. Способ номер один. Тебе самой что-то нравится. Тебе, например, нравится вышивать крестиком, и это становится ядром твоего бизнеса, и ты либо обучаешь всех вышивать крестиком, либо продаешь те истории, которые ты навышивала, да, и ты отталкиваешься от того, что тебе самой нравится. Первая история. Вторая вещь. Ты отталкиваешься от того, что в твоем городе сейчас как-то плохо. То есть ты видишь потребность и пытаешься эту потребность удовлетворить. Ты, например, видишь, что лимонада в городе нет, и придумываешь сделать лимонад. Или ты видишь, что, ну, возможно, там есть потребность в услуге выгула собак. Или еще в какой-то еще, не знаю, гид-экскурсовод, например, тот, который посмотрит на город вместе с приезжающими гостями и расскажет. И делаешь это не потому, что тебе нравится быть гидом, а потому что ты видишь, что гидов нет. То есть ты идешь от потребности того, той потребности, которая не закрыта. Ну и третий вариант, ты ищешь то, что можно скопировать. Ну, то есть, например, в городе уже существует услуга анимации детской, но ты понимаешь, что есть еще незанятая ниша, еще есть возможность туда войти, и ты делаешь почти то же самое, но лучше, чем это делают другие люди. Вот скажи, пожалуйста, из этих трех стратегий, какая, как тебе кажется, будет самая доходная?
3: Ну, мне кажется, первое, потому что ты делаешь то, что у тебя хорошо получается, чем ты горишь, и, ну, возможно, это будет получаться лучше, потому что это будет больше нравиться.
0: Ну, на самом деле, правильного ответа не существует, но по статистике копирование приносит больше денег, то есть третья стратегия иногда бывает самой выигрышной.
3: Ничего себе, буду знать.
2: Потому что есть возможность на грабли на некоторые хотя бы не наступить.
1: Угу. Избежать чужих ошибок.
2: Ну и подсмотреть, да, удачные ходы. Потому что есть такая тоже стратегия. Повторяй за лидером рынка. Ну, иногда бывает такая. Но не всегда помогает.
3: Ну, спасибо большое.
0: Но в любом случае нужно быть внимательной и очень четко смотреть, то есть когда выходишь из дома, можно смотреть по сторонам и думать вопрос, а где тут можно что-то улучшить. Прям классная история. Вот, мне кажется, что мы можем Саше подарить вот эту прекрасную игру.
2: А давайте.
0: Давайте подарим?
2: Давайте.
0: Вот, расскажете об этом?
2: А я?
0: Конечно.
2: Мы же про нее разговаривали. Настольная игра называется Нижегородская. БКС потерял. Нижегородская ярмарка 19 века, коробочная. Игра про атмосферу ярмарки нижегородской. Тут, может быть, примерить на себя роль приезжих купцов, готовых посоперничать с хозяевами ярмарки. И на протяжении 7 дней, это 7 раундов игры, предстоит продавать и покупать товары, исследовать богатый ассортимент от пряностей, тканей до посуды и украшений. Ну, надо быть, чтобы победить, выстроить свою стратегию. И вообще, это не просто игра, на самом деле, а возможность прикоснуться к истории России. Действительно, Нижегородская ярмарка в 19 веке определяла год ближайшей жизни всех, кто занимался торговлей, и вообще всех жителей империи, получается, потому что от цен, которые формировались на ярмарке, зависело формирование вообще цен во всех городах. Я же рассказывал, да, там все ждали, когда придет чайный караван из Кяхты, и до этого момента все достаточно очень было так спокойно. Когда приходила основная масса чай-торговцев, начинались торги, и это количество и качество чая, который приходил в город, в Нижний именно, формировались цены на все остальные продукты. То есть это прям был момент, как это такая точка отсчета. И уже после этого начиналась активная торговля, потому что было понятно, какие цены и на чай, и на остальные продукты. Ну а дальше уже это все расползалось по городу. В общем, игра супер.
0: Очень крутой подарок. Саш, ну мы тебя так просто не отпустим. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, какие навыки тренируют ребята, которые решатся поработать этим летом?
3: Ну, мне кажется, что это в первую очередь самостоятельность, а также понимание ценности денег и то, что они зарабатываются с трудом, они просто падают с неба. Вот, наверное, вот это.
2: Да, согласен. Кажется... Идеальный ответ.
1: Да. Дисциплину внутреннюю.
0: Угу. Саш, спасибо тебе большое.
2: Спасибо большое.
0: Хорошего тебе лета. Ура, ура.
2: Ну что, продолжаем? У нас следующий есть? Или о чем-то поговорим?
0: Ну, давайте.
2: Следующий. Телефон, напомню, 495-728-7171. Товарищи, хочу все знать. Вот тоже можно дозвониться, задавать вопросы, поделиться опытом. Будем очень-очень рады. У нас Иван из Калуги, наш в свое время даже соведущий рубрики «Умные финансы». Вань, добрый день.
4: Добрый день.
1: Привет, Вань.
4: Здравствуйте.
2: Татьяна.
0: Да, ну, Вань,
2: Иван,
0: расскажи,
2: ваш,
0: пожалуйста.
2: Делайте с ним, что хотите.
0: Мой. Вань, я знаю, что у тебя есть какой-то свой предпринимательский канал даже, и ты как раз человек, который продвигает идею предпринимательства в массы детей. Расскажи о своем опыте. Удавалось ли тебе работать? И сколько ты заработал? Как это было?
4: Удавалось работать и летом, и не летом. Летом я, что получается, ну, был опыт там разнорабочего, грубо говоря, был опыт в массовке в киноиндустрии, а еще был опыт работы в магазине, продуктовым работник зала. Вот. Выручка там, конечно, нельзя сказать, что большая. В киноиндустрии там за смену платили 2000, разнорабочий тоже в районе 2000, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И работник зала за смену 3000 платили. Ну, в принципе, это весь опыт.
0: Кроме веселья, чему тебя это научило?
2: Хороший опыт.
4: Кроме веселья, чему научило?
2: Кроме...
4: Первое, меня чему это научило, это хорошо проверять то, что ты подписываешь.
1: Это нужный навык.
2: Один из самых важных.
1: Знания полезные.
4: Знаю, что еще. Ну... В принципе, коммуникации с людьми это научило. Что еще сказать?
1: Может быть, внутренней храбрости?
4: Ну, внутренней храбрости это безусловно, потому что, ну, был страх, в принципе, пойти на работу, все вот это.
1: Вань, позволь, вот я скажу, а ты выразишь мысль, согласен ты с этим или нет. Когда ты впервые в жизни пробуешь себя в каком-то, ну, вот таком вот деле, да, впервые пробуешь себя как сотрудника, как работника, это всегда очень страшно. Всегда кажется, что ты не справишься, потому что ты не знаешь, как это работает. Для тебя это впервые. Ты, в общем, очень часто на этом этапе жизни все еще ребенок. Ну, пускай уже взрослый, но тем не менее. И когда ты себя пробуешь в разных профессиях, ну вот как ты попробовал, да, себя там, здесь, тут, это позволяет тебе еще не только преодолеть внутренние страхи, может быть, неуверенность в себе, но и узнать себя лучше, узнать, как ты себя ведешь в разных ситуациях, потому что работа подкидывает тебе и поводы для радости, и стресса много доставляет часто, особенно работа с людьми в незнакомой для себя обстановке. Ты оказываешься в этом сложном взрослом мире и пробуешь себя, ну вот пока вот, может быть, где-то немножко, чуть-чуть, но тем не менее узнаешь, как ты себя чувствуешь, что у тебя получается лучше и где в будущем тебе удастся себя проявить более удачно.
4: Ну, в принципе, да, я полностью согласен.
0: То есть мы сейчас всех ребят от 12 до 17 агитируем все-таки за лето попробовать либо поработать, либо придумать свой предпринимательский проект. И, Вань, поделись, пожалуйста, ты это лето уже спланировал? Ты будешь еще дальше пробовать себя?
4: Ну, конечно, буду, потому что ровно сидеть на месте я не хочу, но при этом деньги всегда будут нужны.
0: Поэтому, что думаю, делать,
4: да,
0: будешь?
4: У меня даже вот был как идея предпринимательского проекта. Так, ну, расскажу о нем вот прям так, постараюсь вкратце.
2: А давай мы это после перемены сделаем, потому что за 5 секунд вряд ли можно за проект рассказать, а хотелось бы послушать и вопрос еще позадавать. Вернемся сразу после взрослых новостей и науки. Перемена.
5: Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами. Егор Бондаренко, учитель истории.
6: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Привет, 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия нанесла массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, ударными БПЛА по объектам военного управления Украины. Об этом заявили в Минобороны. Там это назвали ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России. Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Ликвидированы также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет РСЗО «Вампир» чешского производства и 320 БПЛА. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Потери армии Украины за сутки составили не менее 1065 военнослужащих. Более 50 иностранных журналистов, прилетевших в ЛНР, направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это репортеры из 19 зарубежных стран. Токио своим журналистам запретил участие в поездке. BBC официально отказались, а сотрудники CNN оказались в отпуске. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 42 студента. Поисковые работы завершены. В ЛНР сегодня день траура по жертвам удара. Решение организовать посещение места трагедии в ЛНР для иностранных корреспондентов было принято после заявлений представителей некоторых западных государств в Совбезе ООН о том, что ударов ВСУ по колледжу не было. Отмена Великобритании санкций на покупку топлива из российской нефти – это прагматизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Когда подобные ситуации касаются межчеловеческих отношений, это называется цинизмом, когда межгосударственных отношений – прагматизмом, отметил представитель Кремля. Напомню, ранее Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Это следует из лицензии, опубликованной британским министерством финансов. Президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих сербских студентов и сторонников оппозиции к диалогу и отказу от насилия. Стало очевидно, что эти нападения и инциденты были подготовлены, заранее продуманы, как всегда, заявил Вучич сербским журналистам по прибытии в КНР. Протестующие на массовой акции в Белграде вновь требовали наказания для виновных в коррупции, проведения досрочных выборов и смены власти. Более 34 тысяч человек пришли почтить память 16 жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, которое произошло в 2024 году. После митинга часть демонстрантов вступила в столкновение с полицией. Как заявили в МВД страны, задержано более 20 человек. На некоторых улицах в центре столицы сегодня перекрыли движение в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Движение уже закрыто до 18:30 по «Садовому кольцу» в обоих направлениях, до 19:30 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, до 19:30 на участке Спасской улицы. Там, где есть ограничения, также запретят парковаться, а к некоторым объектам в городе нельзя будет подъехать со стороны Садового кольца. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы 12-14, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 48%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Рулевой московского «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России по футболу. По результатам голосования болельщиков он набрал 57% голосов. Второе место у Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», он получил 34%. Суперфинал Кубка страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком» состоится сегодня в Лужниках. Прямую трансляцию противостояния начнем на «Маяке» в 17 часов по московскому времени. Не пропустите. Данил Медведев потерял одну позицию в обновленном мужском теннисном рейтинге. Он переместился с 7-й строчки на 8-ю. Андрей Рублев по-прежнему на 13-м месте, а Карен Хачанов на 15-м. Первой ракеткой мира остается итальянец Яник Синер. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева. Она сохранила 8-ю позицию. Диана Шнайдер переместилась с 25-й на 23-ю строчку. Анна Калинская опустилась с 22-го на 24-е место. 7 позиций потеряла Людмила Самсонова. Она теперь 27-я. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения по участию россиян на турнирах под своей эгидой. Решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал снятие санкций с наших гимнастов шагом к восстановлению единого спортивного пространства. Под флагом и с гимном россияне выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в августе и на первенстве континента по художественной гимнастике в Болгарии с 27 по 31 мая. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: сомнений и соблазнов.
1: Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
2: Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.

0: «Умные финансы. Деньги с головой».
1: Продолжается наша горячая тема «Лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах?» В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко и Татьяна Загривная, автор книг для детей и родителей по финансовой грамотности, основатель лагеря «Веселый палтус». Еще раз всем здравствуйте, коллеги.
2: Всем здравствуйте.
3: Да, добрый коллеги. День.
1: Ваня из Калуги у нас оставался на связи. Вань, еще раз приветствую.
4: Да.
1: Давай, рассказывай идею.
4: Так, ну, сама идея была... Ну, вообще она максимально поставлена, но вот у меня вопрос к вам был, можно ли на этом заработать. Вот. У меня была мысль создать квест с картой-бродилкой. В Калуге, то где я живу, очень много домов с историей, с привидениями и вот, грубо говоря, вот со всякими разными историями. И вот мысль была просто сделать карту с QR-кодами, в которых указана история каждого дома, каждой квартиры. То есть ты наводишь QR-код, и тебе сразу все рассказывается, то есть что там было, в какое время там было, какие истории разные. Ну и, собственно, вот. И была мысль, можно ли как-то на этом заработать.
2: Мысль хорошая.
1: Мысль отличная.
2: Мысль отличная. Вопрос, что ты продаешь? Ты продаешь доступ на сайт, где указаны QR-коды, или ты будешь сопровождать людей, которые будут искать привидения?
4: Ну, можно сказать, и то, и то.
2: И то, и то. Это плохо. Это разные
1: надо
2: стратегии.
1: Надо точно на чем-то фокусироваться. Сопровождать ты, скорее всего, по нынешним законам еще не можешь, потому что, по-моему, нам надо... Уже ты должен быть гидом сертифицированным, насколько я вот
2: да.
1: помню. Надо в общем, в любом случае, надо изучить. Пометую твою фразу про то, что надо читать, что ты подписываешь. Mm-hmm. Сначала прочитай, ну, если вот эту сторону. Если идею с тем, что у тебя есть маршрут, который можно, ну, условно... купить и получить вот этот вот квест, какой-нибудь еще персонифицированный, то это хорошая идея.
2: А я бы предложила Ване узнать, какие туристические агентства действуют сейчас в Калуге, которые как раз оказывают услуги экскурсий по городу. И, может быть, провела бы переговоры о том, что подготовить для них какой-то классный маршрут. И...
1: Сразу ворвусь и скажу, прежде чем идти переговоры, сначала придется сделать маршрут. Придется приходить с готовым, вот, готовым продуктом практически. То есть хотя бы таким, что вот у тебя уже есть маршрут, у тебя уже есть описание, чтобы человек, который принимает решение, он мог попробовать его вообще, а не протестировать. Потому что сырой идеей приходить сейчас бесполезно. Но при этом я могу сказать, что потенциал есть, но это не на это лето, потому что, чтобы проработать такое, нужно много времени, нужны единомышленники. Но при этом я могу сказать так, что если ты сделаешь первый маршрут, то вполне вероятно, опять же, надо изучать, что у вас в городе есть, в регионе, то можно с какой-то идеей, оформленным проектом идти за грантами, за поддержкой от государства. Такое есть, и этого очень много, но по опыту участия уже как эксперта в таких историях я могу сказать, что надо очень проработанным приходить. То есть действительно получить поддержку на классный проект, тем более связанный с туризмом и развитием исторической памяти города, региона, страны, можно. И это действительно тоже вариант и заработать, с одной стороны, и с другой стороны, развить свое дело, чтобы оно потом могло уже существовать без поддержки.
2: Ну, а можно сделать какой-то канал и обойти самому эти дома с привидениями и снять красивые рилсы и попробовать таким образом начать историю.
1: Ну, продавать, да.
2: Начать историю контента, посмотреть, будут ли тебя смотреть, будешь ли ты интересен. Вот, но в любом случае идея классная, не останавливайся и дорогу осилит идущий.
1: Это
2: прямо
1: точно.
2: Здорово. И у меня предложение Ване подарить вот такую классную книгу, которая называется «Повороты взросления» от Вики Шиманской и Екатерины Мурашовой. Знаю их всех лично,
1: там
2: и они очень, очень крутые. И вот и книга сама по себе крутая.
1: Виктория Шиманская приходила к нам в эфир, мы тоже циклы делали, это про эмоциональный интеллект.
2: Да? Да, он понадобится. Привидение — это же тоже про эмоциональный интеллект.
1: Все, Вань, спасибо тебе большое. звони обязательно еще. И, ну, ты знаешь, у кого получить консультацию всегда. 495-728-7171 – это наш телефон, если вдруг есть желание вот спросить совета, поделиться историей, как вы зарабатывали свои первые карманные деньги, то милости просим, ждем. Давайте. А я готов поделиться. Могу рассказать?
2: Мне кажется, что давайте, у нас же все время очень быстро заканчивается эфирное время.
1: Стремительно.
2: Прям стремительно. Я хочу сказать, что есть такая история у ребят, что как будто бы учебное время заканчивается. Вот на самом деле лето – это отличное учебное время, но совершенно для другого. Не обязательно учить таблицу умножения, но можно прокачивать свои навыки. И вот Егор говорил про силу воли, про характер и про то, что когда ты идешь на работу или придумываешь что-то свое, ты очень часто сталкиваешься с тем, что, может быть, есть какие-то вещи, которые делать неохота. Или там тебе понравилась какая-то работа, и ты думал, что ты будешь всегда идти туда с удовольствием, а потом удовольствие куда-то пропало. Вот мне кажется, что обязательно входить в эту историю для прокачки силы воли, для того, чтобы поработать с ресурсом времени, прокачать как бы свой тайм-менеджмент, для того, чтобы сегодня уже звучало не подписывать, что попало, изучить юридические вопросы того, как устроена работа вообще в принципе, как устраиваются на работу, для того, чтобы оценить свои возможности, может быть, подумать о какой-то профессии, которую ты будешь потом выбирать. Это очень хорошая история. Может быть, провести какие-то встречи с потенциальными потребителями или с работодателями. И я призываю ребят начать с очень-очень маленького. Ну, обойти жителей своего подъезда, например, и спросить, а как улучшить их жизнь, и сказать, что я хочу поработать. Может быть...
1: Кому-то какая-то помощь нужна.
2: Нужна какая-то помощь.
1: Федор из Санкт-Петербурга у нас на связи.
2: Супер.
1: Федь, доброе утро. Добрый день,
5: доброе
1: точнее.
5: Утро.
1: Да. А сколько тебе лет?
5: 12.
1: 12, отлично.
2: Федя, был ли у тебя опыт, или ты, может быть, только собираешься поработать?
5: Ну,
2: или...
5: был опыт, да.
2: Ой, расскажи.
5: Продажа яблок.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты продавал яблоки, как это было?
5: А, ну мы с друзьями хотели заработать денег на донат. Потом, ну, мы начали с деревьев собирать яблоки, ну, смотреть, чтобы там было хорошее качество. Потом ходили по улице, ну, и продавали яблоки.
6: А где росли эти деревья с яблоками? Это были дикие? Или это ваши дома у бабушки с дедушкой?
5: Ну, вроде бабушкины.
6: Ну, хорошо.
1: Хорошо.
2: Хорошо.
1: Хорошо.
2: Деревья были бабушкины. Скажи, пожалуйста, сколько вы наторговали?
5: Ну, где-то 3000 за неделю, потом мы забыли про это и просто гуляли.
2: А скажи, пожалуйста, из этих 3000, я просто волнуюсь за бабушку, бабушке что-нибудь отдали из 3000 или забрали?
5: Нет, ничего.
2: Ничего.
6: Ну что ж, ну, можно только порадоваться тому, как бабушка щедра в отношении внуков.
2: Смотрите.
6: Ничего ей не надо.
2: Да, Федь, самое важное – понимать, что яблоки кто-то вырастил, кто-то посадил это дерево, и было бы по-честному, мне кажется, хотя бы бабушку обнять. И можно это сделать даже сейчас.
1: Да, надо все-таки уточнить, а бабушка Федина?
5: Да.
1: А, все. Тогда просто спасибо ей сказать в любом случае. Я думаю, бабушка рада была, что яблоки не гниют на... Угу. На земле и
6: нет, но с
1: пошли
6: другой стороны,
1: на пользу.
6: Денис Сергеевич, ну в какие-то года очень яблочные бывают, что очень много яблок у людей, очень много, их некуда девать.
1: Это называется эффект кабачка, когда тебе предлагают пакет с яблоками, а ты в ответ два отдаешь.
6: Да, и иногда нужны услуги вот таких вот молодых людей, как Федя, чтобы они пришли и помогли все эти яблоки собрать и куда-то их деть, желательно удачно реализовать. Это тоже может быть, ну, полезно с точки зрения воспитания финансовой грамотности. Тоже может быть подработка хорошая.
2: Федь, может быть, у тебя есть какой-то вопрос, который ты можешь задать? Может быть, тебе что-то?
5: Конечно, я бы этим летом хотела с друзьями продавать веники. Как думаете, я бы смог накопить за лето на компьютер, продавая веники?
1: А веники какие?
5: А?
1: Веники какие? Банные или для уборки?
5: Банные.
6: А откуда их будем брать?
5: Ну, я с папой в прицепе принесу ветки, и будем с друзьями делать веники и на рынке продавать.
2: Мне кажется, это отличный проект. Надо сначала понять, где вообще, в принципе, продаются веники для бани, сколько они стоят, кто их приобретает. Если, например, вы живете в какой-то сельской местности, и там распространены личные бани, то, может быть, обойти тех владельцев, которые парятся в этих банях, и спросить, нужны ли им веники, и провести такой первый маркетинговый анализ.
1: Ну, теоретически, да, просто вопрос, что это трудоемко, потому что будет стоять задача как-то, чтобы, ну, заставить людей покупать у вас веники, потому что на рынок веников он существует. И на нем много...
6: Там много веников.
1: Много веников, действительно, их делают. Но, с другой стороны, веник — это расходный материал, а в целом одноразовый, поэтому он всегда, спрос есть на него. Давайте продолжим через полторы минуты.
0: Маяк. Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
7: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев. Рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
8: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
9: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
10: 31 декабря 1928 года. У меня в ящике долго валялся 5-копеечный циркуль, совершенно новый. Раз я попробовал его иголкой стронуть застрявший в винтовке патрон, сломал иголку и циркуль забросил. Случилось однажды, пришла мне в голову мысль вычертить совершенно особенную мишенку для пристрелки винтовки. Необходимо было сделать правильный 3-дюймовый кружок на бумаге. Я вспомнил о циркуле, взял обыкновенную иголку и примотал ее ниткой к ножке очень крепко и вылечил сломанный циркуль. Кружок вышел отличный. Что же вы скажете? Этот леченый циркуль, цена которому и в новом-то виде всего 5 копеек, теперь занимает почетное место среди охраняемых мной вещей и вообще очень мне симпатичен. Есть у меня одно старое кресло, еле дышит, а служит, еще клеенка на столе не расштопанная, любимые очки, тоже вылеченные мной домашним способом. Вглядитесь в собственную жизнь, и вы увидите, что весь уют ее и счастье обеспечивается старыми слугами.
0: Михаил Пришвин. Деньги с головой.
1: Так, товарищ, ну веники в целом хорошая идея. Но, говорю, опять же, это не быстро. То есть это, в это надо играть, либо найти действительно, что вот кто-то, кто будет у вас их активно скупать, там, условно, по, я не знаю, по 100 в неделю. Но вы еще учитываете, что вы устанете их вязать. А еще надо учитывать, когда будете считать бизнес-модель, что папе-то тоже надо за его работу, за то, что он привезет вам этих веников из леса, тоже надо денег отдать.
6: Ну, как минимум на бензин.
1: Ну, как минимум, да. То есть просто, чтобы вы понимали, что так все сложно.
2: А я хочу сказать, что мне очень нравится Федя из Санкт-Петербурга, потому что его предпринимательская мысль не останавливается.
1: Нет, я тут, я поддерживаю, я просто чуть-чуть так это, соломку подстелить, веники подстелить, чтобы падать было не так больно.
2: И мальчик сказал, что ему 12 лет, и в этот момент я хочу родителей немножечко привлечь. Все-таки мы должны объяснять, что иногда веники продавать нужно еще на законных основаниях. То есть, с одной стороны, опыт детей в продаже чего бы то ни было, там, яблок или веников, ну, юридически это домохозяйство, которое имеет право продавать свои излишки, то есть тут вроде как не может быть каких-то проблем, но тем не менее мы уже потихонечку входим в то, что мы должны платить налоги и каким-то образом легализовать деятельность. И тут уже возникает финансовая грамотность, поэтому мы Феде дарим классный подарок, который называется «6 минут первый финансовый блокнот ребенка». Аня Деньгина, тоже прекрасный человек на рынке Финграма, сделала такой классный блокнот. И
1: красивый.
2: Вот он, очень красивый, он уезжает у нас в Санкт-Петербург.
1: Да, Федь, спасибо большое, товарищи. Ну, если вдруг кто-то прорвется, то мы успеем поговорить. Не стесняйтесь, 495-728-7171. Но у нас время есть, которое стремительно...
2: Но давайте, раз у нас время заканчивается, поговорим еще про то, что первый опыт работы и первый опыт предпринимательства, ну, может оказаться успешным, но достаточно редко такое бывает. И, собственно, основная задача этого опыта, бесценного опыта, еще и понять те ошибки, которые были сделаны, и провести какой-то анализ. Поэтому очень нужны взрослые, вот вдруг кто-то из взрослых успеет до нас дозвониться, задать какой-то вопрос, и призываем товарищи родители, дорогие товарищи родители, сопроводите, пожалуйста, ребят на этом очень важном пути летних работ, летних предпринимательских проектов, потому что опыт и саморефлексия того, что с ними случилось, это хороший фундамент будущей финансово успешной жизни.
1: Да. Егор Андреевич, а вы как?
6: А я что?
1: Карманные деньги зарабатывали в детстве?
6: Я листовки раздавал.
1: Кому?
6: Ну, прохожим у метро.
1: Прохожих на виду?
6: Да, стоял. Прохожих на виду, все верно. Рекламировал через какие-то агентства рекламные, да, занимался распространением вот подобного рода.
1: Ну, на свежем воздухе время.
6: Да, нет, это было неплохо. И с точки зрения денег тоже было достаточно неплохо. Так что я вот, видите, пошел более легким путем. Я не придумывал собственную какое-то дело, свое дело. Да, просто обратился в рекламное агентство, которое работало с подростками, и получил свою первую работу.
1: А я, у меня получается, я прям помню, вот этот где-то 11 лет мне было, у меня две подработки было. Первая по факту была разнорабочим при отце. Ну, вот по-настоящему, да. То есть я прям там таскал мешки, размешивал цемент, то есть не на домашнем приусадебном участке, а папа занимался тогда, клал плитку, вот, то есть он востребованным был достаточно мастером, и я ему ездил помогать, он мне за это платил, у нас была четкие договоренности, ставка за час, прочее, а второе, это когда я уже к бабушке попал, я стал неожиданно для себя, я теперь знаю, что я стал экоактивистом, как теперь я знаю. Я выпылесосил окрестности деревни, я собрал 3 или 4 мешка стеклотары, отмыл ее все, подготовил к сдаче, и мы привезли это в Москву, сдали, и у меня как раз суммарно денег хватило, чтобы купить себе первый кассетный плеер.
6: Ну, это большая
2: победа.
6: Мне
2: кажется, это вот сейчас прозвучала крутая идея, потому что можно собирать бутылки, и важно это делать в перчатках, чтобы не повредить руки, но тем не менее...
1: А я что-то пунктов стеклотары особо не вижу. Вот таких, как были раньше.
2: Ну, есть такие автоматы, которые сжимаешь банку железную, туда кидаешь и...
1: Вот я помню, что когда мне было 11, в середине 90-х, там действительно вот эти 4 мешка бутылок, собранных за лето, это была серьезная сумма. Ну, вот по тем меркам. То есть, условно, это была половина аудиоплеера. Сейчас, мне кажется, если сдать 4 мешка бутылок наполовину... Ну, причем там был хороший аудиоплеер, то есть он до сих пор где-то живой лежит в архивах, так скажем.
2: Смотрите, вот. Время истекает, давайте быстро от каждого из нас 3 идеи летней подработки для ребят 12-15 лет. 3, тут, конечно.
1: Счета одной нету.
2: Ну, давайте я начну. Мне кажется, что можно работать человеком, который готовит детей к школе. Шестилеток, рассказывать им, что такое школа, и точно найдется шестилетка, которая есть рядом с вами в обозримом таком вот поле. Можно работать озеленителем. Это как раз тот вид работ, в которые берут детей. Ну и собак возьмем выгуливать.
6: Угу, собак.
2: Да.
1: А я порекомендую, кстати, еще, особенно кто постарше, по-моему, там можно даже что-то вроде стройотрядов, вроде студенческой истории, но, по-моему, они даже со школьниками начинали работать, посмотреть, что стройотряды предлагают, потому что движение известное и зарекомендовавшее себя, ну, по-моему, можно и даже в общепит с определенного возраста идти. С 14,
2: можно.
1: По-моему.
2: Согласие родителей.
1: Согласие родителей, да, там на неполный рабочий день, но это тоже хороший опыт. А Егор Андреевич, это листовки, да?
6: Ну, я рекомендую, это хорошее дело.
1: Спасибо большое, товарищи. Все, что остается нам сказать. Во-первых, поблагодарить Татьяну Загривну за то, что пришла к нам в гости. Успеть сказать, в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».

0: Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Удар наносился баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, ударными беспилотниками. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. Как подчеркнули в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Помимо этого, нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом боеприпасов и горючего, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в восточной части Черного моря украинский безэкипажный катер. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 320 БПЛА противника. Войска группировок «Север» и «Южная» улучшили положение в зоне СВО. Группировка «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, а группировка войск «Восток» продвигается вглубь обороны армии Украины. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1065 военных. Иностранные журналисты прибыли на место атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске и приступили к его осмотру. На месте удара также находится уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее данным, при атаке пострадали более 60 детей. Лантратова добавила, что ВСУ ждали, когда дети начнут выбегать из общежития для нанесения удара. Она подчеркнула, что атака на учебное заведение была целенаправленной. Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии. По ее словам, это репортеры из 19 зарубежных стран. Токио своим журналистам запретил участие в поездке. BBC официально отказались, а сотрудники CNN оказались в отпуске. Отмена Великобритании санкций на покупку топлива из российской нефти – это прагматизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Когда подобные ситуации касаются межчеловеческих отношений, это называется цинизмом, когда межгосударственных – прагматизмом, отметил представитель Кремля. Напомню, 19 мая Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Это следует из лицензии, опубликованной британским Министерством финансов. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствует решение Европейского гимнастического союза по россиянам. Об этом он сам заявил ТАСС. Ранее исполком союза снял санкции с россиян и белорусов. Это решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения, сказал Дегтярев. Напомню, в марте 2022 года российских и белорусских гимнастов отстранили от выступления на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позже Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. О купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно забыть из-за неблагоприятного прогноза погоды. В лучшем случае открытие купального сезона произойдет ближе к середине июня. При этом июнь, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата.
1: по старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7. Ну а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночные часы 12-14, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 48%, осадков в городе пока не наблюдается.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.
2: Хорошо, что у нас подобный вопрос только в заставке. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ужеников. Давайте-ка в ближайший час поговорим о литературе, причем литературе современной. Совсем недавно, хотя я не знаю, что такое недавно, вчера или несколько месяцев назад, все для меня это уже недавно, вышла книга в издательстве «Калибри» Михаила Мишина под названием «С чем себя и поздравляю». Для меня большая честь в эфире радиостанции «Маяк» представить писателя и драматурга Михаила Анатольевича Мишина. Михаил Анатольевич, здравствуйте, спасибо за то, что приняли наше приглашение.
3: Здравствуйте, Игорь, да, здравствуйте, только книжка называется «С кем себя и поздравляю».
2: Вот. С кем, конечно, вы знаете, в одном из своих интервью, когда вас представляли, вашу первую книгу-сборник представили «Шел по городу троллейбус». И вы очень деликатно поправили, что все-таки шел по улице троллейбус. Приношу свои глубочайшие извинения. Вы знаете, это не очень хороший тон говорить о книге, которую не читал. Я говорю честно, я не успел ее прочесть, прочитал только некоторые опубликованные отрывки, но я вам даю обещание, если вам это важно. То есть я ее прочитаю с большим удовольствием.
3: Ну, откуда вы знаете? Вы сначала прочитайте, может, вы...
2: Подождите, я же отрывки читал, меня же зацепило, Вот. Отрывки были дозированные, вот.
3: Ну, договорились.
2: На этом договоримся. Скажите, пожалуйста, Михаил Анатольевич, вопрос, ну, скорее к книгоизданию, а не к писателю. А вот идея книги воспоминаний, вообще, ее можно назвать книгой воспоминаний?
3: Ну, в каком-то смысле, безусловно, я же вспоминаю людей. Но дело в том, что, ну, так, если всерьез, ну, жизнь — это же просто цепь событий.
2: Ну да.
3: А для меня важные события — это люди, которые мне встречались вот на протяжении моей жизни, которые, я там пишу про это, что каждая встреча с человеком, она как-то на тебя влияет, и поэтому... Ты можешь не сознавать, не признавать этого, но вот тобой тебя во многом делают другие. Поэтому вот люди, с которыми я встречался, они меня как-то тоже формировали, меня что-то такое делали. И поскольку на протяжении довольно большого времени я с одними дружил плотно и там долго, с другими как-то встречался, пересекался по работе, мимолетно. Одни известные эти люди всей стране, другие дороги для меня, и которые тоже были очень важны. Вот я их поздравлял по разным поводам, приветствовал. У них были дни рождения, премьеры, юбилеи и так далее, и так далее. И как-то это вот набралось какой-то массив текстов. И вот пришла идея сделать такую книжку. Я сразу должен, конечно же, поблагодарить издательство и в лице руководителя «Калибри» Ольги Ро и там выпускающего редактора Тани Маслову, и Нади Данильченко, дизайнера, и, конечно, редактора книжки Юду Ларину, потому что ее вклад очень большой в создание этой книжки. А редактор — это вообще, значит, работа такая серьезная, потому что это редкая профессия, когда ты должен любить чужой труд. Вот он полюбить и помогать.
2: Слушайте, а, ну, с вами трудно работать редактору? Как вы думаете? Я понимаю, вы не любите о себе говорить, но все.
3: Это ж не меня надо спрашивать.
2: Ну, ну тоже верно.
3: Ну, ругались. Ну, тут же вопрос, что из этого получается.
2: Ну,
3: да. У меня в жизни довольно много было разных редакторов с разными книжками, и только два из них, ну, может быть, три, вот отвечали тому, о чем я говорю, потому что он должен...

0: любить твою работу, не столько тебя. А у него же свои представления о прекрасном и о том, как надо. Вот он должен немножко подавлять. И понимай, как надо тебе. Ну, это немножко я долго рассказываю. Так вот,
1: нет, да, недолго. Это как раз безумно интересно. Нет, это недолго.
0: Ну, хорошо. Ну, в общем, короче говоря, вот пришла, значит, такая мысль собрать какую-то, такой сборничек. И поскольку эти люди действительно являлись, каждый из них для меня был важным, и я считаю себя везучим, то вот я себя с ними как бы и поздравил. И это, ну, там каждому из них немножечко посвящено текстом.
1: Вот, посвящено, это я сейчас за это слово, я за это слово уцеплюсь, вы практически, но чуть позже, вы практически ответили на мой вопрос. Но,
0: вы знаете, чуть-чуть, да. Если можно громче, чтобы я услышал не очень, чуть-чуть погромче, пожалуйста.
1: Главное, чтобы слышали слушатели, шутка.
0: Да, шутка. Ну, нет, я вас должен, да, хорошо.
1: Спасибо. Михаил Анатольевич, так все-таки, вот идея книги ваша или издательство предложило? Ну, это, мне это интересно.
0: Нет.
1: Просто.
0: Нет, это идея моя, и вот я уже говорил о Юлии Лариной, мы ее обсуждали, и, в общем, вот как-то она у меня, я хочу почему сказать больше даже о Юле в данном случае, потому что она очень организованный человек, во мне бы эта идея блуждала еще долго, я так думала, может быть, не надо, но как-то вот с ее энергией вот получилась эта книжка. Так что спасибо ей. Нет, это не издательство, это мы пришли, они, за что я им благодарен, как-то ухватились и издали. Вот до чего дошло.
1: Ну, а мы как читатели будем благодарить и авторы, и издательство, и людей, о которых вы говорили с благодарностью. Михаил Анатольевич, слушайте, ну вот вопрос-то, я вас никак, то есть я вас слушаю и читаю, мягко говоря, не первый день. Вот. Это что, подведение итогов, не дай бог?
0: Да, ну, понимаете как, ну, вообще итоги — это поминки, но...
1: Ну, вот я поэтому и спрашиваю, что не дай бог.
0: Нет, ну, просто жалко, вроде бы что-то там живое есть, собралось, и нет, не... В каком-то смысле, ну, какие-то, ну, вы хотели слово «мемуары», ну, наверное...
1: Нет, не хотел «мемуары», потому что слово «мемуар», оно очень грустное.
0: Ну, почему? Если вы вспоминаете что-нибудь хорошее, что тут грустного? Нет, вот я решил просто собрать, я уж повторюсь, просто тут нового ничего не скажешь. Надо собрать людей, которые мне были интересны, которым, возможно, был интересен я, тем более, что там в книжке есть какие-то еще обратные там послания кое от кого.
1: Мой адрес. Да. Я забыл об этом сказать, кстати. Это важно.
0: Да,
1: это...
0: мне было приятно, потому что, с одной стороны, это как бы льстит моему самолюбию, а с другой стороны, ну, как-то вот высвечивают доброту авторов этих посланий. Так что, в общем, читайте книжку, а потом будем разговаривать более подробно.
1: Значит, дорогие друзья, вообще-то я изучил вопрос. Книжка продается, извините за пиар-текст, я не могу не сказать, я хороших книг готов всегда говорить, продается на всех интернет-площадках. И, разумеется, кто хочет живьем, пожалуйста, в магазин, идите, щупайте, в любой крупный сетевой магазин вашего города.
0: Сразу после передачи немедленно бегу все сейчас же, чтобы побежали и купили.
1: Как-то раз молодой Михаил Мишин пошел в магазин и смотрел, как продается его первая книга. Шел по улице троллейбус. Оказалось, что не продается, потому что из-за названия ее поместили в раздел «Все, что связано с ГАИ и с дорожными делами». Был же такой. По-моему, смешно.
0: Ну, во всяком случае, ну, тогда я был очень расстроен, потому что, ну, первая книжка, значит, весь волнение, я побежал по магазинам, лежит, и я думаю, что-то, ну, а тогда, в общем, как-то было время, когда все расхватывали, ну, как-то обидно. Потом смотрю, где она лежит, а там, где правила дорожного движения, значит, что-то такое, вот, учебники какие-то автомобильные, в половине магазина, по ней положили ее вот в этот раздел. Это было так забавно. Ну, потом переложили, и книжка разлетелась быстро, надо сказать. Ну, в те времена вообще все разлеталось. Первая книжка,
1: представляете? Подождите. Вы себя не принижаете, потому что можно сказать...
0: Я принижаю.
1: А я объясню сейчас. Я сейчас все объясню. В то время действительно все быстро разлеталось. По подсчетам, я не знаю, правда это или нет, за что купил, зато продал. Тираж книжки «Шел по улице троллейбус» был 65 тысяч экземпляров.
0: Правильно.
1: Без допечаток. Вот. Вообще, для современности это чудовищно большой тираж.
0: Я вам больше скажу. А вторая книжка, которая ушла там же в Ленинграде через 2, что ли, года, там был тираж 135 тысяч.
1: Ну, это все сказки, сейчас в это никто не верит. Так оно было.
0: Ну да, да. Ну вот смотрите, а значит, там где-то у меня сохранилась где-то вырезка. Был такой, я не знаю, есть оно сейчас у меня, такое книжное обозрение. Ну, они там о книге, выходящих книг. Так там оказалось, что заявок на нее было что-то 750 тысяч.
1: Сколько? Поэтому, ну, 750?
0: 750.
1: Обалдеть.
0: Тысяч.
1: Обалдеть.
0: Ну вот, а потом, когда, значит, прошли годы, десятилетия, и жизнь, значит, как бы что-то такое за это время сделано, вот 2000 тираж. Ну как, продается. Ну хорошо, ради бога. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Конечно, хотелось бы, чтобы ее купили. Просто, мне кажется, там... Я про эту именно книжку, про последнюю.
1: Ну, конечно, я разумею. Мы понимаем.
0: Там люди-то хорошие. Там есть, начиная от там, ну, Ширвин, Райкин, Ниелова, ну, перечислю просто, Семен Альцев, из тех, кого публика знает, потому что есть менее известные люди. Но они,
1: Казаков, Михаил Михайлович, там Михаил прекрасный Казаков, пассаж. Да,
0: ну да, и так далее. Да. То есть, ну, какие-то маленькие такие... странички, кусочки небольшие, такие посвящены им. Вот. Вы говорили про первую книжку. Ну, потом, да.
1: Первую книжку мы сейчас вспомнили, просто я ее вспоминаю. Она у меня есть просто. Ну, понимаете, вот сколько лет прошло, она у меня есть. Но мы сейчас... давайте еще сосредоточимся, так сказать, на вашей последней книжке. Я, поскольку не десантник, я не боюсь слова «последняя». Вот. Я надеюсь, вы тоже. Вот смотрите.
0: Да, нет, я не боюсь.
1: Ну, отлично. Вот смотрите. Наверное, мы же с вами прекрасно понимаем, понимаем, что основной читатель — это люди, которые помнят эти фамилии. А возраст этих читателей, в общем-то, не совпадает с основной читательской массой. Сейчас молодежь читает очень много. У нас, судя по данным издательства, книги для молодежи продаются чудовищно большими тиражами, ну, в смысле, совокупными. А эту книгу будут читать люди, ну, скажем так, уже более-менее или зрелого возраста. Вы же это понимаете?
0: Да. Понимаете, конечно.
1: Да? Вот для них, для них и писали.
0: Не для них, и это писалось вообще все для них, можно сказать, эти тексты сложены, собраны.
1: Ага, ага, ага.
0: Да? Но послушайте, ну они же мы, люди.
1: Мы.
0: Да, как скажем, условно и осторожно, скажем.
1: Да.
0: Старшего поколения.
1: Да.
0: Что же, они не люди, что ли? Ну так мы тоже еще люди, я думаю, еще. Вот, хотя там есть и какие-то более молодые фигуранты, так сказать, в этой книжке. Ну и что-то, и что из этого следует?
1: Ничего не следует.
0: Значит, люди, которые ее купят, да, ну, они будут старше, ну, хорошо. Значит, когда я придумал что-нибудь для молодежи, если...
1: Да нет, я об этом, слушайте. Когда писатель начинает придумывать что-нибудь для молодежи или что-нибудь для домохозяек, он перестает быть писателем. Ну, это же...
0: Ну, слушайте, человек пишет о том, что знает, что умеет и что ему интересно. Я так надеюсь.
1: Да, конечно.
0: Говоря о себе.
1: Если это
0: писатель. А дальше, найдет она своего читателя, как говорят пушлики, найдет она своего читателя. Хорошо, не найдет, но что делать? Судьба такая. Ну, давай что-нибудь повеселее, а то сейчас никто не пойдет после нашей передачи покупать ее прям вообще.
1: Дорогие друзья, не покупайте, мне больше достанется и моим друзьям. Вот так, извините.
0: Молодежь уже после вашей передачи, молодежь вообще сейчас побежит прочь от вас и от меня.
1: А я вам скажу честно и откровенно. Вы знаете, молодежь меня слушает, ну, скажем так, не часто, так что я здесь сильно не переживаю. Меня даже мои дети...
0: Вообще это такие условные вещи. Молодежь, Ну, все разные люди, понимаете? Ну, да. Можно, конечно, титулки там. Ну, один, одна молодежь читает, а другая не читает. Одни люди, которые постарше, умные, а другие дураки. Ну, и что тебе с этим делать? Это же не только от возраста зависит.
1: Слушайте, меняется процент, неважно, дураков или умных, талантливых, или меняется процент вот за 40 лет?
0: Не думаю, что процент умных сильно возрос за то время, что я существую на свете, не наблюдаю, не думаю.
1: И можно продолжить, что не упал, или лучше не стоит без серьезных исследований?
0: Нет, я не готов, потому что вообще я не судья.
1: Ну да.
0: Потому что, ну, для кого-то мы с вами умные, а для кого-то нет.
1: Ну конечно, конечно.
0: Ум вообще такая категория, как ее определишь? Ну как? Понимаете, трудно же объяснить там. Ну вот ты дурак, как ты это объяснишь? Вот ты, значит, понимаешь, Коля, ты дурак, но он же...
1: Ну и все, да, ты дурак, и все. Значит, и ты дурак.
0: Но он не поверит.
1: Он не поверит, да. Слушайте, да. я вам обещал задать вопрос, когда мы вчера... Дорогие друзья, мы вчера чуть-чуть, буквально там 7 минут побеседовали с Михаилом Анатольевичем. Обещал задать вопрос. Вот это вот надуманное еще с времен Древней Греции проблема отцов и детей. Вот она существует или все-таки это вот надумано сначала кем-то, сначала тем, кто писал там, не знаю, там на пирамидах там царапал, а потом уже журналисты.
0: Она не просто существует, мы в этом живем. Просто, ну, конечно, потому что поколения меняются, и меняются чем дальше, тем быстрее условия жизни, в которых живут разные поколения. Скажем, между там мною и моими родителями разрыв, ну, так сказать, уклада жизни был гораздо меньше, чем между мной и моей дочерью, скажем, да, потому что при мне, ну, я говорю даже только о технологической стороне дела,
1: которая
0: влияет, понимаете, ну как, у меня в моей юности, значит, из гаджетов была телефонная будка одна на весь район с оторванной трубкой телефонной, вот, а если бы, может быть, мы с вами родились, когда уже были все вот эти гаджеты, это, мы бы не кричали, боже мой, как мало читает молодежь. Может, мы вообще не читали бы с вами ничего.
1: Может.
0: Поэтому, конечно, меняется. А это очень формирует и влияет на людей. Конечно, поколения очень разные. Ну да, да. Есть проблема. Больше того, с какого-то момента ты начинаешь понимать, что вот ты сначала был главным в своем времени, а потом выясняется, что, оказывается, ты уже просто так находишься во времени, где главные — это уже следующее поколение.
1: Давайте на этом месте мы прервемся, с вашего позволения, и продолжим после новостей спорта.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, в воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Об этом заявил Владимир Путин, лично поздравляя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезаименитства. Глава государства добавил, что сегодня нужен опыт выстраивания межконфессиональных отношений внутри страны.
2: Хочу поздравить вас тезаименитства с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный, ваше святейшество. И сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас, для России, очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
3: Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович, и за эти слова, и за ваше руководство, и особенно в той части, которая касается отношения к церковной жизни, вообще к религиозной жизни нашего народа. Вы человек с таким чувствительным отношением к религиозному фактору, а религиозный фактор является одним из самых сильных. Вот когда у людей не хватает уже каких-то идеологических аргументов, если взять всю историю, то для борьбы с противником, для консолидации общества всегда работал вот этот фактор. И сегодня, по милости Божией, Россия не теряет своих религиозных убеждений, своей веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизационного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны.
2: Поздравляю вас.
3: Спасибо вам большое.
0: В России сегодня отмечается ежегодный праздник – День славянской письменности и культуры. Он посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей, создателей первой азбуки и переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжалы», крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА целей, объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки, украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Там добавили, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Ранее в российском Минобороны заявили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины. Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Иностранные журналисты прибыли на место атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске, приступили к его осмотру. На место удара также приехала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее данным, при атаке пострадали более 60 детей. Омбудсмен добавила, что военные объекты в районе атакованного ВСУ колледжа в Старобельске отсутствуют. Прибывшие иностранные журналисты смогут в этом убедиться. По словам Лантратовой, ВСУ ждали, когда дети начнут выбегать из общежития для нанесения дальнейших ударов. Она подчеркнула, что атака на учебное заведение была целенаправленной. Напомню, ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей, погиб 21 человек. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии. Это репортеры из 19 зарубежных стран. Токио своим репортерам запретил участие в поездке. BBC официально отказалась. А сотрудники CNN оказались в отпуске, отметила дипломат. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы до 14, в дневные до 20, тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 52%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Рулевой московского «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России по футболу. По результатам голосования болельщиков он набрал 57% голосов. Второе место у Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», он получил 34%. Суперфинал Кубка страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком» состоится сегодня в Лужниках. И прямую трансляцию этого противостояния начнем на «Маяке» в 17 часов по московскому времени. Не пропустите. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба покинет тольяттинский клуб, об этом заявил агент футболиста. Владелец «Акрона» Павел Морозов, в свою очередь, отметил большой вклад форварда в развитие клуба, но подчеркнул, что после сохранения места в премьер-лиге команда нуждается в новых героях. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения по участию россиян на турнирах под своей эгидой. Решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал снятие санкций с наших гимнастов шагом к восстановлению единого спортивного пространства. Под флагом и с гимном россияне выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в августе и на первенстве континента по художественной гимнастике в Болгарии с 27 по 31 мая. Около 4000 участников собрала сегодня велогонка «Садовое кольцо», которая прошла в Москве. Участники проехали от 1 до 7 кругов. Это от 16 до 109 километров, в зависимости от выбранной дистанции. Также участники были разделены на кластеры по количеству кругов, полу и возрасту. В каждой категории определялись победители и призеры, а памятные медали получили все. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, в общем-то, немного времени прошло, как в книжных магазинах, живых, физических и на онлайн-площадках, а скоро появится и на ваших книжных полках, вышла книга Михаила Мишина «С кем себя и поздравляю». Сегодня писатель, драматург Михаил Мишин в гостях у радиостанции «Маяк», за что, Михаил Анатольевич, вам огромное спасибо. А можно я вас процитирую?
2: Ну, давайте.
1: Ну, хотя, с другой стороны, если бы вы сказали нет, а я бы стал выпрашивать, да можно, да пожалуйста, да.
2: Там... Ну, а что мне? Ну, давайте я сам себя буду цитировать.
1: Давайте. Здесь дело все в том, что это цитата из вас, из вашего рассказа, вот, она стала у меня такой, крылатой, если... Я ее часто повторяю. Причем повторяю, с 70-х годов. И каждый раз нахожу в ней что-то новое. Сначала я просто ржал, когда был юнош, ее прочитал. Вот. Сейчас я преисполнен мизантропизма, когда ее читаю. Вокруг стояли люди, добрые, внимательные, сердечные. Но трезветь не стоило. Во всяком случае, до кольца. Это легендарная фраза, которая заканчивается как раз рассказ.
2: Ну, мне кажется, это совершенно никакая фраза без контекста. Ну, как?
1: Ну, нет. Вы знаете, вот когда, знаю, когда с контекстом, ты начинаешь смеяться, а задумываться начинаешь... Ну, это мое мнение, я прошу прощения, вы автор.
2: Игорь, вы имеете право на любое.
1: Ну, я живу в свободной стране, конечно, имею право.
2: Но это не обсуждается даже, конечно.
1: Абсолютно. Михаил Анатольевич, нет, у меня вопрос-то вот какой. Скажите, пожалуйста, а вам присущ, как вам кажется, присуща некая доля мизантропизма? Или все-таки вы всех любите?
2: То есть вы хотите сказать, насколько я не люблю людей?
1: Ой, ну это чересчур. Я все-таки продезинфицирую.
2: Слушайте, Игорь, ну как ответить на этот вопрос? Ну давайте я его вам адресую, переадресую.
1: Так что, я же сказал с самого начала.
2: Давайте так, чтобы сократить это, да, во мне присутствует некоторая доля мизантропизма. Ну давайте так.
1: Вот, поэтому сразу второй вопрос. Вот. Да. Она, эта доля, она... нельзя спрашивать в нас. Давайте я про вас спрошу, а вы ответьте, соврите или честно, но убедительно. Она растет, с возрастом, жизненным опытом, доля мизантропизма или нет?
2: Слушайте, давайте чуть-чуть передвинем на другие рельсы.
1: Потому что,
2: видимо, речь идет о какой-то моей нелюбви к чему-либо, так что...
1: Нет, конкретно не надо.
2: Игорь, уточните вопрос, правда.
1: Хорошо.
2: Я пойму, о чем
1: хорошо,
2: речь.
1: Хорошо. Михаил Анатольевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, основываясь на своем жизненном опыте, на жизненном опыте близких людей, людей, которых вы хорошо знаете, знаете их жизненный путь, скептическое отношение к жизни, скептическое отношение к людям, доходящее до известной доли мизантропизма, увеличивается? Или вот как человек его получил с рождения, таким оно и остается?
2: Ну, это уже хотя бы понятно. Значит, растет ли скепсис по мере продвижения, да? Ну, я думаю, что это зависит, конечно, от характера во многом, потому что есть люди, которые изначально, и я очень завидую таким людям, они просто позитивны по своему устройству. А поскольку ты сталкиваешься с жизнью, и чем дальше ты больше там сталкиваешься с какими-то сложностями, трудностями и так далее, то одни люди этот позитивный свой, градус теряют, снижают, а другие остаются непоколебимо оптимистическими людьми. Значит, мы вчера с вами говорили в этой связи, спрашивали что-то такое по поводу сатиры, потому что это примыкает немножко к этой теме, да?
1: Заметьте, я ни разу это слово не употребил.
2: Это я сказал. Да, вы обещали, но я сам просто на это вышел. Но поскольку все-таки речь идет о профессии, да, то, конечно, и те люди, которые так немножко занимаются тем, чем занимаюсь я, которых почему-то называли то ли сатириками, то ли юмористами, я уж не знаю. Вот разница, я к чему это веду? Разницу, значит, позитивного отношения обычно это такой замечательный юмор, потому что меня вот сейчас спрашивают разницу, значит, сатира, юмор. Я не очень люблю теоретические рассуждения, но в принципе, если ваш смех, как говорится, направлен на то, чтобы найти здравый, вернее, сатира вообще это поиск здравого смысла, ни больше, ни меньше. И когда вы находите разрыв между тем, что, как вам кажется, должно было бы быть, и тем, что вы видите вокруг, ну, тогда, если вам удается с помощью смеха этот разрыв как-то высветить, тогда получается то, что называется сатира. Это смех, который направлен на то, чтобы какие-то проблемы, искривления жизни, значит, как-то попытаться преодолеть. Смех, который вам помогает приспособиться к этим сложностям, да, вам, ну, увидели, что сложные трудности, но обратили в шутку, вроде житлее все. Это такое защитное свойство организма, такой вот смех юмористический. Так вот, я возвращаюсь к вашему вопросу, думаю, что у многих людей это врожденное, сохранить вот такой позитивный, добрый, счастливый настрой. У некоторых это не получается, они впадают в скепсис, в уныние, часто в тоску. Если говорить обо мне, как вы спросили, да?
1: Конечно, я же о вас спросил, да. Получается.
2: Со мной случается и то, и другое. И то, и другое. Вообще, кто-то очень хорошо заметил, не помню, ежелец, что ли. Трудно не стать пессимистом, если ты оптимист.
1: Ежелец, это его, да.
2: Да, ну, кажется, он, да. Вот, поэтому, да, наверное, так.
1: Перейдем к конкретике. Скажите, пожалуйста, а вы Квин действительно любите? Или это как? Вообще, перевод, перевод великолепный был. Дорогие друзья, речь идет о мюзикле «We Will Rock You». Перевод прекрасно сделал Михаил Мишин.
2: Ну, это такая была... Рассказать об этом немножко, да?
1: Да, конечно.
2: Ну, это была такая неожиданная моя биография, история. Ко мне обратились, не помню, сколько лет прошло, лет 20, в начале 2000-х. Совершенно неожиданный какой-то... С неожиданным предложением. Вот существует такой, значит, мюзикл на музыку замечательной группы Queen, который называется «We Will Rock You». И вот он идет по всему.
1: Он везде, везде прошел и продолжает идти, это так, да.
2: Ну, к тому моменту, да, он там в нескольких странах уже шел. И вот мы хотим сделать русскую версию. Я говорю, все это очень мило, но какое я к этому отношение это имею? Вот почему-то они ко мне. Нет, ну вы посмотрите, пожалуйста. Они дали мне, значит, пленку, видеозапись, по-моему, австралийского клона этого мюзикла. Зал забит людьми, значит, прекрасная музыка. И там что-то, какая-то коллизия, какая-то борьба рок-музыки с попсой. И что-то они там... Значит, и зал страшно реагирует, и на каждое два слова там, значит, взрыв смеха, потому что со сцены идут названия каких-то групп, о которых я понятия не имею, думаю, что большинство, значит, русскоязычной аудитории тоже. И я отказался. Ну, потом они обратились еще раз, я опять отказался. Ну, в третий раз там, значит, уже как-то, ну, во-первых, денег больших пообещали. Во-вторых, знаете, ну, это даже во-вторых, как ни странно, хотя деньги нужны были, но...
1: Нет, вы знаете, странно то, что автор об этом говорит. У нас не принято. Огромное вам за это спасибо, потому что мы все это знаем, что так это и происходит. Ну, то есть...
2: Нет, ну, дело в том, что нет. Ну, тут уже был второй, я бы отказался, если бы...
1: Нет, вы сказали, это второе было, да, второе.
2: Да-да-да, нет, я говорю, вдруг я почувствовал, да, что можно попробовать, но вызов такой уж был больше.
1: Ну,
2: тем
1: да.
2: Более, что... Музыка совершенно замечательная, там просто сплошные, как говорят, хиты и так далее. В общем, я что-то за это дело сел, что-то там изобретал, ну там какие-то, в общем, что-то изобрел. Не знаю, как скрутился. И мюзикл был поставлен, он шел очень коротко, очень недолго. Хотя, значит, там и приезжали, сама группа приезжала, и там, ну, не было уже живых Фредди.
1: Да, Брайан Мэй приезжал, я помню, да.
2: Брайан, мы сидели рядом на премьере, значит.
1: Я обалдеть. Сидел.
2: Да, и это самое... Ну нет, они были очень, очень, кстати, наши версии были довольны. Не столько я о себе говорю, сколько о ребятах, которые пели. Вообще для меня это был совершенно новый опыт. Я как-то познакомился со сферой этой рок-музыки, которую я вообще мало знал, конечно. И с этими ребятами чудесными. И вот они говорили, что наш там третий состав мог бы быть вполне у них там первым. Ну уж не знаю, комплиментов или нет, но тем не менее, вот что-то в этом будет. И мюзикл шел в театре эстрады, да, и довольно шел успешно. И вдруг они как-то позвонили, сказали, приезжайте на сегодня последний спектакль. Я обомлел, потому что еще, собственно, ничего не раскручивалось. Потом я обратил внимание, что как-то и реклама по городу мало, какие-то другие мюзиклы, кошки какие-то висели, еще чего-то. Что-то у них там, видимо, финансово как-то не сложилось, потому что на сцене была потрясающая по тем временам какая-то машинерия и все такое, англичане там монтировали, что все это было красиво. И кроме того, там все сделать вживую.
1: Больше слушайте, того, скажите, пожалуйста, извините, вот вы, нет, вы не, не, нет, я бы слушал это бесконечно. Вы упомянули кошки. Мне в свое время Иващенко, который переводил кошек, рассказывал, что его чуть, то есть его постоянно контролировали наследники фонда Томаса Элиота. Ну, чтобы слово в слово, чтобы не было никакой от себя. А вас контролировали или нет? При переводе.
2: Я не контролировал, потому что там не было никакой классики, но мне надо было просто сделать так, чтобы нашему зрителю было понятно, что. Потому что если вы не понимаете, то вы не можете не реагировать, не засмеяться, не заплакать, ничего. Ну а как там, когда мне пришлось что-то менять, заменять, изобретать, потому что так оставить это в том виде, но никто бы ничего не понял. Ну, короче говоря, это было все, да, и я приезжаю к этому театру, там впервые видел, какой стоит группа молодых людей с плакатами, мы не дадим вас закрыть. Ну, в общем, короче говоря, это было, вот, а,
1: нет,
2: ну, и все.
1: Нет, вообще в музыкальном мире, вот не в театральном, а в музыкальном мире России и Москвы, столь быстрое закрытие этого мюзикла было скандальным. Поверьте, скандальным и горьким. Прервемся на полторы минуты.
0: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
3: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Михаил Анатольевич, а вы позволите, я сейчас воспользуюсь своим служебным положением, задам вопрос, который вот мне лично очень интересен. Я не уверен про большинство аудитории, но я не могу не упустить такую возможность. Можно я задам?
2: Конечно. Это... Вам.
1: Вот. Скажите, пожалуйста, а вы Сильву переводили с подстрочника или, с или английский вариант брали? Мне это всегда интересно было, но я нигде не мог найти никаких
2: сведений. Какой английский вариант? О чем вы говорите?
1: А потому что Сильвы, в Америке исполнялась.
2: Ну, мало ли где она исполнялась. Никакого. То есть английского варианта нет? Не-не-не-не. Это нет. Сильва, это, значит, было сочинено здесь, и потом там были Вольпин, Маша. Это старая история. Просто она была обновлена и переделана, и еще там не было никакого перевода вообще.
1: Просто она то есть вы просто брали русский текст если не ошибаюсь, театр мюзикла, да? Театр мюзикла он назывался в Ленинграде. Как он назывался?
2: Нет, все это не так было. Значит, это кинорежиссер Ян Борис Фрид.
1: Ян Фрид, конечно, великий режиссер.
2: Да, который вот снимал музыкальные фильмы, там, и «Собака на сене», и «Был счастливый март», и масса всего еще. Обратился когда-то ко мне, значит, как вы относитесь, мы были знакомы, как вы относитесь к оперетам? Я, конечно, скривил, губы, значит, давайте пойдем со мной в театр, сказал он. Но отказать ему я не мог, и мы пошли в театр, Ленинградский театр музыкальной комедии, где шла одна из версий Сильвы под названием, по-моему, «Княгиня Чардаша», не помню. И он сказал, что да, и мы посмотрели. Значит, это была великолепная, выдающаяся музыка Кальмана, ужасающий текст. И совершенно феноменальный прием публики. И Фрид сказал, вот я хочу делать киноверсию этой оперетты, я хочу предложить вам, значит, писать сценарий. Ну, первый мой мотив был отказаться от этого немедленно, а потом вторая, значит, по молодости в голове, значит, вспыхнула, как я все это переделаю, как я из этого сделаю, что абсолютно новое, голливудское и прекрасное. И я в это дело, значит, влез. Тянулся. И действительно, что там я придумал, там, чего-то нового. И все говорили, да. Но потом потихонечку редактура стала, там, и начальники стали говорить, что, конечно, новое — это хорошо, но главное — традиция. А потом сказали, давайте, все-таки давайте как было. А, новизна будет за счет, значит, актеров, режиссеров и так далее. Но, тем не менее, там, что-то новое я все-таки придумал, там, двух новых персонажей.
1: Двух персонажей ввели, да.
2: Ну, самое смешное, потом люди писали, что я их исказил.
1: Да.
2: Да, ну вот, я написал сценарий этой самой, этой музыкальной истории, вот, и был снят фильм «Сильва», да, там, так что вот. Собственно, все и было, так что никакого там перевода не было.
1: Дорогие друзья, к сожалению, фильм этот в ближайшие годы можно посмотреть только в записи в сети. Из-за исполнителя главной роли он как-то у нас исчез с экранов. Слушайте, а «Вольный ветер» показывают еще, нет?
2: Не знаю, вообще когда-то показывали просто и то, и другое, там чуть не через день на всех каналах. Вот. А то, что, значит, они по каким-то, на мой взгляд, глупым соображениям от того, что кто-то что-то где-то не так сказал и, значит, чихнул, не показывают, это неправильно, мало ли кто где чего там. От этого, значит, ни история, ни оперетник. Ну, в общем, это как бы разговор уже не
1: о художестве. Слушайте, можно я вас отпиарю перед аудиторией, которая несколько отличается от нас с вами по возрасту, несколько моложе?
2: Отпиарьте.
1: Отпиарю с большим удовольствием. Дорогие друзья, я обращаюсь к тем, кому сейчас 30-40 лет. Немногие из вас знают, что кайф от сериала «Друзья» вы испытывали минимум на 60%, от текста. А «Друзья» — это Михаил Мишин. Хорошо отпиарил?
2: Хорошо, только надо сказать честно. Скажешь, там первые два сезона мои, а дальше уже нет.
1: Но зацепили-то как раз первый сезон. Конечно, господи.
2: Два сезона, первый. Но там тоже были разные варианты. Там, где мой, там в конце идет, кажется, титр или какой-то голос, что, значит, вот русский текст — это мой. Так что, пожалуйста, этим я тоже довольно как-то... Ну, тоже отдельная история, сейчас уже рамки передач не позволяют рассказать. Была любопытная для меня практика, потому что тоже было интересно, как это же адаптация, значит, надо тоже, чтобы было все понятно, а там много чего было сложного, потому что американские реалии, они скажут там слово, там аудитория хохочет, тем более, что фильм снимался
1: живую
2: аудиторию, они там говорят, ну, я люблю этот пример приводить, там они говорят, а вот она там прям как Джеки Коллинз, а аудитория рушится от хохота, а нам-то что делать? Это надо знать, что это так Коллинз, это стареющая, значит, была кинозвезда, которая все время появлялась с молодыми мальчиками.
1: Это не просто стареющая, это одна из величайших голливудских звезд, но для Америки. Для Америки.
2: Ну, я не знаю. Я же не могу переделать и поставить нашу известную, скажем, всем звезду, ее мальчиков. Поэтому что-то приходилось там, да, изобретать, чтобы оправдать и смех, и все прочее. Ну, технически интересная была история. Да, где-то год я этим занимался. 2 сезона моих. Так что можете смотреть.
1: Слушайте, я обещал не задавать этот вопрос, но это смешно. Ваши творческие планы. А вообще планы надо составлять какие-нибудь? Вот именно творческие.
2: Я человек. У меня с планами, ну, я такой, как сказать. С одной стороны, они бывают и есть, конечно, иначе как жить. Но я не жестко планирующий свою жизнь человек, и часто, так сказать, меня в разные стороны бросает, поэтому и если бы я копал в одной, так сказать, точке, я бы до центра земли закопал, а так нет, то там, то сям. Ну, сейчас есть, да, если интересно, какие-то еще 2 книжки собраны, ну вот посмотрим, что с этим получится. Не люблю говорить о планах, которые...
1: Конечно, конечно. Знаете что, вот лет через 50 я буду желать крепкого здоровья и долгих лет жизни. А сейчас я пожелаю вам и нам ваших новых книг. Ваших новых книг, переводов, пьес. В общем, того, чего сами вы себе хотите пожелать. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарен. Спасибо. До свидания.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Среди целей, пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА, объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления Главного командования сухопутных войск, Главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ. Об этом сообщили в российском Минобороны. Там добавили, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Ранее Минобороны заявили, что российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины. Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Иностранные журналисты прибыли на место атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске и начали его осмотр. На место удара также приехала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее данным, при атаке пострадали более 60 детей. Омбудсмен добавила, что военных объектов в районе колледжа нет, и иностранные журналисты смогут в этом убедиться. По словам Лантратовой, ВСУ ждали, когда дети начнут выбегать из общежития для нанесения дальнейших ударов. Она рассказала, что многие погибшие в результате теракта 2006 и 2007 годов рождения, и они с младенчества жили в ужасе. Лантратова подчеркнула, что погибших студентов лишили возможности быть взрослыми.
2: Я хочу сказать, что те дети очень многие годы рождения 2006-2007 года. И они с младенчества жили в этом ужасе, в этом кошмаре, который выпал им на их жизнь. То есть 7 лет сюда уже прилетал огонь. Украина убивает своих мирных жителей, которые говорят, что их мирные жители. Они их убивают. Они их делят на первый и второй сорт. То есть, иными словами, кто-то достоин гуманитарного коридора, а кто-то генетический мусор. Так говорят украинские журналисты. Это практика двойных стандартов. И хочу сказать, что этих детей лишили возможности быть взрослыми. Это очень страшно. Я как мать просто не могу сказать, что может чувствовать родитель, женщина. Мы просто молимся вместе с ним.
0: В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета ВЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что более 50 иностранных репортеров направились на место трагедии. По ее словам, это корреспонденты из 19 зарубежных стран. В этот момент они наблюдают разрушения после атаки ВСУ на учебный корпус. Журналист из Ирландии заявил, что никаких двойных прочтений случившегося быть не может. Это акт терроризма. России сейчас особенно важно поддерживать единство народа, выстраивать межконфессиональные отношения внутри страны. Об этом заявил Владимир Путин, лично поздравляя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем Тезаименитства. Сегодня в стране отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
3: Хочу поздравить вас с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас, для России, очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
0: Представитель Русской Православной Церкви, поблагодарив президента, отметил его вклад в церковную и религиозную жизнь страны. Он подчеркнул, что религиозный фактор является одним из самых сильных. Он всегда работал для борьбы с противником и для консолидации общества. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что к сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью. Ранее журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что американские сотрудники перед вылетом из Китая после визита в Поднебесную президента США Дональда Трампа выбросили все, что давали местные чиновники. У каждой страны свои нормы безопасности, прокомментировал ситуацию Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Он пояснил, что с уважением относится ко всем мерам, которые служба безопасности безопасности считает целесообразным. Представитель Кремля добавил, что китайский электронный значок, как и значок любой другой страны, содержит микрочип, а для чего он неизвестно, поэтому следует быть осторожнее. Напомню, 13-15 мая Трамп посетил Китай с государственным визитом. В Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приветствует решение Европейского гимнастического союза по россиянам. Об этом он заявил ТАСС. Ранее исполком союза снял санкции с россиян и белорусов. Это решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Однако уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему, сказал Дегтярев. Напомню, в марте 2022 года российских и белорусских гимнастов отстранили от выступления на международных турнирах из-за конфликта на Украине. Позднее Международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе с 2024 года. При этом участие в командных дисциплинах было исключено. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры, плюс 17-20. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14 соответственно.
0: И добавлю, по словам Тишковца, самое мощное похолодание ожидается в столице в четверг. В регион поступит арктический воздух. Термометры покажут всего 5-8 тепла. Как отметил синоптик, о купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно забыть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы 12-14, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 52%.

«Маяк». Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, вот и настало то время в школьной программе для взрослых, когда можно похвастаться своими знаниями. А место не меняется, эфир радиостанции «Маяка». Если вы не хотите хвастаться своими знаниями, можно поделиться своими знаниями, можно постараться, если есть на то желание, восполнить пробелы в своих знаниях, которые у всех у нас с вами есть. У меня, причем они, эти пробелы множатся с пугающей скоростью, причем положительной. Для того, чтобы поучаствовать в нашей викторине и просто побеседовать, поверьте, нет ничего проще. Пришлите, используя любой мессенджер, слово «игра», но не забудьте указать свой номер телефона. Пришлите на номер 8 967 103

0: Школьная программа для взрослых.
1: Очень мне нравится название великой группы песни великой группы Pretenders «Don't get me wrong» переводить как «Не ошибай меня». Кстати, Крисси Хайнд, собственно говоря, вокалистка и создатель группы Pretenders, спела дуэтом с сэром Полом Джеймсом Маккартни на его новом альбоме. В общем-то, неудивительно. Мало того, что она великая певица, так она еще и давний друг семейства Маккартни, была лучшей подругой Линды Маккартни. Кстати, их еще и вегетарианство объединяло, кроме просто дружбы, хорошей человеческой дружбы. Роман с нами. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, что-то у нас подложка очень громко звучит, я ничего кроме музыки не слышу. Вот, теперь лучше. Роман, знаете, вопрос, мы недавно об этом говорили, где-то неделю назад, может быть, две недели назад, неважно. Слушать было не обязательно. Назовите первый вопрос по физике, первую открытую античастицу. Сейчас их уже открыто очень много.
2: Честно, это... не смогу даже назвать.
1: Хорошо, давайте так. А на какой вопрос, по какому предмету вы ответите с достаточной легкостью? Просто выбирайте.
2: Не то чтобы отвечу с достаточной легкостью, но больше как бы импонирует что-нибудь. История, литература, там общественное знание, что-нибудь такое, спорт.
1: Очень простой вопрос по литературе. Кто такой Шико?
2: Шико, значит, это... придворный дворянин французский, по-моему, Карла IX.
1: Нет, не Карла IX. Вот. Я, кстати, честно говоря, Карл IX – это тот, который без носа. Нет, это позже произошло, но я же вопрос по литературе. А, я не сказал, что это вопрос по литературе, хотя можно и по истории. Это было все, он был при дворе Генриха III. Вот, это гораздо...
2: А, Генрих III, Наварский. Ну, я...
1: Конечно. Но это вопрос был, в общем-то, по литературе. Персонаж каких произведений Шико?
2: А, персонаж каких произведений? Ну, это что-то из Франции, получается. Ну, наверное, Генрих III и Наварский. Наверное, это и такие произведения есть, правильно?
1: Ну, наверняка есть, но я их не читал. Нет,

0: безумно известные произведения, всемирно известные, называются по-другому. Вы знаете, было три произведения, которые посвящены гугенотским войнам. Одно из произведений, самое первое, называлось «Королева Марго». Так вот, в первом произведении под названием «Королева Марго», ну, кто написал, помните, конечно, да?
1: Ну, Дюма!
0: Конечно, причем отец. Так вот, Шико в «Королеве Марго» нет, зато Шико есть в следующих двух произведениях этой трилогии.
1: «Женская война»?
0: Нет. Да вы помните, Роман, помните, просто забыли. Гугенотским войнам посвящены «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», да, и «45». Вот в «45» и в «Графине де Монсоро» Шико присутствует. Только вспомните, кем он-то был, да, действительно, он был дворянин. Хотя, на самом деле, никто не знает, дворянин или нет, это загадка. Ну, скорее всего, дворян...
1: Вообще он был как бы шутом.
0: Да
1: он
0: никак, да никак бы, а именно шутом. Вот, и
1: ну,
0: Шико – это его прозвище. Шико – это обломанный зуб, пенек. И третий вопрос, очень простой, по спорту. Может быть, я его уже задавал. Есть такой вид спорта, не олимпийский. Называется скай-раннинг. Что это такое? Скай-раннинг. Роман, вы куда
1: игровой?
0: Пропали? Нет,
1: я...
0: не, игра... не игровой, нет. Это индивидуальный вид спорта, не игровой. Это соревновательный вид спорта.
1: Ну, может быть, я не знаю, стрельба какая-нибудь.
0: Нет, это, грубо говоря, забег вверх. Вот. Это, это высотный бег, это скоростное восхождение. Причем минимальная высота старта – это 2000 метров. В общем, он считается одной из дисциплин альпинизма, хотя на самом деле это не альпинизм, это именно забег. Вот совсем недавно проходили соревнования по скайраннингу, это скоростные были забеги на Эльбрус. Регулярные соревнования, которые собирают сотни спортсменов со всей России. Интересный, очень
1: мощно,
0: интересный,
1: мощно.
0: Мощный вид спорта такой, действительно. Люди, да, которые этим занимаются, это просто монстры. Роман, спасибо.
1: Не роботы,
0: это мыслящие люди, я с ними общаюсь. Это мыслящие люди, просто они монстры физически. И, разумеется, с дикой волей к победе. Что, собственно говоря, свойственно русским спортсменам. Спасибо, Роман, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». И спасибо за то, что доставили свои беседы нам частичку хорошего настроения. Так, дорогие друзья, я так думаю, что, наверное, у нас вот-вот уже будет перерыв какой-то небольшой. Но для того, чтобы не выдергивать из привычной среды нашего сидящего на диване или гуляющего, к примеру, по парку или по двору нашего радиослушателя. Хорошо, что «Маяк» можно слушать вообще в любом месте Земли благодаря сети интернет. Я просто напомню перед той самой паузой, для того, чтобы принять участие в нашей викторине, как это только что сделал наш уважаемый радиослушатель Роман, нет ничего проще. Используя любой мессенджер, пришлите на наш номер 8-967-103-5533, пришлите коротко на такое емкое слово «игра». Но, понимаете, мы не во всех мессенджерах, а принимаем мы сообщения со всех мессенджеров, мы не во всех мессенджерах видим ваши телефоны.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых значение зависит от ударения. Например, слово «плачу». Ударим «а» – «плачу» и хочется плакать. Ударим «у» – «плачу» и придется заплатить. И вот у нас набралось несколько подобных примеров, только они, конечно, не такие простые, как «плачу-плачу». Начнем разбор с высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
2: И это, по воспоминаниям, был просто адский труд. Почему? Потому что на прокладку этих кабелей выделили 100 здоровых, сильных женщин. Но в итоге 5 кабелей они проложили.
1: Когда слышишь слово «кабелей», то представляешь себе собак. Вернее, псов. Ну, то есть самцов, но никак не провода. Дело в том, что кабель имеет неподвижное ударение на основе. И прокладывать нужно кабели. 5 кабелей. И тогда уж про собак не вспоминаешь. Итак, кабель кабелей – это про провода. Кабель кабелей, а это уже про собак. Ну и мы двигаемся дальше и слушаем Янину Гурову, гостью программы «Физики и лирики».
3: Легкие, с кожаной подошвой, из дорогущего атласа. Они были с ленточками, в них танцевали танцы по моде тех лет.
1: Из дорогущего атласа. В этом случае мы думаем про сборник карт. А если речь идет о материале, то это уже атлас. И шьют что-то из атласа. Перед нами классические омографы. То есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. Вот и атлас, и атлас пишутся одинаково, но слова-то это разные, с разным значением. И различить их можно только в устной речи с помощью ударения. Ну и мы продолжаем изучение омографов вместе с Елизаветой Лихачевой, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И большая часть торговой инфраструктуры в Амстердаме, она располагалась, все склады располагались на воде. И каналы амстердамские были прокопаны для, как раз для того, чтобы товар как можно быстрее можно было перегружать со складов на корабли и обратно, с кораблей на острова.
1: Склады, складов – это неверно. Слово «склад» в значении «место для хранения» с неподвижным ударением на основе. Поэтому «склады», «складов». Но есть еще и слово «склад» со значением «слог», сочетание звуков. И у него как раз при склонении ударение переносится на окончание. Читать по складам, но развозить товары по складам. И у нас на очереди еще один пример от гостей программы «Все сразу».
3: Водные знаки, возможно, очень сильно погружены в себя, в свои, возможно, эмоциональные чувства, переживания какие-либо.
1: Погружены – неверно. В этом контексте неверно. Погружены вещи в машину, погружены товары – это правильно. Но если мы говорим не о конкретном грузе, то уже погружены. Ударение ставим на окончание. Поэтому, конечно, в нашем примере должно быть погружены в себя. Ну и наш выпуск на этом пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь новая порция ошибок уже готовится. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Реклама.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Среди целей, пораженных в ходе массированного удара возмездия в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА, объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Ранее Минобороны заявили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины. Как отметили в ведомстве, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В ведомстве это назвали ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России. При атаке вооруженных сил Украины на педагогический колледж в Старобельске пострадали более 60 детей, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она прибыла на место атаки вместе с иностранными журналистами. Омбудсмен добавила, что военных объектов в районе колледжа нет, и репортеры смогут в этом убедиться. По словам Лантратовой, ВСУ ждали, когда дети начнут выбегать из общежития, чтобы нанести по ним повторные удары. Она уверена, что удар по образовательному учреждению был намеренным.
2: Произошла страшная трагедия 22 мая. Колледж в школу. В школу, где спали дети в возрасте от 14 до 18 лет. Я напомню, 86 детей. Она подверглась террористической атаке со стороны украинских БПЛА. И что страшно, что было три реактивные волны, которые летели с периодичностью в 10-15 минут. 16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова. И, конечно, надо понимать, что это не случайный какой-то ракетный удар. Это целенаправленная атака по детям.
0: В момент удара в общежитии Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Добавлю, что похороны одной из погибших при атаке ВСУ на колледж прошли на ее малой родине. В ЛНР, передает ТАСС, это первые похороны после трагедии. Отмена Великобритании санкций на покупку топлива из российской нефти – это прагматизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Когда подобные ситуации касаются межчеловеческих отношений, это называется цинизмом, когда межгосударственных – прагматизмом, отметил представитель Кремля. Напомню, 19 мая Лондон бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Это следует из лицензии, опубликованной британским Минфином. Порядка 4000 велосипедистов приняли сегодня участие в велогонке «Садовое кольцо» в Москве, сообщили в пресс-службе московских велофестивалей. Там отметили, что легендарная гонка с более чем вековой историей в очередной раз обновила рекорд по числу участников. Велогонщики проехали по «Садовому кольцу» от 1 до 7 кругов, то есть от 16 до 109 километров, в зависимости от уровня подготовки. В каждой категории определялись победители и призеры. При этом памятные медали получили все участники соревнований. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 14-16 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в ночные часы 12-14, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 45%.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба продолжит свою карьеру. В субботу стало известно, что нападающий покинет Акрон, сохранивший прописку в премьер-лиге. По словам Дзюбы, он будет выступать в России, но состав дебютанта высшего дивизиона московской родины не пополнит. Большой футбольный вечер сегодня будет на «Маяке» в 17 часов по московскому времени. Мы начнем прямую трансляцию суперфинала Кубка России. В Лужниках сразятся «Краснодар» и московский «Спартак». Стартуем в 17:00 по Москве. Не пропустите. 5 медалей завоевали российские каратисты на чемпионате Европы в Германии. Сегодня наша команда в составе Гаджи Гаджиева, Эдуарда Гаспаряна, Макара Головина, Константина Каковурова, Юрика Оганесяна и Эрнеста Шарафутдинова победила сборную Черногории и выиграла бронзу в дисциплине кумите. Всего на счету российских каратистов 2 золота и 3 бронзы чемпионата Европы. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза снял все ограничения по участию россиян на турнирах под своей эгидой. Решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое состоится в ближайшее время. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал снятие санкций с наших гимнастов шагом к восстановлению единого спортивного пространства. Под флагом и с гимном россияне выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в августе и на первенстве континента по художественной гимнастике в Болгарии с 27 по 31 мая. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерти желать.
2: Дарья Урцуляк. Илья Малаков.
5: Двух патронов не хватает.
6: Получается, Даша выстрелила в отца.
2: Варвара Феофанова. Гела Мески.
7: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
8: Кто стрелял?
3: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Школьная программа для взрослых.
9: Друзья, продолжается школьная программа для взрослых, и наша викторина «Кот ученый». Повторю, мне не трудно. Для того, чтобы принять в ней участие, просто пришлите слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3 и не забудьте указать свой номер. А у нас Михаил. Здравствуйте, Михаил.
10: День добрый, Игорь.
9: Михаил, слушайте, у меня вопрос такой смешной по русскому языку. В свое время, это случилось в 80-е годы, если не ошибаюсь. Да, в первой половине 80-х годов. А может, во второй. Ну, 80-е точно, где-то в середине. Вошло такое смешное слово «одобрямс». Скажите, пожалуйста, слово «одобрямс» – это, ну, скажем так, конструкция «одобрямс». Это что? Глагол, наречие, существительное. А если вы еще
10: я
9: скажете...
10: Я думаю, это глагол, то есть одобряю. Я как там... Что-то, вот я помню, вот... Одобрямся. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то с Хазановым, это вот... С Хазановым я что-то вот тоже вот те годы помню, с Хазановым связано было.
9: Ну, Хазанов сам не писал.
10: Не, ну он что-то его в это, ну ему писал это, до этого вы, я слышал выступление Мишин, ему иногда это писал, не знаю, это произведение с ним
9: это,
10: связано.
9: Но, это именно, да, да это слово
10: да,
9: придумал
10: ну,
9: Михаил,
10: да, это...
9: конечно, Михаил да. Мишин. Но вы, бы, да. вы не правы, это не глагол, несмотря на
10: почему,
9: то, что...
10: Почему, нет, например, почему вот одобряю, то есть не, одобряю,
9: нет,
10: да,
9: нет.
10: хотя, да... По смыслу, то есть согласен. Вот.
9: Нет, нет, нет, нет. Это существительное. Горячий
10: ну,
9: одобря...
10: Тогда одобряю, да.
9: Горя... Нет, не да? одобряю. Горячий одобрямс. После
10: ну,
9: этого
10: да.
9: вошло. Горя... И в монологе, который Михаил Миша написал для Геннадия Хазанова именно «Одобрямс», то есть там «Одобрям», «Одобрям», «Одобрям», и в диалоге об этом, в монологе об этом пишется, что «Одобрямс» — это такое существительное, что вся наша речь состоит из «Одобрямсов». Вот, хотя по форме,
10: да.
9: По форме это глагол.
10: Ну, смысловое это как бы, да, вот согласен, не, как бы.
9: Нет, нет. Вот по смыслу, это я выражаю свое согласие. Одобрямс – это согласие. Согласие – это существо, причем горячее согласие. Вот. С положительной коннотацией, то есть одобряю. Но одобряю – это глагол по форме, ну, одобрямс.
10: Ну, согласие тоже, Игорь, какого-то рода действия.
9: Согласие?
10: Ну, ладно, да,
9: Нет, нет, Михаил.
10: Какое-то действие я.
9: Нет, вот. Нет, Михаил, еще раз. Слово согласие, да. – это существительное.
10: Ну, да, слово согласие. Не, я имею в виду смысл. Это по своему вот как бы вот, ну, действию. Как-то я с вами соглашаюсь. Вот.
9: Соглашаться? Соглашаться, да. – это глагол. Одобрямс, ну, прямой перевод, это горячее согласие. Без, ну, всяких, да, без всяких, да, вариантов. Не, я же задал вопрос, какая часть речи. Одобрямс.
10: Ну ладно. Да, да, главное, по смыслу мы друг друга поняли, что означает.
9: Да вы знаете, в русском языке это не главное, честное слово. Потому что, понимаете, если бы было по смыслу, знаете, мы бы так говорили как угодно, мы бы говорили «звонит», ну, и говорили бы, ну, по смыслу же понятно, «звонит» на районе, это же понятно по смыслу.
10: Но это уже правописание, как бы.
9: Ладно. Это владение русским языком, который, кстати, у вас прекрасный, говорю это без,
10: спасибо,
9: без тени иронии.
10: Спасибо.
9: Вопрос... Ну, довольно, не знаю, по истории, довольно простой. Ну, скажем так, средней сложности. Родители российской императрицы Анны Иоанновны. Кто были родители Анны Иоанновны?
10: Анны Иоанновны, если я не ошибаюсь, сейчас эта племянница, она приходилась, сейчас я скажу, вот... Петру Первому дайте мне...
9: Правильно. Племянница, да. Петра Первого.
10: Сам Курлянский, по-моему...
9: Не, подождите. Это вы уже... Это вы в замужество, да, уходите. Если она племянница...
10: Это, по-моему, вспомнил. По-моему, брат Петра, это Иван, нет?
9: Какой?
10: Это сейчас скажу. Там идет Иван... Так,
9: пятый, правильно,
10: шестой?
9: Правильно.
10: Пятый.
9: Не, да. шестого уже не было.
10: Пятый, да, ну это ж, да, пятый.
9: Вот, но, строго говоря, Иван Пятый, он только по Карамзину, строго говоря.
10: Да,
9: вот,
10: да,
9: вообще-то, да, он... Вот, потому что Иван Грозный был не Иваном IV, а Иваном I. Он себя Иваном I именовал. А родной брат Петра I в реалиях был Иван II. Но по Карамзину он Иван V. Будем следовать Карамзину. А кто, вы не помните, а мама Анны Иоанновны кто была? Не помните?
10: Там, по-моему, сейчас там... Сейчас, по-моему, Салтыков из...
9: Да, yes, отлично, да? Прекрасно.
10: Да, что-то вот.
9: Да, вот я... Прасковья Салтыкова.
10: Ну, из этих.
9: Древний боярский род,
10: да.
9: Вот, Прасковья Салтыкова. И последний, третий вопрос. Как вы думаете, где, по биологии вопрос, где и с какой целью то ли приучили, никто не приручили, то ли вывели морских свинок.
10: Морских свинок?
9: Да.
10: И вывели или приручили?
9: А никто точно не знает.
10: Это, может быть, пираты? Это,
9: нет.
10: Если уже пойти там такие...
9: Нет, это...
10: Я так,
9: это были совершенно оседлые жители.
10: Морские свинки, сейчас даже подумать это. Ну, Я не знаю, честно говоря, вот как бы...
9: Это Латинская Америка. Ну, не Латинская Америка, это мезоамериканские цивилизации. А как вы, думаете, да. с какой целью их то ли вывели, то ли приручили? Никто не знает. Это было очень давно. Вот с какой целью?
10: Ну, наверное, чтобы... Так, свинки, если взять... Для питания...
9: Да, прежде всего. И мех еще использовали. Но прежде
10: всего, для... Да, это в первую очередь для питания тогда, потом уже мех.
9: Конечно. Да. Кстати, и до сих пор в Южной Америке существуют блюда из морских свинок, очень вкусные. Я не ел, мои друзья ели, очень нравятся. Вот, по-моему, называется, если не ошибаюсь, куй. Первая буква К. Константин. Да,
10: куй.
9: Очень вкусно.
10: Ясно, куй.
9: Спасибо, да. Михаил, спасибо вам огромное.
10: Игорь, можно минуточку, Игорь?
9: Конечно.
10: Алло.
9: Конечно, да. Можно.
10: Я что-то на той неделе слушал, вот программу, не помню, связанную. Вот вы сказали как-то, когда ставили машину на учет, и вы там очень много времени потратили, где-то 5-6 часов.
9: Было дело.
10: Да. А скажите, пожалуйста, чем это было? Очередь была длинная или какие-то загвоздки? Если вот как так получилось? Вот, честно говоря, это такой вот, ну, очень, мягко сказать,
9: очередь была небольшая, я вам расскажу, в чем все дело. На мой взгляд, это исключительно мое личное мнение. Здесь надо заниматься серьезным журналистским расследованием.
10: Надо.
9: Сотрудники,
10: это безобразие просто. Это безобразие.
9: Сотрудники государственной автоинспекции работают четко, слаженно, строго по протоколу, строго, никаких нарушений нет, но безумно медленно. Безумно медленно. Это очень...
10: Я не могу понять, если по протоколу определенное время не выделено, чтобы этот вопрос закрыть, если есть вопрос протокола.
9: А я не знаю, а я этого протокола...
10: А вот это, протокол, вот это.
9: Подождите,
10: чтобы, предположим, за 20 минут отпустить клиента там.
9: За 20 минут. Нет, вы знаете, я так думаю, что после... Я думаю, это мое мнение, я могу быть неправ. После многих скандалов, которые сотрясали это ведомство несколько лет назад, насколько я помню, были даже судебные процессы, это было связано с неправильным использованием служебного положения, сейчас все четко, все по закону, никакими взятками... Упаси Господь, это уголовная статья. Ничего убыстрить нельзя, и слава Богу, понимаете? Все, но безумно медленно. Это очень похоже на итальянскую забастовку. Я как в программе сказал «АвтоАЗ», я и сейчас говорю. На мой взгляд, российские граждане достойны лучшего сервиса, особенно в стране, где... Цифровые услуги развиваются невиданными темпами. Европа такого и не видела. И не надо мне ничего говорить про отключение интернета. Это единичные случаи. То есть у нас все хорошо с интернетом, с цифровыми услугами, с быстротой. Вот. Но как только дело доходит до исполнителей, причем исполнителей, которые получают государственную зарплату, дело безумно замедляется. Я был только в одном МРЭО, сейчас это не МРЭО называется, как-то по-другому. У меня есть подозрение, что это происходит везде. То есть если в Москве, в одном из округов Москвы происходит это, я с трудом себе представляю, что это происходит в каком-нибудь районном центре. Вот. Я не призываю, то есть здесь у меня призыв только... к руководству Министерства внутренних дел. Обратите серьезное внимание на оказание такой простой услуги, как постановка или снятие автомобиля с учета. Михаил, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы являетесь не просто активным слушателем радиостанции «Маяк», но и активным гражданином. Активный гражданин, это важно. Без активного гражданина, понимаете, когда мы говорим, что нет нормального общества, без активных граждан нет нормальной, спокойной, поступательной жизни в стране. Ой, извините, я что-то как-то меня аж понесло. Но наболело, наболело. Дорогие друзья, если у вас наболело поучаствовать в нашей викторине под названием «Код ученый», у вас есть время принять в ней участие и продолжить наши разговоры. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Милости просим. Присылайте, пожалуйста, слово «игра» и не забывайте указывать свой номер телефона.

0: «Маяк». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: У ребят свои дела. Свои огорчения, свои слезы и улыбки, свои взгляды. Молодые, молодая поэзия. Часто ребята прячутся от взрослых, стыдятся, не доверяют, боятся, что их станут высмеивать. Ребята любят слушать разговоры взрослых и очень хотят знать. Хотят знать правила жизни.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Программа для взрослых.
5: Так, надо мне снизить градус пылающего трибуна. У нас же просто разговор, понимаете. Поговорим, поиграем с Максимом. Я так понимаю, из Казани. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Игорь.
5: Максим, а по какому предмету вам вопрос задать? Выбирайте.
6: Лучше не историю, как вот было только что. Ладно, ну такие вопросы. Точной науке постараемся.
5: Ну, пожалуйста, ну, нет, с точными науками, понимаете? А что вы считаете точными науками? Это же, понимаете, вот...
6: Астрономия, физика, химия.
5: Астрономия — это не точная наука. Физика... Физика — это тоже не точная наука. Точные науки — это, допустим, алгебра, дискретная математика или просто математика. Куда это точные науки?
6: Ну, стремятся к точности, мне кажется, физика стремится к точности.
5: Ой, стремится. Давайте по физике. Я уже задавал вопрос нашему радиослушателю. Он, к сожалению, не смог ответить, но ничего страшного. Первая открытая античастица.
6: Античастица.
5: Ну, есть частицы.
6: У нас не античастица.
5: Есть частицы, а есть античастицы. Вот.
6: Я помню, какие-то бозоны были. Если это античастицы, конечно. Нейтрино — это нейтральная частица.
5: Что нейтральная частица? Какая?
6: Нейтрино. Это не античастица.
5: Нейтрино — это частица. Просто
6: да,
5: частица.
6: Это не античастица. Да. Античастица. Бозон не относится к античастице у нас.
5: Бозон
6: Хиггс так называемый. Бозон Хиггс так называемый.
5: Относится.
6: Но не первый. Он один из последних, по-моему, открытых.
5: Да.
6: Вопрос такой интересный.
5: Очень давно открыли.
6: А название известно или...
5: Конечно, известно. Я вам подскажу. Вот смотрите, у электрона какой заряд?
6: Отрицательный.
5: Вот. Первая античастица – это частица, противоположная по заряду электрону. Значит, как она называется? Не. Противоположное отрицательному электрону. Слушайте,
6: извините, пожалуйста. Мне подсказывать нейтрон, но нейтрон — нейтральная частица, как я помню.
5: Скажите мне, пожалуйста, вы английский в рамках школы средней знаете?
6: Да.
5: как будет, вы не помните, как будет по-английски положительный?
6: Позитив, негатив, позитив, позитив положительный, негатив отрицательный.
5: Ну, электрон, он отрицательный. А если электрон, но с положительным...
6: Позитрон?
5: Конечно, позитрон. Другой спин и положительный заряд. Позитрон, это первая открытая античастица. Вопрос
6: я
5: на
6: защиту. Я положительный всегда.
5: Что-что? Позитрон всегда положительный, потому что это позитрон всегда положительный, потому что это античастица по отношению к электрону.
6: Электрону. Понял?
5: Вопрос на засыпку. Он, казалось бы, очень по астрономии, очень простой, но вы не торопитесь на него отвечать. Есть такой термин «тунгусский метеорит». Что это такое?
6: Это явление...
5: Отлично, все, стоп. Все, молодец. Это явление, все, не более того. Вот, ну, иногда еще называют тунгусский феномен, вот. Есть, когда говорят тунгусское тело космическое, это все-таки уже, одна из гипотез. Тунгусский метеорит – это явление, не более того. Так, идем дальше.
6: Успеть до новостей.
5: Успеем, конечно, господи. Куда торопиться? У нас до новостей еще почти 4 минуты, это целая вечность. Вопрос по химии. По литературе не надо, да, вы сказали?
6: Давайте попробуем.
5: Да, хорошо. Этого писателя, который писал на 3 языках, а переведен на десятки языков мира, это наш соотечественник. Его настоящее имя Соломон Наумович Рабинович, но весь мир его знает под псевдонимом.
6: Подсказка, литература детская или взрослая?
5: Взрослая.
6: Взрослая, хуже стало. Вряд ли это Бунин.
5: У Бунина фамилия Бунин. Это не псевдоним. Иван Алексеевич Бунин.
6: Три языка.
5: А это и Бунин писал только на русском языке. А вот Соломон Наумович Рабинович писал на идыше, на иврите и на русском языке. Но в основном он писал на идыше. И все его...
6: Фамилии всем известны.
5: Ну, его псевдоним всем известен.
6: Псевдоним, нельзя, псевдоним известен.
5: Всем известен. Ну как, всем? Нет, не всем. Максиму, наверное, неизвестен.
6: Бабель тоже вряд ли, да?
5: Бабель – это Бабель.
6: Бабель тоже не псевдоним.
5: Это во-первых. И потом, у Бабеля нет никакой всемирной известности.
6: Да,
5: Бабель известен только в нашей стране, а этот известен во всем мире. Я говорю, он переведен, не знаю, на все главные языки мира и много неглавных, на десятки языков. Вы знаете, он себе взял очень простой псевдоним. Шалом алейхем. Что с идиш?
6: Знакомое название, это псевдоним?
5: Шалом алейхем – это псевдоним, потому что шалом алейхем переводится как «мир вам». Это приветствие, которое в идиш пришло из иврита. Шалом алейхем – это главный еврейский приветствие.
6: Шалом алейхем, да, созвучно.
5: Ну, потому что языки созвучны, понимаете? Да. Языки схожи. Салам алейкум – это тюркский язык, но пришло это из семитского языка, пришло это из арабского. Вот, арабский язык и иврит – это семитские языки. Шалом алейхем – великий писатель, который родился в Российской империи. Спасибо вам огромное, Максим. Удачи.

0: в Москве 15 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженные силы нанесли удары по пунктам управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. По данным Минобороны, также были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, пункты управления Главного командования сухопутных войск и другие пункты управления ВСУ. Удары были нанесены баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в ведомстве. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Двоих пострадавших при ударе по общежитию педколледжа в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву, сообщает Минздрав России. В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педуниверситета. Командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал о работе спасателей после удара по общежитию. По его словам, пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших под завалами. Звягинцев отметил, что во время спасательной операции неоднократно объявлялась авиационная опасность, из-за чего работу приходилось прерывать.
1: Последний детей достал на 5-м этаже. Это было 3 девочек. До последнего пытались найти. В связи с тем, что была авиационная опасность, неоднократно звучала авиационная опасность. Нам как будто специально не давали это сделать. Мы забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но, повторюсь, но тем не менее, мы все равно на свой страх и риск не продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети.
0: Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдают последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек и более 40 ранены. Об этом заявили в МИД России. Ранее российская сторона в связи с ложными заявлениями западников Совбези ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР не было, организовала посещение места трагедии для иностранных корреспондентов. Около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии, произошедшей в Старобельске в результате атаки ВСУ на колледж. Журналист из США Кристофер Хелали заявил РИА Новостям, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске – это действие фашистского и террористического режима. Сотрудник Следственного комитета России рассказал также иностранным журналистам о хронологии теракта ВСУ, работе по спасению выживших и поиске тел на месте трагедии, передает ТАСС. России сейчас особенно важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, заявил Владимир Путин. Глава государства в воскресенье встретился с патриархом Кириллом и лично поздравил его с Днем Тезоименитства.
2: Хочу поздравить вас с Тезоименитства, с Днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас, для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
0: В свою очередь, представитель Русской Православной Церкви, поблагодарив президента за поздравление, отдельно отметил отношение Владимира Путина к церковной и религиозной жизни страны. По его словам, президент – человек с чувствительным отношением к религиозному фактору, который является одним из самых сильных. Иран не давал и не собирается давать свое согласие на введение США протокола для прохода иранских судов после снятия морской блокады. Об этом сообщил агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. По его информации, в тексте меморандума нет утверждения о том, что США будут инспектировать или контролировать иранские суда после снятия морской блокады. Источник подчеркивает, что Иран не даст американцам разрешения на подобные действия. Между Ираном и США сохраняются разногласия по одному-двум пунктам меморандума, меморандума о взаимопонимании, передает агентство ТАСС СНИМ со ссылкой на осведомленный источник. Телефонные мошенники начали чаще использовать криминальную схему с голосовым подтверждением на первых же ее этапах. Об этом сообщили в Управлении по кибербезопасности МВД России. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости подтвердить данные и просят повторить заранее подготовленную фразу, например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку начинает внушать, что его голос якобы использовали уже для оформления доверенности, входа в сервис или кражи биометрии, говорится в сообщении МВД. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, температура воздуха от 14 до 16 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки, температура воздуха, предстоящую ночью, от 12 до 14 градусов. Днем в российской столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 23.

0: Школьная программа для взрослых.
1: После прекрасной музыки, а Сил прекрасен во всех своих музыкальных проявлениях, поговорим о прекрасном изобразительном искусстве. Надо вам сказать, знаете, я знаю только двух швейцарских деятелей изобразительного искусства, причем оба мои современники, но один из них, он из Цюриха, он германоговорящий. А из итальяноговорящих, из итальянского кантона, я знаю только одного своего

0: Здравствуйте. Надеюсь, что более-менее меня хорошо слышно.
1: Хорошо. Я специально посмотрел, когда он умер. Через неделю после моего дня рождения как раз умер.
0: Видите, да. Значит, вы совпали.
1: Да, совпал. Современник, да.
0: Ну, все-таки, да, все-таки современник. Действительно, фигура очень интересная. И, на мой взгляд, он, конечно, в большей мере, наверное, публике знаком своими вот этими вытянутыми, тончайшими фигурами. И как-то он, наверное, так и ассоциируется с вот такой стилистикой. Но надо отметить, что эта стилистика у него появилась довольно поздно. И у него очень интересный творческий путь. Дело в том, что он вообще из семьи художника. То есть отец его был живописцем. Семья была довольно большая. Там было четверо детей, 3 мальчика и 1 девочка. И вот все мальчики пошли по пути искусства. Альберто стал скульптором. Один из его братьев, Бруно, стал архитектором. Еще один брат Диего, он, по сути, тоже стал скульптором, но он в основном занимался тем, что он помогал Альберто воплощать в жизнь его произведения, занимался бронзовыми отливками, и он немножечко сам занимался, скажем так, декоративно-прикладной бронзой, там делал светильники всевозможные, абажуры, и они даже с Альберто некоторое время вдвоем это делали для того, чтобы, ну, как бы, деньги зарабатывать себе на жизнь. И если говорить о самом Альберто, вот о его, собственно, пути творческом, вот даже я люблю это тоже показывать на некоторых лекциях, посвященных истории скульптуры 20-го столетия. Это все рассказываю про разные-разные тенденции, скажем так, с конца 19-го, начала 20 века, а потом я показываю, как все эти тенденции отразились в творчестве Альберто Джакометти, пока он не пришел к своему узнаваемому стилю, потому что учился у такого знаменитого мастера, как Эмиль Антуан Бурдель, который сам когда-то работал в мастерской Рабена.
1: Каждый раз, когда вы произносите знакомую мне фамилию, я радостно потираю руки. А, этого я знаю, да.
0: Но тут надо вспомнить, что Бурдель еще Мухина работала, тоже такая хорошая, известная нам всем фамилия. Да. Не работала, а училась некоторое время, да, так что Альберто Джакометти, ну, так, знаете, через несколько рукопожатий, можно сказать, и был с Мухиной знаком. И он начинает, в принципе, работать как мастер, скажем так, реалистического стиля, но поскольку на тот момент очень много разных интересных тенденций, и кубизм у нас присутствует, и тяготение, скажем так, примитивным разным культурам, к их искусству, все это можно у Джакометти найти. У него есть и кубистические произведения, и произведения, которые нас отсылают к вот этим всяким архаическим древностям, и потом он в определенный момент знакомится же с сюрреалистами, и по сути он некоторое время работает как мастер сюрреалисты. Он очень популярен в кругу сюрреалистов, но когда он вдруг захочет уже в начале 50-х годов вернуться к реализму, то сюрреалисты его исключат из своих рядов, потому что он уже не будет соответствовать их стилистике, их настроению. И вот, честно говоря, его такой узнаваемый стиль, он формируется уже в годы Второй мировой войны. И, по сути, почему он, наверное, стал так популярен, сам Джакометти, как мастер, связанный с вот этими фигурами, он очень мощно отразил как бы мировоззрение людей, как бы военной, послевоенной эпохи, да, то есть вот удивляют, конечно, его фигуры, вот эти тончайшие, да, которые вот буквально кажутся такими неосязаемыми, и что они напоминают, они, по сути, могут напоминать нам обожженную спичку. И вот в этот момент, и в годы Второй мировой войны, и после, да, то есть становится как бы новым вот это понимание хрупкости человеческой жизни и вообще образа самого человека, да, послевоенном уже искусстве, и с возникновением вот этого образа именно у Джакометти, вот этой утонченной фигуры, многое тоже связано, ну, считают, что существует несколько источников возникновения таких фигур. С одной стороны, это сознание хрупкости собственной жизни, собственного скелета, потому что он попал в аварию, ногу сломал, и вот, возможно, этот хрупкий человек – это олицетворение как раз вот этой хрупкости и скелета, и человеческой жизни. Есть еще такой вариант, что вот эти тончайшие фигуры – это его попытка отразить впечатление от реального человека и его фигуры, которые находятся вдалеке, например, в сумерках, что вот он любил ходить.

0: такому ночному уже Парижу, и вот эти вот фигуры вдали, они его привлекали, ему хотелось вот эту вот как бы тонкость образы передать. То есть несколько источников вдохновения, но считается, что больше
1: меня,
0: конечно, отразил вот этот вот послевоенный как бы опыт.
1: Уважаемая да. Наталья, вот согласитесь, все-таки хорошо, что художник впрямую никогда не говорит. Источником моего вдохновения были пункт первый, пункт второй, пункт третий. Неинтересно становится, а так интересно.
0: Но, с другой стороны, все равно где-то там, поскольку он был очень известен, все равно брали интервью, где-то в интервью он тоже там упоминал какие-то вот такие свои впечатления, что он, в принципе, хотел донести. Но, в общем и целом, для людей, вот как раз послевоенных, это стало отражением вот этого послевоенного опыта, и, кроме того, вот это вот ощущение как бы одиночества человека в этом мире. Недаром он оказался очень созвучен к экзистенционалистам. И, например, Жан-Поль Сартр писал, ну, как бы, эссе тоже про творчество Джакометти, и, как бы, так разделял его впечатления от жизни. То есть вот если он раньше был связан с сюрреализмом, то дальше он будет связан уже с экзистенционализмом. И, в принципе, тоже вот если посмотреть на его произведения, у него есть прям, знаете, такие отсылки к личному опыту, например, там, не знаю, отдельно существующая в пространстве рука, это вот его впечатление тоже от военного времени. Есть у него, например, такая голова, в крике как будто бы изображенная, но он еще в очень раннем возрасте, там ему было чуть за 20, он путешествовал, сопровождал в Альпах как одного голландского ученого, и тот умер у него на глазах, да, то есть он ничего не смог сделать, был пожилой уже человек, то есть у него на руках умирает вот этот человек, и вот этот последний, собственно, да, то ли крик, то ли вздох, то есть вот это тоже на него оказало мощное впечатление, но изображать он это будет уже намного позже, когда пройдет много времени. И вот, кстати, в этой узнаваемой стилистике у него есть потрясающие образы кошки и собаки, он себя сам сравнивал с псом, который все время ищет, и не может найти то, что ему нужно, потому что, может, смотрели наши слушатели, если не смотрели, то советую посмотреть замечательный фильм, который называется «Последний портрет». Собственно, Джакометти, он не только скульптор, он еще и замечательный художник. И проблема его заключалась в том, что он бесконечно переделывал свои произведения, и позировать ему было просто невозможно. То есть он вроде бы все сделал, и понравилось, потом начинает все делать заново, и вот, собственно, вот как раз невозможность достичь абсолюта. Вот это было довольно замечательно, очень необычная, но очень интересная, на самом деле, живопись уже позднего периода. А ранее его период, есть его живописные произведения, ну, такие очень яркие, насыщенные, такие, ну, почти импрессионистические, в более грубой манере. То есть вот это тоже здорово. Есть, ну, его даже автопортреты вот в таком духе фавизма, например, когда он совсем еще молоденький. То есть интересно, конечно, наблюдать вот этот вот путь становления художника, каких-то фавистских живописных автопортретов, там, через кубизм, через сюрреализм, уже к своему узнаваемому стилю. Да.
1: Не, вы
0: вопросы какие-то есть.
1: Нет, ну, понимаете, для того, чтобы...
0: Монолог не уходил совсем.
1: Вы поверьте, это не от моей невнимательности. Как писал Шекли, для того, чтобы задать вопрос, надо знать 2/3 ответа. У меня вопрос есть один, он к искусству не имеет никакого отношения. Но я его лучше потом задам. Так что вы продолжайте монолог. Вот, потому что я узнаю для себя много нового. То есть я видел всего несколько работ, разумеется, не живьем, а на фотографиях. Вот его.
0: Но, к сожалению, у нас в России в музейных собраниях его нет. Есть что-то у частных коллекционеров, но я тоже сейчас не знаю, в каком состоянии, где это находится, может быть, кто-то продал, может, кто-то увез. Показывались у нас работы Джакометти, ну, в Москве в том числе, на разных площадках. Но вот какой-то, знаете, такой большой масштабной выставки, в отличие там, от выставки Генри Мура, например, у нас, кстати, в Пушкинском была недавно, или там Хансард. Джакометти у нас так масштабно не показывался. И, ну, опять же, проблема стоит в том, что он настолько стал популярен в определенный момент, что это один, скажем так, из самых подделываемых скульпторов из 20-го столетия.
1: Вот
0: существовала даже некая мастерская, где все это в каком-то огромном количестве штамповалось. А сейчас существует как бы два фонда, посвященные Джакометти. Вот если ты хочешь удостовериться в том, что у тебя настоящий Джакометти, или вот в том, что ты, например, покупаешь, нужна сертификация одного из этих фондов.
1: Надо съездить в Швейцарию, атрибутировать.
0: Ну, это не просто, да. Ну, можно, наверное.
1: Нет, вы знаете, можно сказать глупости, я, пожалуй, ее скажу. Понятное дело, что Джотто подделывается, наверное, сложнее, чем Джакометти. Ну, хотя вряд ли. Ну, все, знаете, я все-таки задам вопрос, который к искусству не имеет никакого отношения. Ну, то есть опосредованное. А почему все-таки его указующий человек, на ваш взгляд, почему он такой дорогой? Самое дорогое произведение изобразительного искусства в скульптуру.
0: Ну, мне кажется, просто оно так вот именно в тот момент, когда его на аукционе продавали, что называется, звезды сошлись, потому что, конечно, по идее, самая его знаменитая скульптура – это скульптура шагающего человека.
1: Да, да, да,
0: вот
1: да.
0: Она
1: да.
0: такая, как вот я поэтому самая знаковая.
1: А самая дорогая – человек указующий.
0: Ну, просто вот потому, что, мне кажется, так действительно звезды сошлись, и что он оказался на рынке вот в тот момент, когда был взлет очередной, например, интереса к Джакометти, потому что это все непредсказуемо, потому что там сегодня он стоит вот так, да, там, а завтра он будет стоить вот так. Даже сейчас недавно были, сейчас не помню, кто это, то ли Сотбис, то ли Кристи, там какие-то очень большие деньги, например, был продан Константин Бранкузи, но он за такие деньги никогда не продавался.
1: Он же никогда не продавался, даже я знаю.
0: Ну вот честно, вот сейчас, знаете, прям такая информация новая, что решили аукционисты как-то по-другому к пиару подходить. И они, не помню, это был Кристис, и они сняли ролики с Николь Кидман. И после этого взлетели просто вообще продажи. Ну то есть вот тот аукцион, который последовал за этими роликами, там были какие-то, какой-то широчайший, вообще дичайший интерес и взлет вот этих цен. И даже не цен, а вот той суммы, за которую были готовы покупатели это все приобрести. То есть это я к вопросу о том, что это вот надо погружаться в историю того времени, что вокруг происходило той продажи, да, почему вот тогда она как бы достигла пика вот этого цена, потому что все да, на пустом месте, конечно, оно не возникает. Вот потом действительно может нагнетаться особым образом интерес, и вполне может быть, что это вот действительно такая... Это тоже была какая-то пиар-компания, например. И, может быть, просто шагающего на тот момент не было в доступе, что называется. Потому что, я думаю, тоже, да, помните вот эту историю о том, что существует модель в гипсе или в глине, а дальше с нее делаются бронзовые отливки. Но поскольку Джакометти как бы уже там при жизни достиг определенного уровня славы и успеха, оно все должно маркироваться номерами. То есть, грубо говоря, вот по поручению Джакометти может с одной модели отлить там 10 бронзовых скульптур. Они все будут считаться подлинными произведениями Джакометти. Но везде там должен быть номер 1 из 10, 2 из 10 и так далее, и так далее. То есть их не может быть, знаете, там
1: бесконечное количество.
0: Вот, и вот опять же, вот эта вот история, что он там подделывался довольно активно в какой-то момент, она тоже могла подогреть этот интерес именно к оригинальным скульптурам, то есть, допустим, что шагающего вот такого как бы его не было в доступе, да, то есть он в тот момент находился, все отливки там либо уже в музейных коллекциях, либо в частных коллекциях, да, вот появился вот этот персонаж, скажем так. И опять же, то есть, ну, он настолько важная и яркая фигура, что, конечно, большинство его знаковых произведений, они все разошлись именно по музейным коллекциям. Вот так, грубо говоря, знаете, в свободном доступе его, может быть, вот в какой-то момент и нету, например, да, на продаже. Потом кто-то из коллекционеров решил расстаться с работой, выставляет на продажу, да, он появляется, его нужно, если есть возможность, хватать. То есть там все тоже от рынка на конкретный момент зависит. И вот как раз особенность бронзовых отливок в том, что, ну, действительно, там тоже многим, когда рассказывают что-то про скульптуру в музее, такие, это неинтересно, что их там 10 штук, может быть. То есть вот все-таки тоже, да, у людей скульптуре к бронзовым отливкам свое.
1: Неинтересно их 10 штук, знаете, это самое, как его, и Энди Уорхол смеется с того света.
0: Да. Но вот это все вот особенность скульптуры, потому что это все равно как бы считается оригиналом Джакометти, это его подпись, там вот это вот отличный номер, и вот, собственно, я сейчас не знаю, может быть, вот эти как раз фонды, которые его наследием руководят, у них, может быть, и есть сейчас, вот как у музея Родена, у них есть еще возможность сделать бронзовые отливки, за какие дикие деньги. Я знаю, что музей Родена, когда у них не хватает денег, у них там тоже с финансированием не очень хорошо, они себе позволяют делать новую отливку по старым моделям Родена и продавать ее. Да? То есть есть вот до сих пор возможность получить, можно сказать, оригинального
1: оригинал Родена
0: для
1: себя
0: от этого. Вот, так что для комедии вполне может быть, что такая же история. То есть вот бывают моменты, когда наследники позволяют себе делать отливки под старым, скажем так, формам.
1: Да.
0: Но,
1: да,
0: конечно, больше ценится прижизненная, скажем так, отливка, да, которая сделана при жизни еще художника. Потому что он там мог наблюдать за качеством этой отливки, там что-то дорабатывать, потому что...
1: Нет, подождите. Знаете, вот здесь я, как человек, не разбирающийся в искусстве, не поэтому. Потому что это при жизни, а это уже после. Знаете, когда ты смотришь на стену новодел, и даже если тебе археологи доказывают, что этот новодел, вот стена крепостная, она точь-в-точь такая же, как была 700 лет назад, ты уже смотришь так, ну нет, ну это не то. Хотя вид у нее точно такой же. Но это все маркетинг. Это
0: Вот честно вам скажу, может быть, кто-то помнит, там лет 10 назад, наверное, может, даже больше, была выставка в Царицыно Гюста Родена. И там были отливки современные.
1: Ну,
0: и по качеству, я вам честно скажу, это было так себе.
1: Серьезно,
0: есть,
1: да?
0: Да, да. То есть вот все-таки, ну, грубо говоря, при жизни мастера, мастер может сам смотреть на качество отливки, говорить, что ему нравится, что ему не нравится, может что-то отбраковать, и потом еще как бы бронзу может, ну, немножечко сам подкорректировать уже эту форму, которая как бы после отливки появилась. Да? То есть он как бы сам может следить за качеством собственных произведений. Потом после смерти, конечно, уже никто следить не будет.
1: Затруднительно.
0: Может быть, всякое, да.
1: Потрясающий, потрясающий рассказ. Вы знаете, вот это большой пробел в моем образовании, который хотя бы с помощью фотографии я смогу восполнить, с помощью фотографии, с помощью вашего увлекательнейшего рассказа. Приходите, пожалуйста, к нам почаще.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Атакованное ВСУ общежитие в Старобельске – абсолютно гражданский объект. Повсюду подростковая одежда вместо производства беспилотников. Об этом заявил ТАСС шеф-корреспондент Аль-Арабии Саад Халлаф. В свою очередь журналист из США Кристофер Хеллали, посетивший место атаки ВСУ на Старобельский колледж в ЛНР, заявил, что украинский режим ничего не может без поддержки Запада. По его словам, удар ВСУ по колледжу в Старобельске – это действие фашистского и террористического режима. Журналист из Ирландии Чей Боус заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является преднамеренным массовым убийством. Он осмотрел разрушенное здание общежития колледжа и находится в шоке от увиденного. Боус добавил, что очевидно, Старобельск – маленький мирный городок, и вокруг него нет военных объектов. Он рассказал, что сам служил в армии и знает, как выглядят военные объекты.
2: Well, because BBC...
3: BBC, извините, это пыль. BBC и CNN, они не журналисты, они трусы, потому что их молчание о преступлениях, которые совершаются против людей здесь, в Брянске, в Белгороде, я видел все это повсюду. Их молчание – это часть преступления, они допускают преступления, они позволяют преступлению продолжаться. Они не только дают деньги преступникам в Киеве, которые делают это, убивают детей, они потом лгут. Они говорят, что это была законная военная цель. Посмотри на это место, это законная военная цель. Но они не придут сюда, чтобы посмотреть сами, потому что знают, если они увидят это, им придется признать, что это сделали они. Это является частью преступления.
0: Удар ВСУ по колледжу с точки зрения международного гуманитарного права однозначно военное преступление, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдают последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией. При этом он отметил, что мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательства о прекращении огня. Отвечая на вопрос об открытии границ России, Стубб сказал, что границы откроются, когда станет ясно, что Россия не будет использовать иммигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии. О купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть из-за неблагоприятного прогноза погоды. В лучшем случае оно произойдет лишь ближе к середине июня. При этом первый месяц лета даже по самым оптимистичным прогнозам с трудом будет соответствовать норме климата. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем до 16 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Температура воздуха предстоящую ночью 12-14 градусов. Днем в столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба продолжит карьеру. В субботу стало известно, что нападающий покинет Акрон, сохранивший прописку в премьер-лиге. По словам Дзюбы, он будет выступать в России, но состав дебютанта высшего дивизиона московской родины не пополнит. Рулевой московского «Спартака» Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона в Кубке России по футболу. По результатам голосования болельщиков он набрал 57% голосов. Второе место у Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», он получил 34%. Суперфинал Кубка страны между «Краснодаром» и московским «Спартаком» состоится сегодня в Лужниках, начало в 18:00. Карен Хачанов с победы стартовал на втором в году теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге в трех сетах он победил француза Артюра Жа. Даниил Медведев потерял одну позицию в обновленном мужском рейтинге. Он переместился с седьмой строчки на восьмую. Андрей Рублев по-прежнему на 13-м месте, Карен Хачанов на 15-м. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева. Она сохранила восьмую позицию. Диана Шнайдер. Шнайдер переместилась с 25-й на 23-ю строчку, Анна Калинская с 22-го места на 24-е. 7 позиций потеряла Людмила Самсонова, она теперь 27-я. 5 медалей завоевали российские каратисты на чемпионате Европы в Германии. Сегодня наша команда в составе Гаджи Гаджиева, Эдуарда Гаспаряна, Макара Головина, Константина Каковурова, Юрика Аганесяна и Эрнеста Шарафутдинова победила сборную Черногории и выиграла бронзу в дисциплине кумите. Всего на счету российских каратистов 2 золота и 3 бронзы. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, прежде чем прогуляться по Москве, причем не просто так, а под руководством опытного проводника-экскурсовода, я должен принести извинения нашим радиослушателям. Это часовая давность. Я сдуру сказал, что спин античастицы противоположен спину частицы. Михаил меня поправил, и огромное спасибо, Михаил, разумеется, они у них совпадают. Это я глупость сказал несусветную. Сейчас, наверное, больше буду молчать. Потому как у нас тема такая. Где хорошо провести лето в Москве? Я патриот своего... Что еще патриот? Я люблю свой город безумно. Я здесь родился, вырос. Ну и, наверное, дальше буду продолжать жить. Но я всегда считал, что лето в Москве лучше всего провести где-нибудь в Альмерии или в хорватском Ровене. Вот, поэтому я лучше помолчу. Где хорошо провести лето в Москве вместе с нашей уважаемой гостьей? В виртуальной студии радиостанции «Маяк» исследователь Москвы и московской архитектуры. Автор прекрасных книг «Ключи от Москвы» и «Потайные двери Москвы» Яна Сорока. Яна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Здравствуйте, я взаимно тоже рада вас слышать, Игорь. И сразу же приступлю к нашей теме, где проводить лето в Москве. И вот первая мысль, которая мне приходит в голову, это старинный парк. Он находится возле Садового кольца, недалеко от станции метро Курская. А, возможно, вы уже поняли, о каком парке я говорю. Там снимали знаменитый фильм «Покровские ворота».
0: Ну, кусочек этого фильма, да.
2: Да, это парк усадьбы Усачёвых-Найдёновых. Эту усадьбу еще называют «Высокие горы». И саму усадьбу построили более 200 лет назад, в 30-х годах 19 века, по проекту архитектора Доминика Жилярди, это один из самых крупных мастеров эпохи ампира, усадьбу заказали чайторговцы Усачёвы. И вот от этой усадьбы сохранился и главный дом, и хозяйственные постройки, и парк. И еще в 19 веке в этом парке очень любили гулять москвичи. Правда, некоторые парковые павильоны были утрачены, но там сохранился, например, грот, который недавно отреставрировали, а еще две беседки-ротонды.
0: Тот самый грот, который в фильме показан, кстати.
2: Да, тот самый грот. А еще там можно встретить 4 подлинные скульптуры из 2 разных серий, которые посвящены временам года. Вот 3 старые аллегории зимы, весны и лета были привезены в конце XIX века из Франции. И аллегория осени из этой серии была, к сожалению, утрачена. Но сохранилась другая статуя осени. Ее датируют аж 18 веком.
0: Ого.
2: Это фигура бога виноделия Диониса. Интересно, что бог держит в руке гроздь винограда и наступает на тыкву. А рядом с ним маленький козлоногий сатир. Это такое лесное божество из свиты Диониса. Интересная скульптура. И еще в парке можно найти чугунных львов. Они охраняют широкий пандус. Этот пандус вел в парадный зал на 2-м этаже главного усадебного дома. Но пандус сейчас перекрыт, потому что он нуждается в реставрации, поэтому по нему нельзя подняться. Но можно рассмотреть львов. А их скульптуры очень интересны, потому что у львов выпущены когти, но при этом пасть их зажата пуговицей. Получается, эти львы, они одновременно и грозные, и добрые. И я вот почему-то очень долгое время думала, что эта усадьба, она недоступна, потому что сейчас на ее территории находится центр спортивной медицины. И мне казалось, что ну вот только пациенты этого центра и могут там побывать, но на самом деле нет, парк открыт для всех, но по специальному расписанию.
0: В свое время, в советское время, это самый известный спортивный диспансер России был. Вот самый такой известный. И попасть туда с травмой мениска было очень сложно. Вот. Но там были... Это просто часть истории. Работали лучшие специалисты Советского Союза.
2: Ну, насколько я знаю, сейчас этот центр тоже...
0: И сейчас тоже.
2: На слуху, да. И с такой же репутацией.
0: Да, именно.
2: И если вернуться про расписание парка, вдруг кто-то из слушателей по горячим следам после эфира решит поехать посмотреть этот старинный парк прямо возле Садового кольца, то я вынуждена разочаровать, в воскресенье не получится. В воскресенье парк не работает. Он работает по будням с 8 до 8 и по субботам с 9 утра до 16:00. То есть он достаточно рано закрывается в выходной день. И очень важная деталь, как попасть в этот парк, потому что если наши слушатели подойдут к главному дому со стороны Садового кольца и попробуют попасть туда через ворота, там ворота закрыты. Нужно заходить через КПП со стороны Малого Полуярославского переулка. Так что очень важно знать и в какие часы, и с какой стороны в этот парк приезжать. И я в своем блоге, наверное, подготовлю инструкцию после нашего эфира для слушателей, чтобы они не запутались, когда и в какие дни ехать в этот парк.
0: То есть вы выступите в роли сталкера. А еще, дорогие друзья, если бы наша программа шла несколько лет назад, можно было попасть на территорию интересного музея, на территории этого парка. Но сейчас этого музея там нет. Извините, продолжаем дальше.
2: Да, к сожалению, этого музея нет. И в главный дом усадебный, к сожалению, сейчас тоже нет, потому что его занимает медицинский центр, и на первом этаже расположены палаты. Ну, я имею в виду не старинные палаты,
0: палаты,
2: где лежат пациенты.
0: Больничные палаты.
2: И второй этаж занимает администрация. Туда ведет невероятно красивая лестница с кованой решеткой в духе модерна. И над этой лестницей возвышается плафон с ампирными росписями. Плафон усыпают цветы. И интерьеры этого дома переделывали разные владельцы усадьбы, поэтому там переплетаются разные эпохи. Но вот в этот главный усадебный дом мне удалось попасть во время «Дней наследия». Такой проект с бесплатными экскурсиями в закрытые объекты от Департамента культурного наследия Москвы. А так, к сожалению, этот главный дом недоступен. Но если нашим слушателям хочется не просто прогуляться по парку, но зайти еще в усадебный дом и посмотреть интерьеры, то я бы рекомендовала поехать в усадьбу Люблино и посетить дворец Николая Дурасова, потому что вот там сейчас находится музей. И Люблино приобрел в начале 19 века богатый помещик Николай Дурасов. Он устроил там загородную увеселительную резиденцию, построил аристократическую виллу в палладианском стиле. А в форме дворца угадываются черты виллы Ротонда. Виллу построил в окрестностях родной Виченцы итальянец Андреа Палладио, архитектор эпохи Ренессанса. И вот эта вилла, она вдохновляла многих архитекторов разных веков. И дворец Николая Дурасова действительно имеет очень оригинальную форму. Давайте я опишу ее словами. Вот представьте, в центре дома высокий в два этажа зал ротонда, то есть круглый по форме. И от этого зала в четыре стороны крестом расходятся четыре двухэтажных крыла. И эти крылья по кругу соединяет двойная колоннада, там были устроены открытые галереи. А вот третий этаж дома – это уменьшенная копия первых двух этажей, также с круглым залом в центре и с крыльями. И этот третий этаж превратили в бельведер, то есть смотровую площадку. Очень необычная. Вот во дворца форма, надеюсь, на слух я понятно объяснила. И вот из-за того, что этот дворец напоминает по форме Анинский орден, появилась такая красивая легенда, якобы владелец усадьбы, бригадир Николай Дурасов, мечтал об ордене Святой Анны, и когда наконец его получил, то велел построить дом в форме своей награды.
0: Это, вы знаете, это легенда. Она, вы знаете, в разных википедиях еще, откуда они это взяли, это неправда. Человек...
2: Это неправда, да.
0: Дурасов был, мало того, самодур. Дурасов любил врать, в том числе и про себя. Это был очень ярчайший человек. Поэтому никакого ордена Святой Анны от Павла Петровича у него, разумеется, не было.
2: Да, ну часто вот эти легенды действительно тиражируются в разных источниках в интернете. Кто-то, прочитав, думает, что это правда, поэтому, мне кажется, важно рассказывать об этих легендах и говорить, это не так, это всего лишь красивая придуманная байка. И сейчас парадные залы этого дворца выглядят так же, как при Николае Дурасове. Интерьеры дома восстановили реставраторы. И давайте я расскажу, что можно увидеть в этом дворце, чтобы те, кто там еще не был, захотели там обязательно побывать. Ну, посетители музея, так же, как и некогда гости Николая Дурасова, сначала попадают в центральный круглый зал. А стены этого зала покрывают росписи в технике гризаль. Это такой вид живописи, когда разными оттенками одного цвета создавали эффект лепнины. И кажется, будто бы этот зал окружают колонны и барельефы на античные сюжеты, но это всего лишь росписи, такая имитация красивая. И самое впечатляющее, это, конечно же, свод этого круглого зала. Его украшает живописное панно, триумф Венеры, богиня красоты едет по небу в колеснице. И считается, что в этом круглом зале во времена Дурасова устраивали фуршеты. И из этого зала гости проходили в две парадные комнаты. В колонный зал и в мраморный. Эти залы занимают два крыла. И в колонном зале играли музыканты. Там стены покрывают пейзажный панно с видами усадьбы Люблино. А вот в мраморном зале мы встречаем полуколонны из искусственного мрамора и барельефы, уже настоящие, а не имитацию с помощью росписей, как в круглом зале. И если мы поднимем голову вверх, то увидим живописный плафон, где изображен пир бога виноделия. Диониса в греческой мифологии и Вахта в римской мифологии. Помните, скульптуру Диониса мы уже встречали?
0: Ну да, вот как раз я хотел сказать.
2: Совсем не... Да, теперь еще и во дворце усадьбы Люблино. У нас получается такой тематический маршрут в поисках Диониса. И так как сюжет росписи в этой парадной комнате посвящен пиру, то можно предположить, что там проходили обеты. И, наверное, на слух слушателям может быть сложно представить этот пир Дионис, росписи. И я, наверное, тоже после нашего эфира в блоге опубликую фотографии этого дворца. Мой блог можно найти и в Телеграме, и в Максе. Называется «Это не загуглишь», либо можно найти по моему имени Яна Сорок. Потому что, конечно, описание...
0: Дорогие друзья, сейчас, секунду. Дорогие друзья, вы знаете, только если вы будете вводить просто Яна Сорока, это я обращаюсь к собратьям по полу, к мужчинам, вы споткнетесь о фотографию. Яна мало того, что очень умная и знающая, она красавица. Я прошу прощения.
2: Мне очень приятно.
0: Давайте я прошу прощения, Яна, мы прервемся совсем ненадолго и вернемся к нашей беседе через полторы минуты.
3: Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
3: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Маяк. Школьная программа для взрослых.
0: Уважаемая Яна, я вспомнил для наших пытливых радиослушателей, фамилия Дурасов очень известна в нашей стране, но, пожалуйста, не путайте с Василием Дурасовым. Это человек, который для истории нашей страны, для геральдики сделал очень много, и, главное, написал дуэльный кодекс и вошел в историю. Так вот, Василий Дурасов, он не Дурасов, он восходит к итальянской фамилии Дураццо. Никакой не родственник Николая Дурасова. Я просто сказал, ну так, я получился.
2: А вот, кстати, Игорь, вы еще упоминали, что Николай Дурасов был таким большим сказочником, да. Много придумывал. И вот я, кстати, хотела бы рассказать нашим слушателям, что Дурасов, когда устраивал обеды, то рассказывал гостям, якобы, что все, что они видят на столе, это свое, домашнее. Вот стерляди и судаки это мы выловили из Люблинского пруда. Вот огромные раки это водятся в нашей местной речке. Вот спаржа, это у нас в огороде росла, вино, конечно же, из собственных виноградников, и гости Николая Дурасова этому верили.
0: А вы знаете, кстати, кто родоначальник этих баек, нет? Не знаете?
2: Ну, вот про эти разговоры Дурасова за столом вспоминал Степан Жихарев.
0: Это еще раньше было. Своими оранжереями своими стерлядями и судаками из собственных прудов за несколько десятилетий до Дурасова хвастался Орлов. И у него это было правда. И сохранились воспоминания о спарже, причем спарже такой громадный, абсолютно несъедобный. То есть Орлов этим занимался. А Дурасов, судя по всему, эту легенду просто возродил. Несмотря на то, что у него была...
2: Вдохновился.
0: Да, оранжерея, конечно, у него была, но не такая, как у Орлова. Но у него и денег было меньше.
2: А еще у Николая Дурасова был крепостной театр, который славился в Москве и даже соперничал с Шереметьевским.
0: Да.
2: И при этом после спектаклей Дурасов извинялся перед гостями за убожество на сцене. Якобы крепостные актеры заняты на уборке урожая и некому играть. Но на самом деле игра актеров была великолепна, просто Дурасов напрашивался на комплименты.
0: Конечно.
2: И раз уж мы заговорили о Шереметьевых, то нашим слушателям, тем, кто еще не был, я очень рекомендую съездить в усадьбу Останкино, потому что осенью, наконец-то, спустя 12 лет реставрации, открыли восточную часть дворца, египетский павильон с двумя галереями. Правда, сначала открыли всего на месяц, потому что дворец закрывается зимой, он деревянный, не отапливается, но сейчас египетский павильон уже снова работает. И Останкинский дворец построил граф Николай Шереметьев в конце 19 века. Это тоже летняя увеселительная резиденция, как и дворец Николая Дурасова. И Шереметьев был один из самых богатых помещиков и пригласил лучших мастеров своего времени. Вот египетский павильон проектировал Виченцо Бренна, придворный архитектор Павла I, строитель Михайловского замка в Петербурге.
0: Ничего себе.
2: И египетский павильон получил такое название из-за модных в то время скульптур египетских сфинксов, которые украшают печи в этом павильоне. И сам павильон напоминает атриум. Это центр древнеримского дома, окруженный колоннами и со световым фонарем. И этот павильон использовали как концертный зал, как столовую. И вот сейчас в центре зала воссоздали атмосферу парадного обеда, и там на столе стоят подлинные шереметьевские сервизы. А еще в египетском павильоне стоит мраморная статуя богини здоровья Гигеи, которая была сделана во втором веке нашей эры. Считается, что эта статуя принадлежала римскому императору Адриану, ее привезли из Афин как раз незадолго до строительства Останкинского дворца. И, конечно, египетский павильон восхищает и мастерством отделки, и сохранностью интерьеров. Там и подлинные двери, и люстры, и даже паркет. И вот рядом находится еще центр реставрации.
0: Яна, я прошу прощения. А можно я расскажу жизненную историю о паркете из этого дворца? Можно?
2: Конечно, я всегда обожаю ваши истории.
0: У меня есть друг, у которого реальный паркет из этого дворца. Когда начались реставрационные работы в 90-х годах, решили паркет заменить. А этот паркет распродали настоящий. Он, знаете, отличается от современного паркета. Это очень маленькие узенькие доски. Очень маленькие. И он выкупил. Ну, разумеется, не весь, а большую его часть. У него трехкомнатная квартира. Вот, он выкупил. И случайно, но положить он его не мог, это не современный паркет. И случайно оказалось, что его друг работает с человеком, который повернут на реставрации старого паркета. Таким образом, у моего друга, это известный журналист, я не буду называть его фамилию, а то все сбегутся. У него в квартире паркет вот как раз из Шереметьевского дворца. Вот так. Нет, другое дело, что тот паркет, который там, он такой же, он не хуже.
2: Ну вот интересно, что рядом находится центр реставрации и хранения усадьбы Останкино, где проходит выставка о реставрации дворца. И вот там проводят экскурсии, где рассказывают, как они реставрировали этот подлинный паркет. И вот откуда...
0: На самом деле
2: это не подлинный паркет.
0: Яна, давайте лучше скажем так, Ружейников соврал, а то мне еще отвечать за это придется. Вот, но я когда...
2: Но это...
0: Да, это версия, версия, это версия всего лишь. Вы знаете, вы нас не то что убедили, то есть я прекрасно знал, что ваш рассказ о тех местах, которые стоит посещать в Москве в любое время года, более чем убедителен, но то, как вы рассказываете, прям, знаете, заставляет бежать, допустим, влюблено прямо сейчас, честное слово, я.
2: Я надеюсь, что наши слушатели так и сделают, если там еще не были.
0: И это, дорогие друзья, не нагуглишь никак, честное слово, я вас уверяю. Заходите, пожалуйста, в блог Яны Сороки. Яна, а вы почаще заходите к нам. Хороших вам прогулок и исследований. Всего доброго. Дорогие друзья, всего доброго всем, кто был сегодня на «Маяке». На «Маяке» останется. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье были поражены пункт управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. По данным Минобороны, также были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, пункт управления Главного командования сухопутных войск и другие пункты управления ВСУ. Как сообщили в ведомстве, эти объекты были поражены в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также ударными БПЛА. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдают последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены. Шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халлаф в беседе с ТАСС поблагодарил российскую сторону за возможность увидеть правду на месте трагедии в Старобельске. Западные СМИ не прокомментировали атаку ВСУ на общежитие ЛНР. Для них ничего не случилось. Об этом заявил ирландский журналист Чей Бойс, прибывшие на место трагедии. На Западе предполагают, что это был какой-то несчастный случай, однако это совсем не так. Боус считает это преднамеренным убийством. Журналист пояснил, что западные СМИ в целом освещают только происшествия на Украине, а атаки ВСУ в Донбассе и Новороссии они игнорируют. У всех погибших в Старобельске студентов были минно-взрывные травмы. Об этом рассказала омбудсмен в ЛНР Анна Сорока. Она добавила, что за 12 лет ее работы с фиксацией доказательств военных преступлений, день теракта 22 мая был одним из самых страшных.
1: Мы приехали рано утром 22 мая, на наших глазах происходили раскопки, спасательные работы. К сожалению, с каждым часом мы теряли надежду на то, что кого-то живого откопаем. Поэтому здесь, конечно, родственники приехали, работали психологи. Ситуация была очень тяжелая. Редко вообще за все мои 12 лет работы с фиксацией доказательств военных преступлений, но это один из самых, наверное, страшных дней. И когда постепенно происходили разбор завалов и доставали девочек, двух мальчишек, это, конечно, очень тяжело. Соответственно, работали все службы. Сейчас, понятно, мы планируем организованно процедуру захоронения. Проведены судмедэкспертизы, у всех минно-взрывные, у всех придавленные в состоянии тела, в тяжелом состоянии тела находятся.
0: Вооруженные силы Украины целенаправленно мешали спасателям доставать детей из-под завалов общежития Старобельского колледжа, создавая угрозу повторных атак. Об этом ТАСС рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов, который одним из первых прибыл на место трагедии. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профколледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей. По данным МЧС, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Администрация ЛНР организовала транспортировку тел погибших в Старобельске детей в муниципалитеты, где они были прописаны. Территория в районе общежития Старобельского колледжа, по которому был нанесен террористический удар дронами ВСУ, снято оцепление, сообщил журналист информационной службы «Вести» Егор Григорьев с места событий. А в России сейчас особенно важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, заявил Владимир Путин. Глава государства в воскресенье встретился с патриархом Кириллом и лично поздравил его с Днем Тезоименитства.
2: Хочу поздравить вас с Тезоименитством, с Днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
0: В свою очередь, представитель Русской Православной Церкви, поблагодарив президента за поздравление, отдельно отметил отношение Владимира Путина к церковной и религиозной жизни страны. Он отметил, что президент – человек с чувствительным отношением к религиозному фактору, который является одним из самых сильных. Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели в воскресенье телефонный разговор, передает белорусское госагентство Белта. Телефонный разговор президентов состоялся сегодня по инициативе французской стороны, сообщил агентство со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Главы государств обсудили в том числе региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси и ЕС, а также Франции в частности. Пассажирские поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, прибыли на станции назначения или вошли в график, сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. По его данным, по состоянию на 15 часов опаздывают два состава с полуострова в Москву из Евпатории и Севастополя. Время задержки 2,5 и 1,5 часа соответственно. Проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен. Остановлен около 4 часов утра в воскресенье, а запущен после 7 часов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Температура воздуха составит от 14 до 16 тепла. В Москве облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Предстоящую ночью в городе от 12 до 14 градусов. Днем в столице столбики термометров могут подняться до плюс 22 градусов. Сейчас в городе плюс 22.

0: репликатор Кузнецова. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие товарищи, друзья, сегодня наша программа, впрочем, как обычно, носит просветительский характер. Сегодня мы поговорим о нашем с вами, то есть вы о своем, а я о своем теле. И наверняка люди не просто образованные, но еще и советские, помнят такое словосочетание «аппликатор Кузнецова». Да, когда человек, который тяготит с какими-то недугами, ложится на специальный коврик, откуда торчат иголки из разных металлов. И вот ты ложишься, я вспоминаю свой единственный в жизни опыт, и буквально через полсекунды вскакиваешь, потому что терпеть это ощущение было невозможно. Сегодня с нами Михаил Анатольевич Еремушкин, президент Национальной Федерации массажистов, доктор медицинских наук, профессор. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Михаил Анатольевич, сразу вопрос от языковеда-надомника. Мои товарищи, вот готовя материалы, в одном месте написали «иппликатор», в другом «аппликатор». Это как бы двойка по-русскому или что-то сложнее?
2: Нет, такое разночтение, оно существует. Наиболее правильнее, корректнее, скажем так, конечно, говорить «аппликатор», что в переводе с латинского языка «прикладывать», то есть что-то прикладывается. Но сам изобретатель этого метода предложил название «ипликатор». Оно, по большому счету, расшифровывается как такая, ну, аббревиатура, что ли, это «игольчатый профилактическо-лечебный инструмент Кузнецова» и так далее, так далее. Там несколько как раз слов. И поэтому из первых букв этих слов он и назвал это «ипликатор».
1: Михаил Анатольевич, может быть, несколько буквально слов, так штрих-пунктиром о том, кто такой вот товарищ Кузнецов, да, и почему он придумал эту штуку?
2: Иван Иванович Кузнецов в 70-е годы, в конце 70-х годов, он не был ни изобретателем, ни врачом, он был преподавателем музыки, как-то травил тараканов и отравился инсектицидами. Врачи лечили его, что-то не помогало, и он заинтересовался восточной медициной, в частности, китайской, традиционной китайской медициной, иглоукалыванием. И так влюбился в этот метод, что, почерпнув из него возможности как-то воздействовать иголками на тело человека, вот так и придумал такой игольчатый коврик. Вначале это был пенопластовые такие листы со вставленными гвоздиками, потом они уже как бы переродились, ипликатор, пластмассовые иголки для воздействия на какие-то зоны тела. Активно очень развивался, ну, в 80-е годы прошлого века уже была у нас в стране большая популярность разных нетрадиционных методов.
1: Один Кашпировский чувствует.
2: Да. Ну, это как бы чуть позже, но это все равно как бы на этой волне. В 90-е годы Кузнецов открыл даже свой кооператив. У него был кабинет в университете спорта к заливке, где он практиковал, и достаточно неплохо как бы этим занимался. Там дальше целая там история была с всякими бандитами, которые пытались у него патент этот как бы изъять там, и так
1: далее. Отобрать иглу у него.
2: Да, да. Ну, очень такая сложная история. Под конец жизни он мечтал создать некий скафандр с иголками.
1: Это Iron Maiden в Европе, Железная Дева, да? Что-то типа того.
2: Ну, только иголки внутрь тела как бы на человека надавливают. Ну, по большому счету, он, кстати, и при испытании своего вот такого скафандра, ну, даже и умер. Проблемы с сердцем возникли. То есть вот даже такая
1: печальная ситуация. То есть он расплатился за свои знания, вот,
2: ну,
1: судьбой?
2: Можно сказать, конечно, и так, но...
1: Понимаю, грустная история. Михаил Анатольевич, ну, смотрите, у меня действительно есть такой коврик, да, он пластиковый, он сворачивается в трубочку, так в таком виде и продается. Я так понимаю, что этих аппликаторов несколько видов, есть кусочки.

0: насчет-то почки, условно говоря, а насколько опасно лечь не так на эту штуку, как надо, и как надо?
1: Вот сразу вспоминается такое понятие, как «после» — это не значит «вследствие». Вот то же самое касаемо и аппликаторов Кузнецова. Метод, который даже когда Кузнецов предлагал как бы, этот метод, апробировался и в Центральном институте травматологии, по-моему, и в институте Бурденко и так далее. Заключение врачей было о том, что физиологический эффект по большому счету нет никаких. Но изменяется действительно состояние и ощущение боли. То есть то, на что он направлен, прежде всего на ощущение.
0: То есть боли от самих иголок?
1: Конечно.
0: То есть ты сначала тебе больно, а потом...
1: Ну вот человек так интересно устроен, что вот у него есть поверхность, такие механорецепторы, там глубокие проприорецепторы, внутри там интрорецепторы. И рецептор этот реагирует, ну скажем так, таким электрическим нервным сигналом. Достаточно однотипно, скажем так. И поэтому вы возьмете гвоздь, вы возьмете аппликатор Кузнецова, а для этого рецептора без разницы, как вы на него тыкаете. Хотя те же самые аппликаторы Кузнецова разного цвета делались. Это прежде всего пластиковые такие иголочки. Зеленого, желтого, красного и с разной остротой. Но... скажем так, разница...
0: А какой эффект имеет вот это переосмысление организмом боли? То есть им сначала телу больно, а потом, вы говорите, боль как-то изменяется, да? Вот в этом какой-то метод?
1: Ну вот если так серьезно поговорить о физиологических эффектах, то можно вспомнить достаточно такую старую теорию так называемого воротного контроля, открытую французским врачом Мельзаком. Потом она изменялась, сейчас есть комплексная теория боли как таковой. Но суть ее заключается в том, что есть условно три таких канала от разных видов рецепторов. Если мы повышаем импульсацию из одного канала, то остальные как бы закрываются. И поэтому, если у человека болит кожа, то у него где-то внутренние органы не болят.
0: Клин клином?
1: Ну, такая заместительная, отвлекающая терапия. Так вот, и вот болевой синдром, он тоже складывается из многих составляющих. Вот как мы можем вспомнить даже вот такой метод, как кинезиотейпинг. Можем вспомнить различные разогревающие растирки, типа никофлекс, финалгон, там, с пчелиным, змеиным ядом. У них механизм точно такой же, как у аппликатора Кузнецова. Это поверхностное раздражение, как отвлекающая терапия. Иногда этого достаточно. То есть любая болезнь складывается из такой цепочки, скажем так, патологических симптомов, проблем. Если мы из этой цепочки убираем какое-то звено, иногда эта цепь может рассыпаться. Да. И человек выздоравливает.
0: Угу. Михаил Анатольевич, а может ли эта штука навредить вот человеку?
1: Навредить может все. То есть, не знаю, утонуть можно в стакане воды, не знаю, умереть там от шариковой ручки и так далее, и так далее. В том числе и от аппликатора Кузнецова. Сегодня однозначно к нему относится как к некому домашнему помощнику. Он прежде всего индивидуальный, потому что проблем очень много с обработкой. Даже пластиков или тем более металлических как раз аппликаторов. Но как некая такая обезболивающая вещь, как таблетка анальгина, вот, грубо говоря. То есть, если заболело, вот, можно как бы его использовать. Но это не значит, что он как бы лечит. Его никогда не нужно рассматривать как какую-то монотерапию.
0: Все равно... это обезбол.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: Хорошо. Михаил Анатольевич, ну вот вы, рассказывая об Иване Ивановиче Кузнецове, вы сказали, что он китайский опыт изучал. У нас ведь немало и в Москве, и по всей стране, и на Дальнем Востоке салонов, где женщины, которые ездили даже на обучение иногда в Китай, там у каких-то мастеров учились, они вот такие тоненькие иглы всаживают, значит, в спину, еще куда-то. Я сам пробовал такое некоторое время назад, и, значит, они там размышляют об энергиях, жар какой-то снимается, еще что-то. Ну, там мудреная теория, там все это дополняется еще и маленькими такими круглыми таблеточками, которых там невероятное количество вариантов, видов. Вот, Михаил Анатольевич, что касается вот этой китайской медицины с укалыванием вот этими сверхтонкими иглами,

0: Какое у вас отношение, как у профессионала?
1: Традиционно китайская медицина остановилась в своем развитии в 16 веке. Это медицина 16 века, нужно понять. По разным причинам она появилась в 20 веке, благодаря Мао Цзэдуну в том числе, хотя он сам смеялся над китайской медициной и абсолютно в нее не верил. Тем не менее, из нее сегодня сделали хороший такой коммерческий бренд, и Китай продвигает его по всему миру. В 90-е годы даже в таких серьезных журналах запретили публиковать китайских авторов, потому что то, что они публикуют замечательные, чудодейственные там эффекты, повторяют эти опыты, ну, к сожалению, а в Европе или в Америке не получается достичь таких же эффектов.
0: Люди не те.
1: По-разному, по-разному. Так вот, метод действительно имеет право на жизнь, но самое интересное, что в 50-е годы, когда наши советские ученые, европейские ученые начали приезжать там в Китай, этот метод несколько изменился, и как бы была создана такая наука, как рефлексотерапия, и вообще направление рефлексотерапии, и оно намного интереснее, чем традиционная китайская медицина. Она действительно серьезная такая наука, и в Советском Союзе был даже институт рефлексотерапии как таковой. Школа, отечественная школа рефлексотерапии. Может быть, что-то слышали вот о аурикулотерапии, то есть точки на ухе.
0: О, точки на ухе.
1: Да-да-да. Вот в Китае, по сути, там точек никаких нет. Там 2-3 точки только основных, а вот различные зоны на ухе, что можно лечить и так, и сяк, это вообще достижение академика Дуриняна, это советская, там, российская школа рефлексотерапии.
0: И это наука?
1: Это наука, это серьезная наука. Например, ну, если говорить о том же самом ухе, о том, что его достаточно большая часть иннервируется такими нервными стволами, нервными окончаниями из блуждающего нерва. То есть мы, на самом деле, воздействуем на ухо, можем изменить кислотность желудка.
0: О, тоже, в принципе, это доказано.
1: Да, это доказано, это вполне возможно. Но это серьезная наука, и она, как любой, не знаю, интеллигент, всегда сомневается в своих так, достижениях, перепроверяет и так далее, так далее. А китайская медицина, как я уже сказал, 16 века, ни в чем не сомневается и прекрасно сейчас продается по всему миру.
0: Я вас услышал. А Михаил Анатольевич, а если говорить тогда об ушах, да, вот вы так сами подбрасываете в наш костер поленья здоровые, здоровенные, а знакомлюсь всегда с новостями, ну, со всем спектром по работе, вы должны это делать, и с удовольствием это делаю, и прочел, что один из врачей, не помню, правда, квалификацию, ну, то есть специализацию, рассказал о том, что в последние годы распространено укол ботоксом в ухо с целью достижения какого-то эффекта. Я так понимаю, что это ботокс играет роль как раз иглы, да, чтобы не иголку в ухе носить и не сережку, а вот, так сказать, прыснули, там что-то, ботокс же это замирание, да, вот как бы заморозка такая, условно говоря, да.
1: Да.
0: Вот. И что, мол, типа ботокс в ухо ради похудения не фурычит, не работает. Вот, вот академик, упомянутый вами, да, советский, они исследовали эти люди вот именно борьбу с лишним весом при помощи вот такого рода процедур?
1: Была методика, как раз разработана в Советском Союзе, о снижении не столько веса, сколько снижения аппетита. У пациентов. Да, вот это возможно как раз достичь. Но чем вы будете воздействовать? Вводить, не знаю, делать укол ботокса, вводить физраствор, делать просто иглоукалывание, делать какую-то золотую иголку вставлять. Или, допустим, зерно гречки даже прикладывать. Вот разницы нет никакой. То, о чем мы говорили с самого начала. Вот рецепторы, они реагируют просто на вот это раздражение.
0: А сколько времени длится эффект от зерна гречки?
1: Наклеивается на как раз определенную зону, да, в области козелка, и в течение дня пациент ходит и сам периодически нажимает на это зернышко.
0: На нее?
1: Да.
0: То захотел поесть, чик, да, да, и все отпадает.
1: Да, то есть можно использовать зернышко гречки, уж не знаю, сколько оно стоит, или, например, укол ботокса, но это уже решает сам специалист и сам пациент.
0: Говорят, есть какая-то поговорка такая, что, мол, бедные ему нужны лекарства горькие, а богатому дорогие.
1: Ну, можно и по-другому сказать, что для дурака нужны дурацкие методы, для умного – умные.
0: Да-да-да, маржинальность, так сказать, варьируется. Михаил Анатольевич, а если говорить Вообще, вспоминая о том, что вы президент Национальной Федерации Массажистов, тоже ведь огромная тема, да, для всего. И не могу себе отказать в удовольствии процитировать. Очень часто слышу от женщин такое выражение, что у них раз в неделю, ну, во всяком случае, в крупных городах, есть такой день, они выделяют себе, ну, как правило, наверное, суббота, по моему опыту личному, когда они, как говорится, чистят перышки. И они идут обязательно куда-нибудь в спа, массируют себе тело, ну, при помощи массажистов. И вот я очень часто от женщин, от знакомых и менее знакомых, они с удовольствием признаются в этом, они говорят, ну, вот не могу без массажа. Вот не могу, вот у меня тело затекает, вот шейная воротниковая зона, все его надо разминать. Я как мужчина, не знаю, может, я не пробовал так вот в таком ритме жить, там каждую неделю ходить и разминаться, но мне очень трудно понять вот эту привязанность, да, вот к женщин, к этим процедурам. Мы разные в этом смысле, но я имею в виду наши тела, или мы просто мужланы. Я мужлан и не понимаю, так сказать, тонких вещей каких-то. И насколько действительно массаж еженедельный важен для... Я сейчас дальше без иронии, да? Важен вот для, и для человека, и для мужчины, для женщины отдельно, да?
1: Ну, конечно, женщины с Венеры, мужчины с Марса, это безусловно. Но если вот серьезно рассматривать эту проблему, она имеет две таких составляющие. Первое. Мы нуждаемся в прикосновениях и своих, и чужих. Вот так есть такая интересная теория информационного голода. О том, что человек нуждается, чтобы все рецепторы его работали. Да, иногда бывает переизбыток, в том числе информации, там, и зрительной, и слуховой, и так далее. Но и кожной, и так далее. Но в этом получении информации, в том числе вот в прикосновениях, мы нуждаемся, нам нужно это вот для того, чтобы организм нормально работал. С другой стороны, что во время проведения массажных процедур вырабатываются определенные вещества, так называемые эндорфины, энкефалины, которые по своим свойствам, ну, можно даже сравнить, ну, с какими-то там лекарствами удовольствия, даже чуть ли не наркотическими. То есть к массажу можно привыкнуть, и человек действительно привыкает.
0: Ему привыкает, без него плохо.
1: Привыкает и психологически, и привыкать может даже и физиологически, что ему нужно постоянно, чтобы его тискали.
0: То есть отчасти вот ответ, да?
1: Они правы.
0: А помимо привычки, действительно ли вот нашей мускулатуре именно нужно массировать какие-то группы мышц, спину, вот опять же шею, да, воротниковую зону, разминать ноги, чтобы привести себя в порядок? Я так понимаю, речь идет о людях сидячего образа жизни, да?
1: Вот вы сейчас как раз правильно заметили, мускулатура. То есть должны работать прежде всего мышцы.
0: Работать?
1: Да. То есть их нужно растягивать, их нужно сжимать и так далее. В свое время, это еще там 40-е, 50-е годы, наш профессор Магендович как раз предложил теорию кинезофилии, любви к движению. И о том, что человек нуждается в этих движениях, то есть постоянно. Как мы будем это делать? Например, берем косу, косим там, или рубим дрова, переносим какие-то тяжести. Или идем к массажисту, который тоже растягивает наши мышцы. Ну, по сути, для организма эффект, ну, почти такой, очень близкий, похожий. То есть, ну, вот эта потребность, что мышцы должны как-то работать, ну, она существует.
0: А что эффективнее, вот носить воду, колоть дрова или у массажиста лежать?
1: Массаж и различные спа-процедуры, это относится к так называемой пассивной рекреации, то есть отдыху. Конечно, с помощью массажа накачать мышцы нельзя. Мало того, массаж не увеличивает силу, там, выносливость и так далее. Он может только или повысить, или снизить мышечный тонус. А упражнения, да, они увеличивают и силу, и выносливость, координационные способности и так далее.
0: То есть, если ты именно ведешь подвижный образ жизни, занимаешься спортом или хотя бы делом каким-то физическим, да, то по большому счету массаж тебе и не нужен.
1: Ну, прикосновения все равно нужны, чтобы и кожные анализаторы тоже как-то участвовали. Вот даже у пловцов, может быть, слышали, есть такое понятие чувства воды. Когда тело чувствует, вот вода, вот сегодня больше хлорки или меньше хлорки, а он просто телом это ощущает. То есть в раздражении поверхностных рецепторов, ну, тоже есть определенная необходимость. Угу.
0: Дорогие друзья, мы вернемся в студию совсем скоро, а сейчас новости середины часа и новости спорта.
2: Импликатор Кузнецова. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объект украинского ПК военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов возмездия в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила для информационной службы «Вести». Место трагедии сегодня посещает около 50 журналистов из 19 стран, среди которых страны Евросоюза, США, также Китай, Венесуэла, Куба и арабские государства. Их сопровождает новый уполномоченный по правам человека Яна Ламтратова. С ними общаются также представители местной администрации, Следственного комитета, спасатели. С места атаки ВСУ в Старобельске иностранных журналистов доставили на территорию Луганской республиканской клинической больницы, где находится часть раненых при атаке на колледж, передает РИА Новости. Группа сформирована из тех журналистов, которые аккредитованы в Москве, и им не нужно лететь в страну из-за рубежа, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Ранее ирландский журналист Чей Бойс, посещающий место трагедии, назвал трусами британскую телерадиовещательную компанию BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек. Президент Финляндии Александр Стуб допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в текущем году. Однако, когда это случится, в настоящий момент сказать невозможно, добавил политик. А в ответ на вопрос журналиста, готов ли он выступить посредником, Стуб сказал, что если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно. Западные СМИ называют Стуба одним из кандидатов на роль посредника от Европы для переговоров с Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кандидатуру Стуба, отмечала, что финский лидер занимает первое место в списке представителей западных элит, которые используют язык ненависти по отношению к России. Первую медицинскую помощь 11-летнему саксофонисту, в которого выстрелили из пневматического пистолета в Минском переулке в Петербурге, оказали сотрудники Мариинского театра, сообщили РИА Новостям в пресс-службе театра. В воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего уличного музыканта в Санкт-Петербурге. По словам Волк, сотрудники полиции установили, что 11-летний мальчик играл на саксофоне, что не понравилось 38-летнему мужчине, который выстрелил в ребенка из пневматического оружия из окна соседнего дома. Накануне в Санкт-Петербурге произошло еще одно резонансное происшествие. Предварительно установлено, что в ходе конфликта мужчина облил бывшую свою девушку кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Правоохранители сегодня задержали подозреваемого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, днем от 14 до 16 тепла. В Москве облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки, предстоящую ночью до 14 тепла. Днем в столице столбики термометров могут подняться до 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На суперфинал Кубка России по футболу «Спартак» Краснодар проданы все билеты. В Лужниках ожидается около 73 тысяч зрителей. Сообщается на сайте Российского футбольного союза. Это будет рекорд посещаемости для всех финалов в истории Кубка России. Начало встречи в Лужниках сегодня в 18:00, а трансляция на «Маяке» начнется в 17:00 по Москве. Ярославский «Лок» обыграл московский «Спартак» в 6-м матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5-0. В составе «Лока» хет-трик оформил Кирилл Емельянов. Счет в серии до 4 побед стал 4-2 в пользу «Лока». Для ярославской команды этот трофей стал 4-м в истории, что является рекордом турнира. Предыдущим обладателем Кубка Харламова был «Спартак». Астанинский «Барыс» продлил контракт с американским нападающим Тайсом Томпсоном, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба континентальной хоккейной лиги. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий забросил 15 шайб и сделал 10 передач в 57 матчах. Россиянин Карен Хачанов с победы стартовал на 2-м в году теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге он в 3 сетах победил француза Артюра Жа. Еще одна представительница России, Анна Блинкова, сегодня проиграла в первом круге украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6-1-6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Во втором круге Стародубцева сыграет с победительницей матча Вероника Эрьявец, Елена Рыбакина. И также сегодня сыграет Мир Андреева. Ее матч предварительно начнется в 17:00 по московскому времени. 5 медалей завоевали российские каратисты на чемпионате Европы в Германии. Сегодня наша команда в составе Гаджи Гаджиева, Эдуарда Гаспаряна, Макара Головина, Константина Каковурова, Юрика Аганисяна и Эрнеста Шарафутдинова победила сборную Черногории и выиграла бронзу в дисциплине кумите. Всего на счету российских каратистов 2 золота и 3 бронзы. Россиянка Нуринисо Махмудова завоевала золото в стрельбе из классического лука в заключительный день чемпионата Европы. В финале Махмудова одержала победу над испанкой Эли Канальс. Яна Егорян заняла 3-е место в соревнованиях саблисток на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. В полуфинале она уступила француженке Саре Нуча. На этом о спорте все. До встречи.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерть желать.
2: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
4: 2 патронов не хватает.
5: Получается, Даша выстрелила в вас.
2: Варвара Феофанова, Гела Мески.
6: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
7: Кто стрелял?
8: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
10: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: Маяк. Репликатор Кузнецова.
10: Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
0: Дорогие товарищи, Михаил Анатольевич Еремушкин, президент Национальной федерации массажистов, доктор медицинских наук, профессор в нашей студии. Мы говорим об аппликаторах, о массаже, о женщинах, обо всем на свете. Михаил Анатольевич, а вы вот говорили в вашей речи, в ответе на мой вопрос, о важности для человека прикосновения именно, да, прикосновения, не у силовых каких-то, да, а вот просто тактильных ощущений. И я помню, как много лет назад оказался в командировке в Штатах, и там на Times Square, вот это вот, ну, где реклама вся эта, я видел двух людей с плакатами. Значит, один собирал деньги на запрещенные препараты, и ему кидали, значит, доллары, а другой, значит, стоял с плакатом «Free Hugs», бесплатное объятие, и они бесплатно вот обнимались, да, стояли вот так вот друг с другом, и на вас показывать не буду, но, в общем, им было хорошо всем. Насколько действительно, вот эта тема очень важная, насколько тактильность, да, вот это вот прикосновение и для ребенка важны, да, вот для маленького, да, которого, ну вот, и хочется потискать, да, как собачку вот хочется. Кстати говоря, вот сразу, я прошу прощения, что я туда-сюда, значит, разбегаюсь мыслью, так, маленькая ремарка. Потребность человека кого-то тискать, гладить, да, и потребность, чтобы тебя гладили. Вот можно это сопоставить? Различаются ли вот эти потребности? Насколько это важно?
7: Хорошо. Ну вот тоже приведу такой пример. 90-е годы, начало 90-х годов, моя знакомая переехала в Канаду, родила там ребенка, и через 3 месяца приходит к врачу канадскому, врачу, чтобы показать ребенка, тут говорит, все хорошо, и она у него спрашивает, когда можно делать ребенку массаж. Канадский врач, у них же там передовая медицина, начал смеяться, говорит, вы что, мамаша, вы русские вообще с ума сошли, ребенку массаж, это же вообще нонсенс, вообще какой еще массаж, и так далее. Наша, не знаю, гражданка там России очень удивленная, как так, там, вроде как-то чуть ли не с детства, там, с первых
0: там, тонус месяцев, там что-то такое,
7: да, нужно ребенка массировать. Выходит от врача в полном недоумении, выбегает медицинская сестра, которая была у врача, она была из Польши, и говорит, конечно, уже пора, 3 месяца есть, обязательно нужен массаж, вот, пожалуйста, телефончик.
0: То есть славяне одно, западники другое.
7: Конечно, они отставали от нас, ну, в 90-е годы лет так на 25-30, ну, сейчас вот этот разрыв, конечно, изменился.
0: То есть мы притормозили.
7: Да, но все равно вот сейчас западные публикации, которые идут, они в основном повторяют исследования, которые были проведены в Советском Союзе там, в 60-е, в 70-е, 80-е годы. Угу. Вот, то есть, конечно же, нужно массировать детей, нужно прикасаться к нему. Были опыты, когда брали детей, которых постоянно держали на руках и которым вообще не прикасались. Так вот, тех, которые не прикасались, они начали даже отставать в своем развитии, то есть в роддомах дети. Тоже, ну, такие как бы эксперименты в том числе там были. Что касается животных, там, гладить их, ну, вот есть даже такое понятие зоомассаж.
0: Зоомассаж.
7: Да, ну вот можно массировать. Одно дело, вот когда массажист массирует, ну, кого там, бойцовского там какого-нибудь пса, или там готовит лошадей к забегу. То есть очень высокооплачиваемые, кстати, такие специалисты.
0: Массажисты коней.
7: Да, да, да. Это все очень-очень серьезно. А другое дело, когда животное массирует как бы человека. Вот это...
0: Копытами.
7: Чем угодно. Даже, например, в Таиланде, когда слон там по туристу немножко так, не знаю, елозит. Или в Израиле процедура в ванну ложится клиент, так, и в него насыпают куча змей. И змеи вокруг,
0: да,
7: него
0: ползают. А они не кусаются?
7: Нет, это те, которые не кусаются. Это шоу. Ну, только к массажу это уже не имеет никакого
0: отношения. А видел фотографии, женщина по мужчине ходит. Вот.
7: Кстати, достаточно серьезное такое направление, педиальный массаж, то есть массаж стопами, есть у нас...
0: То есть это не перверсия какая-то, нет, да? Это нет, вот медицина.
7: Массаж стопами, достаточно интересная и серьезная такая процедура. Ну, насколько она эффективна, стоит ли прям ее там широко использовать, ну, наверное, вряд ли. Но, тем не менее, такая...
0: А вот для взрослого человека, для детей, вот вы сказали, да, что они даже замечены отставание в развитии, если их не трогают, да, вот не прижимают. А насколько это важно для взрослого человека, ну вот нашего возраста такого уже как бы плю, как говорится, 50 плю, значит, мягко говоря, значит, вот в семье, да, дома, вот женщине, мужчине, насколько это важно, действительно?
7: Ну, мы прекрасно знаем, что мужчины, которые живут одни, там без жен и так далее, умирают раньше, чем женатые. То есть тоже такие статистические данные там есть.
0: Это не психология только лишь.
7: Конечно, в том числе вот этот контакт, тактильный контакт, обнять кого-то, он чрезвычайно важен для нас.
0: Возвращаясь, если к детям, да, вот эти самые аппликаторы, с чего мы сегодня начали, Михаил Анатольевич, насколько вот детишкам это нужно, если вы говорите, что все-таки речь идет о боли, да, именно в случае каких-то болевых реакций, или, например, может быть, при температуре, каких-то еще болезненных проявлениях, это может помочь детям?
7: Ну, ввиду того, что у ребенка нервная система более-менее окончательно, ну, тоже окончательно в кавычках, формируется где-то к 6 годам, по крайней мере, в 5-6 лет у него только нервные волокна становятся миелинизированными. То есть, ну, как у взрослых есть свободные.
0: С оболочкой?
7: Да, с оболочкой. Вот она формируется только к 5-6 годам. Вот до этого возраста, ну, однозначно не имеет смысла.
0: Это же голые нервы, да? Ну, условно говоря, ну, да.
7: Условно, да, еще как бы не совсем так правильно функционирующие. Ну, поэтому, используя вот такие отвлекающие терапию, болезнь не имеет смысла. Ну, а дальше, ну, все зависит от уровня, степени болевого синдрома. Ну, конечно, лучше уже сформированным организмом, то есть после 14-16 лет, вот, ну, тогда как-то используют аппликатор Кузнецов. А раньше, ну, просто зачем? Можно, ну зачем?
0: Да, понимаю. А, Михаил Анатольевич, мы говорим об аппликаторах вот этих применительно к спине, да? А, но мы же понимаем, что есть еще люди, которые ходят по гвоздям, по углям ходят. Но это товарищи у нас в Индии, да, по-моему, они там ходят по ним, по этим гвоздям. Они демонстрируют свое сильное религиозное чувство. А в наших условиях, да, вот стояние на каких-то аппликаторах, вот именно с точки зрения ступней, да, в ступнях содержатся ли какие-то, опять же, точки наподобие ушных, да, были ли реально документированы исследования, когда это может тоже что-то растормошить у нас?
7: Кисти, стопы. Это окончание конечности. То есть, соответственно, и в кистях, и в стопах достаточно большое число нервных окончаний. Воздействие на них, ну, конечно, более эффективно, чем, допустим, воздействие там, на спину там, или на живот. Эффект будет более такой бурный. Поэтому массаж стоп, массаж кистей, в том числе игольчатые различные приспособления, часто используют в закаливающих процедурах. То есть, ну, как ходьба, допустим, по камням, песку, по траве, по росе. Есть даже такое понятие, как дорожки здоровья. То есть, с разной текстурой поверхностей. Конечно, это никакой не чудодейственный метод. Метод закаливания, некой такой тренировки пациента, ну и все.
0: Михаил Анатольевич, а некоторые вот говорят, что надо заземляться, условно говоря, как можно больше ходить босиком там по траве, например, да, летом, ну, когда тепло, возможно, это, да, по траве, по песчаным дорожкам, вот, не с целью массировать, да, а с целью якобы, ну, вот, как сзади на машине иногда шлейф висит, вот, чтобы снимать статическое электричество, там что-то напряжение. Вот эта история, она ведь дошла до того, что несколько лет назад у нас они появились, они, у нас люди такие стали в русской филологии какие-то неграмотные, они английский язык все тащат, барефутеры там, вот эти галопятчина по-нашему, да, я видел сам своими глазами однажды в метро девушку, вроде приличная девушка, не какая-то не бомжиха, ноги голые, она вот по этому грязи вот этой вот идет по перрону, потом зашла в вагон, это мало того, что запрещено по правилам метрополитена, потому что ноги могут попасть там, ну, в эскалатор, конечно, да, и повредиться, но вот сама эта история ходить босиком, это же было целое такое поверье у нас. Вот так прокомментируйте, пожалуйста.
7: Ну, конечно, это бред сивой кобылы. Другое дело, что стопа, допустим, человека европейца и стопа представителя из какой-то юго-восточной азиатской страны, они отличаются. И отличаются по очень простой причине. Если мы ходим по жестким поверхностям, по плитке на улице, по, не знаю, каким-то жесткому покрытию дома, ходим в каких-то узких, не знаю, туфлях, конечно же, стопа со временем начинает как бы оседать. И получается такая плосковальгусная как бы установка стоп. То есть не совсем плоскостопие, ну, статическое плоскостопие, то, что называется. А представители Юго-Восточной Азии в основном ходят босиком или вот в так называемых вьетнамках и так далее. У них активно, прежде всего, там работают пальцы, то есть и мышцы стопы. Вот хорошо это? Ну да, хорошо. И поэтому у них такого статического плоскостопия после 50 лет как бы не происходит. Но это при условии, что постоянно нужно ходить. Не так вот час в день ты походил босиком, и все замечательно.
0: И опять кеды.
7: Да, или туфли.
0: Короткая-короткая реклама пройдет практически незаметно, и мы вновь в нашей студии.
10: Импликатор Кузнецова. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». «Хочу все знать» о существах, которые никуда не торопятся.
2: Беременность такую длится от 8 до 18
3: лет.
2: Лет, правильно.
3: Я хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет – это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а гаванская акула в 18 лет только рождается.
0: «Живые ископаемые». Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Импликатор Кузнецова. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
4: Друзья мои, профессор, доктор медицинских наук, президент Национальной федерации массажистов Михаил Анатольевич Еремушкин с нами. Мы продолжаем нашу беседу. Михаил Анатольевич, а плоскостопие, насколько это такая вредная история?
5: Я бы, конечно, здесь даже показал стереотипы ходьбы человека. Вот привычные нам с пятки на носок, голова вверх, вперед, это более поздний стереотип ходьбы для человека. А более ранний ходьба немножко другая. С носка на пятку.
4: С носка.
5: Да. Вот так ходят охотники в Африке, в Южной Америке. Вот эта ходьба как раз вначале придавливая как бы носком, а потом только на пятку.
4: Так надо, получается, достаточно. Вот если на руке показать, надо стопу тянуть вот вперед, вот так вот? Как будто ты на каблуках?
5: Не то, что надо. Вот эта ходьба с носка на пятку, ага. Она прекрасно подходит для ходьбы по веткам. И да. Просто в природе человека вот есть два вот стереотипа ходьбы. Работают разные мышцы. Вот почему та же самая даже скандинавская ходьба такую популярность произвела. Потому что начинают включаться еще руки в акт ходьбы. Когда мы идем с пятки на носок, руки, когда у нас там вперед-назад идут, они являются аналогом хвоста. Они помогают нам балансировать. А когда мы включаем эти руки, то есть уже другие мышечные группы начинают работать. И поэтому действительно это полезный метод, интересный, которым при самых тяжелых даже заболеваниях можно использовать.
4: Михаил Анатольевич, я знаю, некоторые мужчины вот используют массаж ступней женщин для достижения своих целей. А в этом есть, кроме эротического составляющего еще и как бы польза для самой женщины?
5: Конечно, есть. Ну вот мы говорили о том, что большое количество нервных окончаний оканчивается именно на ступнях. Можно их массировать? Можно. В той же самой Азии, в Таиланде даже, далеко ходить не нужно. Массаж ступней, когда дети делают родителям, это вообще одна из элементов культуры.
4: Дети родителям?
5: Конечно.
4: Как жена казаку в свое время.
5: Родители пришли с работы, устали, и ребенок вполне подходит, то есть массирует стопы.
4: В тазике?
5: Есть по-разному. Есть методика тайфу, там, ну, можно, в принципе, так, с уже чистыми руками.
4: Удивительно. Михаил Анатольевич, и как президента Национальной федерации массажистов, конечно, не могу не спросить о том, насколько сегодня в стране вот помощь массажам, да, она квалифицированная. И я слышал такие истории, что, мол, человек там работал всю жизнь бухгалтером, потом окончил какие-то курсы и пошел, так сказать, работать. Вы обеспокоены ситуацией вот с самозванцами? нашими массажистами, и как человеку убедиться, вот нашему зрителю, что он, например, идет к специалисту грамотному, образованному, и который ему поможет, а не что-то там испортит?
5: Ну, конечно же, мы достаточно активно работаем в этом направлении уже достаточно давно. Первое. Существует профессиональный стандарт для специалиста по медицинскому массажу. Вот сейчас массажист – это медицинская сестра или медицинский брат по массажу. У человека должно быть прежде всего среднее медицинское образование и повышение квалификации. Законодательно это четко закреплено. Отсюда там и образовательные стандарты и так далее выходят. Но массажем могут заниматься еще и другие медицинские работники. Допустим, медицинская сестра по реабилитации, врачи. Врачи лечебной физкультуры, врачи физической реабилитационной медицины. То же самое. В их образовании все это есть. Опять-таки, подразумевается медицинское образование. Но есть еще одна категория, где элементы массажа также используются. Это косметики-эстетисты. Вот они как раз могут в течение там, 2-3 месяцев получить образование и заниматься. Но не массажем, а уходом. То есть вот косметик-эстетист по уходу за лицом и косметик-эстетист по уходу за телом. У этих людей должно быть хотя бы вот это образование. Mm-hmm. Элементы массажа есть в программах ухода. Погладить, ну не знаю, даже когда парикмахер вас стрижет, там,
4: почесывает,
5: сделал там массаж головы. Ну, это тоже часть уходовой процедуры, но это не нужно расценивать, да, как некий массаж, там, лечебный, тем более, и так далее, и так далее.
4: Кстати, вот вы затронули тему массажа лица, да? Угу. Помню, это было достаточно популярно несколько лет назад, встречались об этом мне новости, но потом вышло сообщение от кого-то, может быть, от блогеров или от врачей, что кожа стареет от массажа лица. Вот вы как воспринимаете эту историю?
5: Нужно просто правильно выполнять, потому что существуют разработанные методики, достаточно серьезные, еще в свое время в Советском Союзе институтом красоты там созданы. Вот так как многие сейчас предлагают свои тоже там авторские методики, там растягиваем кожу и так, и сяк, ну, конечно, это не нужно делать. Ну, не надо кожу особо там теребить. Ну, обладает вообще наша кожа такой особенностью, что ее можно моделировать. Можно растянуть под разные потребности.
4: На два лица.
5: Даже так возможно. Ну, не знаю, да, прилично здесь говорить или нет.
4: Да.
5: ГУЛАГ, там, 30-е там, годы, заключенные воруют в столовой алюминиевую ложку, и на наружной поверхности голени этой ложкой начинает растягивать себе кожу. Тянет в течение 3 месяцев. Вот так делать нечего, просто растягивает. И в итоге вот через 3 месяца у него получается такой кармарин для заточки. Вот даже вот так можно моделировать свою кожу.
4: Да, Михаил Анатольевич, последний совершенно вопрос. Вы замечательно выглядите.
5: Спасибо.
4: Мне трудно это говорить, эти слова, потому что я не женщина, и вы не женщина, и у нас среди мужчин это не принято, но я не могу не спросить, а что в жизни вы ограничиваете, чтобы так шикарно выглядеть?
5: Ну, сложно сказать. Ну, во-первых, ем один раз в день.
4: Один?
5: Конечно.
4: Во сколько?
5: Во-первых, ну, когда захочу, ну, обычно вечером.
4: И ничего, и потом спать?
5: Ну, себя никак зато не ограничиваю.
4: И воды сколько хочешь, да?
5: И, да.
4: Вот пьете?
5: Да.
4: Пьете? Нет, просто пьете.
5: Воду пью.
4: Один раз в день?
5: Нет, воду как раз много-много.
4: Да, едите. Слушайте, замечательно. Это просто сенсация какая-то. Друзья мои, Михаил Анатольевич Еремушкин, президент Национальной Федерации Массажистов, доктор медицинских наук, профессор, об аппликаторах, о массаже, ну и вообще о жизни поговорили немножко. Михаил Анатольевич, огромное спасибо.
5: Спасибо вам.
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
6: Так говорит Маяк.

0: В Москве 17 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, а также пункт управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Западные СМИ в России занимаются пропагандой, искажением информации, сбором чувствительных данных. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат ответила на предложение журналиста лишить аккредитации в России и с позором выгнать из страны СМИ, отказавшиеся ехать на место теракта в ЛНР, а в особенности BBC и CNN. Также дипломат выразила негодование по поводу того, что представители британской BBC формулируют вопросы к России в обвинительном ключе, хотя сами отказались ехать на место трагедии в Старобельске, где жертвами удара ВСУ стал 21 человек, и еще 42 пострадали. Ранее ирландский журналист Чей Бойс, посещающий место трагедии, заявил, что британская BBC и американский телеканал CNN трусы, поскольку отказались выслать своих журналистов в Старобельск.
1: Посмотрите на эту ужасную картину здесь.
2: Я бы хотел показать это BBC и CNN. Это, наверное, одна из военных целей. Детская игрушка. Посмотрите, это следы от осколков в детской комнате. Почему BBC и CNN сейчас не здесь? Представьте, что это сделала бы Россия, Китай или Иран. Кто-то, кроме их любимой Украины. Тут бы яблоку было негде упасть. Это реальное военное преступление. Но в Европе вам об этом не расскажут, потому что они сами соучастники. Посмотрите на это. Это безумие. Только посмотрите. Это просто безумие. Это массовое убийство. И это, похоже, комната тех, кому повезло не погибнуть под обломками. Это кошмарное зрелище.
0: Журналист итальянской газеты «La Stampa» Джованни Пигни назвал ужасными последствия атаки ВСУ на общежитие. По его словам, колледж получил огромное разрушение. Журналист из США Кристофер Хеллали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил РИА Новостям, что Россия должна добиться всех своих целей СВО. В группу иностранных журналистов, посещающих место трагедии в ЛНР, вошел 51 корреспондент из 19 стран. Иностранные журналисты также прибыли в Луганскую республиканскую клиническую больницу, куда госпитализированы были пострадавшие в результате теракта ВСУ в Старобельске. Решение Великобритании разрешить импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, является проявлением прагматизма в межгосударственных отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести». По его словам, подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческого общения, называются цинизмом. Когда это касается межгосударственных отношений, это называется прагматизмом, сказал представитель Кремля. 19 мая Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. 33 судна, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа. Об этом сообщили в МС иранского корпуса стражи Исламской революции. Согласно заявлению, которое приводит агентство ФАРС, проход был осуществлен после получения разрешения и в координации с ВМС КСИР. Накануне в корпусе сообщали, что разрешили 25 судам пройти через Ормузский пролив. Посольство России в Пакистане осудило теракт, произошедший в воскресенье на железной дороге в городе Квета, административном центре пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Ранее местные СМИ сообщили о 24 погибших и более 50 пострадавших в результате нападения в Квете, ответственность за которое взяла на себя запрещенная в Пакистане сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». Как передавал агентство Ассошиэйтед Пресс, в Пакистан взрыв произошел произошел в районе Чаман-Пхатак на железнодорожных путях в момент, когда по ним проезжал пассажирский поезд. В результате 3 вагона сошли с рельсов, а 2 перевернулись. Повреждения также получили близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили. Департамент транспорта призвал москвичей использовать метро для поездок в воскресенье в центр города из-за перекрытия дорог. Движение временно закрыто до 18:30 на всем протяжении Садового кольца в каждом направлении и до 19:30 на Спасской улице, а также на улице Маши Порываевой, уточнили в Дептрансе. Весенний велофестиваль прошел в столице воскресенье. Тысячи любителей двухколесных прогулок приняли участие в заезде. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Между тем, ограничения на вход и выход возможны на станциях метро, расположенных возле московского спорткомплекса «Лужники». В связи с проведением мероприятий сообщили в столичном департаменте транспорта. Московский «Спартак» и «Краснодар» сыграют в главном матче сезона на стадионе «Лужники» в Москве в воскресенье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, днем кратковременная дождь и до 16 тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки, предстоящую ночь в городе от 12 до 14 градусов, днем в столице воздух прогреется до 18-20 градусов.
4: Настал этот большой футбольный вечер, который мы запланировали и надеюсь, что отработаем для вас. Я Виктория Колосова, рядом со мной расположился наш комментатор Александр Ниценко.
5: Да, всем привет, ждем Колю Саприна, но у нас важный гость, и поэтому мы должны как-то в атмосферу ввести, да, происходящего всего мероприятия, потому
4: подожди,
5: что она суперглобальная.
4: Подожди, Саш, мы же не сказали, что мы с тобой сегодня в Лужниках.
5: Да, конечно.
4: И именно сейчас стартует большой футбольный вечер на радиостанции «Маяк», который стал возможен благодаря нашему сотрудничеству с Российским футбольным союзом. Что у нас сегодня в планах? Первый час мы готовимся, безусловно, к самому главному матчу, кубковому матчу, суперкубку, суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Далее непосредственно сам матч. Вы не переживайте, можете спокойно ехать со своих дач, располагаться где-нибудь на природе. Если рядом с вами радио «Маяк», то вы узнаете все подробности этого матча. Ну и дальше будем разбирать с вами послевкусие. Ну а пока мы с Сашей начинаем и приветствуем нашего гостя. Это директор департамента мероприятий и коммуникации Российского футбольного союза Кирилл Терешин. Кирилл, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, дорогие
5: Кирилл,
6: друзья.
5: Кирилл, приветствую.
6: Дорогие радиослушатели. На самом деле, чувствую себя Вадимом Синявским чуть-чуть, благодаря вам или Николаем Озеровым, сидеть здесь под крышей Лужников и вот слышать параллельно ауру болельщиков, трибун монументальных, это, конечно, дорогого стоит, это мурашки вызывает.
4: Ну, вообще, надо сказать, что в этом году Российский футбольный союз прям так очень трепетно отнесся к нам, к работникам радио. И я знаю, что был замечательный проект, который мы поддержали, когда вы восстановили вот репортаж, да, Синявского. Это было очень круто.
6: Да, мы постарались в каких-то новых, современных, таких коротких форматах приобщить молодое поколение в день радио к истории нашего спорта, истории, в том числе, спортивной журналистики, радиожурналистики. И голосом Синявского постарались озвучить, как бы могли звучать голосом Синявского разные памятные футбольные события нашей страны.
4: Да, здорово, мы это поддержали. Ну, давайте непосредственно в Лужники. Я вижу, что заполняется чаша. И я так думаю, что будет сегодня полный дворец.
6: Ну, мы надеемся, что сегодня будет аншлаг. Все билеты действительно проданы. Предыдущий рекорд пока держится. Он был установлен в 22 году на матче здесь же, «Спартак-Динамо». Тоже был финал Кубка России по футболу. И тогда матч посетило чуть больше 69 тысяч человек. Надеемся, что сегодня его посетят все, кто может посетить. Это 73 тысячи человек. Коммерческая вместимость на сегодняшний матч. Мы надеемся, что все болельщики сегодня придут и футболисты подарят им настоящий праздник, но мы постараемся в этом помочь.
4: Ну и перед матчем непосредственно будет большое действо. Большой такой праздник, который будет посвящен году единства.
6: Да, это правда. Мы действительно стараемся все наши события большие, включая матчи национальной команды, матч за финал Кубка и Суперкубок, делать действительно резонансными, масштабными, потому что это привлекает большее количество людей, большее внимание, и в целом стараемся превратить Кубок, ну, скажем так, в апофеоз спортивного сезона, чтобы люди безотносительно к соперникам ждали и хотели попасть на этот матч. И в целом так и произошло. Со всей страны сыпались заявки в Российский футбольный союз. Только по коллективным заявкам на выкуп в том числе, да, поступило 450 тысяч запросов. То есть если мы даже не выводили билеты в открытую продажу с нашим билетным оператором, мы бы могли совершенно спокойно четверть удовлетворить, продав билеты по коллективным заявкам. Представляете, в открытой продаже сколько было желающих их купить. Конечно, мы очень сожалеем, что не всем болельщикам эти билеты достались, но вот те, которые сюда пришли, надеюсь, что они этот праздник ощутят сполна, и в том числе благодаря вам, и радиослушатели, и те люди, которые посмотрят матч в трансляции, это будут миллионы людей со всей страны, мы постараемся им его подарить. Он действительно приурочен к году единства народов России. И номер открытия традиционно, который мы делаем перед началом матча, он будет максимально масштабным. В нем примут участие более 500 артистов. Россия у нас одна. Надежда Кадышева, Россия у нас одна. Мы интегрируем туда абсолютно костюмы всех народностей, их больше 190 проживающих на территории Российской Федерации. И из этого, собственно говоря, состроим вот такой нарратив, что действительно футбол он объединяет, и не только футбол объединяет, но футбол, конечно, он максимально влюбляет.

0: Москве проводятся и в регионах, где приходят полные стадионы, действительно, здесь я бы вот лично как болельщик, как зритель, даже не как комментатор бы отметил, потому что это действительно работает. И это уже на протяжении буквально там 5 лет. И это вот история с Кубком России, по-моему, 22-й год, да, был первый такой вот глобальный в Лужниках, где был «Спартак» «Динамо». Все это закончилось шоу-программой исполнения песни «Максим», да, которая для болельщиков «Спартака». Я бы хотел как раз, чтобы коснулись сегодня, что-то сегодня из сюрприза будет, в зависимости от того, кто выиграет.
1: Вы знаете, Максим не будет.
0: Это понятно.
1: Значит, но, конечно же, песня, она стала культурным кодом болельщиков. Мне кажется, даже не только «Спартака», а в целом футбольных болельщиков. И вот тот эмоциональный эффект, который люди пережили в 22-м году, мне до сих пор многие болельщики пишут.
0: Да, видео есть в соцсетях, да, люди до сих пор смотрят.
1: Вспоминают до дрожи, до мурашек, пересматривают.
2: Ой, это круто,
1: чтобы
2: было
1: еще раз это испытать. Ну, вы знаете, никогда нельзя спродюсировать мурашки.
2: Можно постараться,
1: спродюсировать, подобраться к этому. Но буду хвостуном, если скажу, что мы так и думали, что произойдет. Это неправда. Так совпали звезды. Так случилось, могло и не случиться.
0: Фомин не забил пенальти.
1: Да, Фомин не забил пенальти, и Максим могло не случиться в Лужниках. То есть это всегда такая лотерея. Касательно программы, незабвенная группа «Тату» нам показала, что есть народные хиты, которые вне времени, и она очень хорошо подходит под парад закрытия. Мы приучили уже футбольное сообщество к тому, что в рамках суперфинала в Лужниках мы хотим показать всем, что это турнир длиною в жизнь, потому что мы год жили в регионах, не только мы, но и все, и болельщики, и тренеры, и футболисты. Начиная с первых стадий, любительские команды, мы старались дарить праздник, ездили по регионам, проводили трофи-туры, различные мероприятия. И сегодня апофеоз, и мы хотим показать, что это праздник всего футбольного сообщества, поэтому сегодня здесь у нас собраны все команды-участники ФНБР Кубка России по футболу, и после финального свистка они пройдут парадом с флагами представителей клубов, все, которые принимали участие в этом соревновании, начиная с июля месяца. Вот песню «Нас не догонят».
2: Да, и у нас, например, в редакции было такое обсуждение, почему именно Кадышева, почему в сторону Надежды Кадышевой был вот этот выбор сделан.
1: А вы знаете, опять же, все достаточно субъективно, у всех людей своя трансформация и свои смыслы. Но дело в том, что Кадышева за последние 1.5 года вернулась в индустрию, в том числе стала молодежь потреблять незабвенные треки «Золотого кольца». И мы хотели показать, что в этом тоже есть преемственность определенная. Ведь футбол, он чем силен и чем велик, тем, что его смотрят от мала до велика. Здесь есть дети, здесь есть не только футбольные болельщики. Конечно, в меньшей степени их возбудит Надежда Кадышева, я тоже прекрасно понимаю. Но есть мамы, есть бабушки в том числе, да, есть и детишки. И вот это и есть «Россия у нас одна». Песня «Течет ручей», она про турнир длиною в год, как я говорил, и про всю нашу страну, которая с Южно-Сахалинска до Калининграда опоясывает самую большую, великую страну в мире. Вот это и есть для нас интерпретация песни Надежды Кадышевой. Неважно, поет ее Кадышева или кто-то, просто слова и контекст, который мы заложим в номер открытия, они укладываются в этот смысл.
2: Вообще здорово, мы вот с вами обсуждали, да, до старта эфира о том, что все-таки финал Суперкубка проходит именно в Лужниках.
1: Конечно.
2: Большой, грандиозный стадион, который и ты смотришь, когда вот трибуны наполняются, и ты понимаешь, вот это единство.
1: Величие,
2: и
1: да,
2: объединяющая сила – это футбол. И, может быть, все-таки вот финал Кубка приживется в Москве, в Лужниках теперь всегда?
1: 100% он уже прижился, он обрел дом. И, вы знаете, я в течение недели ходил, смотрел, как заканчиваются строительные работы, потому что нам было важно. И сегодня день футбола стартовал совместно с департаментом спорта города Москвы. Мы для болельщиков организуем большой фестиваль. Более 30 тысяч человек сегодня пришли на день футбола, на концертную программу, на автограф-сессии. Это важно, что футбол дарит эмоции, да? Неважно, играешь ты или нет, но ты соприкасаешься с этим, и он тебя начинает влюблять за счет эмоций. Поэтому Лужники – это точно дом футбола, дом большого футбола. И сегодня, буквально за 10 минут до эфира, я был внизу, пока к вам поднимался, встретил на бровке Руслана Литвинова, который сегодня должен был быть в Новогорске, куда заехала национальная команда.

0: так, игра смыслов. Руслан уже здесь, а национальная команда едет на него смотреть, потому что сейчас, ровно сейчас, автобус национальной сборной заезжает на территорию стадиона вместе с Валерием Карпиным. Вся команда будет зрителями этого матча. И Руслан говорит, вышел на поле и мурашки по коже, потому что Лужники — это метафизика. Это самый большой и масштабный и великий стадион, который впитал все самое памятное для болельщиков в нашем футболе. Конечно, мы будем проводить здесь решающий матч за Кубок страны.
1: Кирилл, ну и прежде чем вас, наверное, отпустить, отметим, что уже команды, да, разминаются на поле. Что вы ждете от сегодняшнего? Ну, такой банальный абсолютно. Какого футбола вы ждете вот от этого финального матча?
0: Мне кажется, у каждого из нас, да, и у каждого болельщика, и у вас, Саша, есть свои ожидания, свои ощущения. Но мне очень хочется, чтобы не было закрытой игры. Мне хочется, чтобы последний матч футбольного сезона, очень интересного на самом деле, противоречивого, где-то скандального, были судейские ошибки. Это часть футбола, это часть жизни вообще людей, в принципе, ошибки. Но он завершился не негативом, а у людей был послевкусие праздника, чтобы футбол ассоциировался с праздником, и люди бы говорили, быстрее бы наступил июль месяц, чтобы мы посмотрели матч за Суперкубок, и скорее стартовала бы российская премьер-лига. Все-таки чемпионат мира, к сожалению, пока чужой праздник.
1: Да. Спасибо.
2: Я согласен с этим. Особенно могу сказать, что в принципе антураж полностью соответствует открытой игре. Я думаю, что просто при таких болельщиках невозможно играть закрыто. Мурат Мусаев пообещал, что никакого закрытого футбола не будет. Он вообще его не ждет. Поэтому, в принципе, эти команды исторически играют скорее в рестативный футбол. Поэтому думаю, что ваши ожидания должны оправдаться.
0: Я надеюсь. Спасибо вам.
1: Спасибо огромное.
0: И желаю хорошей игры всем нашим радиослушателям.
1: Спасибо огромное, дорогие друзья. Я напоминаю, что это студия в Лужниках. Отсюда сегодня работают для вас Виктория Колосова, Александр Ниценко. Чуть позже к нам присоединится Николай Саприн. Но это еще не все. В нашей московской студии для вас сегодня трудятся Виталий Павлов, Андрей Кудряшов. И у нас сегодня большая бригада еще здесь, в Лужниках. У нас Дмитрий Сухинин, Екатерина Солдатенкова. Они сегодня работают с футболистами. И будем ждать от них интервью. И насколько мне подсказывает наш редактор Михаил Черный, по-моему, у нас уже есть небольшое интервью перед матчем, который вот-вот должен начаться, перед матчем «Спартак-Краснодар». И, по-моему, это Дмитрий Тарасов, да, насколько я понимаю. И давайте тогда его послушаем.
3: Ну, сегодня ко дню футбола. Большой матч сегодня был. 100 детей играло против легенд. Против меня Дзюбе, Пирло и Матераса. Еще Аршавин подъехал потом. 100 детей играло против нас. Ну, такой необычный формат. Сыграли 2-2. Я думаю, что этот праздник самое главное, наверное, принести пользу для детей. Поэтому с удовольствием отвлекаюсь на такие мероприятия и не стараюсь не пропускать.
4: Про кубок что скажешь? Как тебе формат финалиста?
3: Ну, всегда классно делать мероприятия. Кубку финала, поэтому я думаю, теперь самое главное, чтобы команды подарили обратную связь для болельщиков, чтобы была интересная игра, много голов забитых. Вот, но я сегодня предпочтение отдам, наверное, Спартаку.
1: Итак, это было интервью, которое взяла наша коллега Екатерина Солдатенкова. Они сегодня с Дмитрием Сухининым у нас работают от кромки поля. Ну а мы с Александром Ниценко здесь на комментаторской позиции. Саш, пока у нас есть время, пока мы ждем очередного гостя, может быть, пробежимся по составам.
2: Давай с удовольствием пробежимся. Если брать «Спартак», то я вижу сегодня Жетсона Фернандеша, а он мигрирует очень часто в команде Хуана Карседа. Одна из самых дорогих покупок, которая должна играть в центре поля, но Литвинов, Умяров, Барка, эти позиции находятся вне обсуждений, поэтому Жетсон Фернандеш сегодня играет правого защитника, Зобнин, номинальный опорник, играет левого защитника. Это традиционная история. Мы знаем, что в команде Хуана Карседа крайние защитники могут, скажем так, сужать фронт и при этом очень хорошо выдвигают мяч через середину поля. Ву, Джику, два центральных защитника, Максименко в воротах, в атаке Салари, Маркинис, Угальде. Ну, по атаке, я думаю, вопросов особо нет. Салари справа, Маркинис слева, Угальде в центре нападения, поэтому от Хуана Карседа всегда ждешь какой-то интересной загадки футбольной. И, в принципе, сегодня с этой задачей он справился. Как это все будет работать, мы посмотрим. В любом случае, Зобнин точно уже адаптировался к своей роли. Жетсон Фернандеш, наверное, тоже адаптировался к своей роли. Что касается Краснодара, здесь, на самом деле, все предсказуемо. А Кацев в воротах, Коста Тарвено, два центральных защитника, Гонсали справа, Аласа слева, Ленини, Аугусто, сегодня два опорника, потому что у Краснодара дисквалифицирован Черников на финал. Виктор Са давно травмирован, поэтому номинальный опорник Ревцов играет на позиции слева в атаке. Батчи справа, Кордоба, лучший снайпер минувшего сезона в РПЛ на острие. Спиртян, самый полезный игрок по системе гол плюс пас, автор большого количества голевых передач. В общем, связка Спиртян-Кордоба на месте, поэтому у Краснодара сегодня состав, в общем, довольно предсказуемый. Он вырисовывался, по-моему, можно было всех разбудить, болельщиков Краснодара ночью, они бы точно бы сказали, как сегодня Краснодар будет с Мусаевым играть.
1: Ну, то есть, открытый, интересный футбол нам сегодня должны показать.
2: Я могу сказать так. Мурат Мусаев в интервью перед матчем сказал, что он не ждет закрытого футбола. Но я предполагаю, что все-таки, поскольку на кону трофей, и этим трофеем «Спартак» ставит на кон весь сезон, если он его не выиграет, этот сезон будет считаться не до конца удачным. Для Краснодара он тоже не будет считаться удачным. Может быть, в отдельной отрезке футбол будет такой рассчитанный на удержание положительного результата. Но для того, чтобы этого положительного результата добиться, безусловно, необходимо кому-то забить. И если кто-то забьет, то тогда эта команда может поиграть немножко в контроль мяча, поиграть немножко на результат. Но исторически пара Краснодар-Спартак — это пара, которая обычно приносит достаточно большое количество мячей. Если взять последние 9 матчей, то в 7 случаях между ними обязательно забивалось как минимум 3 гола. Соответственно, я бы здесь, наверное, обращал внимание на то, что «Спартак» для меня лично и для большинства болельщиков «Спартака» чуть более непредсказуем. «Краснодар» сыгран, «Краснодар» — команда, которая 20 туров из 30 лидировала в чемпионате России. «Спартак» при Станковиче был одним, играл в совершенно другую схему, более открытую. Но с приходом «Корседа» эта команда точно улучшилась. Проблема «Спартака» в другом. При том, что «Корседа» им поставил игру, добавил баланса, стабильности, они не всегда добывают результат. То есть они могут играть даже лучше соперника, что было с Краснодаром во втором круге, но не добиваться результата. И в этом, собственно, для меня на чашу весов, когда я ставлю Краснодара и Спартак, для меня Краснодар более понятен, предсказуем и чуть более идет с преимуществом перед этим финалом, чем Спартак. Но красно-белая — это та команда, про которую можно сказать следующее. Эти ребята совершенно непредсказуемы ни для кого. Бывают истории про Спартак, регулярно случаются, когда все против них, и они выигрывают. А бывает все за них, и они проигрывают. Поэтому фактор непредсказуемости, неожиданности для этого финала 100% есть. И это хорошо всегда для футбольного болельщика, потому что он не может этот фактор просчитать. С Краснодаром он более просчитывается, на мой взгляд.
1: Знаете, такая, друзья, зарисовка, пока тут Саша очень ярко вам рассказывает и объясняет, что он ждет от игры и Краснодара, и Спартака. У нас тут вокруг спартаковские болельщики. Я думаю, им даже не надо сегодня ни телевизор смотреть, ничего. Они так внимательно слушают Сашу. До матча с ним обязательно все хотели сфотографироваться. Ну что, мы продолжаем находиться с Александром Глужниках. Мы ждем еще Николая Саприна. Вместе с Александром Яценко они сегодня будут вести эту трансляцию. Ну а пока на поле у нас разминка. В центре поля у нас работает диджей-групп. Да, Александр, качает себя?
2: Ну, качает, но, в принципе, он так выбирает такие хиты, проверенные временем. Мне кажется, качать они будут абсолютно всех. Я хочу сказать, что сегодня спартаковских болельщиков, наверное, процентов 70 на этой арене, что было абсолютно ожидаемо. Я когда ехал сюда к матчу, у меня, значит, красно-белое море, и среди них несколько так попадается болельщиков Краснодара. Их сегодня тоже, ну, порядка, наверное, там 10-15 тысяч, наверное, будет, если так глобально. Но самое интересное, зарисовка мне понравилась, когда я подходил к стадиону, болельщик Краснодара расчихался, и ему красно-белые болельщики говорят, типа, будь здоров, но победы сегодня нет. Победы мы тебе желать не будем. Это было довольно забавно, например.
1: Ты знаешь, а я сегодня, когда ехала на матч, рядом со мной женщина пыталась, кто-то отказался от билета, и ясно было, что она никакого отношения к футболу не имеет. И она пыталась до всех дозвониться и сказать, кто, у кого есть карта болельщика, кто может пойти на футбол. Она, правда, немножко терялась, кто с кем играет, но суть оставалась. Ну, в общем, весь вагон ей подсказывал, что играет «Спартак» и «Краснодар».
2: Это понятно, но обидно сегодня было и по болельщикам, что спартаковских фанатов, конечно, большинство. На этом матче Андрей Ржавин, мы видим, Андрей Тихонов, Александр Овечкин, да. Соответственно, Рашид Рахимов. То есть сюда приехали ну, пожалуй, все главные футбольные специалисты на этот суперфинал Кубка России. С другой стороны, и по-другому быть не могло, ввиду того, о чем уже Кирилл рассказывал, что сегодня завершается футбольный сезон в России. И вообще, на самом деле, нам очень сильно повезло, что в финале оказались именно «Спартак» и «Краснодар». Причем обе команды сверхмотивированы. Я уже говорил о том, что «Спартак» выше четвертого места в сезоне не поднимался. Да, и, соответственно, именно в такой ситуации надо понимать, какой у них мотивационный фактор. И у Краснодара он не хуже. Почему? Краснодар в этом году календарном проиграл матч за Суперкубок ЦСКА, участвовал в чемпионской гонке 20 туров, как я говорил, из 30 он лидировал, но не выиграл чемпионат. То есть за год, получается, они не выиграли ни одного трофея, а сезон у них классный, реально классный. И поэтому мотивационный фактор Краснодара, мне кажется, он просто запредельный сегодня. Он никак не уступает «Спартаку».
1: Саша, если бы я только вышла сегодня на поле этого стадиона, я бы, ну, не знаю, я бы рвала и метала, только чтобы выиграть. Ну, какая мотивация, когда на тебя столько людей смотрят? Новости, новости спорта, продолжим.
5: Мастера спорта. Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов возмездия в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила для информационной службы «Вести». Место трагедии сегодня посетили около 50 журналистов из 19 стран, среди которых страны Евросоюза, США, также Китай, Венесуэла, Куба и арабские государства. Их сопровождала новая уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. С ними общались также представители местной администрации, Следственного комитета и спасателей. Группа сформирована из тех журналистов, которые аккредитованы в Москве, и им не нужно лететь в страну из-за рубежа, сообщила представитель МИД Захарова. Ранее ирландский журналист Чей Бойс, посещающий место трагедии, назвал трусами британскую компанию BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж 22 мая погиб 21 человек. России сейчас особенно важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, заявил Владимир Путин. Глава государства в воскресенье встретился с патриархом Кириллом и лично поздравил его с днем тезоименитства. Премьер-министр Михаил Мишустин также поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив его вклад в сохранение духовных традиций, исторического и культурного наследия россиян. Мишустин назвал примером подлинного милосердия активную миротворческую миссию и поддержку патриархам участников СВО и членов их семей. Премьер подчеркнул, что патриарх проявляет искреннюю заботу о благополучии россиян. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Московский всея Руси отмечает день своего тезоименитства. Президент США Дональд Трамп заявил, что могут появиться хорошие новости относительно потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана. По его словам, переговоры с Ираном идут конструктивно. Также хозяин Белого дома дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне США. При этом США продолжат морскую блокаду Ирана, пока сделка не будет подписана, отметил Трамп. 24 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном. Ранее американский лидер заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что к сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью. Ранее журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что американские сотрудники перед вылетом из Китая после визита в Поднебесную президента США Трампа выбросили все, что давали им местные чиновники. По словам Пескова, у каждой страны есть свои нормы безопасности. Представитель Кремля также отметил, что китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны, содержит микрочип. Что он там делает, не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными, прокомментировал ситуацию Песков, автор информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем возможен дождь, днем также до 16 тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки, ночью 12-14, днем в столице от 18 до плюс 20 градусов, сейчас в столице плюс 22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже. В матче первого раунда 13-й номер посева со счетом 6-3, 7-6, 6-0 обыграл француза Артюра Жа, который получил уайлдкарт на турнир. Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. В матче первого круга она проиграла украинской теннисистке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6, 1-6. Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5-0. В составе «Локо» хет-трик оформил Кирилл Емельянов, а счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Локо». Для ярославской команды этот трофей стал четвертым в истории, что является рекордом турнира. Предыдущим обладателем Кубка Харламова был «Спартак». Остадинский «Барыс» продлил контракт с американским нападающим Тайсом Томпсоном, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба континентальной хоккейной лиги. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий забросил 15 шайб и сделал 10 передач в 57 матчах. А россиянка Нуринисо Махмудова завоевала золото в стрельбе из классического лука в заключительный день чемпионата Европы. В финале Махмудова одержала победу над испанкой Элей Каналес. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: мастера спорта.
1: Дорогие друзья, это по-прежнему Лужники. Я напоминаю, что у нас очень большой сегодня футбольный вечер. Мы готовимся к суперфиналу Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Студия в Лужниках у нас в полном составе. Александр Ниценко, Николай Саприн, Виктория Колосова. В Москве в студии, ну, тоже, собственно, в Москве на «Маяке» у нас работают Виталий Павлов, Андрей Кудряшов. Ну и мы продолжаем. Я передаю слово Саше и Коле. Они, у них тут пока фотосессия.
2: Да.
1: Ну, давайте, вступайте.
2: Да. Друзья, у нас сейчас есть возможность с Романом Шишкиным пообщаться, человеком, который отдал футболу всю свою сознательную карьеру в потрясающей форме. Рома пришел, просто горит, мне кажется.
3: А что за форма, кстати? Белая майка.
4: Белая. У меня была сегодня мысль одеть либо красные цвета, либо зеленые, но я
2: решил. Не решился.
3: Просто Рома, не чуждый человек, ни для «Спартака», ни для «Краснодара».
4: Потому что и так уже спрашивают, за кого сегодня будешь болеть, уже тысячу раз на этот вопрос.
2: Слушай, отвечал. Мы тебя не будем спрашивать на этот вопрос, но ты все-таки поделись своими именно ожиданиями от матча. Вот если мы говорим о сценарии, да, о футбольной составляющей, каким ты видишь этот матч? Потому что у меня ощущение, что, в принципе, и те могут поиграть в атаку. Понятно, что в зависимости от счета могут контролировать мяч чуть больше, но все-таки закрытой игры, как от такой пары, ждать довольно странно.
4: Я думаю, что вообще, во-первых, наверное, очень большие ожидания, да, за месяц, за полтора уже была такая вывеска, и, ну, мне кажется, лучше не придумаешь, да, на таком стадионе, полный стадион. Плюс увеличилось количество болельщиков, поэтому, что касается игры, конечно, играют самые, наверное, веселые команды, да, самые атакующие, ты правильно заметил. Поэтому здесь я не думаю, что команды будут именно как-то осторожничать, да, все-таки Краснодар первый раз в своей истории может выиграть кубок, да. Спартак, как показал чемпионат, может любую игру тоже
2: сыграть хорошо, но не выиграть ее.
4: Феноменально, да, сыграть хорошо, не выиграть, но сыграть плохо и забрать кубок. Поэтому я думаю, что в плане созидания, в плане атакующего футбола, видя эти две команды, лучше не придумать.
2: Слушай, у меня к тебе вопрос как к крайнему защитнику. Мы смотрим состав «Спартака» сегодня стартовый. Джедсон Фернандеш, номинальный центральный полузащитник, одна из самых дорогих покупок, справа в обороне. Слева в обороне опорник Зобнин. Мы понимаем, что это в последних турах Корседа практиковал, Зобнин к этому привычен. Фернандеш, как ты оцениваешь вот их на позиции крайних защитников? Ты понимаешь, что делает Корседа, насколько это выглядит хорошо, правильно и современно?
4: На самом деле универсализм очень хорошая штука, да, и эти футболисты, особенно Рома Зобнин, да, он на многих позициях в нашем чемпионате играл. Вот Джессон тоже видно, что обученный, очень талантливый, все время играет на своем футбольном интеллектуале. Но с чем это связано? Конечно, номинально это не крайние защитники. Вот, но все равно объем они делают, голевые передачи выдают и смотрятся достаточно хорошо. Другой вопрос, вот эта компенсация, такое ощущение, что с приобретением Джессона, ну, наверное, Спартак... Ну, не рассчитывал на то, что он будет играть крайнего защитника.
2: Да, он не рассчитывал, что Корседа они пригласят. Они покупали-то его, когда Станкович был.
4: Поэтому, да. Поэтому здесь, наверное, вот такой вопрос, что хотелось бы видеть от Джерсона голевые передачи, я имею в виду именно в созидании голов каких-то, да. Но мы видим, что у Спартака и так большое количество атакующих футболистов, да, и я думаю, что, наверное, может быть и с этим связано. Вот. Так что это находка Корседа. Вот. Я думаю, что как я тоже в какой-то части был универсальным футболистом, на многих позициях играл. Поэтому, если это приносит результат и приносит пользу команде, значит, тренер так видит, значит, это работает. Поэтому я думаю, что эпизодически, наверное, в этом сезоне так было и сегодня так будет, покажет следующий сезон. Я не думаю, что это какая-то системность войдет.
3: Выздоровел Барка. Есть ли сомнения в том, что он может сегодня хорошо сыграть? Потому что все-таки он не играл по Кучкале последнем туре РПЛ. Во многом, кстати, за это Спартак потерял шансы на бронзу, сыграв 0-0. Он практически не тренировался всю эту неделю. В какой он форме? Есть же вопрос.
4: Я думаю, что все равно фундаментальная, скажем так, форма не дала, наверное, ему растерять все эти качества. И плюс, ну, наверное... Было бы странно, если Барка бы выздоровел, да, проведя такой хороший сезон и не удостоится места в составе в финале. Поэтому я уверен, что, наверное, вот этот ажиотаж, вот эта интрига, наверное, закроет все вот эти разговоры на то, что готов, не готов. Покажет игра, но я думаю, что Марко такой футболист, который может и в плохом состоянии решить момент, отдать голевую передачу, и все равно, я думаю, что будет так же, как всегда, вести игру в «Спартака».
2: Давай про Краснодар несколько слов. Хотя, по большому счету, состав Краснодара абсолютно прогнозируем. Кривцов играет на месте травмированного СА, Черников дисквалифицирован на кубок, поэтому играет и Нини, и играет Дуглас Аугусто. В этом смысле, я так понимаю, они ничего не теряют. То есть, вот, я не знаю, по моим ощущениям, «Спартак», вернее, не «Спартак», Краснодар более сыгранная команда, более, опять же, с игровым рисунком. Корседа пока экспериментирует в этой лаборатории. Мы видим разные варианты. «Зенита» могут выйти без центрального нападающего Угальды. Про Жетсона с Обниным мы сказали. Дмитриев, номинальный атакующий вингер, играет слева в обороне. То есть здесь как бы такая... есть элемент непредсказуемости. У Краснодара этого элемента нет. В этом смысле мы можем говорить, что у Краснодара есть преимущество. Или все-таки нет?
4: Нет, я думаю, что в какой-то степени есть, учитывая, даже можно вспомнить, практически чемпионский состав сохранился, да, там плюс Дуглас Аугусто добавился, потрясающий футболист, на мой
2: взгляд. Еще может быть.
4: Жубал. В основном костяк, вся статистика Корды, Беспертяна, она никуда не делась, люди все в порядке, да. Вот, наверное, скажем так, такая какая-то вот особенность Краснодара именно в игре и в том, что люди уже второй сезон все прекрасно понимают требования футболиста, как выигрывать большие матчи, потому что матч в чемпионате показал, да, при нестандартной игре, при не совсем качественной игре они обыгрывают «Спартак» на выезде, да, забирают очки. В «Ахмате» забирают очки там за 7 минут до конца матча. Поэтому
2: с «Балтикой» спасаются.
4: Да, с «Балтикой» спасаются. Поэтому здесь, конечно же, немножко не повезло, но то, о чем ты говоришь, наверное, в таких моментах, где вот надо потерпеть, где, может быть, отдавая инициативу, там, проигрывая по счету, именно вот то, о чем мы говорили, оно, естественно, пойдет Краснодару на пользу. Учитывая, что «Спартак» нестабилен в этом плане, да, и по составу, и по самой качеству игры. Так что, ну, опять же, здесь один матч, мы все прекрасно понимаем, все может решить какой-нибудь стандарт, да, или ошибка какая-нибудь. Так что...
2: Мы договорились, что мы ждем сегодня открытой и результативной игры.
5: Результативной, в первую очередь.
4: Абсолютно, да. Я думаю, что при таком антураже, да, я думаю, команды обе играют в атакующий футбол, но я уверен, что Краснодар точно будет играть в свой футбол и не откажется от этого.
2: Мусаев сказал в интервью, он даже не скрывал этого.
4: А «Спартак» просто, мне кажется, не умеет играть от обороны, ставить автобусом и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что гарантированно такая веселая атакующая игра.
2: У меня вопрос, связанный с отсутствием у Краснодара кубка. И самое главное, Краснодар в своей истории проиграл все 4 матча за трофей. 2 суперкубка, 2 финала кубка. «Спартак» тоже, да, «Спартак», соответственно, команда, которая ставит на кон сегодня, собственно, весь свой сезон этим матчем. Все-таки ты видишь здесь определенный перевес с точки зрения мотивации, потому что Краснодар за календарный год проиграл суперкубок и чемпионат, они проиграли ЦСКА Челестине. То есть слишком много вроде как навалилось и слишком желание большое все это преломить. У «Спартака» то же самое. «Спартак» не может не ставить себе задачи, потратив столько денег, пригласив Станковича сначала, потом Хуана Корседа. Это много. Ты видишь перевес в мотивационном факторе у кого-то или нет?
4: Я думаю, что нет, потому что, правильно ты сказал, у команд не получилось, да, занять те места, которые они планировали в чемпионате занять. Вот, и, но при всем, скажем, при всех этих неудачах у команды есть потенциал, да, именно вот к большим победам и к большим матчам. Вот, сегодня этот матч предоставлен для обеих команд. И мне кажется, что в принципе то, что ты говорил, не буду повторяться, у Краснодара там первый кубок, да, может быть, здесь у «Спартака» тоже закрытие сезона на высочайшем уровне, да, учитывая, что, наверное, большинство, не большинство, а процентов на 80 все-таки красно-белых болельщиков мы все видим. Поэтому здесь, ну, Кубок России, тем более в нынешнем формате, он, ну, я думаю, что закроет все вопросы, которые были неудачи чемпионата.
5: Ром, я все-таки про результат, потому что спрашивали, я тоже спрошу. Краснодар проиграл оба своих финальных матча за кубок в серии пенальти. Сегодня, на твой взгляд, можно ли ожидать серии пенальти? Вот настолько захватывающей и бескомпромиссной игры, что все дойдет именно до 120-й
2: минуты. Не, просто надо сказать, что Абхазов вообще-то посильнее Максименко до пенальти.
5: Это мы сейчас обсудим.
4: Ну, я тут сегодня так в различных там рилсах тоже видел вопросы такие, да, и все хотят ничейного результата и хотят пенальти, потому что не хотят, чтобы матч заканчивался, да. Я, честно говоря, буду не против, потому что, во-первых, продлится сам такой прекрасный матч. Вот. Ну и я думаю, что все равно две атакующие команды и так далее. Но когда уже время будет подходить, если будет ничейный во втором тайме, скажем так, исход, я думаю, что все равно команды в какой-то степени осторожничают, и обе команды не будут против сыграть ничью. Поэтому покажем матч. Вот. Ну а пенальти я никогда не называл это лотереей. Я думаю, что все равно мастерство вратарей и вот этот мандраж бьющего футболиста, они сыграют свою роль все равно.
2: Я думаю, Ром, нам тебя пора отпускать, потому что тебе надо дойти еще до места. Спасибо тебе, спасибо, Ром, тебе огромное.
5: Спасибо.
2: Роман Шишкин был у нас в прямом эфире, бывший защитник и Спартака, и Краснодара, и сборной России в том числе. Спасибо ему огромное за то, что он поделился впечатлениями. Слушай, я сегодня, Коль, к тебе обращаюсь. Я сегодня, опять же, смотрю на все происходящее с точки зрения, понятно, большого праздника, антураж фантастический. Но я просто хочу отметить, если у кого-то складывается впечатление, что раз болельщиков Спартака там на 70-80% больше, чем у Краснодара, что у них есть преимущество. Я неоднократно встречал это мнение. И меня оно, честно говоря, очень позабавило и удивило. Потому что Краснодар за последние 4 приезда на Лукойл-арену, на домашнюю арену Спартака, выиграл трижды. Им абсолютно все равно, против когда, против кого играть. И есть ли здесь преимущество у болельщиков.
5: Саш, ну тут огромный стадион-то. Все-таки он выигрывал, условно, он обыгрывает Динамо на его арене. Он обыгрывает Спартак на его арене, хотя Динамо последний матч проиграл. А здесь все-таки сколько? 85-90 тысяч. Это все-таки огромный стадион, который может придавливать. С другой стороны, Спартак тоже ведь не избалован большим количеством матчей таких. Когда-то Лужники считалось домашней ареной Спартака. Сейчас у него другой стадион, сейчас у него родной стадион. Поэтому, мне кажется, будут все в принципе в таких, в одних и тех же условиях, но это тот самый случай, когда вот эти 85% болельщиков своих, это не только давление на соперника, но еще и давление на тебя. Потому что они тебя ждут, это ответственность. И может быть кто-то и перегорит, я не исключаю
2: этого. Ну просто надо вспомнить, что в этом сезоне Краснодар дважды Спартак обыграл по 2-1. Ну, да. Причем в первой игре, которая была в Краснодаре, было 4 попадания в каркас ворота игроков Краснодара. То есть им даже там где-то не повезло. Но в первом круге там было преимущество Краснодара железное. Во втором круге было все наоборот, когда уже Корседа возглавил Спартак. То есть уже Спартак в этом смысле был командой, который не добрал всего происходящего. И я еще отмечу, что у Краснодара по личным встречам за последнее время перед Спартаком большое преимущество. 5 побед в 7 матчах. Они проиграли только 2.
5: Но Спартак ведь менее стабильная команда, чем Краснодар в последние годы. Правильно?
2: Да.
5: Мы же привыкли к тому. Смотри, как выступает Краснодар. В этом сезоне второе место. В прошлом сезоне чемпионство. В позапрошлом сезоне второе место. Это одна из самых стабильных, если не самая стабильная команда России. Поэтому, конечно, сейчас Краснодар на ходу. Другое дело, что опять Спартак с его экспериментами, с его очень неплохими игроками. Потому что, действительно, мы смотрим, Джедсон Фернандеш, уже игравший, кстати, да, на фланге обороны в этом сезоне. Будет ли он здесь матч там играть? Да едва ли. Будет ли он все время играть как крайний защитник? Да едва ли, потому что когда ставят такого футболиста, ты ставишь дополнительно атакующего все. Поэтому я все-таки, вот, например, жду, что с самого начала Спартак будет играть именно в такой футбол. А Краснодар уже приспосабливается.
2: Но посмотрим, как они будут приспосабливаться. Самое главное, что мы приспособились уже к всему происходящему. Стадион почти заполнен. Сейчас начнется уже торжественная церемония открытия этого матча. Рядом с нами огромное количество болельщиков московского «Спартака». За одними из ворот есть фан-сектор болельщиков Краснодара. Здесь, я говорю, 1015 где-то. И, в принципе, конечно, перевес красно-белой публики очень-очень большой. Но я вот, Коля вот так считает, я вот считаю, что скорее это не так сильно будет влиять. Но в любом случае мы сегодня увидим классный футбол. У нас, друзья, сейчас небольшая пауза. И после нее мы обязательно продолжим для вас трансляцию из Лужников. Мы на суперфинале Кубка России. Спартак-Краснодар играет сегодня. Будет жарко.
6: Маяк. Имена собственные. Народный артист СССР Михаил Румянцев, более известный как клоун Карандаш. В возрасте 13 лет оканчивает художественное училище и нанимается в московский кинотеатр рисовать афиши. Увидев фильмы с участием Мэри Пикфорд и других знаменитых актеров, Румянцев решает стать артистом. Он поступает на курсы сценического движения и с отличием оканчивает школу циркового искусства. Легендарный образ Карандаша Румянцев впервые представил в Ленинградском цирке. Несколько лет Румянцев оттачивал свою манеру выступления, реплики, костюм. Его популярность была огромна. Одним своим именем на афише он мог спасти от банкротства любой цирк. Аншлаг был обеспечен. Михаил Румянцев проработал в цирке 55 лет и в последний раз вышел на арену за 2 недели до своей смерти. «Маяк». Их биографии полны значимых свершений. О них пишут книги и статьи в энциклопедиях. Миллионы глаз прикованы к главным героям нескончаемой пьесы жизни, пока они не покинут эту сцену навсегда. Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире «Маяка» и на медиаплатформе smotrim.ru.

0: Итак, суперфинал Кубка России. Трофей, который, на самом деле, всегда был очень ценен для российских клубов. Последние годы, мне кажется, его ценность заметно повысилась, учитывая то, что все-таки мы в основном смотрим турниры на внутренней арене. Клубы разыгрывают медали и трофеи только на внутренней арене. Еще и поэтому так интересно смотреть сейчас Кубок, потому что, опять-таки, дорога к нему для клубов РПЛ стала несколько длиннее. Это еще и групповой этап, это еще возможность, даже если ты вылетел из Кубка, продолжить борьбу через путь регионов. Ну, то есть, действительно, замысловатая схема, наверное, для многих наших зрителей, те, кто не смотрит футбол часто, и Кубок России смотрит часто, наверное, важно ее объяснить. Ты комментировал матч Кубка России уже неоднократно.
1: Да, комментировал, безусловно. По регламенту сегодня надо сказать, что дополнительного времени сегодня не будет. Оно в Кубке России не запланировано, поэтому в случае ничейного результата сразу серия пенальти. Поэтому, собственно, Роман как раз и нам об этом говорил, что много болельщиков хочет не заканчивать просмотр на 90 минутах и, соответственно, посмотреть серию 11-метровых. Пока, скажем, что выступает Надежда Кадышева, ансамбль «Золотое кольцо». Соответственно, очень много на поле танцоров. Они все в костюмах народов России. Мы уже говорили о том, что сегодня как раз единству России посвящен этот финал со стороны Российского футбольного союза. Но будем за этим тоже внимательно наблюдать. Пока скажем же о том, что в принципе сегодня, если брать расклад по пенальти, то, конечно, я вижу преимущество Акацева в данном случае. Но, что самое любопытное, Краснодар оба своих финалов Кубка России проиграл по пенальти.
0: Да,
1: сначала
0: да.
1: Ростову с Артемом Тюбой, когда тот выступал еще на правах аренды. А потом они проиграли финал ЦСКА.
0: Я был на том финале первым для них, когда они играли в Махачкале. Это уже было на стадионе Анжи. И тогда проиграли Ростову, при том, что имели преимущество в какой-то момент. Но поражение по пенальти было очень обидно. Да, Тюба, действительно, ты прав, играл за Ростов. Это был чуть не первый его трофей. Но сейчас, 12 лет спустя, я вчера сказал в нашем канале, да, что, наверное, для Краснодара не является самоцелью выиграть кубок после чемпионства. С другой стороны, вот сказал, сейчас пытаюсь анализировать за эти сутки, но они действительно кубок еще не брали. И это тот трофей, где они еще, ну, что называется, не поставили точку, не добились максимума. Поэтому, конечно, настрой запредельный, тем более в свете смазанной концовки в чемпионате.
1: Да, и просто мы как раз и говорили о том, что за календарный год Краснодар проиграл суперкубок ЦСКА Челестине, проиграл титул, проиграл его в последнем туре с «Зениту», да, уступил только 2 очка. То есть это для них неутешительный трофей. Это трофей, к которому они идут на протяжении многих-многих лет уже, будучи командой, которая стала в последние годы бороться за чемпионский титул. Она делает это уже 3 года подряд. Что касается «Спартака», то здесь как бы все понятно. Куча денег тратится, да, нужен какой-то выхлоп. Огромная армия красно-белых болельщиков ждет трофея. И при Хуане Карседо ситуация, конечно, поменялась в лучшую сторону. Но, скажем так, эта творческая лаборатория пока работает немножко выборочно. Исходя из последних результатов, за последние 5 туров чемпионата у «Спартака» только 2 победы.
0: Но, с другой стороны, если мы берем весну всю в расчет, да, «Спартак» отставал от Краснодара сильнее, чем он отстал на финише. Поэтому, наверное, в какой-то степени он был при Карседо стабильнее, чем весь «Спартак» при Станковиче до наступления зимней паузы. Поэтому, наверное, сейчас команды при прочих равных где-то равные. По стабильности, по части стабильности. Другое дело, что опять у Корсета действительно живая лаборатория, ты правильно сказал, он экспериментирует. У него, по-моему, не было матча, где не было бы замены где-то на ту или иную позицию. Потому что либо ведущие игроки по разным причинам пропускают, либо ему нужно укрепить ту или иную зону.
1: Либо ему надо всех впихнуть.
0: Но в любом случае, выбор у него есть. И сегодня тоже был выбор. Выйдет Барка, не выйдет. Как они сыграют без Барка? Мы это, возможно, узнаем, потому что практически пропустивший 1.5 недели Барка, конечно, он не в оптимальной кондиции. И, конечно, сегодня едва ли его хватит на 90 минут. Поэтому вариант Барка сегодня, вариант А, но должны быть и Б, и С на все случаи жизни.
1: Но по поводу Барка, надо сказать, что Карсетов вчера сказал на предыдущей пресс-конференции, что он доступен, что он готов играть. Пока на футбольном поле появляется 2 больших стяга по краям, на половине поля «Спартака». Естественно, на «Спартаке» олицетворение его является «Гладиатор». И, собственно, здесь изображен «Гладиатор». Ну, а если говорить про «Краснодар», здесь, естественно, изображен «Бык». Прозвище «Краснодара» — «Быки». «Бык» в форме «Краснодара» выглядит здорово. Как, впрочем, и сам большой баннер от Российского футбольного союза. Суперфинал футбольного Кубка России по футболу. Естественно, с трофеем, изображенным.
0: И салют.
1: Да, и салют.
0: Ощущение полнейшее, знаете, как будто вернулись в 2018 год и мыслями, и чувствами, ну, в общем, всем-всем-всем, потому что, когда едешь на метро, это действительно свои болельщики, болельщики «Спартака» в первую очередь, но их много тысяч, как будто все идут именно на стадион для того, чтобы какой-нибудь матч чемпионата мира крутой, вроде России-Испания, посетить.
1: Да, так и есть, и сейчас у нас остается несколько минут до того, чтобы прерваться на новости. Но, друзья, я хочу сразу сказать, что на платформе смотрим, мы идем без переключений. Если вы хотите нас продолжать слушать во время матча, не прерываясь на новости, на платформе смотрим, вы можете это делать. Вот. Естественно, на маяке мы на новости прерываемся. И хочу отметить, что сегодня Кубок России вынесут представители команд, которые, естественно, олицетворяют собой как раз приверженность одному и тому стилю. Андрей Тихонов сегодня за «Спартак», Ари, бывший игрок, кстати, сборной России, натурализованный бразилец, который играл за «Краснодар», да, вот он будет сегодня также человеком, который будет выносить кубок.
0: Да, я его сегодня видел, как раз когда поднимался сюда на нашу позицию. Скромный, добрый парень, хотя мне рассказали, что это не совсем так, но тем не менее, действительно, сейчас он готов к тому, чтобы стать амбассадором этого финала кубка, еще и потому, что, опять-таки, выступал за обе команды. Ну и, кстати, Андрей Тихонов в какой-то момент тоже ведь имел отношение к Краснодару, правда?
1: Ну, кому он только не имел отношения, к «Самарским крыльям Советов» тоже. Поэтому очень приятно Андрея Тихонова видеть сегодня, как и Ари. Сейчас как раз начинается церемония уже, баннеры на месте, кубок пока не вынесен, и мы с нетерпением ждем, когда Ари и Андрей Тихонов вынесут кубок, и начнется, собственно, церемония. А потом уже футболисты будут появляться вместе с судейской бригадой на поле. Инал Танашев сегодня судит этот матч. Отмечу, что Инал Танашев – это, пожалуй, лучший арбитр российский по вот второй части этого сезона. Он действительно очень здорово спрогрессировал, поэтому никто не удивлен, что именно он получил назначение на эту встречу. Друзья, мы сейчас прерываемся на новости на маяке, но на платформе смотрим, мы с вами остаемся.

0: В Москве 18 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье были поражены пункты управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. По данным Минобороны, также были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункты управления Главного командования сухопутных войск и другие пункты управления ВСУ. Как сообщили в ведомстве, эти объекты были поражены в ходе массового удара в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования и ударными БПЛА. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдали последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены. Шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халла в беседе «Стас» поблагодарил российскую сторону за возможность увидеть правду на месте трагедии в Старобельске. Западные СМИ не прокомментировали атаку ВСУ на общежитие в Старобельске ЛНР. Для них ничего не случилось, об этом заявил ирландский журналист Чей Бойс, прибывший на место трагедии. На Западе предполагают, что это был какой-то несчастный случай, однако это совсем не так. Бойс считает, что преднамеренным убийством это. Журналист пояснил, что западные СМИ в целом освещают только происшествия на Украине, а атаки ВСУ в Донбассе и Новороссии они игнорируют. Иностранные журналисты после общения с главой ЛНР Леонидом Пасечником покинули территорию больницы Луганские, где находится пострадавший от атаки ВСУ на колледж. У всех погибших в Старобельске студентов были минно-взрывные травмы. Об этом рассказал омбудсмен в ЛНР Анна Сорока.
1: Мы приехали рано утром 22 мая, на наших глазах происходили раскопки, поисково-спасательные работы. К сожалению, с каждым часом мы теряли надежду на то, что кого-то живого откопаем. Поэтому здесь, конечно, родственники приехали, работали психологи. Ситуация была очень тяжелая. Редко вообще за все мои 12 лет работы с фиксацией доказательств военных преступлений, но это один из самых, наверное, страшных дней. И когда постепенно происходили разбор завалов и доставали девочек, двух мальчишек, ну, это, конечно, очень тяжело. Соответственно, работали все службы. Сейчас, понятно, мы планируем организованно процедуру захоронения. Проведены судмедэкспертизы, у всех минно-взрывные, у всех придавленные состояние тела, ну, в тяжелом состоянии тела находятся.
0: Вооруженные силы Украины целенаправленно мешали спасателям доставать детей из-под завалов общежития Старобельского профессионального колледжа, создавая угрозу повторных атак. Об этом ТАСС рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов, который одним из первых прибыл на место трагедии. ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей. По данным МЧС, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл поздравил россиян с Днем памяти Кирилла и Мефодия. На концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры в Храме Христа Спасителя, глава РПЦ также помолился о стране, президенте и воинстве.
2: Пусть молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия укрепляется наш духовный и культурный суверенитет. Растет и утверждается наше национальное самосознание, без которого ни одна страна, в том числе и великая, не может сохранять свою независимость и связь с предыдущими поколениями.
0: России сейчас особенно важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в воскресенье встретился с патриархом Кириллом и лично поздравил его с Днем Тезоименитства. В свою очередь, предстоятель Русской Православной Церкви, поблагодарив президента за поздравление, отдельно отметил отношение Владимира Путина к церковной и религиозной жизни страны. Некоторые видные политики-республиканцы раскритиковали планируемое соглашение США с Ираном по прекращению вооруженного конфликта. Так, Майк Помпео, возглавлявший Госдеп и ЦРУ во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа, заявил, что подготовленный меморандум напоминает ему соглашение с Ираном, заключенное еще в годы президентства в США Барака Обамы. По сообщению Guardian, планы Трампа раскритиковал его и давний союзник, сенатор Линдси Грэм. внесен в список террористов и экстремистов России. Он выразил опасения, что итогом заключения соглашения станет то, что Иран начнут воспринимать как доминирующую силу. Недовольство возможным соглашением выразил и глава Сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер, предположивший, что цели американской военной операции против Ирана были гораздо масштабнее того, что содержится в проекте меморандума. В Белом доме не согласились с такими оценками. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться от Ирана более приемлемого соглашения по атому, нежели это сделал в 2015 году Барак Обама. Один человек погиб, шестеро обратились за медицинской помощью после массового ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает ГУ МВД. Как сообщили в Мособлпошспасе, на 43-м километре Ярославского шоссе недалеко от поселка Лесной городского округа Пушкино столкнулись 13 автомобилей, включая 2 фуры и 11 легковых машин, говорится в сообщении. На месте происшествия работают спасатели. Водителям порекомендовали строго соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на дороге. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременный дождь, температура воздуха 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки, температура воздуха ночью 12-14 градусов. Днем в столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Сейчас в Москве плюс 22 градуса.

0: трансляция суперфинала Кубка России. Спартак Москва, Краснодар.
1: Ну а
2: у этого печального события я прошу вас всех встать. 22 мая в Старобельске в результате террористической атаки погибли люди. И сегодня мы вместе скорбим. Объявляется минута молчания.

0: Светлая память.
1: Да, друзья, минута молчания перед этим финалом в память о жертвах атаки ВСУ в Старобельске. Ну, а мы теперь готовы к тому, чтобы поговорить о футболе. И команда уже на футбольном поле, они сейчас образовали круг для того, чтобы поддержать друг друга. В принципе, по составам мы разобрались, номера называть не будем, хотя наверняка есть люди, которые нас не только слушают, но и смотрят. Я думаю, что все прекрасно разберутся. Ну, связка Барка, Умяров, Литвинов, Спартаке, это, в общем, история незыблемая. Да, Маркиньос тоже креативный игрок на левом фланге, Салари справа, даст ту самую ширину Угальде, центральный нападающий. Хуан Карседо никак с Зенитом, когда он не поставил вообще номинально центрального нападающего. Так что присматриваемся к тому, как Спартак будет играть, потому что я не исключаю, может быть, сегодня, но судя как по тому, Спартак расставляется, они могут играть в три центральных защитника.
2: Может быть, да. Может быть, тем более, опять-таки, посмотрим, если Жедсон Фернандеш справа, то по определению, да, и страховать его нужно, едва ли он будет сидеть в обороне крепко, поэтому еще раз давайте обратим внимание на фланг левый, где обычно по традиции, да, в левом полуфланге играет Барка, но ближе к бровке находится Маркиньос, то есть действительно здесь тоже есть возможность подключаться постоянно и организовывать давление на те зоны, которые появляются перед Спартаком.
1: В общем, очевидно абсолютно, что Спартак в современном тренде, гибридные роли у футболистов, но это неудивительно, исходя из того, с кем Карседо до этого работал. У Унаи Эмери в Астонвилле это тоже происходит. Напомню, что Унаи Эмери и Хуан Карседо вместе работали в Спартаке. Сам уже Унаи Эмери недавно выиграл Лигу Европы, они с Карседо общались, они на регулярной основе общаются друг с другом. Унаи Эмери поздравил Карседо с победой, а сам Эмери пожелал удачи Карседо как раз на этот матч. У Краснодара все понятно. Два центральных защитника, Тормена Коста. Все, в общем, ясно по флангам. Гонсалес Аласа играют. Спиртян, естественно, на позиции десятки. И я бы отметил, что Спартак — команда, которая при Станковиче играла 4-3-3. Более открытую схему. Здесь, когда пришел Карседо, эта схема поменялась на 4-2-3-1. Преимущественно они играют именно так. Собственно, Краснодар то же самое. Играет 4-2-3-1. Здесь, с этой точки зрения, такого тактического рисунка, какой-то супердуэли я не вижу.
2: Но она очень вариативная, схема Спартака. Поэтому, опять-таки, три центральных может стать и 4 в какой-то момент.
1: Начальный... Я думаю, что когда они будут на мяче, они, конечно, могут вполне играть, конечно, только центральных. Конечно. Мы это понимаем прекрасно. Соответственно, когда они будут без мяча, когда будет Краснодар атаковать...
2: Это разные фазы. Да. Разные фазы, опять-таки, введение атаки, ведение перехода игры обороны, переходные фазы. Поэтому ко всему Спартак должен быть готов. Мы увидим, что эта схема все лучше и лучше приживается у Карседо.
1: Да, но мы с тобой прекрасно понимаем, что Зобнин и Жедсон Фернандеш будут подниматься вверх. Вопрос, кто их будет страховать. Опорники это будут делать, либо крайние защитники. В общем, последим за этим, это будет интересно. С точки зрения именно наполнения игры сегодня, вот эти спартаковские перемещения, они представляют наибольший интерес, чем у Краснодара, потому что Краснодар просто сыгран. Ну что, Александр Овечкин, естественно, тоже приветствует. Он сегодня проводит всякие благотворительные акции. Но у нас все готово к тому, чтобы прозвучал стартовый свисток финала Танашева. Пожалуй, лучшего судьи завершающей части этого сезона. И команды отправятся в путь. Спартак в красно-белой форме. Краснодар сегодня тоже в темно-зеленых цветах, своих абсолютно привычных. И Акацев за его воротами, фан-сектор Краснодара. Везде дальше на трибунах, а игра у нас началась. Болельщиков Спартака гораздо больше. И сейчас за воротами Максименко как раз активная фанатская трибуна спартаковцев. Ну, поехали.
2: Активно начинает Спартак, тем более он начинал с центра поля. Пас на правый фланг, заброс туда от Павла Салари. И первая же атака, можно простреливать вдоль ворот, удар, нет удара. А какая была симпатичная атака, осталось только ногу подставить под этот прострел с правого фланга. Но теперь мяч на левом, подача верхом, прямо в руки Станислава Агацлова. Мяч теперь у него.
1: Очень здорово продрался как раз не Салари, а Жедсон Фернандеш. Вот то, о чем мы с тобой говорили, именно он...
2: Салари дал передачу.
1: Да, но Фернандеш простреливал штрафную площадь и пытался запнуть Маркиньос. А после этого мяч подобрал Барка, да, и уже пытался навесить. И сумел это сделать, но Акацев был хорош на выходе. Отлично спартаковцы по правому флангу быстро организовали атаку. Краснодар пытается встречать высоко. Мы видим, Кривцов прессинговал даже Максименко при этом выносе. То есть Краснодар тоже нацелен играть здорово. По-моему, положение вне игры у спартаковцев. Хотя пас Барка хороший. Но мяч достался Акацеву. И помощник главного арбитра даже не взмахнул флажком.
2: Да, лихо начинает Спартак. Но только первая, вторая минут.

0: Здесь Сугальде, вернее, не Сугальде, а Сбарко пытаются разыграть комбинацию. Маркинис уже на левом фланге подходит. Спартаковцы тремя игроками наполняют штрафную площадь. Успели они выйти, чтобы не попасть в положение вне игры. Так что спартаковцы в позиционном нападении.
1: Да, много-много двигаются уже, много передач. Вот сейчас опять передача на Маркиниса обратно. Против него сейчас защитит Джованни Гонсалес. Маркинис смещается в центр. Пас центра дает, пока нет удара. Барко подхватывает мяч, заставляет его идти. И, судя по всему, нарушение правил. Фиксирует его и на Танашев. Как раз за удар Барко по ногам сзади, метрах, наверное, в 10 от линии штрафной. Чуть-чуть левее центра.
0: Дуглас Аугусто нарушает правила. И действительно, это очень неподходящая точка для того, чтобы фалить. Зная о том, как Барко оттуда может пробить, по сути, это ударная позиция левее перед штрафной площадью. Собственно, именно оттуда Барко может закручивать мяч. Причем может делать это как в ближний угол, так в дальний. Вопрос, конечно, стенки. Стенка где-то выстраивается пока в районе линии штрафной площади. Танашев шагами меряет нужное расстояние. И у мяча оказывается, кстати, не Барко, а у мяча оказывается Маркиниус. Барко уже внутри штрафной площади. И рядом с Маркиниусом Зобнин, если я не ошибаюсь, находится. Так что они сейчас должны определиться. Нет, рядышком Угальде с Маркиниусом. Так что, мне кажется, бить будет Маркиниус. У Гальды здесь вряд ли чем-то может помочь. Но спартаковцы очень здорово насыщают штрафную площадь. Больше половины стартового состава сейчас Спартака внутри штрафной площади Акацева. Так что...
1: У Гальды тем более побежал, да, сейчас побежал в штрафную, поэтому же, да, остался Маркиниус один. Сейчас он будет бить с правой. Пытаться реабилитироваться за упущенный момент на первых секундах. Ну что, хорошая очень позиция для мощного удара. Как стенка себя покажет, не устраиваются спартаковцы. И спереди, и сзади, кстати, стараются, но преимущественно сзади. Конечно, разбег, удар верхом! Очень высоко, но тем не менее, по крайней мере, Маркиниус, как и весь Спартак, попробовали.
0: Да, очень высоко сейчас пробил Маркиниус, поэтому опасный момент вряд ли здесь можно засчитать. Слишком далеко от девятки пробил бразилец. Но Маркиниус человек творческий, и поэтому может вполне еще добраться до хорошего момента. Ну, а так спартаковцы получаются активнее на первых минутах, потому что мы видели хороший опасный прострел Джетсона Фернандеша на Маркиниуса, сам бил Маркиниус. У Краснодара пока мяча нет, и Краснодар на чужой половине поля. Вот сейчас в качестве быстрой атаки Батчи тащит мяч до правого фланга и оттуда подает. Кривцов пытается замкнуть и не попадает толком по мячу. Ну, что-то похожее на такой полумомент Спартака на первых минутах мы увидели. Здесь дали Батчи подобраться, и, конечно, вот такая фланговая передача, это история, которую Кривцов, конечно, еще будет вспоминать и не раз, потому что отсюда надо было попадать.
1: Ну и тем более, как Маркиниус. Тут показали во время паузы подготовки штрафного момент, который был у Маркиниуса с прострелом Джетсона. Идеальный момент, он просто не попал в шаг, оставалось только немножечко дотянуться, просто не дотянулся. Ну а Кривцов, действительно, первый упущенный момент Краснодаром, аут в пользу Краснодара. Это чуть-чуть правее от штрафной площадки, в нескольких метрах от нее. Вот сейчас разыгрывают они мяч, южане, и пытаются доставить его вперед. Нет, пока вперед не получается, назад двигают их нападающие Спартака, активно прессингующие.
0: Да,
1: пас назад.
0: Выдавливают Сперцяна, чтобы он сыграл через одного из центральных защитников. Он сыграл через Диего Косту. И краснодарцы наконец-таки позиционного нападения расположились. Батчи здесь немножко потанцевал с мячом, пригласил Дугласа Аугусто. Сперцян, мы видим, заходит издалека. Понятно, что он не хочет быть там между линиями. Лучше получить мяч. И сейчас Сперцян очень хорошо навешивает штрафную площадь. В принципе, в комфортном положении был, но мяч прилетел всю штрафную. Кордоба пытается мяч оставить, но он все-таки выходит за пределы поля. Аут в пользу Спартака. Около штрафной площади Краснобелых.
1: Да, не очень удачная получилась передача от Батчи, но как бы то ни было, проходы его постоянные, да, моменты, так или иначе, с помощью их он будет создавать и передач в центр. А момент у Кривцова был, конечно, шикарный. Мог в лед пробить дальний угол. У Кривцова в этом сезоне, именно весной, несколько изменилась позиция на поле, потому что он стал играть ближе к левому флангу, но регулярно смещается в центр для того, чтобы лучше отрабатывать свои любимые центральные оси, для того, чтобы освобождать фланг под подключение Лукаса Аласа, которых сегодня тоже наверняка будет предостаточно. Но вот сейчас именно Кривцов минуты две назад мог открыть счет и принести лидерство Краснодара.
0: Джейсон Фернандеш до свистка решил разыграть этот штрафной, поэтому надо повторить. По поводу Кривцова, он заменил травмированного Виктора Са. Са — это большая потеря для Краснодара было по ходу сезона. И Краснодар не обладает большой скамейкой запасных. В этом плюс есть. Команда сыграна, команда в тонусе всегда. Не надо никого подбадривать, поддерживать. Но, как мы видим, на финише чемпионата это тоже может сослужить плохую службу. Но, тем временем, спартаковцы через Джетсона Фернандеша опять доставляют мяч вперед.
1: Здорово!
0: Обыгрывает он Сперцяна. Джетсон Фернандеш прострел. У нас будет первый угловой. Мяч успел остановить Витор Тормена. От него, после прострельной передачи Джетсона Фернандеша, он ушел на угловой. И вот обрати внимание, я пока совсем не понимаю роли Салари. Салари — человек, который не обостряет в «Спартаке».

0: обычно отвечает за ширину, прокидывает и идет. Но пока этим занимается Джедсон Фернандеш. А функционал Салари в этом матче пока лично мне не очень понятен.
1: Почему он страхует? Мне кажется, он все-таки исподволь так наблюдает за ситуацией. Если что, страхует тот фланг, на котором Джедсон играет. Момент, удар рядом со штангой. Здорово был разыгран угловой через серию коротких передач. Обратную передачу штрафную и удар, который был нанесен в ближний угол.
0: Здесь очень здорово опять Джедсона Фернандеша подключили, потому что это была потенциально голевая на Валентина Барка. Исакиэля Барка. Валентин Барка в Страсбурге играет. Так вот, если говорить про розыгрыш, то Спартаку он действительно удался. И самое главное, что есть завершающий удар. То, чего не было до этого. Именно после стандарта Маркиниуса, да, все-таки поближе здесь мяч полетел. Ну что, у спартаковцев, мы видим, есть уже удары по воротам. У Краснодара вот эта вылазка, я не знаю, удар Кривцова можно считать ударом или нет? Ну, касание точно было.
1: Это точно голевой момент, да. По крайней мере, если он попал в лед, это был бы наверняка шикарный момент и 100% шанс на гол. Но он просто не попал. А так здорово его вывели. И, конечно, Краснодар тоже показал, как он, в принципе, будет организовывать сегодня свои моменты. По крайней мере, один из вариантов.
0: Штрафной зарабатывает Краснодар в центре поля. Так что пока будет разыгрывать его Кевин Лини. Лини не поедет на чемпионат мира в составе сборной Кабо-Верде. Собственно, Кордоба тоже поедет на чемпионат мира ближайший в составе сборной Колумбии. Но пока эти мысли надо отложить в сторону. Спартаковцы хорошо накрывают соперника в центре поля. Патчи накрыл Зобнин. Попытка перевести мяч в центр. Умяров, правда, не дает жару на педаль газа. Решает играть через Кристофера Ву. И вот Джедсон Фернандеш устраивает стеночку с Салари. По-моему, фол. И Кривцов, кстати, может так напроситься на желтую карточку. Потому
1: да,
0: что именно Кривцов фалил.
1: Это было очень жестко. Действительно, Джедсон ускорялся в нужный момент. 2-88 номера сошлись на одном фланге, в одной точке. И в данной
0: Почему
1: ситуации...
0: 88-х? 83-й Джедсон.
1: А, Джедсон, ну да, да, да, 83-й. Почему-то у меня в памяти как раз как 88-й. Но да, в любом случае Кривцов 88-й, Джедсон 83-й. Как же здорово Джедсон играет на опережение. Конечно, в нашу лигу летом прошлого года пришел отличный игрок, который мог и может все еще поднять средний уровень.
0: Так и есть. На самом деле Джедсон Фернандеш — это пока ключевое оружие Спартака в этом первом тайме. Я, во всяком случае, это вижу. И после стандарта мы видели, сейчас на Барка пасовал. И, опять же, два хороших прострела. С одного из них едва не состоялся удар Маркиниса. Со второго мы увидели угловой. То есть пока он очень активен. Ну, а тем временем спартаковцы с помощью Литвинова мяч забрасывают в чужую штрафную площадь. Здесь попытка на втором этаже получить преимущество. Угальда успевает на Литвинова скинуть. Борьба за нейтральный мяч. И Ленини поднимает мяч в воздух, направляя его в сторону половины поля Спартака.
1: Ну вот мы спрашивали, где Джедсон находится. Сейчас он как раз спустился в оборону. И, может быть, не очень удачно, но попробовал сыграть головой. Скинул мяч себе за спину. И, тем не менее, Краснодар мог его перехватить. Сейчас мяч у Краснодара, но нарушение правил на его половине поля. И еще одна пауза у нас в игре. Вот пока отрезками как раз эта игра славится. Потому что, действительно, уже несколько моментов хороших атак за счет взрывного ритма, который предлагают друг другу обе команды. Но при этом часто они фалят в отдалении от своих ворот, чтобы действительно сбить хорошее наступление соперника, причем в начальной фазе.
0: Момент с участием Ленини и одного из игроков Спартака, у Гальды я имею в виду, закончился тем, что мяч достался Краснодару, накрывает Аласу моментально у Гальды, и у Гальды успел что-то сказать Аласе. И сразу мы видим, игроки Краснодара ввязываются в разборки с Угальды. И Инал Танашев пытается всех отодвинуть. Ну, честно говоря, костариканец непонятно, зачем этим занялся, потому что Диего Косте совершенно не понравилось то, что сделал Угальда. А Угальда показывает, что у них между ними уже с Аласой был какой-то эпизод, когда они пообщались на повышенных. И Угальда показывает, что, ребят, спокойно, у нас там с ним свои счеты. Вроде как разошлись, но, скажем так, напряженное начало матча сказывается и на взаимоотношениях футболистов.
1: Жестковато сыграл костариканец, но при этом сыграл в мяч. И вот сейчас действительно разборки были. Даже отпихнул Гальда соперника от себя. Посмотрим, какое будет продолжение. Розыгрыш Краснодара мяча на своей половине поля. Сейчас передача на левый фланг. Кривцова она адресовалась. Спартак втроем, налетев, как коршуны. Стая коршунов взяли мяч, отобрали. Аут заработали. Быстро его разыгрывают. Джедсон Фернандеш, по-моему, сейчас в центр отдает на Литвинова. Литвинов закопался, теряет мяч, и Краснодар переходит в наступление. Но недолго мяч держался у Спирцана.
0: Тут нарушение правил у Спартака, но очень хорошо доработал Умяров. Вообще, надо сказать, что взаимодействие Литвинова и Умярова по ходу сезона, вот когда пришел Корседа, оно, конечно, образцово-показательное. Они чувствуют друг друга, они великолепно друг друга дополняют. Вот сейчас Литвинов действительно закопался, и Спирцан вроде как побежал развивать атаку, а Умяров успел вернуться назад и накрыл. Но, с другой стороны, спартаковцы здесь чуть-чуть переборчили и все-таки зафалили соперника, но сделали это в центре поля.
1: Диего Коста, он слева, и пас уже на левую бровку. Откуда продолжается атака, пас? Алла пас и был, правда, не очень точный, не очень сильный. Нарушение правил еще одно. Просит, требует болельщики Спартака. Собственно, весь стадион желтую карточку для очередного красноярца, свалившего на Манфреде Угальде. Действительно, история имеет продолжение. Причем ждать нужно было совсем недолго.
0: Причем фол-то был не со стороны Аласа, с которым у него только что были счеты, а Дугласа Аугуста его подрезал именно в центре поля. И даже не Коста, который с ним успел пообщаться. То есть Угальде уже собрал массу недругов на футбольном поле рядом с собой. Сейчас пытается мяч укрыть в борьбе с Дугласом Аугуста. Краснодарцы пытаются с под давления выйти. Опять фол со стороны Литвинова на чужой половине поля. Спиртян показывает, ну, ребят, сколько можно? Уже не первый фол на мне. Может быть, мы все-таки начнем показывать желтые карточки?
1: Да, два нарушения как раз Литвинова именно на Спиртяне за последние две минуты. Ну, то есть по совокупности, наверное, в принципе, уже он на карандаше, Литвинов, у Танашева сегодня.
0: Да, я просто хочу отметить, что Танашев пока держится. Да, обратим внимание, причем держит он этот уровень, не показывая желтой карточки. У нас пока нет ни одного предупреждения. Хотя футболисты против друг друга играют очень жестко. Только что мы видели повтор эпизода между Дугласом Аугустой и Угальде, где он его не только сбил, но еще схватил за футболку и повалил на газон.
1: Ну, в таких случаях говорят как раз про высокий уровень допуска. В принципе, это на руку Танашева, потому что матч нетривиальный, матч статусный. И вообще во многом зависит успешность его проведения для судьи от того, насколько он будет реагировать с самого начала на различные провокации, не обязательно в отношении арбитра, а футболистов друг против друга. Пока, на самом деле, Танашев держит как будто бы высокий уровень.
0: В принципе, я согласен, что он последователен. Самая главная претензия всегда со стороны игроков – это последовательность. Она, безусловно, у Танашева есть. Из-за боковой спартаковцы выбрасывают на левой бровке. Угальде здесь пытается открыться, но передача идет в сторону Умярова. И мяч снова уходит за пределы поля от Бачи. Поэтому повторный аут со стороны Романа Зобнина. И вопрос, сумеет ли кто-нибудь продавить Аласу. Ну вот Маркинису мяч все-таки перекидал Умяров. И опять мы видим не фол, а аут. Несмотря на то, что игрок Спартака на газоне. Но Зобнин вот так вот метр за метр вместе с командой подобрался к чужой штрафной площади.
1: Ну и да, и тут не дает возможности разыгрывать мяч на скорости. Приходится через аута, приходится через стандарты. Но, может быть, так даже и лучше. Можно закрепиться, можно расставиться. Сейчас передача в штрафную площадку. Краснодар уверенно выигрывает воздух. Пытается выкинуть, выбросить мяч к бровке. Пока не получается. Он полштрафной. Еще одна передача в штрафную площадку. Попытка прострелить. И мяч в руку не попал, как сигнализируют некоторые спартаковские футболисты. А эта пауза небольшая позволяет выбить мяч за пределы штрафной Агации.
0: Какой же красавец Салари. Пас пяткой был в сторону Угальды, который отправлялся в штрафную площадь. И здесь немножко эстетики мы получили в этом эпизоде. Я вот все искал Салари, думаю, ну вот где он в этой игре? И вот, пожалуйста, увидели немножко магии от аргентинца. Хотя, надо сказать, что Салари игрок такое настроение. И иногда игрок, который действует не очень дисциплинированно, потому что самые глупые желтые карточки в сезоне у Спартака получает именно Салари. Но пока без желтых карточек. Максименко под давлением Кордобы.
1: Я бы сказал, да, вот как раз к Салари, да, апеллируя тому, что сказал. Вообще для Салари или для Барка это свойственно. И в Аргентине они не считались игроками стабильными. Талантливые, да, но не стабильный и тот, и другой. Но вот здесь действительно от их сыгранности зависит очень-очень много, тем более в таком статусном матче.
0: Передача Угальде через середину поля поперечная была перехвачена. Краснодарцы доставили мяч на левый фланг, там Кривцов, и его успел накрыть Джетсон Фернандеш, и Краснодар зарабатывает первой угловой, зная о том, что Спиртян лучший ассистент чемпионата, что у Спиртяна великолепные подачи и с угловых, и со штрафных. Я бы на месте обороны Спартака бы точно напрягся, тем более там есть кому сыграть. Там есть Коста, там есть Тармена, там есть Кордоба, в общем, вариантов раздолье. И вот я вижу, и Коста, и Тармена потянулись внутри штрафной площади. Они так потянулись неспешно, поэтому Спиртян пока не торопится подавать. Спокойно устанавливает мяч. И сейчас будет угловое исполнение Спиртяна слева.
1: 16 голевых передач. Это в одном только чемпионате российской премьер-лиги. Есть же еще и кубок, где Спиртян тоже провел много матчей. Вот сейчас подача на силу. Закручивается мяч на дальний угол вратарской. Никого не задел. Собственно говоря, вот вся эта подготовка, когда в центре вратарской собирались скучно сразу несколько ведущих защитников. Команда, способная сыграть головой, ни к чему не привела. Подача получилась очень сильной.
0: В кубке Спиртян на самом деле играл не так уж и много. Он 4 раза только появлялся в стартовом составе в 10 играх, но гол и пас голевой у него действительно имеется. На Салари хорошая скидка, но здесь опережает его Диего Коста и аут в пользу Спартака.
2: Спартак, Москва, Краснодар.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объект украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов возмездия в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, уточнили в Минобороны. Владимир Путин на предстоящей неделе совершит государственный визит в Казахстан, где 28-29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза. О планах главы государства сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Ранее посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал, что программа визита Путина в Астану будет очень насыщенной, а большая часть времени в рамках визита будет посвящена личному общению с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Заседание Высшего Евразийского экономического совета и пятый Евразийский экономический форум пройдут 28-29 мая в Астане. Более 120 стран примут участие в первом международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье 26-29 мая. Среди них неофициальные представители из 12 недружественных государств, которые активно выступают за развитие конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза. Форум пройдет под эгидой Совета безопасности Российской Федерации в Московской области на двух площадках. Павильоны на рынке Тополек в Новой Москве горят на площади 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По уточненной информации, происходит загорание одноэтажных металлокаркасных торговых павильонов и складируемых материалов. В пресс-службе добавили, что к тушению привлечены два вертолета Московского авиационного центра. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться от Ирана более приемлемого соглашения по атому, нежели это сделали в 2015 году Барак Обама. По его словам, соглашение, по которому сейчас идут переговоры, совсем иное. Оно полная противоположность прежней сделке. Президент США в очередной раз отметил, что его цель – гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора сошелся во мнении с лидером США, что окончательное соглашение с Ираном должно включать демонтаж объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного материала. Победу на парламентских выборах на Кипре одерживает правоцентристская партия «Демократический сбор». За нее проголосовало до 25,5%. Об этом свидетельствуют данные первого экзит-пола, распространенного кипрской телерадиовещательной корпорацией после закрытия избирательных участков. За прогрессивную партию трудового народа Кипра до 24% голосов. На третьем месте идет ультраправый национальный фронт Кипра. Китай осуществил запуск космического корабля «Шэньчжоу-23», об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Запуск был произведен с космодрома Дюцюань на северо-западе Китая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБ в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, днем до 16 тепла, в Москве облачно с прояснениями, ночью 12-14, днем в городе до 20 градусов тепла.

0: трансляция суперфинала Кубка России. Спартак Москва, Краснодар.
1: Едем дальше. Пока 0-0 в матче «Спартак-Краснодар». Суперфинал Кубка России. 24-я минута. Будем почаще даже напоминать время, которое остается до конца первого тайма, которое уже прошло в этом матче. Потому что действительно, опять-таки напомним, мы ведем радиотрансляцию.
2: Да, суперфинал Кубка России из Лужников. Аншлаг на трибунах. Действительно, сегодня великолепная посещаемость. В РФС надеется, что будет установлен рекорд финалов Кубка России. И действительно, сегодня к этому рекорду близки. Болельщики сегодня сделали все, чтобы поддержать нужный антураж. Футболисты старательно играют, несмотря на то, что счет 0-0. Хороший прорыв. Салари делает передачу Умяров. Справа фланга Салари делает передачу в штрафную площадь, но никто не открылся именно под него. Угальда был достаточно далеко. Барка бежал где-то в район вратарской площади, но передача ни туда не дошла. Салари все-таки вырезать конкретно этот кросс не сумел. Сделал это, ну, скажем так, мягко слишком. И защитники Краснодара успели под это подстроиться. Так что пока краснодарцы пытаются выходить через короткий пас. Но «Спартак» настолько высоко встречает соперника. Да, Коля, обрати внимание, сколько много выносов длинных у Краснодара.
1: Да, но с другой стороны, опять-таки, вот эти забросы на ход спартаковским быстрым игрокам, это действительно то, чем может взять «Спартак». Плюс еще, наверное, вот этот маневр Салари, мог он получше сыграть еще и в том плане, что перед ним не было защитника. Он мог не простреливать, а идти дальше, и, может быть, тем самым обострять ситуацию еще сильнее. Передача на Жецена, он смещается в центр, метров 30 от ворот, пас назад, здесь Умяров, здесь Литвинов. Вырезается передача на правый фланг, на правую бровку, подхватывает мяч Салари. Рядом с ним партнер, он верхом делает передачу штрафную. На месте Агатцев, мастерски ловит мяч, прижимает к груди и дальше делает паузу, которая очень нужна его команде.
2: Причем отмечу, что Жесон Фернандеш открывался на этот верховой пас. То есть не Барка, да, не Угальды, не низкорослые игроки, не Маркиниус, а именно Фернандеш туда добежал. То есть, конечно, Фернандеш очень здорово смотрится в первом тайме по части своей многофункциональности. Он хорошо понимает эту роль. Краснодарцы через правый фланг пытаются атаковать. Спартаковцы уже отошли на свою половину поля всей командой. В принципе, за линию мяча все опустились. Поэтому краснодарцам надо как-то взламывать. Дуглас Аугусто на правый фланг успевает навесить. Пас оттуда в касание. Причем пас этот делал Гонсалес. Но никто в штрафную не побежал. И Гонсалес развел руками. Мол, зачем я туда пасую, если вы туда не бежите. Ну, скажем так, пас был не самый тоже подготовленный и очевидный для всех. Ближе всего к мячу был Кордоба, но Кордоба особо-то и не дернулся.
1: Не, ну чисто геометрически все четко. Другое дело, что опять-таки точность передач таких, она оставляет желать много лучшего. Сейчас «Спартак» переходит быстрое наступление. Справа фланга смещается Жецен в центр, а вот передачу в центр отдает очень неудачно. И «Краснодар» перехватывает мяч. Линия, пас дальше, направо. Жао Батше на левый фланг, на Кривцова, который подключается. Перед ним два защитника. Ву выдвигается вперед. Кривцов его пытается обыграть. Пас поперечный под штрафную площадку. Будет удар? Да нет. Можно и разыграть. Передача в штрафную. Прострел. На 11 метров бит мяч. Удар. И Максименко ловит его блистательно.
2: Какой же восхитительный треугольник разыграли Спиртян, подключившийся Джованни Гонсалес и Дуглас Аугусто, который завершал эту атаку. То есть на правом фланге, ну, великолепно просто разобрали оборону краснобелых краснодарцы. И здесь Спиртян, нужно отметить его гроссмейстерскую паузу, как он выдержал, дождавшись Гонсалеса, покатив ему прямо на ход. Вот просто идеально не придумываешь. И Бачи уже у Краснодара начинает находиться в зародыше этой атаки Краснодара. Южане забрали мяч, и позиционная атака в исполнении
1: Линейне бьет издали.
2: Да, Линейне, ну, тоже удар не слишком подготовленный и слабоватый для того, чтобы пробить Максименко.
1: Сколько лет Линейне в Краснодаре, но опять-таки на самых разных позициях, порой ближе к атаке, порой ближе к опорной зоне, но вот что у него есть, периодически проявляется, это, конечно, неплохой удар. Сейчас он скорее сделал акцент на хитрость удара. Он не был сильным, мяч, по-моему, два раза перед тем, как прилетел Максименко, скакал по газону, но, тем не менее, все равно врасплох его не застал.
2: Ну, можно сказать, что краснодарцы пришли в себя, и смотри, какими опасными атаками ответили. Удар Дугласа Аугусто, удар Линейне, да, то есть, в принципе, я говорю, что Краснодар игру выравнивает. Сначала он выравнивал ее по визуальному впечатлению, теперь мы видим, выравнивает ее и по наполнению, и опять же, теперь выравнивает и по количеству голевых моментов.
1: Качество больше стало, причем, опять, посмотрите, каждая атака Краснодара доводится до удара, доводится до передачи, ну, исключением разве что одной, которая была с правого фланга, когда мяч на Кордобу направлен и так и не достиг адресата. А так, действительно, Краснодар старается мяч разыгрывать, иногда даже до верного, иногда даже за счет большого количества передач. Вот Батше отбирает мяч, но с нарушением правил в районе центральной линии. Попенял ему немножечко на это Танашев. Так, покачал головой. Но, тем не менее, опять-таки, мы знаем, что Танашев даже такие нарушения правил, а все-таки были куда более жесткие сегодня фалы, не карает желтыми. Пока желтых нет в этом матче.
2: Да, самое любопытное, что спартаковцы не нанесли ни одного удара в створ, а у Краснодара этих ударов в створ уже два. Один у Кривцова, как мы помним, другой у Дугласа Аугуста. При этом по ударам Краснодар уже превосходит Спартак со счетом 3-2. Это к разговору о том, что краснодарцы наконец-таки начали находить свои контрходы. 54-46 владение в пользу Краснодара на данный момент. По угловым ничья 1-1. Вот такой вот пока расклад. По штрафным 7-4. 11 фолов на двоих. Ну а здесь передача на Жетсона Фернандеша к штрафной площади Краснодара. Подключает он Маркиниуса. Маркиниус поперечную передачу под удар Угальде. Угальде на паузе. Ну, готовил, не готовил. Даже это не Угальде был, это был Барко.
1: По-моему, Барко тоже.
2: Да, и он попал в защитника в конце концов. Но, скажем так, перекладывал мяч. Но все равно защитник заблокировал.
1: Пошла игра, извини, Саш, на встречных курсах. И вот сейчас пытается Краснодар добиться желаемого эффекта линии. Поперечная, мягкая, можно направо отдать. Так и есть, подключение по правому флангу. Мяч штрафной, там 4 футболиста, 5 футболистов Краснодара. Подача на ближний угол вратарской. И Спартак справляется, по-моему, голову там подставил Литвинов. Не, Умяров.
2: Самое забавное, что хочется спросить, вам это ничего не напоминает? Это только что была атака, которую Краснодар провел с завершающим ударом Дугласа Аугуста. Абсолютно такой же, абсолютно скрипт в этой атаке. Спиртян ждет подключения Гонсалеса. Гонсалес вырезает, и в конце концов мяч от Умярова уходит в аут. Здесь не прошла передача ни на Дугласа Аугуста, ни на кого, поскольку спартаковцы отбились, и аут около углового флажка. Краснодар сейчас будет бросать.
1: Все так, и на самом деле тут действительно розыгрыш мяча назревает. Передача чуть-чуть назад, по правобровке Краснодар смещается. Бачи, по-моему, там с мячом. Передача под штрафную в центр. Отскок мяча опять-то обратно на Жоао Бачи. Зависает мяч над радиусом штрафной. Перекидка на правый угол штрафной площадки. Краснодар вот так незамысловато пытался комбинировать и сохраняет мяч у себя, даже несмотря на старания футболиста Спартака выбить его подальше.
2: Гонсалес под кате отправляет мяч поближе к штрафной площади Спартака. Там, естественно, перехват красно-белых. Ну и фол. Фол со стороны Диего Косты в середине поля. Ничего страшного для Краснодара. Спартаковцы не торопятся разыгрывать мяч, потому что сейчас, мне кажется, отрезок у краснобелых такой, что они выглядят похуже. Ну, на самом деле, здесь нет ничего критичного. Мы, в принципе, предполагали, что владение, контроль, инициатива от разных команд будет таким образом распределяться по ходу матча, особенно при счете 0-0, что сначала будет одна команда чувствовать себя повольготнее, поинтереснее, покреативнее будет себя проявлять, потом другая. Все-таки перекосы, здесь нет никакого мастерства, здесь нет явного фаворита, нет явного аутсайдера. Кордоба очень много пытается принимать мячи спиной к чужим воротам, и надо сказать, что у Кордоба пока это не очень получается сделать. Вообще с мячом колумбиец соприкасается редко. Понятно, что в этом тоже нет никакого криминала, ввиду того, что если уж Кордоба получит как-нибудь мяч, да, где можно будет пробить. Боюсь, что для Спартака это может плохо кончиться.
1: Игрок момента, опять-таки, достаточно одного, чтобы Кордоба взял, раскрепостился, забил и, в общем, внес свою лепту в оформление результата. Другое дело, что, опять-таки, этот момент нужно еще подкараулить. Пока Краснодар здесь все делает для того, чтобы, в принципе, самих подходов к воротам Спартака было бы как можно больше, действительно, в последние минуты. По тем цифрам, которые проводил Саша, Краснодар завладевает инициативой, мяч чаще гостит именно у южан, в ногах у южан. А Спартак старается вторым номером цепко играть в середине поля, там перехватывать, возвращать себе. Вот в этих переходных фазах ловить Краснодар именно что на контратак.
2: Бачи получил по ногам, и сейчас всем своим видом показывает, что ему очень больно. Танашев пошел, поинтересовался, там Бачи пока лежит в середине поля. И на готове медбригада краснодарской команды. Правда, Танашев пока не поворачивается и их не вызывает. Поэтому, насколько я понимаю, надобности в этом нет. И сейчас Бачи должен будет подняться. Но, конечно, я бы обратил внимание на то, как у Краснодара великолепно смотрится Спиртян. То есть вот эти вот атаки в последнее время, которые получаются, это история, которая хорошо работает. И самое главное, это работает связка с Гонсалесом. То есть это вопросы кому? К Маркинису и к Зобнину. То есть они в этом плане должны быть абсолютно внимательными. Что касается Бачи, показывает он какие-то проблемы у него с Буцей. Мурат Мусаев со своим штабом внимательно на планшете тоже смотрит, был ли там фол или нет. поднимается наконец-таки Батчи. Нет, бригада не появилась, надобности в этом не было, поэтому аут в пользу Спартака в центре поля.
1: Ну, перегруз фланга действительно есть. Другое дело, что сейчас Спартак в последние минуты, ты же помнишь, да, Умяров, например, смещаться туда стал. И, в принципе, начинает помогать Спартаку в обороне этого фланга. Другое дело, что, опять-таки, пока действительно там, где Спирцан, там основная движуха. Спирцан минут еще 7 назад был ближе к левому флангу. Вот сейчас стал перемещаться к правому. И, пожалуйста, оттуда пошло, ну, не знаю, большинство, наверное, так. Потому что, действительно, за последние минут 10 там было 4 или 5.
2: Я вот смотрю, как Литвинов здорово играет на перехвате мяча, который был послан Спирцан. Но опять Литвинов делает передачу вперед. Ну как же спартаковцы сейчас были близки к великолепному перехвату. И хотел отметить, что против Кривцова играет Умяров. Сейчас фол в исполнении Кривцова. И, кстати, фол уже не первый в этом матче. Поэтому надо очень внимательно действовать Никите, потому что он может так до желтой добраться. Но просто сам факт, что Литвинов играет индивидуально по Спиртяну, а Умяров по Кривцову. При том, что Кривцов с фланга туда забегает.
1: А тебе не кажется, что Кривцов, в принципе, предсказуем, более предсказуемый, чем тот же Спиртян? Потому что, опять, Спиртян может быть везде. Кривцов пока в одной точке, но он обязательно будет уходить в центр. А когда он будет уходить в центр, на этом его будет ловить либо Умяров, либо Литвинов, который все-таки там иногда его страхует. И наоборот.
2: Но, с другой стороны, Умяров понятно, почему страхует эту зону, потому что Жетсон Фернандеш, мы видим, сейчас частенько оказывается в центре. То есть, на первых минутах что мы видели от Спартака? Жетсон Фернандеш, бегающий по флангу, то есть, исполняющий функционал Салари. Это было где-то минут 10. Сейчас у нас идет 34-я минута. Жетсон Фернандеш перестал подключаться по флангам. Это стал делать Салари. А что касается самого Джетсона, он больше располагается в опорной зоне, подключается именно по центру и там пытается свой функционал применить.
1: Но приглядывая все-таки иногда за правым флангом, потому что, опять-таки, здесь страховка очень-очень важна. И вот эту часть задачи Джетсона, кажется, еще никто не снимал. Но игра меняется, действительно, и футболисты уже действительно перемещаются в другие точки, в другие локации, что меняет, наверное, саму структуру и сам темп игры. Действительно, темп стал, на мой взгляд, несколько ниже, чем еще минут 10 назад.
2: Ну да, скажем так, резкости стало поменьше. Подача в штрафную площадь Краснодара. На Акацев вместе с защитниками здесь справляется. Спартаковцы что-то перемудрили. Как-то в розыгрыше Жетсон Фернандеш опустился на позицию центрального защитника. Там в центре поля повозились с розыгрышем. Ну а здесь единоборство, которое заканчивается фолом Краснодара. И опять же, далеко до штрафной площади у спартаковцев, поэтому никакого прямого удара сейчас не будет, но будет розыгрыш. И Угальда зарабатывает фол, толкает его в спину Витор Тармен.
1: Да, еще один штрафной. Не помню, что там с статистикой штрафных у Спартака, но как будто бы действительно их гораздо больше, чем у Краснодара.
2: Но мы недавно говорили, тактика 7-4 по фолам было в пользу Краснодара.
1: Да, тактика мелкого фола в любом случае и то, и другое.
2: Андреа Пирло приехал на финал, на суперфинал Кубка России. Андреа Пирло, большая звезда итальянского футбола, величайший футболист Милана.
1: Который сейчас работает тренером в Эмиратах. И буквально вот на днях, буквально пару недель назад, вывел свою команду эмиратскую в высшую лигу. Высшую лигу чемпионата Эмиратов. Так что как тренер продолжит уже работу в таком элитном для Эмиратов дивизионе.
2: Ну а что касается спартаковцев, сейчас разыграли этот стандарт передачи на Кристофера Ву. И мяч от Ву отлетел за пределы поля. Акцентированного удара не получилось. Спартаковцы пытаются пятером прессинговать оппонента. И сейчас мы видим попытку Кривцова сыграть вперед. Литвинов. Хороший перехват. Вот у Руслана уже несколько перехватов было очень качественных. Но помогает ему сейчас Джико это сделать. И опять длинные передачи пошли от Краснодара, которые пока не помогают южанам продвинуться вперед.
1: Хорошие, быстрые центральные защитники у Спартака, потому что, опять-таки, видите, Джику и Ву в подыгрыше действовали уже не раз. И на такие длинные переводы, как практиковал Краснодар, выдвигаются в свое время. А так как Спартака по левому флангу, прострельная передача, удар, гол! Гол! Спартак открывает счет!
2: Это Салари! Салари с передачи Парко! Великолепно открывается в чужой вратарской площади и переводит мяч в правый угол ворот Акацева. Акацеву тяжело здесь что-то предъявить, потому что слишком близко располагался Салари. Но как же великолепно он добежал туда и очень хорошо вскрыли именно левый фланг обороны. Сейчас посмотрим на повторе. Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Станислав Черчесов, все они внимательно наблюдают за происходящим. Никакого нарушения правил нет, если кто-то о чем-то подумал. Но здесь великолепно, конечно, вскрыли именно левый фланг. Во-первых, отметим хороший перевод Умярова. Дальше мы видим, как Маркинис делает передачу налево под Барка. Классический прострел. И не добежал, по-моему, Аласа до Салари. Да, Салари великолепно сыграл на опережении. Да. Поэтому Каласи вопросы. Ну и вопросы Гонсалеса, который дал Барка вот так вот великолепно прострелить. Супер гол. Классика жанра. Вскрыли фланг, подали. низом и дальше игра на опережение.
1: Аргентинский блок, латиноамериканский блок, потому что опять-таки вот как раз за креатуру отвечали именно они. Маркиньос, который бросил прорыв Барка, сразу своевременный прячет в касание от Барка, который покатил мяч до линии вратарской. И вот это смещение с фланга в центр как раз на ударную позицию Пабло Солари. Аргентинская связка сработала, Барка голевая, Солари забитый мяч.
2: Да, блестяще все было сделано, и, как обычно, мы с тобой говорили, вот последние наблюдения, да, по ходу этого матча, как Краснодар попадал вот эти тиски прессинга Спартака, как высоко встречала пятерка спартаковская и заставляла играть с длинными передачами, и это плохо работало, потому что Краснодар раз за разом терял мячи, и здесь, опять же, перехват в центре поля.
1: Умяров, сколько да. у него уже было, потому что, опять-таки, это очень важно, команда останавливает соперника на переходной фазе, сама оставляет мяч на его половине поля, там уже свободная зона, и этим очень хорошо Спартак сегодня пользуется, но справедливости ради, с самого начала, вот как только Краснодар стал перехватывать инициативу, Спартак старался действовать примерно так же. Поэтому это часть плана, которая оказалась, по крайней мере, в первом тайме реализована на 37-й минуте. Пабло Солари открывает счет в суперфинале Кубка России.
2: Самое забавное, что Солари самый результативный игрок Спартака по системе гол плюс пас в Кубке России. На его счету третий гол. У него есть три голевые передачи, а Барка отметился первым результативным баллом в этом Кубке России. Понятно, что игроки основы реже играли в Кубке. Попытка Батчи сейчас вывести. Ну, удар опасный, и Максименко тащит блестящий удар. И самый главный опасный удар с левой ноги Батчи с линии штрафной площади. Максименко здесь справился великолепно, а не так, как тогда. Помнишь, когда скинул на Кордову?
1: Да-да-да, и Краснодар сейчас будет еще один стандарт исполнять. Это будет аут. Это будет аут в непосредственной близости от штрафной площадки Спартака.

0: «Маяк».
1: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
3: Жизнь прекрасна.
4: Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, песни моря. В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овиваемой морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
3: Джек Лондон, Мартин Иден.

0: трансляция суперфинала Кубка России. Спартак Москва, Краснодар.
1: К нам возвращается аудитория «Маяка», которую мы, еще раз поприветствовав, вновь напоминаем ей, что 1-0 в конце первого тайма, 42-я минута в суперфинале Кубка России. «Спартак» впереди после гола Пабло Солари, которому ассистировал и Барко, а перед этим предгревая передача была Маркиньоса. Вообще иногда жаль, что по статистике нельзя вот за такие феноменальные атаки, потому что это была многоходовка, записывать голевые передачи на счет сразу двух футболистов, как это бывает в хоккее. Потому что действительно и то, и другое, и пас Барка, и предголевая Маркиньоса были чудо как хороши.
2: Там, кстати, нам показали повтор еще момент, где Джику в борьбе с Кордобой, ну, не сыграл рукой, но мяч попал ему в руку. И, скажем так, это вполне могло бы быть поводом для рассмотрения момента, но Вар не включился. Ну, а на поле появляются носилки, однако поднялся здесь защитник Александр Джико, ганский защитник, он поднялся, поэтому носилки не потребовались и замены у «Спартака» не будет. Но поскольку врачи все-таки вышли на поле и очень долго оказывали помощь игроку «Спартака», защитнику в первую очередь, Джико вынужден поле покинуть сейчас, и он направляется за пределы поля. Танашев заставил его это поле покинуть, так что «Спартаковцы» продолжат игру в меньшинстве, но сам Джико, пусть и хромая, разминая ногу, разминая мышцу бедра, ну, в общем, дает понять нам всем, что, скорее всего, игру он продолжит. И я думаю, что даже если есть какой-то дискомфорт, то скорее тайм доиграет. 43-я минута у нас в суперфинале Кубка России. «Спартак» ведет у Краснодара 1-0 благодаря голу Солария на 36-й минуте.
1: Ну, в любом случае, пауза, очень длинная пауза, которая наверняка не помешала бы этого матча. И мы понимаем, что к основному времени первого тайма судья наверняка добавит не одну минуту и даже не две. Краснодар разыгрывает мяч на чужой половине поля. Пас обратный на центральных защитников. Они продолжают этот розыгрыш при входе в финальную треть. Подача на дальнюю штангу. Справа налево. И попытка Кривцова мяч зацепить. И даже про атаку продолжит скорее прострельной передачей, нежели чем ударом. Но в итоге он теряет мяч, и удар от ворот исполнит «Спартак».
2: Но довольно любопытно, что вот за первый тайм мы неоднократно видим, как переводит Краснодар мяч с правого фланга на левый именно на Кривцова. Замена все-таки будет. Кристофер Мартинс появляется на поле вместо Джику. Так что Джику не сумеет продолжить эту встречу, а это означает перестановки у нас в линии обороны. И скорее всего теперь в линию обороны к Кристоферу Ву садится Руслан Литвинов. И это, скажем так, уже история, которая влияет на созидательную часть и оборонительную часть в опорной зоне. Потому что теперь Литвинов отлучен от своего брата-близнеца Умярова.
1: А связка, ну, хорошая.
2: Связка,
1: да,
2: хорошая, безусловно. Поэтому выходит Кристофер Мартинс, и очевидно, что Мартинс займет место в центре поля. Так что Джику его покидает. Вынужденная замена у «Спартака» на финише первого тайма. Вы слышите аплодисменты спартаковской торсиды. Джику, действительно, Джику, вернее, получил повреждение, возможно, в борьбе с Кордом.
1: Насколько я видел в этом сезоне, когда Умяров и Мартинс играли вместе, не всегда это приводило к потере качества. Правильно? Мартинс хороший игрок, Мартинс силовой игрок, способный еще и подключаться вперед. Но, действительно, сейчас силовой составляющей, очевидно, с его выходом на поле должно стать несколько больше. И станет во втором тайме, потому что первое уже близится к завершению, и сейчас идет 45-я минута.
2: Но мы видим, что Барка играет между сейчас Умяровым и Мартинсом. И, конечно, Мартинс силен в чем? В великолепных умениях подключиться вторым темпом в атаку, когда его никто не видит. Плюс Мартинс обладает еще и высоким
1: ударом,
2: ростом. Да, и, соответственно, он может открываться на верховые передачи, потому что Угальде, Маркиньос, Барка низкорослые игроки, а Мартинс как раз дает именно возможность опции забросить Солари, например, мяч верхом и сыграть этот мяч. Так, у нас опять жесткое единоборство. И желтая карточка первая прилетает игроку «Спартака». Мартинс, вышедший на замену, сразу получает горчишник за фол против, если не ошибаюсь, Кривцова.
1: Ну, то есть, действительно, весь тайм терпел Танашев. Вышел Мартинс, первое касание мяча, первое касание соперника и сразу на фол наиграл, на желтую карточку. Ну, может быть, с превышением полномочий своих. Действительно, жестко играл, но были и жестче фалы.
2: Но локоточка прилетела Кривцову. Как это? Награда нашла своего героя, да наоборот. Потому что Кривцов, да, был таким одним из бузатеров на старте этого матча. Здесь прилетело уже ему. Но на повторе видно, откровенная игра локтем. Поэтому Мартинс по делу абсолютно получает желтую карточку. 3 минуты добавляет Инал Танашев к основному времени первого тайма. У нас уже почти первая минута закончилась. И, соответственно, смотрим за штрафным. А штрафной очень опасный. Спирцян будет навешивать. И я вижу 7 игроков Краснодара. Даже не 7, 6 игроков Краснодара внутри штрафной площади. Подача Спирцяна, но здесь Максименко очень спокойно во вратарской площади мяч ловит.
1: Да, и делает паузу. Вот сейчас полежал на поле, привстал. И все-таки мяч с мячом не торопится расставаться. Разные были времена. Максименко, вы помните, пропускал порой из центра поля. Но вообще один из лучших вратарей РПЛ. Когда он в тонусе, когда он вот так сосредоточен, как сегодня. Тем более были уже моменты у его ворот, когда Максименко заставляли футболиста Краснодара в игру вступать.
2: Еще одно единоборство. И что, судья? Будет ли желтая карточка или нет? Спартаковские трибуны требуют. Появляется желтая карточка. Получает ее за удар локтем Витор Тормена. И смотрим сейчас, давай, на повторе. Тормена против Угальде. Ну, в общем, похожий эпизод. Здесь, правда, Тормена специально руки расставлял, чтобы Угальде не подобрался. И, в конце концов, рукой задержал костариканца. Так что желтая карточка со стороны Тормены тоже имеется. Предупреждениями обменялись команды.
1: Ну и будет больше, куда больше, потому что если, опять-таки, не дотерпел до конца первого тайма Танаши, потому что, опять-таки, для Тормена это желтое, скорее, как догонку фулу, которая была у Мартинса, важно было тут утихомирить страсти, и, может быть, действительно, это попытка Танашева сделать все до перерыва. Передача штрафную, никого там из спартаковцев нет, еще один пас штрафной уже низом, там борется, между прочим, Ву за этот мяч, но тут четко поставил корпус Витор Тормена, не пустил его к мячу, и таким образом момент был исчерпан, разыгрывает сейчас удар от ворот краснодарцы.
2: Да, и при этом через Аласу они выходят, опять через длинный пас. То есть опять Спартак высоко прессингует, вообще активно играют красно-белые первый тайм. Я говорю, вот эта пятерка, делятся они на две пятерки, одна отходит в оборону, другая прессингует. Играют через длинные передачи краснодарцы, еще одна желтая карточка, и прилетает она Аласе. Аласе она прилетает за фол против Салари, если я не ошибаюсь. Как-то концовочка у нас достаточно жесткая получается со стороны игроков. Сейчас посмотрим на повторе, насколько там сильно Салария досталось. Компенсированное время почти истекло. Ну и, ну да, шипами прилетел Аласа в Салария. Поэтому, в принципе, решение показать желтую карточку справедливое.
1: Ну и потом, опять-таки, в своей традиционной манере, что Барка сегодня несколько передач таких выдал, что Салария спиной к воротам чужим и плюс еще пяткой внешней стороной стопы перебрасывает мяч в сторону. Конечно, искус прилететь к нему прямо к наступу и сыграть желтую.

0: Москве 19 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объект украинского ВПК военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов возмездия в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. В больницах на лечении остаются 8 пострадавших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, сообщили в Минздраве России. По результатам телемедицинских консультаций было принято решение об эвакуации 2 пострадавших на лечение в Москву в федеральные клиники. Администрация ЛНР организовала транспортировку тел погибших в Старобельске детей в муниципалитеты, где они были прописаны. Иностранные корреспонденты своими глазами наблюдают последствия, вызванные террористической атака киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 раненым, заявили в МИД России. Журналист из Ирландии Чей Бойс заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством. Он осмотрел разрушенное здание общежития и колледжа и находится в шоке от увиденного.
1: Well, because BBC... BBC, извините, это пыль. BBC и CNN, они не журналисты, они трусы, потому что их молчание о преступлениях, которые совершаются против людей здесь, в Брянске, в Белгороде, я видел все это повсюду. Их молчание — это часть преступления. Они допускают преступления, они позволяют преступлению продолжаться. Они не только дают деньги преступникам в Киеве, которые делают это, убивают детей, они потом лгут. Они говорят, что это была законная военная цель. Посмотри на это место. Это законная военная цель. Но они не придут сюда, чтобы посмотреть сами, потому что знают, если они увидят это, им придется признать, что это сделали они. Это является частью преступления.
0: Гибель стольких молодых людей и масштабный ущерб гражданской инфраструктуре в городе Старобельске поразили журналиста DD Geopolitics Кристофера Лалли. О своих эмоциях он рассказал информационной службе «Вести». По словам журналиста, за последние 2 года он много бывал и работал в Донбассе, но такого еще не видел. Киев убийством российских детей пытается уничтожить будущее России. Такое мнение выразил в беседе Стас, журналист из Пакистана, Иштяк Хамдани. Кроме того, по мнению репортера, ВСУ пытаются запугать молодежь, получающую образование. Около 50 представителей СМИ из 19 стран сегодня побывали на месте трагедии, произошедшей в Старобельске в результате атаки ВСУ на колледж. Иностранные журналисты также посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу, куда госпитализировали пострадавших. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили сегодня 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны в воскресенье. Кроме того, ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Вертолеты Московского авиационного центра набирают воду в Хованском пруду для тушения пожара на рынке Тополек в Новой Москве. Они прилетали к пруду не менее 6 раз, передает РИА Новости. А в воскресенье пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что московские огнеборцы ликвидируют пожар на рынке Тополек в Новой Москве. По данным ведомства, горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы на площади 1500 квадратных метров. По информации МЧС России, к тушению пожара привлечены 2 вертолета Московского авиационного центра. Группировка на месте увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники. Пожар на рынке Тополек в Новой Москве в настоящий момент локализован, сообщают оперативные службы. Иранские власти еще не завершили процесс одобрения меморандума по решению конфликта с США, сообщает Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Ирана. По этим данным, зеленый свет соглашению еще не дали Совет Нацбезопасности и верховный лидер страны Мухтар Хаменеи. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Подробности об этом документе он практически не привел. В свою очередь, западные иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь идет о готовности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать странам время найти решение наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них – иранская ядерная проблема. Грузовой автомобиль совершил выезд на встречную полосу федеральной трассы М8 Холмогоров в Подмосковье в районе поселка Лесной Пушкинского округа и спровоцировал столкновение 12 машин, есть погибший. Также на данный момент 6 граждан обратились за медицинской помощью, сообщила в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по Московской области. Движение на Ярославском шоссе в Подмосковье ограничено из-за аварии в оба направления. Московский «Спартак» повел в счете в полуфинале ФНБ Кубка России по футболу. Встреча с Краснодаром проходит в эти минуты на стадионе «Лужники». Первый мяч в игре на 37-й минуте забил Пабло Салари. «Спартак» является 4-кратным победителем Кубка России. Краснодар не выигрывал трофей ни разу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБО в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, температура воздуха 14-16 градусов. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Предстоящую ночь в городе от 12 до 14 градусов. Днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 18-20 градусов.

0: трансляция суперфинала Кубка России. Спартак Москва, Краснодар.
1: Ну что, друзья, мы возвращаемся с вами в Лужники. Здесь продолжается перерыв суперфинала Кубка России между Спартаком и Краснодаром. Спартак пока впереди 1-0. Сантьяго Солари забил на 36-й минуте гол с передачи Эсекиэля Парко. Здесь надо отметить, что у Спартака была вынужденная замена в концовке первого тайма. Они потеряли Александра Джигу, своего центрального защитника, и появился Кристофер Мартинс. Мартинс первым же действием заработал желтую карточку для себя. Потом увидели две желтые карточки у Краснодара, у Армена и у Аласы. Я бы остановился бы еще на статистическом отчете первого тайма. 55% владения у Краснодара против 45% у Спартака. Наверное, это связано еще и с тем, что Спартаку удалось открыть счет. Краснодар в концовке был вынужден больше владеть мячом, потому что надо найти возможность.
2: Не знаю. Мне кажется, все-таки это больше говорит о всем первом тайме, потому что еще и до этого, ведь ты помнишь, Краснодар перехватывал инициативу, вел позиционные атаки, Спартак больше действовал на отборах. Поэтому, мне кажется, это вот такая цифра, скорее появившаяся не в последние 8 минут, а весь первый тайм.
1: Ну хорошо, 4-3 по ударам в пользу Краснодара, 3-1 по ударам в створ в пользу Краснодара. То есть Спартак забил свой единственный гол единственным ударом в створ. Но насколько же обманчива эта картина?
2: Да.
1: Потому что спартаковцы атаковали достаточно остро. И первый момент был с их участием. 1-1 по угловым. И мы с тобой давай отметим, что игра очень контактная. 21 гол на двоих. То есть, если они продолжат в том же режиме, 42 фола за матч, это, в общем, большие цифры. И цифры, скажем так, не самые подходящие для именно футбольной игры. Все-таки 21 фол на двоих, 11-10 по фолам в пользу Спартака, говорит о том, что игра, конечно, идет очень
2: в атаку. В Европе, когда 33 фола, например, в европейском матче, это считается уже много, с превышением графика.
1: Да, так
2: а здесь 21 за первую половину. Но это все цифры, конечно.
1: Да, это все цифры, и если брать какие-то расклады на второй тайм, я, честно говоря, не вижу каких-то коренных изменений, которые нужно вносить в игру Спартака или там в игру Краснодара. Потому что мне кажется, что здесь, в принципе, у Спартака все идет, в общем-то, по плану. Если не брать вот этой перестановки, да, надо посмотреть, как там Литвинов будет или не Литвинов. Может, они что-то придумают в перерыве еще дополнительно. У Краснодара в этом смысле все, в принципе, понятно. Роли расписаны. Но давай посмотрим, кто у них в запасе есть. В запасе есть те, кто может выйти. Кстати, Виктор
2: под решение задачи. Давай смотреть.
1: Они сейчас выступают. Сегодня попал в заявку.
2: Но
1: не факт, что он выйдет. И я думаю, что, скорее всего, он попал туда просто номинально. Потому что никаких сообщений о том, что Са здоров и готов играть, я, честно говоря, не читал. Но первая история – это Басели. Конечно, это Басели, который был приобретен у Пари НН, уругвается на правый фланг. Потому что вот из всех, кого я вижу, кто бы мог реально в атаке помочь, наверное, это он.
2: Пальцев это скорее середина поля или защита.
1: Жубал,
2: тем более центр.
1: Пальцев это на правый фланг обороны.
2: Центр защиты, да. Петров, правый фланг обороны тоже. Хотя и левый тоже может сыграть. Но вообще это все под решение вполне локальных задач. А если мы говорим о усилении атаки, конечно, Баселя, Кобдан выходящий на замену в основном.
1: Ну, скажем так, он не делает разницы, даже когда он выходит на замену. То есть достаточно сложно от него ждать вот обязательного усиления. То есть Басели он хотя бы в обойме, понимаешь, он получает игровое время. Да, конечно, все Басели, болельщики Краснодара, ну, скажем так, не жалуют за упущенный выход один на один матч с Динамо, который они проиграли. Потому что там был, по сути, роскошный момент. Поэтому, если брать запас Краснодара, я бы, наверное, рассчитывал бы, условно говоря, на Пальцева, да, как-то человека, которого можно воткнуть куда угодно. То есть абсолютно. Вот это такой Жедсон Фернандеш краснодарский. Но Пальцев номинально человек, который в Махачкале играл в защите, играл на правом фланге обороны,
2: главное,
1: на правом фланге полузащиты.
2: Да,
1: один из главных универсалов. Да, человек без позиции. Вот. И, собственно, иногда это ему мешало в тренерской карьере, между прочим. Когда он играл под руководством Андрея Талалаева, ему совершенно не нравился игрок без позиции, поэтому они решили от него избавиться тогда. Но вот Пальцев молодец, преодолел себя, в Махачкале заработал себе на контракт с Краснодаром, и сейчас
2: а до этого набережной Челны, причем, опять-таки, работа с одним из лучших, наверное, отечественных тренеров сейчас, Ильнуром Федяновым, потому что, опять, то, что делал он тогда в команде, сейчас в Оренбурге, это действительно внушает уважение. Но, опять, это игрок, который решает разные задачи, но никак не усиление атаки, правильно?
1: Но он может хотя бы дать какое-то движение на фланге, если там...
2: А Петров то же самое.
1: Петров то же самое, я с тобой согласен абсолютно. Просто непонятно, в каком состоянии Петров. Пальцев может вверху помочь. То есть, условно говоря, если надо, вот, да, спасайте всех, да, то поднимайте Пальцева, потому что это, по большому счету, рост. Кордоба, вот знаешь, о ком бы я поговорил? Кордоба пока не заметен. И в этом смысле Жику и Ву, которые играли против него, ну, в первую очередь Ву, они пока с этой задачей справляются. И Жику ведь травму получил как раз ведь на борстве с Кордобой свою. Там, правда, Кордоба не имел к нему, к этой травме никакого отношения, но сам факт. Спартаковской обороне пока удается сдержать Кордобу, а Кордоба лучше снайпер.
2: Ну, может быть, еще и потому, что, в принципе, передачи на него редко идут, и, как правило, стараются те, кто играет на флангах, полуфлангах, все-таки либо обыгрываться между собой, либо делать передачи на Кордобу, когда, в принципе, он уже закрыт, либо сами наносить удары. Поэтому пока недостаточно вариативен Краснодар, но в интересах его сейчас исправятся и перестроятся в начале второго тайма. К сожалению, за счет замены, наверное, это очень сложно будет делать.
1: Да, запас, я бы сказал, не выдающийся. Ну, давай пробежимся по нему. Два вратаря. Корякин, Карпен у Краснодара. Пасели, Мозес, Кобнан, Дэвид, Пальцев, Петров, Виктор Са, Жубал, Стешко и Хмарин. Запас Спартака. Помазун, Довбня на воротах. Кстати, если Спартак пропустит и игра уйдет в пенальти, я не исключаю, что Максименко заменит Помазун на 11-метровый.
2: Но
1: я
2: умеет, да,
1: исключать
2: точно
1: этого не могу. Дальше. Денисов в запасе, Дмитриев в запасе, Зорин, Левай Гарсия, Заболотный, Масалыга, Ревчук, Самошников и Саус. Ну, запас, скажем так, запас помощнее. Помощнее и
2: вариативнее.
1: Вариативнее
2: что можно
1: и
2: сделать.
1: Просто игроков больше.
2: Игроков больше. Левай Гарсия может способен выйти в атаку. Денисов и Дмитриев, которые способны решить разные задачи, причем. Того же Ревчука с Самошником давайте вспомним, потому что, опять-таки, это усиление флангов, тем более атакующие игры, особенно

0: Барка, а созданного Эзекиэлем Барка. Он отдавал голевую передачу на Салари в вратарскую площадь. И, конечно, великолепное включение Салари с правого фланга, который выбежал из спины Лукаса Аласа. Все это привело к тому, что Акацев в этой ситуации Краснодару помочь не сумел. На 36-й минуте это все произошло, но можем отметить, что несмотря на то, что Спартак чуть лучше начал, выглядел чуть поострее, могу сказать, что и Краснодара в этом плане тоже моменты хорошие были. Два момента у Кривцова мы видели, особенно второй момент, когда прострел Кривцова отбивал Максименко и добивал Кордова. Великолепный удар Батчи был на финише первого тайма с линии штрафной площади, на которой Максименко тоже был вынужден реагировать. Ну и, конечно, две просто великолепные атаки с подключением и Гонсалеса, где Спирциан дожидался его специально. И Гонсалес, великолепно подключаясь, в первом случае сумел отдать передачу на Дугласа Аугусто. Да, хорошая комбинация у них прошла. И Дуглас Аугусто совершал атаку Краснодара ударом именно в створ ворот. Во втором случае паса уже не было хорошего, именно завершающего паса. Но сам факт, что атака смотрелось очень-очень прилично. Тут в перерыве показывают нам повтор момента с голом Спартака. Я подметил, что Маркиньос отдал предголевую на Барка. Это тоже важно подмечать. Несмотря на то, что все началось, как мы с тобой сказали, с перехвата Умярова, с очень хорошего заброса его на левый фланг. В общем, спартаковцы в этом плане молодцы. Хорошо, все, хорошо вскрыли.
1: Все было хорошо в этой атаке, но я бы все-таки отметил, во-первых, бою до острой игры. Вот те цифры, которые мы приводили, это все-таки, наверное, не полностью они отражают то, что было. Потому что у Спартака было еще несколько отличных атак. Вспомню, вот на первых минутах, когда Жерсон Фернандеш прострелил Маркиньоса, а тот не попал по мячу. Это же никакие реестры, да, ни в какие цифры не попадет. А атака была мощнее. И осталось только дотянуть.
0: Категорию статистики XG точно не попадет, потому что ударов воротов нет.
1: Да, вам же не было его. И да, действительно, вот мы сейчас смотрим, сколько ударов было. Там три получается, 3-1 в створ. Но это прям атака, которая стоила очень много. И Спартак был близок к тому, чтобы открыть счет на первых секундах. Поэтому мне больше нравится в атаке Спартак Краснодар тем, что отвечает, и тем, что иногда диктует свою игру. Вариативности, наверное, у Спартака больше. Но так оно и должно было быть, учитывая то, какой у него состав, какие у него возможности и опции по ходу матча, потому что, опять-таки, запас у него вариативнее, интереснее, сильнее. Ну а как будет на деле, посмотрим, давайте, в интересах Краснодара что-то придумать, возможно, тактическое с самого начала второго тайма, потому что в дальнейшем, по ходу дела, когда наступит время замен, это все тяжелее будет исполнять.
0: Итак, команда на футбольном поле, никаких замен нет, и фиксируем, Руслан Литвинов начинает второй тайм на позиции центрального защитника после травмы Александра Джику, и, опять же, мне теперь, наверное, самым интригующим вопросом на первых минутах становится желание понять, каким образом будут распределяться теперь обязанности центральных полузащитников, кто их будет исполнять в «Спартаке» и насколько «Спартак» потеряет или прибавит с выходом Мартинса или потеряет с уходом Литвинова в центр обороны. Потому что все-таки у Корседа Литвинов-Умяров это та связка, которая, на которой, собственно, держалось все. Это остов центра поля. Игра возобновилась. Ну что, второй тайм суперфинала Кубка России. «Спартак» начинает со счетом 1-0 вести. Одна замена была в составе из-за травмы Джику в концовке первого тайма. Вышел Кристофер Мартинс. Он уже на желтой карточке. В остальном составы такие же, мы их обязательно в паузе повторим, потому что сейчас спартаковцы с мячом пытаются выйти. И перехват у Краснодара. Мяч остается в поле. Гонсалес на вес штрафную площадь. Здесь Кривцов добирается первым до мяча, но удар не акцентирован. Давай, Коль, с составом, наверное, еще раз напомним.
1: Кривцов, мне кажется, даже не бил, а поэтому старался скинуть на Кордобу, но не прошло ни то, ни другое, что бы это ни было. Составы команд. Максименко в воротах у Спартака. В центре обороны сейчас Литвинов. И остается справа. Но номинально все-таки это Жерсон Фернандеш. Потому что номинально слева все-таки там располагается Зобнин. В середине поля Мартинс и Умяров в опорной зоне. Чуть выше Маркиньос играет слева, Псалари справа. Барка под нападающим, это больше в левом полуфланге. Центральный нападающий у Гальды по-прежнему. Атака Краснодара, мяч штрафной. Попытка вывести на ударную позицию, потому что того же Кривцова. Откидывает мяч правее. Гонсалес подкидывает мяч. Удар Кривцова не состоялся, потому что спили его впереди спартаковских защитников. Мяч остается у Краснодара. Еще один перевод на Батчи, но тот теряет мяч. Да еще и нарушение правил там было со стороны Жоао.
0: Как здорово Барка вернулся назад, подставился. Вот сейчас такое давление было со стороны Краснодара. Насколько они здорово увеличили темп. Второй волной наваливались. И Спартаку нужна была передышка. И эту передышку дает им Барка. У Краснодара в воротах Акацев, Коста Тормена, два центральных защитника. Аласа играет слева. Гонсалес справа. Аугусто, Ленини, пара опорников. Спиртян на десятке. Батчи, Кривцов, это фланги. И Кордоба на острие. Играет Мурат Мусаев, главный тренер Краснодара. Главный тренер Спартака Хуан Корседо. И Нал Танаш, главный арбитр матча, который показал три желтые карточки. Сейчас досмотрим атаку Спартака. И об этих желтых карточках поговорим. Мартинс на желтый, Тормена, Аласа.

0: на желтых у Краснодара. Так что 2-1 по предупреждениям в пользу Краснодара.
1: Причем у Краснодара эти обе желтые карточки на счету защитников. Защитников, которые действительно, может быть, иногда играют жестче, чем обычно. Ну, впрочем, все сегодня играют жестко, максимально жестко, учитывая то, насколько важен это матч. Сейчас мяч у Спартака в левом полуфланге. Скидка чуть назад. Попытка за счет коротких передач подвинуть мяч вперед. Нарушение правил последовало от Краснодара. Это где-то чуть левее, помните, той точки, с которой бил Маркиньос в начале первого тайма, штрафной удар. Это еще левее, скорее между центральной осью и левой бровкой. И до ворот метров 25.
0: Дуглас Аугусто нарушил правила на Угальде. И не нравится Краснодару, что Угальде катается по газону и слишком много привлекает себе внимания. Ну, получил ты по ногам, в принципе, поднимайся. Фол-то был, спору нет. Здесь Танашев, во-первых, в хорошей позиции находился по диагонали. Как раз 45 градусов угол. То есть все было в этом плане видно. Угальде сейчас успокаивает Бачу эмоционирующего. Так что Угальде поднялся, никакого нет фола. Примерно с этой же позиции бил Маркиньос, да, в первом тайме у нас, когда послал мяч мимо девятки. Поэтому Маркиньос сейчас в одиночестве мяча. Ждем, что он придумает.
1: Да, он все думает и думает и думает. Он один кандидат, собственно, на исполнение штрафного. Он будет разгоняться, он будет либо навес, либо удар исполнять. В первом тайме скорее пробил. Пробил выше ворот. Стеночка маленькая, всего лишь два человека. Он навешивает на дальний угол вратарской. Скидка под удар. Удар со скоком от земли. И мяч улетает на угловой. По-моему, все-таки от защитника Краснодара.
0: Да, вот насколько здорово Спартак разыграл этот штрафной. Маркиньос не стал бить, как в первом тайме. Маркиньос сделал подачу на дальнюю штангу. И ведь все сделано было для того, чтобы Угальде вывести на завершающий удар. И Угальде бил головой, но попал в Дугласа Аугусто. И рикошет, который привел к угловому. И сейчас встрепенулась фанатская компания, которая располагается за воротами Акацева, там все болельщики Спартака, и поэтому сейчас они с радостью воспринимают новость о том, что оттуда Спартак будет разыгрывать угловые. Может быть, подавать, но, скорее всего, разыгрывать.
1: Так, да, разыграли. И передача чуть назад под подачу. Можно назад мяч отдать низом. Спартак поражает, разыгрывает подачу верхом, наконец-то, во вратарскую. Агацев спокойно мяч забирает и с мячом в руках отправляется к линии штрафной, стараясь бросить его быстрее на правый фланг защиты.
0: Жедсон Фернандеш навешивал на Кристофера Ву. В этом плане Спартак все правильно делал. Хорошо разыграл угловой с адресатом штрафной. Ну а сейчас Ву уже вернулся назад к своей штрафной площади. Выбивает мяч оттуда подальше. Столкновение, которое не заканчивается фолом на Гонсалесе со стороны Маркиньоса, но мяч выходит в аут, и спартаковцы сейчас с позиции Зобнина, то есть с позиции левого крайнего защитника, будет вбрасывать. И, кстати, вот Корсета сейчас вышел, и Литвинову показал, не надо, не иди под передачу под аут, работай по Кордобе. И видно, что Литвинов сейчас, играя на позиции центрального защитника, как раз и работает по Кордобе. В первую очередь, может быть, Кордоба сам их выбирает, своих оппонентов, но в данном случае Корсета показал, чтобы Литвинов никуда не выбрасывался.
1: И атака Спартака левым флангом. По-моему, туда переместился сейчас Саларин. На секундочку, что называется. Хорошо стоит корпус.
0: Это
1: один
0: Угальде.
1: Против двоих.
0: Это Угальде.
1: А, девятый Угальде. Но в любом случае, дриблинг был неплохой. Бачи отобрал мяч. Передача вперед. Там Кордоба дежурит. Кордоба разворачивается. Как здорово играет Кристофер Ву в отборе. И он продвигается уже на чужой половине поля. Вот сейчас Барка правее отправляется. Отправляет передачу на Салари. Подключается Ву. Он не выпадает из атаки. Обратная передача Барка. В правом полуфланге он. Пас на Ву. Он штрафной. Находит штрафной. Обратная передача. Барка опять с мячом. Передача на дальнюю штангу, или это был удар, но в любом случае мяч мимо проходит.
0: Неплохо так Кристофер Ву подключился в атаку. Центральный защитник, который, во-первых, и качественный перехват сделал, да, потому что по Кордобе отработал очень чистенько в центре поля. Так еще и сбегал в атаку, и они завязали там треугольник. Хуан Басели готовится выйти на замену у Краснодара. Он полностью переоделся. Вот мы говорили, кто главная опция для Краснодара.
1: Единственная, по сути, да.
0: Единственная, по сути, ну, скажем так, первостепенная, давай ее так назовем. Так-то не единственная по протоколу. Так что Басели действительно выйдет. Вопрос, кого он заменит. Кривцова ли заменит или кого-то еще. Посмотрим. Может быть, и Бачу заменит. Передача Маркиньоса не прошла. Очень хороший перехват был со стороны одного из центральных защитников. Там Тормена. Ну, а здесь фол, конечно, Маркиньоса на Бачи. Танашев поаплодировал. Вернее, не так. Танашев выдал карточку Бачи сейчас за ироничные, саркастические аплодисменты Бачи, который отреагировал на этот фол, что, мол, вы нам даете мало фолов. И вот, наконец-таки, спасибо, что дали. Поэтому я Танашеву поаплодирую. Желтая еще и кости прилетела. Ничего себе. Две желтые карточки на ровном месте для футболистов Краснодара. Не знаю, зачем завелся Бачи на самом деле. Мы с тобой приводили статистику фолов в первом тайме. 11-10 было. Там не было разрыва по фолам, на которые намекает Краснодар.
1: Четыре защитника в линию у Краснодара. Три из них получили сегодня желтые карточки. Это Коста, это Аласа, это Тармена. И ситуация напряженная для Краснодара, потому что действительно, если так жестко дальше играть, будет гораздо сложнее.
0: По фолам, знаешь, какой расклад во втором тайме? 2-1. 2-1, нет никакого преимущества. Почему Краснодар так бурно реагирует на эти фолы, я не очень понимаю. А тем временем Спиртиан рвется к штрафной площади, ему надо отдавать. Ну, отдал он, конечно, неудобно Аласе. Аласе приходится за этим мячом идти. И штрафной. Вот, пожалуйста, по фолам 2-2. Смотри, по фолам 2-2. В первом тайме 11-10. То есть никакого преимущества по нарушениям правил нет.
1: Ну, погоди, они только начали.
0: Ну,
1: они
0: хорошо.
1: Только начали.
0: Нет, я к тому,
1: будет
0: что...
1: и 11-10,
0: я понимаю,
1: 15.
0: Я к тому, что Краснодару не надо реагировать так слишком эмоционально.
1: Ну, есть
0: на нет
1: матча. Опять-таки, мы изнутри, наверное, не можем его почувствовать. А вот Краснодар может, потому что он еще и в счете уступает. И поэтому любая эмоциональная несправедливость, как раз, любая несправедливость воспринимается эмоционально ими. Их легко понять. Это южные люди, это южане, действительно. Но действительно надо успокоиться, потому что иначе Краснодару может прилететь удаление за две желтые карточки. Опять-таки, три защитника на желтых – это очень и очень много уже.
0: Самое интересное, что две желтые карточки получили просто там, где не надо было этого делать. Один за длинный язык получил, а другой просто за аплодисменты. То есть это даже не фолы были. Вот в чем проблема.
1: На ровном
0: это
1: месте,
0: может,
1: да.
0: Да, это может
1: аукнуться.
0: Аукнуться, конечно. Подача Краснодара. Ну, здесь такая полуподача, полунавес, на который Максименко реагирует, выбивая мяч из вратарской площади. На подборе первый Салари.
1: И он передачу делает вперед. И вот там надо в Спартаку цепляться. Салари подключается по правому флангу. И прячет ее в центр. На подключение у Гальда нет. Тяжело прокидывать мяч в груди. Мяч в штрафной площадке. Что будет дальше?
0: Жедсон Фернандеш бьет, но попадает в защитника. И самое главное, проигнорировал варианты, которые у него были. Ну, не с двух сторон. С левой стороны точно был вариант отдать передачу. Но Жедсон понадеялся все-таки на свое исполнительское мастерство. А как же здорово Спартак выбежал и подготовил эту атаку через левый фланг. Великолепный перехват Литвинова. И здесь очень здорово Дуглас Аугусто сыграл на перехвате, потому что Салари был еще не выключен из этого эпизода и мог мяч перехватить. Краснодар вернул владение по левому флангу, пытается развивать атаку. Подскользнулся Дуглас Аугусто. Нет, все-таки успел удержаться на ногах. Продирается вперед. Передача на Кордобу. Дуглас Аугусто не прорывается в штрафную. Великолепен Ву. Спиртиан. Попытка передачи на Кривцова. Дальше включение Аласы. Передача в штрафную площадь и отбивается Литвинов, и отбивается Максименко, и отбивается Спартак. Но Краснодар молодцы, поддавили.
1: Да, не хватило вот этой тонкости передачи на Кривцова, потому что, опять-таки, если бы удалось в его сторону скинуть мяч на свободное пространство, он открывался там в левом полуфланге, это был бы отличный момент, может быть, даже тянувший на голевой. Выбивает мяч Максименко, на чужую половину поля там два спартаковца, один из них у Гальда добирается до мяча, головой играет чуть-чуть правее, и подключение идет Мартинсон, входит в штрафную, передача в центр, по штрафной удар! Мягкий, слабый, прямо в руки Агатцева наносит сейчас Маркинис.
0: Ведь как здорово Спартак, да, разыграл две атаки последние за несколько минут. Но вот завершающего удара не хватило. Да, первый удар Жедсона Фернандеша в защитника. Сейчас Маркиниус, в общем, покатил мяч. Это была легкая добыча для Акацева. Но на месте Краснодара я бы немножко насторожился. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что Краснодар вынужден так подраскрываться немного. И, соответственно, мы ждем замену Басели, потому что Басели на поле пока так и не вышел.
1: Да, и опять-таки важно, кого он заменит. Но я бы вот что отметил. Сколько же перехватов сегодня у Спартака. Огромное количество. В этом преимущество, в этом создание голевых, в том числе, ситуаций. И вопрос второй. Что мешает Спартаку так же цепко играть в каждом матче? Стабильнейшим образом, так же, как происходит сегодня с первых минут. Вот вопрос. Пока Спартак лучше, Краснодар, тем не менее, уступает всего лишь минимально. Попытка выйти из обороны. И опять здесь накрывают. Кто-то, по-моему, Аласа был. Смещался с левого фланга в центр. И вот там его накрыли, но было нарушение правил.
0: Накрыл его Салари именно с нарушением правил, поэтому здесь важно обязательно сказать о том, что фол в центре поля был. Бачи прорывается вперед и по левому флангу это проходит. Бачи молодец, хороший пас сделал внутрь штрафной площади, но Литвинов просто все почистил. Пылесос просто, все запылесосил, все выкинул.
1: Причем на разных позициях, и в центре полузащиты, и в центре защиты. Сегодня Литвинов вообще тянет на MVP, на лучшего игрока матча, учитывая то, какой объем работы он выполнил. И опять-таки причастность к первому голу, который трудно переоценить. Атака Краснодара, Спиртиан с мячом, прокидывает мяч вперед, Кордоба как стол поступает. Еще одна передача под удар, гол! 1-1 Краснодар!
0: Дуглас Аугусто сделал все, чтобы этот мяч занесли игроки Спартака в собственные ворота. Я не исключаю, что Дуглас Аугусто мяча коснулся, но не уверен, что именно он последним коснулся мяча, потому что его сопровождали защитники Спартака. Обязательно разберемся в этом моменте. На маяке мы приближаемся к новостям, но пока отмечаем, что на 57-й минуте суперфинала Кубка России между Спартаком и Краснодаром ничья 1-1.
2: Трансляция суперфинала Кубка России. Спартак, Москва, Краснодар. Моряки – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе. Александр Жук, моряк, телеведущий.
3: Так говорит маяк.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Телефон рекламной службы. 495-105-52-44.

0: Москве 19:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Первая из 10 госпитализированных пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР выписаны из больницы. Остальные получают лечение дома, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По информации Следственного комитета, 22 мая ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского госпедуниверситета. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек, более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ранее ирландский журналист Чей Бойс, посещающий место трагедии, назвал трусами британскую компанию BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек. Публичный конфликт разгорелся между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главковым ВСУ Александром Сырским из-за контроля над закупками вооружений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Между тем, кошелек Ермака, глава подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Иван Федоров, подозревается в хищении западных средств, предназначенных для строительства подземных школ на Украине. В деле также фигурирует экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник уголовной полиции в Запорожской области Валерий Ефремов, сообщили в российских силовых структурах. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что итогом урегулирования конфликта с Ираном станет закрытие иранской ядерной программы, сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленное израильское официальное лицо. По данным собеседника газеты, Нетаньяху в свою очередь заявил Трампу, что Израиль сохранит за собой право действовать против любых угроз в любом месте. В частности, это касается и Ливана. По сообщению западных и ближневосточных СМИ, сейчас США и Иран работают над временным соглашением. Оно предусматривает, в частности, продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Предполагается, что затем стороны займутся переговорами по наиболее чувствительным темам, в том числе по ядерному досье. Китай в воскресенье осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Чэньчжоу-23» с 3 членами экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун». Пуск прошел успешно с космодрома Цзючуань на северо-западе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Один из членов экипажа проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. В настоящее время стандартная миссия экипажа на китайской орбитальной станции длится примерно полгода. Напомню, Китай начал строительство национальной орбитальной станции Тяньгун в апреле 2021 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 16 тепла. В Москве предстоящую ночью 12-14, возможны кратковременные осадки днем и столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы, сейчас в городе плюс 20.

0: трансляция суперфинала Кубка России. «Спартак» Москва, Краснодар.
1: Итак, штрафной в исполнении спартаковцев. С правого фланга будет навешивать Маркиниус. 64-я минута суперфинала Кубка России. Из Лужников мы для вас комментируем с большим удовольствием. Вы слушаете, нас смотрим и на маяке. Спартак Краснодар, ничья 1-1. Подача Маркиниуса. Салари скидывает центр. Нет, Краснодар отбился, но подбор за Жетсоном Фернандесом. Так что Спартак будет разворачивать новую атаку.
2: Да, и пытается это сделать. Уже Зобнин подхватывает мяч. Дальше Литвинов. Еще до передачи на Зобнина. Назад треугольничек. Образовали спартаковцы. Еще один передача. Одна передача по бровке, по левой бровке. Там Салари неожиданно обнаружился, подставляет ногу, и от нее мяч укатывается за лицевую линию. Таким образом, у Краснодара будет удар от ворот.
1: Две замены у Спартака. Прямо сейчас они происходят. Итак, смотрим. Меняют Салари, как мы с тобой предполагали. Выходит Денисов. То есть Жетсон Фернандеш остается. И остается он на позиции, как я понимаю, справа. Может быть и нет. Мы сейчас посмотрим, на что тут Хуан Карседо придумал. Ну и слушай, мы с тобой угадали. Угальде уходит с поля и появляется Левай Гарсия. Замены просто по позициям. Салари улыбается, Салари уходит, свое он сегодня наиграл, Хуана Карседо он так проигнорировал, хотя Хуан Карседо, когда Салари проходил мимо него, ему поаплодировал, так что здесь расстраивать смысла нет. Итак, Денисов занимает место справа в защите, теперь Жетсон Фернандеш действительно играет справа в полузащите. И, соответственно, Левай Гарсия занимает место в центре нападения. Так что, как мы с тобой предполагали, все это произошло именно таким образом. Сперцяна, тем временем, Умяров мяча лишил.
2: Да, и продолжает Спартак разыгрывать мяч на месте правого защитника. Попытка делать передачу вперед. Уходит мяч за пределы поля. Аут. Краснодар его исполнит. Краснодар, возможно, в последние минуты несколько больше в давлении играет. Но Спартак, мы помним, здорово огрызается. И минут 5 последних как раз две атаки за это время Спартак успел провести. Но еще одна пауза, связанная с вводом мяча из аута. Идет там розыгрыш на бровке. Нарушение правил. А вот где оно было? Кто-то из спартаковцев на газоне. По-моему, это Барка.
1: И желтая карточка Дугласа Аугусту прилетает. Так Танашев разошелся. Я смотрю.
2: А сколько там уже получается желтых-то как таковых? Было 5-6 даже. Сейчас уже 7-я. Ну, он сам давал понять. Да, ребят, я терплю, но всему есть предел. 6-я карточка. Умяров.
1: 7-я.
2: 7-я, да, уже.
1: Барка досталась от Дугласа Аугуста.
2: Значит, да, Дуглас Аугуст — это уже 5-я желтая футболистом Краснодара. 2 было у Спартака.
1: Да. У Краснодара Батчи, Коста, Аугуста, Тармена и Аласа на желтых карточках. Мартинцы и Умяров получили предупреждение у Спартака. Так что 7 у нас желтых карточек, показаны Иналом Танашевым. Да, он долго держался.
2: 5-2, Краснодар. Просто разгром.
1: Это не тот разгром, о котором они мечтали. Я бы сказал бы так, исходя из всего происходящего.
2: Круто. 1-1. И у нас 25 минут до окончания игрового времени. Потому что, опять-таки, сегодня по истечении 90 минут, даже чуть больше, если будет ничья, будет серия пенальти. Спартак с мячом прибегает туда из глубины поля. Назад для розыгрыша Маркиниус. Пас чуть-чуть назад. Передача в центр. И Краснодар перехватывает. Там же здорово расставляются футболисты Краснодара. Батчи, передача назад. И продолжается здесь атака с участием Ленини. Он делает пас назад и ошибается с передачи. Слишком мягкая попытка отдать мяч своему. И Спартак в своей атаке. Справа фланга. Подача в штрафную площадку. И мяч улетает в аут.
1: Да, Левай там оказался на правом фланге, а не Жетсон Фернандеш. И именно он навешивал, после чего Левай Гарсия сам отправился вбрасывать мяч за боковой, но делает это все-таки Денисов. Действительно, нет смысла Леваю там этот аут разыгрывать. Но контратака неплохая, и напоминаем, 67-я минута идет суперфинала Кубка России. Здесь Спартак выясняет отношения в Лужниках с Краснодаром. Ничья 1-1. Салари забил на 36-й минуте, а на 57-й Дугласа Аугуста счет сравнял. Аут, хороший заброс на Кристофера Ву, который здесь в борьбе с Ленини пытается заработать угловой. Сделать это не получилось, потому что последним мяча коснулся именно камерунской защиты.
2: Молодец, сегодня высокий уровень игры показывает. Во-первых, действительно сковал Кордоба. Во-вторых, эти подключения, по-моему, третий уже по ходу сегодняшнего матча. Ладно, если бы на стандарт, так были еще игровые, особенно вот в тех ситуациях, когда он у Кордовы мяч отбирал в середине и шел вперед, и атаку поддерживал, а его страховали сзади другие. Поэтому для Кристофера Ву тоже такой образцовый матч, тем более в целом он играет довольно чисто для себя.
1: Да, ну и смотрим на то, как развивается игра, как будет реагировать команды. Я, знаешь, уже потихоньку так открываю статистику вратарей на пенальти.
2: Я знал об этом. Я знал об этом. Я смотрю там Transfermarkt, так называется этот сайт. А там есть эта статистика. Но вообще
1: да, она
2: актуальна.
1: Она, да, причем я открыл ее для трех вратарей.
2: Да, по Мазун.
1: Да, я еще открыл по Мазуна на всякий случай, потому что я не исключаю, что игра у нас доберется до серии 11-метровых ударов. Тем более мы видим, огня стало чуть поменьше после того, как Краснодар что-то сравнял. Но огня у Краснодара достаточно. Кристофер Мартинс около штрафной площади. Передача и попытка пяткой забить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это моментище у Жетсона Фернандеша. Мог пяточкой забить такую красоту. Но и как же хорош Мартинс, да, грамотно все вложил, покатил. И Жетсон Фернандеш пяточкой переправлял мяч с ближнего угла вратарской площади прямо налево. И самое главное, переправил. Но здесь уже взглядом и Акацев, и Гонсалес сопровождали этот мяч. И пас Харой Мартинса
2: пас получился. Отличный. И Жетсон здорово подстроился. И на самом деле Акацев здесь ничего не мог сделать. Вот кажется, вроде бы Акацев не успевает. А мог ли он сыграть лучше? Да едва ли. Потому что Жетсон, вот так коснувшись витиевато этого мяча, пяточкой продолжил как раз его путь в дальний угол. Но вместе с тем все равно Агацев вынужден был сначала вперед подаваться, потом направо, потом себе за спину. В общем, как бы то ни было, Жетсон его обманул, но мяч в итоге в сторону не прилетел.
1: Возле технической зоны тренеров стоят микрофоны. И Корсета, когда увидел, что Жетсон Фернандеш промахнулся, такое ощущение, был готов сбить этот микрофон. Но все-таки в последний момент остановился. Хороший перехват у Краснодара получился. Быстрая атака Спартака не вышла. Знаешь, на что бы я обратил внимание? Вот смотри, после гола Дугласа Аугуста у Краснодара ни одного момента нет, да? 11-9 сейчас по ударам, 2-5 по ударам в сторону ворот. Краснодар имеет преимущество.
2: Есть статистика, извини, второго тайма. Вот по ней Спартак бьет чаще. 4-2 по ударам, но оба удара Краснодара были в сторону ворот.
1: Да, я просто хочу сказать, что после гола Дугласа Аугуста у Краснодара пока ни одного явного момента, а спартаковцы все-таки за счет этих перестановок пытаются игру улучшить. Левай Гарсия сохраняет мяч, отдает его Мартинсу. Маркиниус на левом фланге. Попытка сделать передачу на Барка, прострел, и здесь очень хорошо в обороне занимает позицию Витор Тормена. Он блокирует этот прострел. Спартак зарабатывает угловой. Но и сразу болельщики, конечно, встрепенулись, которые за воротами Акацева располагаются в большом количестве. Барка побежал за мячом к ауту, чтобы оттуда перевести его на Маркиниуса.
2: Была атака, на самом деле, очень похожая на голевую. Когда Маркиниус давал на Барка, тот в одно касание переправлял штрафную площадку. Сейчас угловой, что там, будет?
1: Там травма Дугласа Аугуста. Судя по всему, он не сумеет продолжить игру. Ведь ему уже оказывали недавно помощь. Плюс, наверное, из-за этого дискомфорта он не успел в эпизоде, где вынужден был свалить. Помнишь, он на желтой карточке недавно был после фола на Барка. И сейчас, если еще потерять Дугласа Аугуста, конечно, Краснодару совсем будет не сладко.
2: Вариант пальцев, наверное, чуть не единственный в этой связи. Потому что опять он универсал, это нужна замена в середину поля, где играет Дугласа Аугуста. Но просто остальные либо молоды совсем, либо не тянут на то, чтобы такой матч.
1: Нет, можно выпустить Басели и посадить Сверцяна тогда в опорную зону.
2: Вариант.
1: Да, но это все-таки небезопасный вариант, исходя из счета. То есть, если бы Краснодар вел бы в счете, я бы в этом плане, или, например, проигрывал бы в счете, все равно это история, которая могла бы им помочь. Сейчас выбор может быть не самый выдающийся, но в любом случае классный гол забил Дуглас Аугуста, надо ему отдать должное. Сама комбинация с предголевой Спирцяна, да, с голевой Батчи, который отдал между Зобниным и Литвиновым.
2: Все в одно касание.
1: Передача, все в одно касание, да. Конечно, классно исполнено. Дуглас Аугуста поднимается. Хромая уходит с поля, и вот она замела. Дуглас Аугуста меняет Басели. Я тебе говорю, я думаю, что Спиртян сейчас опустится просто ближе к центру. И Спиртян будет играть теперь без Дугласа Аугуста в центре поля, получается, с кем? Вместе с Ленини.
2: С Ленини, да. Но Ленини, я думаю, все равно будет там жесткая ответственность. Ленини в опорной зоне, и едва ли он будет двигаться вперед для розыгрыша. Слушай, а вот Спиртян как раз и эту функцию будет исполнять.
1: С учетом контратак Спартака, который хорошо сейчас проходит.
2: Согласен, да.
1: Потеря Дугласа Аугуста — это большая потеря, потому что он является таким очень хорошим игроком, разрушающим на встречных курсах вот эти планы соперника. Он тем более занимает место в опорной зоне. Так что у спартаковцев сейчас появляется дополнительное преимущество. Потому что Басели — это, конечно, игрок, который вряд ли может отработать всегда в обороне. Но сейчас он дает сделать подачу Маркинису после углового. Скидка в центр. И здесь попытка Жетсона помочь себе. Удар. Не только Жетсон, Мартин сбил. И здесь удар заблокированный был защитниками Краснодара. Кое-как, но краснодарцы отбились.
2: Есть еще один вариант с переводом в центр Кривцова, да, потому что он тоже может сыграть одного из двух центральных полузащитников.
1: Так и есть, так и есть. Наверное, так и будет, кстати.
2: И получается, да, тогда Спиртян все равно сохраняет свои позиции. Может быть, как раз, чтобы не было ущерба качеству атаки, это и будет сделано. Ну что ж, давайте смотреть. Хороший был момент.
1: Тут смотрят на пенальти возможный. Эпизод Мартинс... Мартинс боролся с Кевином Ленини, пытался контролировать мяч, и в конце концов мы видим, что краснодарцы отбились. Краснодарцы отбились, аут в пользу Спартака. Сейчас на 73-й минуте.
2: Да, но момент очень непростой. Вот сейчас аут далеко убрасывает его Спартак. Удар в падение через себя. Где-то с 11-метровой отметки.
1: Левай.
2: Мяч летит очень высоко. Да, Левай Гарсия пытался.
1: Да, так и есть. Спартаковцы лучше смотрятся вот в этом отрезке. Да, потеря Дугласа Аугуста немножко мешает. Давай смотреть. Басели располагается справа на фланге. Кривцов действительно переходит в центр поля. Играет он теперь вместе с Ленини. Ты был абсолютно прав в этом плане. Я как-то почему-то совсем забыл, что Кривцов центральный полузащитник. Спирциан по-прежнему на десятке. Батчи играет слева. Так что, в принципе...
2: А справа кто получается?
1: Басели, Басели.
2: А, Басели, который вышел на замену.
1: Да, вышел на замену. Да, он очень хорошо атакует пространство за спинами защитников, если по нему играет. И попытка Краснодара доставить мяч вперед увенчалась успехом. Батчи навешивает. Здесь хорошо играет Литвинов, прерывая этот навес. Правда, на этот навес вообще никто не успевал. Если бы Литвинов бы мяч не тронул, наверное, он был бы легкой добычей для Максименко. Но спартаковцы зацепились. Левай Гарсия здесь борется с защитником. Это фол со стороны Диего Косты, который фиксирует Инал Танашев.
2: Что у нас по времени? 74-я минута только что закончилась. 16 минут остается до конца основного времени. И замена в составе
1: Краснодара.
2: Краснодара. Кордобу убирает?
1: Нет, убирает. Девятый. Кордобу, да. Убирает Кордобу и выходит Мозес Кобнан-Дэвид. Ну что, Спартак сегодня браво. Кордобу-то они закрыли. У Кордобы ни одного момента, между
2: Кристофер
1: прочим.
2: Ву. Кристофер Ву, отчасти Литвинов.
1: И Литвинов, да.
2: Да. Да. Молодцы, просто молодцы. Мозес, конечно, Мозес Кобнан. Сегодня видел в метро одного болельщика как раз в майке Мозеса. Вот, думаю, как мог спартаковец Мозес туда прийти. Но забыл совсем, что Мозес на спине и нападающего Краснодара, значит.
1: В Кубке России Мозес Кобнан-Дэвид забил один гол в четырех матчах. В трех из этих матчей он уходил в стартовом составе. И теперь Мозес Кобнан-Дэвид — это футболист, который будет занимать место Джона Кордобы в атаке. Напомним, что Кобнан уже несколько лет в Краснодаре. Это нигериец, но это не игрок стартового состава. Однако ему сегодня придется идти на выручку своей команде, которая страдает и из-за травм в том числе. Правда, первыми из-за травм пострадали все-таки спартаковцы. Да? Не забываем, что вылетел Джику. Да? Конец сезона, все-таки команды подустали. Но вот Кобнан-Дэвид попытается за мячи цепляться.
2: Ну, кстати, часть командной стратегии Краснодара, потому что сколько нападающих африканских, вот тех же нигерийцев, того же Коронко был еще пару-тройку лет назад, пытались закрепиться в системе Краснодара, но Кордоба все равно был и есть, остается ведущим, поскольку, ну, это уж сложившийся игрок, он таким приехал в Краснодар из Европы, из той же Бундеслиги. Атака Спартака с правого полуфланга, попытка сейчас обыграть. Барко, передача штрафную, удар Маркиниуса, он даже простреливал на Мартинса, который открывался на линии вратарской по центру.
1: Спартаковцы очень хорошо атакуют вообще после перерыва. Вот мы видим, доставка мяча у них работает. На пятерке они делятся. Одна пятерка остается в обороне и вообще не рискует. Но вот сейчас хорошее подключение Спиртяна. Передача на Кобнана! Нет, все-таки здесь Максименко успел первым быть. Я вот отмечу, да, у Корседа. Пятерка остается в обороне. А если Спартак идет атаковать, они атакуют именно пятеркой футболистов, которая, конечно, должна возвращаться. Но в любом случае они таким образом постраховываются. 72 978 болельщиков. Ну, в общем, это рекорд. Это рекорд. Еще никогда на финалах Кубка России не собиралась такая аудитория. Поэтому браво Российскому футбольному союзу. Большие молодцы. Продолжают великолепно продвигать историю с финалами Суперкубка, на которые собираются в Лужниках и болельщики. И, пожалуйста, рекорд матча Спартак-Динамо 22 года побит. Спартак атакует левым флангом. Зобнин около штрафной площади. Передача не состоялась. Здесь Ленини очень здорово на него вышел. Ленини пытается выбить мяч. Попадает в ногу Зобнина. Но вот со второго раза передача на Гонсалеса прошла на фланг. Здесь попытка Спартака накрыть Басели.
2: Да, и Басели в центр передачи делает. А дальше опять Спартак цепляется. Перехватывает мяч. Правда, недолго он им владел. Но вновь попытка передачи вперед. И Ву там уже подправил мяч. Но Спартак, перехватывая мяч, отправляет его на правый фланг. Нужно возвращать его в центр. Ну, так и будет, судя по всему, сделано. Передача еще одна на Жетсона. Тот после двух касаний пытается подключить в атаку
1: Денисова,
2: который впервые, по-моему, пошел вперед в этом матче после выхода на замену. Ну и дальше теперь уже Спирциан перехватывает мяч, заходит на чужое половину поля, и там его активно прессингуют. Вообще сегодня физически Спартак готов отменно, потому что сколько попыток прессинга сыграть в середине на опережение, их Спартак хватает практически до концовки матча.
1: Да, атакует правым флангом сейчас Краснодар. Передача Гонсалеса на Басселе. Того накрывает Литвинов. Ошибка! Ошибка со стороны Зобнина. Басселе внутри штрафной площади. Хорошо помогает Литвинов. Постраховал сейчас Зобнина. И Роман все-таки выбил мяч не только за пределы штрафной, но и в середине поля. Уже потеря Тормены. И контратака в исполнении спартаковцев левым флангом. Здесь Барко. Барко утаскивает Тормену в центр. Нужна передача на свободное пространство. Это Мартинс. Можно бить. И Мартинс! Непонятно, что ты сделал.
2: Передачу он делал.
1: Ни пас, ни передача. Ничего, к сожалению, у Мартинса в этой ситуации не получилось. А как же здорово протащили для него мяч. Как же здорово он сам открылся в свободной зоне. Но, в принципе, все было готово к тому, чтобы пробить. И Мартинс умеет это делать. Но не сделал.

0: «Маяк». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: трансляция суперфинала Кубка России. Спартак, Москва, Краснодар.
1: У нас по-прежнему 1-1. Вот только что была отличная атака Спартака правым полуфлангом. Но опять-таки она не очень организованная была, потому что выбивали мяч туда направо. Там, по-моему, подхватывал его Жетсон. Уходил в центр, подрабатывал под левую и бил сам в дальний угол.
2: Это Ливай.
1: А, Левай Гарсия, да, Левай Гарсия, сейчас вижу его 11 номер. Бил сам в дальний угол, но в створ ворот не попал, и тем более мяч свалился с ноги. Поэтому, в принципе, он лицевую это пересекал даже не в метре от штанги левого, а скорее в километр.
2: Но вообще Левай Гарсия неплохо вышел на замену, да, довольно активно он вовлечен в атакующие действия Спартака. Правда, они носят такой спорадический характер, и я бы назвал бы сейчас игру Спартака такой контратакующей, да. Потому что Краснодар вроде как наваливается, а Спартак хорошо убегает в контратаке. Итак, Джованни Гонсалеса меняет Валентин Пальцев. Я с тобой как раз, меняясь мыслями, в перерыве говорил, что Пальцев, если выйдет на правый фланг обороны, так оно и происходит. Меняет он Гонсалеса, и как раз 17 номер Валентин Пальцев, который по ходу сезона пополнился состав Краснодара, придя из махачкалинского «Динамо», команда, которая в итоге спасла свое право сыграть в РПЛ на будущий сезон, пусть и через стыковые матчи. Вот Пальцев через первую лигу, да, через ФНЛ, где он достаточно много, долго играл, сейчас становится все более востребованным футболистом на уровне уже клубов РПЛ.
1: Хороший, крутой игрок. И опять-таки важно, чтобы вот эта коммуникация между первой лигой и РПЛ налаживалась, потому что последние годы немногие футболисты из футбольной национальной лиги вот так здорово переходили в РПЛ и сразу становились здесь своими.
2: Итак, штрафной в исполнении Краснодара. Спирцян набрасывает мяч. Первым его играет Умяров. Сам же побежал на подбор Наиль и успел зажечь свечу над своей половиной поля.
1: Ву отлично играет на опережение. Опять единоборство с довольно высоким и резвым Кобнаном, Мозесом Кобнаном. Мяч у Краснодара. Длиннющая передача на правый фланг, где открывался Батчи. Отскок в пользу Краснодара. Мяч летит в сторону правой бровки и сохраняет его Краснодар в поле, как казалось, потому что Спирцян-то вроде бы делал все правильно. Но судья уже определил нарушение правил со стороны футболиста Краснодара, и мяч переходит к Спартаку.
2: Да, надо сказать о том, что три изменения произошло уже со стороны Мурада Мусаева. Еще один возможный фол. Нет, судья считает, что все в пределах правил. Мяч зависает над центром поля. Здесь он в ногах у Ленини, фолит Барко. И у Краснодара будет штрафной. Мартинс, Денисов, Левай Гарсия. Это люди, которые вышли у Спартака. Боссели, Мозес Кобнан и Пальцев вышли у Краснодара. Так что вот три перестановки сделаны. Причем один слот для замены у Спартака еще остается. И, соответственно, у Краснодара получается все. Все слоты использованы. Боссели, Кобнан. И вот сейчас вышел на замену Пальцев.
1: Ну, будет серия пенальти, если она будет, да, тогда там, по-моему, еще перед серией пенальти можно ведь производить замену.
2: Ну, не знаю, посмотрим.
1: Если она будет, да. Если она будет. Поэтому еще две замены у Краснодара остаются. Пока же мяч зависает над вратарской, играет Максименко кулаками, хотя в очень непростой ситуации. И, тем не менее, это спасает, это разряжает ситуацию, позволяет вынести мяч чуть дальше.
2: Да, Зобнин, хорошая поперечная передача у Денисова. Пространство, и болельщики Спартака погнали его вперед. Правда, Денисов делает сам передачу за спину защитникам. И Диего Коста хорошо играет на опережении, выбивает мяч в аут. Мы почему говорим про пенальти? Потому что, может быть, вместо Максименко выйдет Помазун. Поэтому этот слот Спартаку еще для замены пригодится. Но об этом позже. Опять же, момент, который заканчивается рикошетом от ноги Пальцева мяча, но углового не будет. Будет аут у Спартака. Правда, прямо рядом с лицевой линией. Как-то быстро бросил Маркинес, совсем не с той точки, где мяч ушел.
1: Как болельщики поддерживают Спартак. Сейчас весь стадион в едином порыве встал и кричит: вперед, Спартак, 85-я минута заканчивается. И Спартак, кажется, перехватывает инициативу. Уже позиционная атака с Ву, который последним защитником играет и находится в центральном круге. Все полевые практически, кроме Ву, сейчас на чужой половине поля.
2: Да, Умяров подхватывает мяч, по левому полуфлангу идет. Хороший перехват со стороны Кривцова. Очень хорошо Никита на паузе убирает Маркиниуса. Рядом набирает скорость Батчи, который поменялся, я так понимаю, флангами. Кобдан Дэвид принимает мяч около штрафной площади. Хороший перевод на Спиртяна. Набирает скорость Аласа под подачу. Спиртян его видит, но, да, дает все-таки. Но Аласа без темпа. Передача-то состоялась. Ой, рикошет какой от Литвинова. Но мяч в руках у Максименко. Правда, Краснодар явно в этой атаке ждал гораздо большего. И Спирцян показывает, что можно было все-таки набежать в эту зону. А травма у Кривцова... Нет, не травма. У него судорогами сводит ногу.
1: Подул ветерок над Лужниками. Если честно, такое ощущение, что облака потихонечку заволакивают небо голубое. Ну, вот готовы как будто нас к драматичной развязке. Понятно, что сегодня она в любом случае будет драматичной, как бы все не закончилось в игровое время или в серии пенальти. Еще одно нарушение правил. Фолов?
2: Не-не-не, тут не фол. Там
1: сводит ноги.
2: Сводит ноги у Кривцова. Тут почему болельщики свистят? Все прекрасно понимают, что на пенальти, в общем, у Акацева есть преимущество.
1: Больше шансов, да.
2: Да, есть больше шансов в этой серии пенальти хорошо сыграть. Вот, поэтому, ну вот, собственно, да, нас спрашивают, выйдет ли Помазун, мы про это уже много раз говорили, и в перерыве мы об этом обмолвились, и сейчас мы эту тему продолжаем. Кривцов поднялся, замены, я так понимаю, не будет, но сам факт, что Акацев, несмотря на то, что он лучше, да, на серии пенальти, кажется, чем Максименко, но давай вспомним, именно Акацев в серии пенальти проиграл кубок ЦСКА. Когда они играли в финале, потому что Сафонов тогда он не играл, он потерял форму, у него были сложности там личного характера, и он растерял форму, и в финале играл Стас Акацев.
1: Это, по-моему, 22-й год был, да, когда ЦСКА и Краснодар играли в финале.
2: Ну вот, да.
1: Второй как раз, да, второй финал в истории Краснодара, сегодня
2: 23-й, наверное, все-таки, 22-м Спартак обыграл Динамо. Да, ну, в общем, Помазун может вполне выйти, я исключать этого точно не буду, мы уже, в принципе, обмолвились, что статистика отражений пенальти трех вратарей, включая Помазуна, у меня уже открыта. Так что мы вас будем держать в курсе.
1: Ты как пионер, всегда готов.
2: Всегда готов.
1: Четыре, напомню, победы у Спартака в Кубке России, вот уже в российской истории. И 7 финалов. Сегодня как раз вот, попытка 5-й финал Кубка России выиграть. 3 поражения, соответственно, были. Поэтому, действительно, сегодня для Спартака очень многое значит эта игра. Но, опять-таки, в случае с Спартаком это возможность спасти сезон. В случае с Краснодаром возможность наконец-то выиграть тот трофей, который Краснодару еще не давался. 1-1. 88-я минута. Еще одна передача на правый фланг. Но не проходит она, кажется. Хотя Спартак подхватывает мяч. И сейчас продолжает свою атаку на левый фланг.
0: Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Спартак-Москва-Краснодар.

0: в Москве 20 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов возмездия в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Россия сделала все для того, чтобы мир узнал правду об ударе ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила для информационной службы «Вести». Место трагедии сегодня посещали около 50 журналистов из 19 стран, среди которых страны Евросоюза, США, также Китай, Венесуэла, Куба и арабские государства. Группа сформирована из тех журналистов, которые аккредитованы в Москве, им не нужно лететь в страну из-за рубежа. С ними общались представители местной администрации, Следственного комитета и спасатели. Журналистов также сопровождала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой, это была охота с перерывом на перезарядку.
1: Произошла страшная трагедия 22 мая. Колледж в школу. Школу, где спали дети в возрасте от 14 до 18 лет. Я напомню, 86 детей. Она подверглась террористической атаке со стороны украинских БПЛА. И что страшно, что было три реактивные волны, которые летели с периодичностью в 10-15 минут. 16 БПЛА. А что значит периодичность? Они просто ждали, когда будут выбегать дети, которые будут стараться спастись. И били снова и снова. И, конечно, надо понимать, что это не случайный какой-то ракетный удар, это целенаправленная атака по детям.
0: Удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР мог быть связан с желанием киевского режима уничтожить русский язык. Таким мнением Стас поделился греческий журналист Димитрис Ляцис, который приехал на осмотр последствий удара ВСУ. Журналист отметил, что приехал в ЛНР, чтобы помочь придать широкой огласке атаку ВСУ, когда все рты на Западе закрыты. Ранее ирландский журналист Чейз Бойс, посещающий место трагедии, назвал трусами британскую BBC и американский телеканал CNN, поскольку они отказались выслать своих журналистов в Старобельск, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. 24-25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны в воскресенье. Кроме того, ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Американские войска, размещенные в последние месяцы на Ближнем Востоке, будут выведены из региона только в случае достижения окончательного соглашения между США и Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, войска продолжат находиться в регионе в течение 60-дневного режима прекращения огня, вводимого по меморандуму, который в скором времени могут подписать США и Иран. В тот же период Иран должен будет полностью открыть проход по Ормузскому проливу и расчистить его от морских мин. Тем временем ВМС США снимут морскую блокаду с иранских портов в Персидском и Оманском заливах. После подписания документа отметили источники. По данным Пентагона, в настоящее время численность американских войск на Ближнем Востоке вблизи Ирана достигает 50 тысяч военнослужащих. В регионе сосредоточено более 200 американских боевых самолетов и не менее 25 кораблей ВМС. Роскомнадзор не ограничивает работу DeepSeek. Как заявили в ведомстве, Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении работы DeepSeek, уточнила пресс-служба ведомства, сообщает ТАСС. В воскресенье в социальных сетях появилась информация, что DeepSeek перестал работать у пользователей из России. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры плюс 17-20. Во вторник после прохождения холодного фронта ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14 соответственно.
0: По словам Евгения Тишковца, самое мощное похолодание ожидается в столице в четверг. В регион поступит арктический воздух. Термометр покажет всего 5-8 градусов. Как отметил синоптик, о купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно забыть. Согласно прогнозам, в ближайший час в Подмосковье ожидается кратковременный дождь и гроза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, днем кратковременная дождь и до 16 тепла. В Москве возможны кратковременные осадки, предстоящую ночь в городе 12-14, днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 18-21 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что для Москвы ниже нормы.
3: Трансляция суперфинала Кубка России. Спартак Москва, Краснодар.
4: Уважаемые болельщики, в случае ничейного исхода основное время матча.
5: Друзья, возвращаемся в Лужники. У нас все-таки будет серия пенальти. Основное время закончилось матча за суперфинале Кубка России. Спартак Краснодар закончили его со счетом 1-1. Салари забил на 36-й минуте с передачи Барко, но от Дугласа Аугусто забил с передачи Батчи на 57-й минуте гол, который позволил Краснодару вернуться в этот матч. И команды дотянули до серии пенальти. Дополнительного времени в формате Кубка России нет ни на групповой стадии, ни на матчах плей-офф. Поэтому сразу будет назначена серия 11-метровых ударов. И главная замена, давай ее обсудим как раз. Я специально открыл статистику отраженных пенальти. Давай, смотри. У Максименко 11 отраженных пенальти в карьере из 44-х.
6: Нормально, то есть 25%.
5: Да, у Помазуна 8 из 47. То есть у Помазуна даже хуже показатель, как это ни странно по статистике. Хотя считается, что Максименко может не выручить. Давай по Акацеву тоже посмотрим. 11-метровый. 12 отраженных из 15. Просто, понимаете? 12 из 15 Акацев отразил. Это же просто фантастика. Если это, кстати, статистика не в сериях пенальти.
6: Если это игрокам Спартака показать перед матчем, представляешь, как бы они реагируют?
5: Мне кажется, им нельзя это показывать. Просто сам факт, да, что человек с игры, Стас Акацев, 12 из 15. Это вообще, это уникальный случай. Это вообще какой-то мировой результат.
6: Но ты говорил про серию пенальти, которая была в матче с ЦСКА. Я все-таки его перформанс не спас. И вот эти его возможности.
5: Но там спас перформанс другого просто.
6: Естественно, я согласен, но все равно, как бы то ни было, там была затяжная серия пенальти, но сегодня, если у Гагатца такие показатели, кто знает, что будет, но такое ощущение, что действительно очень много зависит от первых ударов, от того, насколько Гагатца будет приноравливаться к спартаковцам, и есть ли у них план, на то, какое место вообще у Гагатца является самым слабым, куда ему, в принципе, вот стабильнее всего нужно бить, гарантия определенная.
5: Сейчас мы будем за этим внимательно следить. Гагатцев не отразил ни одного пенальти со стороны игроков Спартака. Я вот смотрю у него здесь...
6: Это шанс.
5: Да, в этом плане шанс. По поводу Помазуна, я смотрю, от кого он отражал пенальти. Ну, наверное, я бы отметил бы Алексея Батракова. Причем в Кубке России он отразил пенальти. Причем в этом розыгрыше, когда Спартак обыграл Локомотив со счетом 3-1. Ну, вот. А так, если вспоминать, то от Клаудиньо отражал пенальти, будучи вратарем Урала. Отражал пенальти от Фернандо Костанцы, будучи голкипером Урала. В общем, будем внимательно смотреть сейчас за серией 11-метровых ударов. И тут, ребят, регламент понятен. понятен. По 5 ударов назначается. Давай жеребьевку смотри. Смертян, Умяров. Так, кто первый выигрывает? Умяров. Выигрывает Умяров. Я так понимаю, что ворота будут выбирать ворота. Знаю, обычно выбирают ворота, поэтому я не исключаю, что бить будет напротив фан-сектора Спартака.
6: Подошел.
5: Нет, это уже вторая жеребьевка была. Значит, они Умяров выиграл...
6: Очередность.
5: То есть Спартак начинает.
6: Ну, на самом деле, подошел по Мазум перед жеребьевкой.
5: Но Акацев тоже идет к воротам, которые на фоне болельщиков именно Спартака.
6: По телевизионной картинке, друзья, вот чтобы понимали, да, это левые ворота. Вот представьте себе, просто для нас тоже левые.
5: Ну просто самое главное, что там ни одного болельщика Краснодара. Может быть, они и есть, но они растерялись в этом красно-белом море. Потому что справа как раз фан-сектор Краснодара. То есть здесь получается, что Спартак выиграл дважды жеребьевку. То есть получается, он выиграл сначала ворота, потом они выиграли очередность.
6: Помазун перед жеребьевкой первой подошел к Умярову и что-то ему сказал. Видимо, как раз свои пожелания насчет того, где лучше располагаться.
5: А подожди, вот смотри, Смертян пошел... он не пошел бить. Пока Инал Танашев дает указания по Мазуну и Акацеву, как раз как необходимо себя вести на сериях 11-метровых ударов. Но я смотрю, что рядом стоит Смертян. То есть не исключаю, что Краснодар будет бить первым. И пока мы видим, Краснодар уже выстроился в центральном круге, а спартаковцы в своем кружке стоят и пока даже не смотрят на ворота. Смертян бьет первым. Со Смертяна начинается серия ударов.
6: Да,
5: так что, видимо, они все-таки ворота выиграли.
6: Ну да. Первый удар Смертяна, первый удар в серии. Смертян против Помазуна и фан-сектора Спартака. Всего стадион. Оглушительный свист. Смертян ждет. Сейчас будет разбег. Свистка пока не было. Небольшой будет разбег. Начинает он его. С паузы. Удар отбивает Помазун. Отбивает. Сорвавшись с ленточки. Смертян на это обращает внимание.
5: Да, Смертян показывает, что, по его мнению, Помазун покинул линию вратарской. И здесь вопрос. Вопрос именно помощнику главного арбитра, который за этим следит. И сейчас ВАР будет смотреть. Сейчас ВАР, смотрите, Смертян перебивает. Потому что дернулся раньше. Перебивает Смертян. Так что, действительно, Помазун дернулся раньше. Сейчас смотрим повтор. Да,
6: ну, да, дернулся раньше. Еще до удара.
5: Да, еще до
6: можно,
5: удара.
6: Можно по ленточке бил делать Смертян, эти движения.
5: Бил Смертян правый угол. Смотрим сейчас, куда он будет бить в этот раз. Поменяет ли угол? Поменял и забил. Поменял и забил.
6: Четко
5: Смертян.
6: Забил. Четко забил. Влево от себя угол направил. Нижний угол направил. И в итоге под свист болельщиков Смертян продолжает с ними такой немой диалог. Потому что, опять-таки, он не говорит, он просто показывает.
5: Показывает на эмблему Краснодара, да, что, ребята, меня Краснодар. Так просто не смутить. Итак, кто бьет следующий? Дмитриев бьет.
6: А, кстати, Помазун ведь был близок к тому, чтобы отразить. Он коснулся мяча, и тот изменил направление сверху вниз, упал камнем туда в угол. Но, в любом случае, 1-0 Смертян, Краснодар впереди.
5: Дмитриев, они были партнерами с Помазуном в Урале, играли вместе. Итак, смотрим, как сейчас будет бить поворотом Игорь Дмитриев. Разбег, удар слева и гол! 1-1, правый угол спокойно отправляет мяч Игорь Дмитриев. Акацев угадал направление полета мяча, но мяч залетел именно в сетку.
6: С левой ноги в правый угол в притирку со штангой. Опять пока вратарь угадывает, но ничего не делать не могут. У меня такое ощущение сложилось, что вратарь Краснодара тоже коснулся здесь мяча, но не смог предотвратить это взятие ворот. 1-1. 1-1 после первых ударов. После первого удара Спартака, первого удара Краснодара. Теперь попытка Краснодара.
5: Аласа, по-моему, собирается бить этот пенальти. Да, Лукас Аласа у мяча. Так что посмотрим, как бьет уругваец. Насколько сильно, я в этом уверен, что сильно. Вопрос в том, насколько точно.

0: Теперь право за Наилем. Сравнять счет, потому что Краснодар пока лидирует в этой серии пенальти 1-0 и 2-1. И вот Умяров, он с правой ноги будет бить, естественно, он правша.
1: Да, по центру разбегается. Начало разбега, удар мощный по центру как раз, и счет становится ничейным 2-2. Агатов прыгнул вправо от себя угол, а Умяров пробил даже не то что мощно, но вот именно что точно по центру и переиграл тем самым вратаря.
0: Да, здесь Умяров шансов никаких не оставил, потому что Кацев прыгнул совершенно в противоположный угол. Я просто отвечу, что Спартак оба своих удара наносил в правый угол. Пока
1: ну,
0: это
1: даже просто... не правый, да, ближе к правому углу там было. Да, показалось сначала, что
0: подход. То есть Краснодар пока бил в два разных угла, а Спартак только бьет вправо. И Кривцов подходит к точке. Именно у Никиты сейчас будет третья попытка. Третья попытка для Краснодара, естественно. Предыдущие три пенальти он все забил. Причем два раза бил в правый угол, один раз бил в левый угол. Итак, смотрим. Никита Кривцов против Ильи Помазуна.
1: Давление нарастает. С правой ноги будет бить Кривцов. По центру разбегается. Приближается к мячу. Удар в угол. Левый от себя. В левый же от себя упал и Помазун. Но не угадал здесь явно. А Кривцов еще и очень четко попал в уголок.
0: Ну, вообще пробил великолепно. Я бы сказал... Напряжение до удара было больше, чем после удара, потому что настолько все выдохнули, да, потому что Помазун полетел в один угол, а Кривцов пробил совершенно другой.
1: Никита прям покатил туда мяч, не сказать, что он прямо идеально попал в угол, но он видел уже перед ударом, что вратарь прыгает в другой угол.
0: Всегда напрягаюсь, когда защитники центральные идут перед пенальти. Да, Кристофер Ву бьет 11-метровый, предыдущий пенальти он не забил. Как раз вот мы видим по графике, но смотрим, Кристофер Ву с правой и забивает.
1: 3-3 вот в тот же угол, что только-только попал Никита Кривцов. Тем более с такой небольшой паузой. Очень доволен камерунец. Шикарное для него исполнение. Пока у нас без спасений, без сейвов, без отбитых ударов. 3-3.
0: Не, а то спасение было, но с нарушением правил. Да. Пасели идет бить. А Пасели, мы с вами знаем, персона, которая противоречива для болельщиков Краснодара. Не забил выход 1-1 в матче, где потеряли чемпионский титул. В матче против Динамо, хотя могли там выиграть, если бы он забил.
1: Там моментов много было все равно.
0: Да, но Пасели бил пенальти по Рейнен. То есть он хорошо знаком с этим функционалом.
1: С левой ноги. С левой ноги разбег тоже под углом. Он сейчас подходит к мячу под свист болельщиков. Разбег, удар. И помазу на штанге еще, по-моему. Но Помазун в любом случае прыгнул в угол, он коснулся мяча, Пасели не забивает.
0: Да, по-моему, здесь и спасение было, и штанга. Мы сейчас посмотрим на повторе, но Помазун в этой ситуации выручил. Бил-то он вправо в этом моменте, но Пасели как черная метка, да, для Краснодара становится. Да, отбил Помазун в штангу. Отбил Помазун в штангу, то есть это отраженный удар именно голкипером.
1: Да, и на сей раз сдвинулся вовремя, и это тоже помогло. Здорово получилось, подстроился под удар, Пасели.
0: Пасели там чуть ли не плачет, его успокаивает всей команды, и Барко пошел бить. Барко пошел бить у московского «Спартака», и теперь есть возможность у красно-белых впервые в этой серии выйти вперед в счете. У Барко из пяти пенальти, мы видим, один не забит был, когда он бил по центру. А так он обычно бьет все четыре пенальти, бил в левый угол. Вот давай смотреть.
1: И верхом, и низом, да. Обычно все-таки низом бьет, потому что три таких резервных пенальти точно было. Наверняка знает об этом Агатцев. Дотянется ли? Переиграет ли? Барко будет бить с правой. Разбегается. Пауза небольшая. Еще одна пауза. Удар, и он забивает. Хотя Агатцев угадал. Как же с огнем тут играл Барко. Прямо в уголок. Лево от себя. Нижний уголок. Агатцев почти дотянулся.
0: Знаешь, кто так бьет пенальти? Роберт Левандовский. Две паузы при разбеге. Да, Левандовский может и три паузы в этой ситуации сделать. Но насколько же здесь крут был Барко, что настолько точно пробил. Агатцев пока вообще не имеет никаких шансов в этой серии пенальти. И если Краснодар сейчас не забивает, а бить пошел Кевин Ленини. Все, Спартак становится обладателем Кубка страны.
1: Ленини пятый удар, устанавливает мяч, будет бить с правой. Долго готовится, смотрит на мяч, колдует. Он тоже бьет по углам, причем три пенальти забил попаданием в правый нижний угол. Пока без промахов у него. Ленини, разбег, удар и Помазун! Помазун берет мяч, чуть и намертво. Спартак выигрывает Кубок России, суперфинал Кубка страны. Помазун, да. Браво!
0: Да, так и есть, спартаковцы большие молодцы. И вот этот выход Помазуна, это ведь решение Хуана Карседо. И испанского тренера за это, конечно, надо хвалить. Конечно, расстраивает то, что Краснодар за календарный год проиграл все три трофея, на которые претендовал. Проиграл Суперкубок ЦСКА, проиграл Спартаку финал Кубка России и проиграл чемпионский титул.

0: спартаковцы, поставившие на кон этот финал кубка, взяли его, обрели. Ахуана Корсета поздравляем с первым трофеем во главе Спартака. Слушай, не каждый тренер новый решился бы на такую перестановку. Мы-то все понимаем, Максименко, Помазун там и прочее, да? Но иерархия. Просто сам факт, иерархия там и прочее, все дела. Но он решился на эту перестановку, и мы видим, что это, к чему это приводит. Это история, которая делает Илью Помазуна настоящим героем Спартака. Потому что Спартак выигрывает Кубок России. Кубок России этот пятый раз. А Помазун теперь навсегда легенда Спартака. Потому что этот финал и два его спасения будут вспоминать всегда.
1: И уже не теневой герой, потому что опять-таки в решающий момент это был четвертый удар и пятый. Понятно, что он в таком нервике. И Ленинит провел не идеально. Не идеально, но тем не менее Помазун был к этому готов и мяч им фактически намертво забрал. Он отпустил его потом, но только чтобы подняться с колена и всем показать, да, он герой. Действительно, он писал свое имя в историю. Шикарно провел этот матч Спартак. Да, может быть, не идеально, учитывая то, что не удалось добиться победы в основное время, но он лидировал. Он играл лучше. Опять-таки, эта вариативность, в том числе и касающаяся вратарской позиции, действительно была хорошим аргументом.
0: Ну что, можно сказать, что Хуан Корседа притащил в Спартак вот этот тут победителя от Унаи Эмери. Да, человека, который выигрывает Лигу Европы на регулярной основе. А теперь мы видим, что и Хуан Корседа тоже обрел титул. Напомним, что Хуан Корседа все-таки был в кипрском Пафосе, да, начинал сезон в команде, которая играла в Лиге Чемпионов.
1: Так он выиграл Лигу Чемпионов, потому что в прошлом году он там работал, и вместе с ним как раз команда стала чемпионом Кипра. Так что еще благодаря ему играла в Лиге Чемпионов. Но здесь-то он сразу начинает с трофея. Это даже не целый сезон, это отрезок сезона. И он для Спартака заканчивается выигрышем Кубка.
0: Итак, Спартак выходит на третье место по выигранным Кубкам России. У него 5 титулов, он догоняет Зенит по этому показателю. У Зенита, у Спартака теперь по 5 трофеев. У Зенита было 6 финалов Кубка, у Спартака получается 7 финалов Кубка. Ну, а Илья Помазун становится действительно по-настоящему героем, потому что именно он отразил удар Пасселли сначала в штангу, да, и потом попытку Ленини. Пасселли даже бил поострее, чем Ленини. Ну и отметим, что когда Хуан Корседа начал праздновать, к нему Долбня побежал, и они после этого его забрали на руки и начали качать вместе со всей командой.
1: Ну да, такая удивительная история, и опять какой-то импульс для всего Спартака, учитывая то, что пришел тренер, который сразу выиграл трофей. Что будет в следующем сезоне? Но пока надо праздновать вот этот сезон, эту победу. На Кубке России уже появляется потихонечку новая надпись. Сезон 25-26, Кубок России, Спартак, Москва.
0: Да, поздравляем красно-белых болельщиков, потому что для них это очень тепло отзывается в сердце, когда команда добирается до трофея. Я просто напомню, Краснодар никогда в матчах за титул не выигрывал. То есть это пятый матч подряд Краснодара, где они не выигрывают матчи за титул. У них было 2 суперкубка, которые они проиграли. 2 кубка мы с Колей вспоминали уже, которые они проиграли. Это уже третий кубок, который они проиграли. И что самое любопытное, все 3 финала Краснодар в серии пенальти проиграл. То есть вот такая вот история.
1: Черная метка.
0: Зобнин, вот, смотри, как расплакался. По поводу Спартака. Спартак с 2017 года чемпионского выиграл всего 2 трофея. Следом за чемпионством при Каррере они выиграли суперкубок в этот же год. А потом выигрывали с Паоло Ваноли в 22 году кубок, когда вот здесь в Лужниках обыграли Динамо с незабитым пенальти Фомина. Все, у них трофеев больше не было. И здесь вот они сумели добыть настолько важный трофей для себя. Однако, вспоминая о том, как Челестини начал в ЦСКА, я бы пока попридержал бы оптимизм. Хотя, конечно, Спартак сегодня по игре смотрелся достойно.
1: Ну, я помню, что говорили зимой, когда только пришел Корседа. Вот, дескать, очередной не очень понятный тренер, который уйдет из команды осенью, потому что едва ли его будут отправлять в отставку по окончании сезона. Ну, опять, это все досужий разговор. Корседа интересный специалист, который действительно поработал на Эмери, который набрался опыта, который действительно сейчас самостоятельно очень хорошую карьеру может сделать вообще в Европе, вот сейчас в России. И то, что так здорово начинает, это говорит о многом. Но опять-таки, едва ли это делает Спартак после победы в Кубке России фаворитом, скажем, на следующий сезон. Потому что для того, чтобы быть фаворитом и считаться им, нужно все-таки усиливаться. И кадрово, количественно. Мы видели даже, несмотря на то, что сегодня Краснодар считался многими фаворитом, все равно обойма в целом была у Спартака лучше, вариативность лучше. И возможности для замен, для варьирования игровой, для изменения в ту или иную другую сторону тоже их было больше. Но опять-таки нужно усиливаться еще и пытаясь дотянуться до уровня комплектования того же «Зенита», который все-таки у нас, наверное, самая стабильная команда именно по части выигрыша титула.
0: Ну, слушай, это так просто можно объяснить. Да, вот ребятам не хватило обоймы, поэтому они все проиграли. Но я бы сказал следующее. Все-таки они сегодня достойно смотрелись. И, в принципе, команда делала все для того, чтобы моменты создавать. И эти моменты были. Где-то Максименко выручал в основное время. Удар Бачи был достаточно опасный. Вот. Так что Краснодар пытался найти свои моменты, но все-таки... Вспоминаю, что после гола Аугуста не было, ни одного опасного момента Краснодара по-настоящему. Есть ощущение, что Краснодар не то чтобы тянул для этих пенальти, но точно был не против в эти пенальти зайти, исходя из статистики Акацева, про которую мы с тобой говорили, понимаешь?
1: Есть еще
0: Никита
1: одна статистика.
0: Кривцов, он там расплакался.
1: Они плачут тоже, все. Да. Есть еще одна статистика. Спартак ведь выигрывает Кубки России в основном московских команд. Единственная победа, которая была у него в Кубке против не московского клуба, это все-таки Ростов. 2003 год, последний титул Олега Романцева, последняя победа во главе Спартака Олега Романцева. И вот сейчас, 23 года спустя, еще один финал против не московского клуба, и Спартак теперь уже в серии пенальти этот трофей забирает. Разная история, разные судьбы, но действительно Спартак по части титулов в Кубке России пока сумел прищеголять многих, тот же Краснодар в том числе.
0: Да, Никита Кривцов, чьи слезы продолжают литься, он очень тяжело их сдерживает, был последним в этой серии пенальти, кто забил 11-метровый для Краснодара. Он забил третий пенальти, когда Краснодар повел 3-2, ну а затем случилось то, что случилось. Удар Баселли, Помазун отразил штангу, а Ленини уже не сумел пробить даже ярче, и в итоге этот удар был отражен Помазуном. Спиртян, Аласа, Кривцов забивали за Краснодар. Дмитриев, Умяров, Ву и Барка — это люди, которые вышли и забили. Дмитриев выйдет со скамейки, да, взял, вышел и забил. Умяров просто молодец, да. Кристофер Ву четко исполнил 11-метровый. Ну а Барка на двух паузах таким тонким ударом сумел забить.
1: Да, человек не играл последний матч, не тренировался, по сути, 2 недели. Нам говорили о том, что всю эту неделю он вообще не выходил на ни одну тренировку. И он провел 90 минут, он еще один из решающих пенальти забил. Вообще, сегодня та игра, где, вот на удивление, никто не проваливался. Вот честно.
0: Не, финал был достойный.
1: Не просто достойный.
0: Нельзя сказать, что игроки, какая-то команда имела супер какое-то преимущество.
1: Да. И что кто-то его провалил, этот финал. Потому что все выглядели старательно, достойно от и до. Это был очень хороший, достойный финал сам по себе. Но в том-то и дело, что вот величайшая несправедливость. Кто-то один должен владеть трофеем. Сегодня это Спартак. Несправедливо для Краснодара, возможно. Но в тех ситуациях, которые оказался Краснодар, надо было, наверное, многое делать и в основное время, в игровое время. Однако это уже проблема Краснодара.
0: Проблема Краснодара, проблема, возможно, Мурада Мусаева и следующего тренерского штаба, потому что когда Краснодар выйдет в следующий финал Кубка России, очевидно, им надо задуматься о том, что лучше до серии пенальти, наверное, не доводить. Исходя из того,
1: Агасов ли в воротах или не он?
0: Да, и неважно, Акацев, не Акацев, потому что мы видим, серия пенальти все-таки история, которая работает не слишком хорошо. Друзья, мы на самом деле с вами совсем скоро попрощаемся из Лужников, но мы не попрощаемся ради эфира, потому что еще полчаса в эфире «Маяка» наши коллеги Андрей Кудряшов и Виталий Павлов вместе с вами обязательно обсудят все то, что происходило в этом празднике, на самом деле, российского футбола, матч, который венчает этот сезон, матч, который заканчивает и ставит точку, а ведь перерывы между сезонами в России не такие длинные, поэтому спартаковских болельщиков, конечно, мы просто поздравляем искренне. Они заслужили, они долго терпели, они долго ждали, и Илья Помазун сегодня не подвел.
1: Бывают разные матчи, бывают разные сезоны. Обычно, когда начинается сезон матча на Суперкубок России, всем хочется, чтобы он был ярким. Не всегда получается. И она такая жирная клякса. Иногда бывает так, что и финал Кубка России становится такой жирной кляксой, но на самом деле, вот то, о чем мы говорили, и Спартак, и Краснодар не подвели, потому что концовка получилась знатной. Это действительно праздник, это достойнейшая игра. Я не буду сравнивать с европейским футболом, с европейскими чемпионатами, но, по крайней мере, по уровню нашей лиги это был очень хороший.
0: Хороший футбол был. Отлично. Хороший был футбол, 100%. Краснодару не расстраиваться. Великолепный проект Сергея Галицкого. Команда, которая борется за чемпионский титул на протяжении последних лет. Краснодар стал сильным. Он действительно добавил самоощущение. И мы надеемся, что когда-нибудь и этой команде удастся добраться до еще одного титула. Но сегодня... Красно-белая торсида ликует, ликует Помазун, ликует весь Спартак. Ну а мы, друзья, с вами прощаемся. Александр Ниценко, Николай Саприн, Виктория Колосова. Все мы с вами прощаемся. Пока.
1: Счастливо.
2: Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Спартак-Москва, Краснодар. русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений. Владимир Пахомов, филолог.
3: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье были поражены пункт управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. По данным Минобороны, также были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункты управления Главного командования сухопутных войск и другие пункты управления ВСУ. Как сообщили ведомстве, эти объекты были поражены в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также ударными БПЛА. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Силы ПВО за 12 часов в воскресенье перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны России. Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА, на котором была американская антенна Starlink, атакованная ВСУ. Общежитие в Старобельске – абсолютно гражданский объект. Повсюду подростковая одежда вместо производства беспилотников. Об этом заявил ТАСС шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халлаф. В свою очередь журналист из США Кристофер Хеллали, посетивший место атаки ВСУ на Старобельский колледж в ЛНР, заявил, что украинский режим ничего не может без поддержки Запада. По его словам, удар ВСУ по колледжу в Старобельске – это действие фашистского и террористического режима. Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске является преднамеренным массовым убийством. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова пообещала сделать все для того, чтобы раненые в результате теракта ВСУ в Старобельске дети вернулись к нормальной жизни.
1: Я хочу сказать, что те дети очень многие годы рождения 2006-2007 года. И они с младенчества жили в этом ужасе, в этом кошмаре, который выпал им на их жизнь. То есть 7 лет сюда уже прилетал огонь. Украина убивает своих мирных жителей, которые говорят, что их мирные жители. Они их убивают. Они их делят на первый и второй сорт. То есть, иными словами, кто-то достоин гуманитарного коридора, а кто-то генетический мусор. Так говорят украинские журналисты. Это практика двойных стандартов. И хочу сказать, что этих детей лишили возможности быть взрослыми. Это очень страшно. Я как мать просто не могу сказать, что может чувствовать родитель, женщина. Мы просто молимся вместе с ним.
0: Вооруженные силы Украины целенаправленно мешали спасателям доставать детей из-под завалов общежития Старобельского профессионального колледжа, создавая угрозу повторных атак. Об этом ТАСС рассказал командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов, который одним из первых прибыл на место трагедии. За время 45-часовой спасательной операции после удара ВСУ по колледжу в ЛНР 15 раз объявлялась опасность повторных ударов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генсека НАТО Марка Рютте обязать союзников выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП, сообщает Телеграф со ссылкой на источник в Альянсе. По данным издания, Рютте рассчитывал согласовать инициативу на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако на этой неделе он признал, что план, вероятно, не будет вынесен на утверждение из-за недостаточной поддержки. Для принятия решения в Альянсе требуется согласие всех членов Альянса. Рютте ранее заявлял, что помощь Украине внутри НАТО распределена неравномерно и часть стран тратит недостаточно. Московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над Краснодаром в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время встречи, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники», завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти победу одержали красно-белые 4-3. «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 16 тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки, предстоящую ночью 12-14, днем в столице потеплеет до 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже. В своем стартовом матче Андреева обыграла 200-ю ракетку мира, француженку Фиону Ферро, со счетом 6-3, 6-3. Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. В матче первого круга она проиграла украинской теннисистке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6, 1-6. Карен Хачанов в мужской сетке турнира прошел во второй круг в матче первого раунда. 13-й номер посева со счетом 6-3, 7-6, 6-0 обыграл француза Артура Жа. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» 25-22 в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд. Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА. Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5-0. В составе «Локо» хет-трик оформил Кирилл Емельянов. А счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Локо». Для ярославской команды этот трофей стал четвертым в истории. Российская плавчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира в Монако. Иван Кожакин победил на дистанции 100 метров брасом, а бронзовым призером здесь стал Кирилл Пригода. Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине. Олег Костин стал вторым в финале заплыва на 50 метров баттерфляем. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ну что ж, завершаем нашу трансляцию сегодняшнего суперфинала Кубка России по футболу. «Спартак» выиграл трофей, победив в серии пенальти Краснодара в Москве, в Лужниках. Меня зовут Андрей Кудряшов, Виталий Павлов тоже в этой студии. Виталий, привет.
1: Да, привет-привет всем. Всех спартаковцев, конечно, с победой, как написано на футболках красно-белых, по итогам этой победы. 15-я победа в Кубке. Это, естественно, с учетом периода советской истории.
0: Сейчас идет церемония награждения на поле Лужников. Команда Краснодара получает памятные медали за участие в финальном матче. Михаил Дегтярев, министр спорта нашей страны, вручает медали, и глава РФС Александр Дюков также на поле. И сейчас все ждут уже футболистов московского «Спартака», которые должны появиться на подиуме. Уже имя клуба было выгравировано на Кубке страны. Буквально сколько это минуту-две, по-моему, да? Это
1: да, занимает. Очень быстро.
0: Ловкий мастер, да, который это все делает.
1: Да, ну это, естественно, та процедура, которая уже поставлена на поток. Интересно, что Мурат Мусаев после получения серебряной медали сразу ее снимает, крайне расстроен и недоволен.
0: Снимают, да? Я не знаю ни одного вида спорта на самом деле.
1: Ну, зачастую тренеры, ты знаешь, довелось вот буквально накануне там прокомментировать финал баскетбольный, и там главный тренер только снял серебряную медаль. Баскетболисты все-таки оставляли. Вот примерно такая же история и с футболистами Краснодара прямо сейчас, потому что они у себя серебряные медали оставляют, а вот Мурат Мусаев сразу снял и убрал в карман. Надо сказать, что поздравили, естественно, и судейскую бригаду во главе с Иналом Танашевым. На мой взгляд, просто идеальное судейство финала. Инал Танашев — настоящее открытие этого сезона. Судья из Нальчика, достаточно молодой арбитр, который, ну, действительно классный финал тоже провел и здорово его отработал без каких бы то ни было ошибок и трудностей. Ну а у нас на связи, насколько я понимаю, уже есть Михаил Викторович Лихачев, главный тренер сборной России по пляжному футболу, ну и, конечно, большой эксперт и в футболе. Михаил Викторович, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Михаил Викторович, какие эмоции у вас после этого суперфинала? Потому что, ну, футбол как будто удался между «Спартаком» и «Краснодаром».
2: Хороший большой матч. Я думаю, что, в принципе, неплохой уровень игры со стороны обеих команд. Наверное, первый тайм в большей степени удался «Спартаку». Во второй половине встречи так «Краснодар» где-то выровнял игру и, как мне кажется, закономерно сравнял счет. Но в серии пенальти, да, хорошее тренерское решение Корседа выпустить по Музуна, который снова здорово проявил себя в серии пенальти. Ну вот, в маленьких мини-деталях оказался сильнее, наверное, сегодня «Спартак». Поздравляю всех спартакских болельщиков.
1: Михаил Викторович, ну вы ведь как никто знаете про маленькие детали, потому что вы многократный чемпион мира.
0: Рассказывайте те секреты, которые вы сегодня увидели.
1: Как рождаются вот эти идеи у тренера?
2: Знаете, у нас перед чемпионатом мира домашним 21-го года в Москве, который был, и еще который, наверное, памятен болельщикам, была такая ситуация, что у нас был 3 вратаря в заявке и 11 полевых игроков. Я сказал, что все 14 сыграют роль на чемпионате мира. И у нас так получилось, что в полуфинале со сборной Швейцарии была серия пенальти. Я поставил там молодого мальчишку вратаря, который, по сути, у нас был третьим вратарем, который ни секунды не сыграл на чемпионате мира. И он не сыграл ни до и ни после. Но я его поставил на серию пенальти, и он принес нам победу. Поэтому такие моменты бывают, такие решения... Все равно они готовятся.
0: То есть это приготовлено, это не сюрприз, это не мановение сердца, да, не мысль, которая мимолетно пролетела в голове тренера.
2: Абсолютно нет. Но здесь, вы знаете, еще такая вещь есть. Великий наш баскетболист Иван Иванович Идышко, как-то я с ним общался, который отдал тот самый знаменитый пас, да, в Мюнхене.
1: Три секунды, да.
2: Он мне сказал, что я всегда живу с этими словами. Чем хорошего тренера можно отличить от топового. Вот у топового тренера уровень интуиции в моменте игры должен быть все-таки на другом уровне. Вот. Еще это помимо того, что как ты готовишься, да, ты должен еще все равно вот это последнее решение там прочувствовать. А правильно ли мы вчера вот договорились, что если будут пенальти, вот я выпущу по Музуна, а вдруг все-таки сегодня вот Максименко в хорошем состоянии, тоже если говорить о сегодняшнем матче. Ну, получается, что все эти качества есть у Корседа, и Думаю, что в следующий сезон «Спартак» может после сегодняшнего вечера смотреть с оптимизмом.
0: Ну, «Корсеты» же не первый раз так делают, выпускают «Помазуна» вместо «Максименко». То есть это уже такая наигранная история, да? То есть примерно все знали, да?
2: Да, и, в общем-то, он так очень уверенно вел себя, я имею в виду «Помазуна», по ходу всей серии.
1: Михаил Викторович, мы сейчас как раз наблюдали, как Мурат Мусаев положил серебряную медаль сразу в карман, снял ее. На ваш взгляд, вот как Краснодару реагировать, учитывая то, что они, ну, в общем, за этот сезон, получается, упустили сразу 3 трофея?
2: Да, и еще плюс жизнь, как говорят, особый драматург, и еще там промахи Бастеля и Ленини, да, и матчи с Динамо.
1: Да. Ну, это, да, те же антигерои,
0: золото,
1: да.
0: Чемпионата было проиграно действительно в 29-м туре, а не в 30-м, да.
2: Да, и поэтому, ну, тяжело тренеру. Работу-то он проделал колоссальную, команду сделал замечательную, хорошо готовую, показывающую, в общем-то, интересный футбол, а по большому счету, там, в финишном створе, да, и в чемпионате, и в кубке он оказался без высшей награды. Ну, что ему удачи пожелать, да. В прошлом году она улыбнулась Краснодару в чемпионате. Здесь немножко отвернулась. Это спорт, так бывает. Но то, что он проделал отличную работу, я думаю, ни у кого сомнений нет.
0: Все-таки читаем мы сейчас быстро наших коллег, да, имею в виду журналистов. Я вас хочу спросить как профессионала, потому что все, ну, практически все, да, может быть, на эмоциях, может, кто-то болельщик «Спартака» пишет, что мы сегодня смотрели матч европейского уровня. Действительно это так? По качеству игры, по мысли тренерской, по матч-менеджменту, о чем вы говорили сегодня, это действительно так? Или это мы все-таки эмоции полных лужников снова испытываем?
2: Ну, давайте, в общем-то, наверное, как-то начнем разделять даже европейский уровень, да, если мы говорим, например, о матче Барселона-Реал, это одно, там, если мы говорим о матче, там, Овьедо-Эльче, то это, ну, может быть, тоже другое. Вот мы о каком европейском уровне можем говорить? Для нашего футбола получился очень неплохой матч, и благодаря его значимости, и благодаря командам, которые к нему хорошо подготовились, благодаря антуражу, созданному Российским футбольным союзом. В общем-то, если мы притягиваем все эти компоненты, то я думаю, что сегодня можно положительно оценивать то зрелище, которое мы видели.
1: Михаил Викторович, а кого бы вы вот так выделили, кого назвать самым ценным игроком этого Кубка России?
2: Самым ценным игроком? Ну, сложный вопрос, потому что...
1: Ну вот сейчас Роман Зобнин будет поднимать Кубок России, он в списке номинантов?
2: Ну, я думаю, что то, как он провел весну, ему, конечно, плюс, но если мы говорим о Кубке России, то Путин был начат в конце там июля, начале августа прошлого года, об этом тоже не надо не забывать, что у Кубка России длинная дорога, и надо, наверное, ее так более как бы детально оценивать. Я, знаете, что скажу, ну, 2 серии пенальти, выигранные Помазуном, много дают ему баллов в этом отношении. Это прям момент, когда или наверху, или ты выпадаешь, а тут ты прям два раза так сильно помог своей команде. Ну, затрудняюсь ответить, правда. Мне кажется, что кубковый турнир – это как раз про то, чтобы команда именно вот умела выиграть такие тяжелые, равные, большие матчи.
0: Михаил Викторович, если немножко чуть-чуть вперед посмотреть, да, в будущий сезон, каким пристанет «Спартак» в следующем чемпионате, вот после этой победы, да, после работы «Корсета», вот такой, да, ну, быстрый, да, в этом
1: как
0: сезоне.
1: Как будто от состава зависит,
0: можно сказать.
2: Я уверен, что «Спартак» ожидают кадровые усиления.
0: Усиления именно, да?
2: Ну, я думаю, что речь не идет там о какой-то массовой там трансферной политике на вход, но то, что придут какие-то футболисты точечно на те проблемы, которые не до конца считаются позитивными, да, скажем так, главным тренером, я думаю, что мы можем ожидать парочку трансферов, парочку приобретений высокого уровня.
1: Михаил Викторович, а по поводу Краснодара, все-таки вот многие говорят о том, что засиделся Спиртсян, что Кордоба уже подустал там где-то и с арбитрами спорить, и постоянно его там шпыняют, можно сказать, да, Краснодару какое решение-то нужно принимать относительно вот этих лидеров? Их нужно удерживать во что бы то ни стало, или уже пора что-то менять, отпускать и менять состав, особенно учитывая то, что 3 титула получают получается, упустили.
0: Ну и «Спартак» сейчас кубок над головой поднял. Вы уж извините, что я так врезался. Теперь про Краснодар.
2: Я, кстати, так хорошо сейчас комментировать. Я в детстве немножко окунулся, радиорепортаж слушаю, прям здорово. Нет, а если говорить про Краснодар, мне кажется, что хорошая история. Костяк прям очень сильный, очень приличный по уровню футбола. Команда как будто так обстучалась, обжилась достаточно дружно. Все с полуслова себя вместе чувствуют. Вот. Что касается Спиртяна, ну, я тут вопрос предложений. Есть ли к нему предложения со стороны Европы? Насколько они интересны там, в футбольном плане, там, в материальном плане? Это мы не знаем. Но то, что он готов поехать, мне кажется, что момент настал, да. То есть, если предложений интересных не будет, я думаю, там с удовольствием его оставят в Краснодаре, и он будет продолжать быть здесь одним из лидеров своей команды.
0: А с точки зрения вообще вот этого поражения, да, вот если мы говорим про Краснодар, поражение в финале, да, проиграли чемпионат России, это делает команду сильнее или наоборот ее может немножко столкнуть, ну не сломать, конечно, нет, сломать тяжело таких серьезных профессионалов. Но
3: да,
0: вот,
3: вы как человек, который не проигрывали.
0: Тем не менее, расскажите. Тем не менее, просто вот да, вот это внутрикомандная химия, она может нарушиться после таких обидных действительно поражений?
2: Ну, я думаю, что нарушиться она не может, потому что так, ну, сильно я сейчас сразу скажу, Краснодар оброс мясом, вот, и это вот правда, команда, она стала, ну, такой прям монолитной во всех отношениях, то есть лидеры есть в каждой из линий, футболисты высокого класса. Единственное, я говорю, что, может быть, немножко там тоже стоит усилиться с точки зрения того, чтобы немножечко была больше вариативности у главного тренера, потому что не так длинна скамейка, вот этого, может быть, компонента немножечко не хватает. А так, я считаю, что состав стабилизирован, да, и я слышал, что там пару футболистов могут покинуть команду, вот, но это абсолютно нормальный процесс жизни и футбола, от которого не уйти. Я вижу все равно Краснодар в ближайшие годы там среди тех команд, которые будут бороться за самые высокие места в России.
3: Да, спасибо большое,
0: спасибо,
3: Михаил Викторович Лихачев был у нас
0: мнение.
3: На связи.
0: Скоро вернемся.
4: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение, и практически в итоге он звучанет.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнять.
6: Как знать.
4: Какой IQ у искусственного интеллекта.
6: Как знать.
4: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
3: Мастера спорта.
1: продолжаем наш эфир и продолжаем подводить итоги суперфинала Кубка России по футболу, где московский «Спартак» одержал победу в серии пенальти над Краснодаром. Красно-белые сейчас празднуют вовсю. Хуан Карлос Карседо раздает интервью. Естественно, футболисты побежали в раздевалку
0: на
1: уже с кубком.
0: Раздают, да?
1: Скорее всего, на испанском. Хотя, учитывая то, что там Дмитрий Зеленов рядом, руководитель пресс-службы, вполне вероятно, что на английском. Все-таки Дима, я думаю, что с английского переводит. Андрей Кудряшов, Виталий Павлов. Продолжаем работать для вас в прямом эфире.
0: Да, у нас самые свежие эмоции из внутри, из чаши Лужников. Александр Алаев, президент российской премьер-лиги. С ним пообщался наш корреспондент Дмитрий Сухинь. Давайте послушаем, что сказал.
7: Прежде чем говорить о матче, я бы об атмосфере сказал, что я это дело сейчас вспоминал, когда последний раз было столько людей в Лужниках, наверное, с чемпионата мира, да? Поэтому главное у меня впечатление, как, в принципе, от человека, который занимается организацией соревнований, это от организации финала. Поздравляю коллег, кто занимался непосредственно, благодарю всех болельщиков. А финал, мне понравился финал, живой финал, эмоциональный. Видите, столько трагедий, я бы даже сказал, да, как сейчас только что говорил, что в Бастеле так получилось, что не реализовал два ключевых момента. Я имею в виду один выход 1-1 с «Динамо», который повлиял на сезон, и сегодня пенальти. Настоящая как бы драма, трагедия, финал. Поэтому всех поздравляю, супер. Но главное, посещаемость для меня. Опять же, в эпоху фан-айди, это, наверное, самый посещаемый матч за всю историю. Поэтому хочется, чтобы эту главу мы закрыли, да, вот эти все дебаты о принятом законе дебатировать не надо. Он принят, он работает. И сегодня болельщиков много было, активно. Поэтому я много раз на эту тему говорил и хочу еще раз сказать, в завершении этого сезона и предвкушении следующего надо оставить все бойкоты позади, возвращаться всем активным болельщикам на стадион, потому что футбол для них, такие матчи для них. И пора, время еще раз закрыть эту главу, когда мы все спорили, бойкотировали, и всем наслаждаться футболом такого качества.
1: Ну, действительно, сегодня все насладились футболом высокого качества, в том числе и президент футбольного клуба «Динамо Махачкала» Гаджи Гаджиев. Но давайте сначала послушаем эмоции от болельщика «Спартака» и президента Федерации тенниса России Шамиля Торпищева. Вот что он сказал нашему корреспонденту Дмитрию Сухинину.
8: Ну, второй тайм больше понравился, чем первый. Потому что все-таки первый тайм на медленных скоростях играли. Но реально, я думаю, что «Спартак» был посильнее все-таки в подборе игроков. Но, наверное, больше сказывалась нервозность в игре в обеих команд. Много было мелкого фола. А, в принципе, по качеству игры второй тайм был гораздо лучше. Но выиграли хорошо. Много могли забить с игры. Но все равно главный результат. История знает только строчку, кто выиграл.
0: Ну, Шамиль, наверное, еще опытный человек, поэтому да. Спокойно, да, знаешь, что, ну, выиграли, молодцы. Действительно, нет, болельщик «Спартака», действительно, первый трофей, да, спустя 4 года для клуба, это очень и очень важно. Еще эмоция, что сказал Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо», который сегодня тоже был на трибунах.
9: Ожидал, что будет напряженная игра, что будет очень много борьбы, как это говорят, что нерв будет мелькать в каждой игровой ситуации. Так и случилось. Борьбы было больше, чуть-чуть поменьше игровых эпизодов. В основном получалось тогда, когда было пространство, когда была скорость, когда ошибка в 1 метр ничего не значила, и ты мог добежать до ворот соперника. А когда густо окружали друг друга, тогда постоянные были потери.
10: У вас были какие-то личные предпочтения?
9: Личные предпочтения я переживаю за Галицкого, с большим уважением к тому, что он сделал. Вот. За Мусаева, который приезжал, помогал нам поднимать «Динамо» Махачкала. Вот. Поэтому ближе был к... Ну, это как обычно, да, личные какие-то вот такие. Вот. Ближе был к Краснодару.
10: Понятно.
9: Ну, им немножко тяжелее было в силу напряженного сезона и в силу скамейки такой небольшой, о чем мы все видели в раздевалке, им говорил Галицкий, да. Ну, это часто обсуждалось, по-моему, на всех.
0: С Гаджиевым разговаривал наш второй корреспондент сегодня в Лужниках, Екатерина Солдатенко. Ну и сейчас на поле произошло фантастическое событие. Я, честно говоря, вот я не помню даже вот за все время работы с спортивным журналистом, я такого не видел ни
1: Пабло
0: разу.
1: Пабло Солари держал кубок, фотографировался вместе с ним, и нижняя часть кубка просто развалилась у него практически в руках. Да,
0: может То есть быть, он не бил, не тряс, ничего там, ни ворона
1: не влезал. Может быть, он как-то резко его дернул или что-то произошло, может быть, крышка свалилась, но вот повтора нам не показали, как это произошло, потому что, ну, действительно интересный момент. Естественно, кубок переделают, дадут новую копию, с этим никаких проблем
0: не
1: будет.
0: Счастье. Давайте это на счастье. Уважаемые болельщики московского «Спартака», не переживайте, если бьется такая посуда, да, это, скорее всего, на счастье.
1: Сейчас, вот сейчас с верхней частью кубка фотографируется уже Манфред Угальда. Нижней части просто нет.
0: Праздник должен продолжаться, Виталий. Не важно, что кубок развалился. Главное, уши.
1: Забавно,
0: уши,
1: что сейчас,
0: уши остались.
1: Судя по всему, в него ничего не налить, потому нет. что там не
0: вот
1: будет держаться.
0: Да. Слушай, нет, я действительно вспоминаю, что только когда там люди спят, да, с там кубком Стэнли, неважно, с каким-то большим
1: кто-то
0: трофеем.
1: Пельмени ест.
0: Да-да-да, ну там что-то происходит, да, как-то его, может быть, транспортируют неправильно тогда. Что-то происходит. Ну так, чтобы на церемонии награждения прям разваливался трофей, я, честно говоря, не помню. Наверняка это хороший знак для московского «Спартака».
1: Конечно.
0: Ты как болельщик
1: Спартак
0: этого клуба.
1: Претендует должен... на чемпионство
0: именно,
1: сразу.
0: Именно, именно. Это знак, что московский «Спартак» вполне вероятно в следующем сезоне, после таких событий сегодня, после победы в Кубке России по пенальти над Краснодаром, и после того, как у них в руках этот трофей развалился, вполне вероятно может стать и чемпионом России, чемпионом российской премьер-лиги в следующем сезоне. Ну а мы сегодня всей нашей дружной бригадой, ребята в Лужниках, вы просто великолепны, ну мы, собственно говоря, тоже, ну и поздравляем еще раз московский «Спартак» с победой.

0: В Москве 21 час. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекты украинского ВПК, военная инфраструктура, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Западные СМИ в России занимаются пропагандой, искажением информации и сбором чувствительных данных. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат ответила на предложение журналиста лишить аккредитации в России и с позором выгнать из страны СМИ, отказавшиеся ехать на место теракта в ЛНР, а в особенности BBC и CNN. Также дипломат выразила негодование по поводу того, что представители британцев BBC формулирует вопросы к России в обвинительном ключе, хотя сами отказались ехать на место трагедии в Старобельске, где жертвами удара ВСУ стал 21 человек, более 40 пострадали. Ранее ирландский журналист Чейм Боус, посещающий место трагедии, заявил, что британская BBC и американский телеканал CNN трусы, поскольку отказались выслать своих журналистов в Старобельск. Средства ПВО сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 33 украинских беспилотника над тремя областями России. По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областей. Украинские СМИ сегодня вечером сообщают, что взрывы прогремели в Харькове, а также в Чернигове. Более 120 стран примут участие в первом международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье 26-29 мая. Среди них неофициальные представители из 12 недружественных государств, которые активно выступают за развитие конструктивных отношений с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза. Там также отметили, что в организации форума участвует более 30 органов государственной власти и корпораций, включая Ростех, Росатом, Роскосмос, а также Рособоронэкспорт и 4 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Планируется подписание 10 соглашений и меморандумов по линии аппарата Совбеза России. Между Ираном и США сохраняются разногласия по 1-2 пунктам меморандума о взаимопонимании, передают агентство ТАСНИМ со ссылкой на осведомленный источник. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. По информации ТАСНИМ, вывод из Ирана обогащенного урана не предусмотрен в тексте меморандума о взаимопонимании США. Аль-Хаддаф сообщает, что следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти 5 июня, куда стороны предварительно направят глав своих делегаций для работы над окончательным соглашением. Правоцентристская партия «Демократический сбор» продолжает лидировать на парламентских выборах в Республике Кипр после подсчета более 3/4 голосов. Об этом сообщил кипрский центр «Избирком». Прогрессивная партия трудового народа Кипра идет на втором месте, замыкает тройку лидеров ультраправый Национальный народный фронт Кипра. О купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае. Оно произойдет лишь ближе к середине июня. При этом первый месяц лета, даже по самым оптимистичным прогнозам, с трудом будет соответствовать норме климата. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: По старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7, ну а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
0: Желтый уровень погодной опасности, связанный с высокой пожарной опасностью, продлили в Подмосковье до конца суток понедельника. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание, днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, температура воздуха 14-16 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки, предстоящую ночь в городе 12-14, днем в российской столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе около 18 градусов тепла.

0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Вагей Сиумян. Только что прозвучала композиция Сильвио Родригеса «Al final de este viaje de la vida». Эту композицию нам принес Олег Соболев, автор заметок и статей о музыке, эссеист, ведущий каналов о музыке Соболев 2/ Music. Здравствуй, Олег.
1: Привет, привет.
0: Как дела? Как ты до нас добрался?
1: Да прекрасные дела. Добрался тоже прекрасно. Вы прислали прекрасное такси, на котором к вам можно было прекрасно доехать. Я доволен.
0: Замечательно. Ближайшие 2 часа мы проведем вот в такой компании, в компании музыки, которую ты принес. И у нас сегодня очень много таких намечено тем для разговора, но да. Мы будем говорить о музыке, наверное, в общем, о том, как мы ее сегодня слушаем, ну и обо всем, что сопровождает вообще вот эту культуру прослушивания музыки в наше время. Но начнем, наверное, с такого, может быть, чуть личного вопроса. Ты пишешь о музыке, ты размышляешь о музыке, ты много ходишь ее слушать, помогать ее ставить и так далее. Как вот ты свою миссию внутри музыки мог бы сформулировать?
1: Моя миссия — влюблять в музыку. Моя миссия — влюблять в музыку людей. Я очень давно пишу про музыку, наверное, уже почти 20 лет. Так вышло, что какими-то временами я переставал про нее писать, иногда писал меньше, сейчас я пишу много и вообще очень много занимаюсь тем, что разговариваю про нее, даю лекции, делаю какие-то заметки, пишу тексты. И очень долго я формулировал для себя, в чем вообще смысл всего этого дела. И пришел к тому, что мне кажется, нужно влюблять людей в конкретную музыку, потому что музыка помогает жить. А человек в современном мире все более и более отстраняется от активных, внимательных, ритуалистичных слушательских привычек. Он слушает музыку пассивно, на фоне, чаще всего. И мне кажется, что это немножко портит жизнь. Я понимаю, почему так происходит. И мы с тобой обязательно сегодня про это поговорим. Но мне кажется, что соприкосновение с музыкой на каком-то личном уровне, на глубоком уровне, оно важно, потому что оно скрашивает тебе жизнь и помогает понять и себя, и людей, и окружающий мир лучше.
0: А вот этот глагол «влюблять в музыку», да, мы как вот о влюбленности можем подумать, с одной стороны, как о неком биохимическом процессе, который у нас, да, происходит, когда мы видим, что кого-то, да, кто вызывает у нас такие чувства. А с другой стороны, это некий такой, про чувства, про то, что иногда сложно измерить, про сознание, да, в некоторой степени, про осознанность. Вот это мне нравится, вот к этому я тянусь. Вот что-то во мне происходит такое, что я не могу объяснить. А в музыку действительно можно влюбиться в этом смысле? И так же, как в человека?
1: Конечно, конечно. В музыку можно влюбиться, и во влюбленности всегда есть несколько стадий, несколько фаз. Да, ты вот сказал о том, что есть, например, какая-то хаотичная фаза, когда ты пытаешься разобраться в своих чувствах, потом выруливаешь на то, что ты в них разобрался. И с музыкой это тоже так же работает. Тебе что-то нравится, и ты не понимаешь сначала, почему тебе это нравится. И ты пытаешься в этих чувствах разобраться. И вот моя роль как раз дать некую дорожную карту, некий маршрут к тому, как в этих чувствах разбираться. Потому что чувства все равно глубоко индивидуальны.

0: задумывались ли люди, почему они ее любят? Мне кажется, что разобраться в том, почему тебе нравится группа Шаде, почему ты ее любишь, почему эта музыка привлекает, это не самая банальная задача. И мне кажется, что она привлекает тем, что она тотальна. Это большой сгусток звуков, в котором все работает, как какой-то звук. И что голос самой Шаде Аду, это тоже как бы часть этого звука. Она же не супервиртуозная вокалистка. Безусловно, виртуозная, но не супервиртуозная вокалистка. Большинство...
1: Но она, у нее такой подкупающий голос.
0: Подкупающий,
1: да,
0: голос.
1: Он с тобой вступает именно, взаимодействие,
0: да,
1: всегда.
0: Он вступает взаимодействие, он добавляет в фактуру самой музыки очень многое. Более того, тексты, да, про любовь, вот те самые группы Шаде, большинству людей в нашей стране непонятны. Они, потому что они не понимают английского языка. Они же понимают эмоции, понимают вот эту вот красоту внутри этого голоса Шаде Аду. А когда она облачена вот в эту прекрасную музыку, которую делали Пол Денман, Мусульман, я забыл, как его зовут, и прочие ребята, которые были с ней в одной группе, она же работает вообще по-другому. Она работает еще на более глубоком уровне. И я постарался, как мог, сказать, писать, как это работает, за счет чего это работает. Не за счет каких-то текстов, не за счет каких-то, может быть, даже хуков, мелодий. Они есть, они прекрасные порой. Но она работает за счет вайба, атмосферы. И, кстати говоря, сейчас же один из главных хитов тоже про Шаде. Да,
1: она танцует под Шаде. Да, русскоязычные музыки.
0: Да, да, да.
1: В топ-чартах.
0: Да, так что, мне кажется, мы нормально подняли сейчас тему.
1: Ну, актуально, во всяком случае, это все звучит. Ну, хорошо, ты написал статью. Смотри, а когда мы что-то вот объясняем о чем-то, разве это... Может ли это стать уже неинтересным?
0: Если мы объясняем...
1: Да, ну вот если объяснить, как работает влюбленность, можно не попасть во влюбленность, как будто так кажется.
0: Можно не попасть во влюбленность, можно не попасть в важные вещи. Именно поэтому я говорю, что я даю какой-то маршрут каким-то вещам. Потому что влюбленность и взаимоотношения с музыкой, они все равно глубоко индивидуальны. И когда ты глубоко вслушиваешься в музыку, ты всегда слушаешься в нее на индивидуальном уровне. Но всегда есть вещи, которые... в ней очевидны для людей с большой наслушанностью, да, с какими-то базовыми знаниями. И вот у меня есть эта наслушанность, есть эти базовые знания, есть умение увидеть внутри музыки человеческую историю, что тоже важно. Когда ты, как слушатель, который, предположим, слушает музыку большую часть времени на фоновом уровне, но тебе хочется немножко больше глубокого соприкосновения, что тебя цепляет в той музыке, которой ты хочешь подобраться, но не подбирался до этого. Цепляют тебя и человеческие истории, и цепляют тебя то, как оно звучит. Я вот могу дать небольшой маршрут к тому, чтобы ты сам разобрался внутри себя, в своих чувствах, во влюбленности в эту самую музыку.
1: А вот эти человеческие истории, это мы можем назвать все одним словом контекст?
0: Да.
1: Да, это, да, все, например, что вокруг этой музыки.
0: Например. Ну, вокруг этой музыки многое. Вокруг этой музыки все.
1: Это конкретный
0: контекст,
1: в нашем примере.
0: Контекст у нас всегда огромен. Можно посмотреть на контекст политический, социальный. Да, можно разобрать. Вот я люблю такое выражение — диагностика эпохи, когда многие мои коллеги берут какую-нибудь музыку и начинают диагностировать эпоху по ней, делать какие-то очень большие выводы насчет того, что означает то, почему эта музыка была популярна в какое-то время или популярна сейчас.
1: А мы можем эти выводы назвать справедливыми, обоснованными? Можно ли судить об эпохе?
0: Справедливыми и обоснованными? Ну, это всегда на отповедь автора остается, потому что всегда соприкосновение с его чувствами. Я, честно говоря, не люблю диагностировать эпоху. У меня есть какие-то свои внимания, предпочтения, взгляды, но я не люблю это транслировать. Я люблю транслировать скорее человеческий контекст. Мне интересно взаимоотношение того, что музыкант испытывал, с тем, какую музыку он сделал, родил. Потому что музыку хорошую, великую музыку, она тебя не обманывает. По ней всегда, если ты обладаешь такими возможностями, если ты обладаешь такими знаниями, если ты обладаешь такими чувствами,

0: по ней всегда слышно, что происходило с человеком, который ее сделал. Мне кажется, это очень важно.
1: Вернемся вот к тому, как мы музыку слушаем. Ты несколько раз подчеркнул, что ее мы слушаем уже фоново во многих случаях, да. Иногда мы ее слушаем в метрополитене, например, когда грохочет поезд, да, и вмешивается в звучание этой музыки, какие бы наушники у вас ни были,
0: да.
1: Все равно избежать этого нельзя. Есть в Москве ветки, где разные поезда, и вот, например, они различаются по своей шумности, но все же. И справедливо ли говорить, что с музыкой находится просто рядом, а не взаимодействует? Как вот с пассажиром, который рядом с тобой в этом поезде едет?
0: Мне кажется, в каком-то смысле, да, справедливо. Я сразу хочу отметить, что я не включаю никакой снобизм. Понимаю, почему так происходит. Потому что современный мир отнимает у нас огромное количество времени. Так или иначе, все в этом мире настроено на то, чтобы забрать твое внимание, да, забрать твое время. Когда после определенного возраста к этому приплюсовываются еще какие-то семейные обязанности, просто не находится время на какой-то культурный досуг подчас. Становится сложно заставлять себя читать, становится сложно ходить в кино. Ты предпочитаешь этому, например, просто посмотреть какой-нибудь сериал на каком-нибудь стриминговом сервисе. И то же самое происходит с музыкой. Она уходит немножко на фон. Раньше было чуть-чуть не так. Да? Раньше все-таки мир не требовал у тебя постоянного контакта, например, с какими-то людьми или с твоей работой. Не было такого феномена повального круглосуточного трудоголизма, скажем. Было немножко легче. Сейчас музыка немножко уходит на фон. Плюс еще сместились привычки прослушивания музыки. Медиумы, через которые мы это делаем. Раньше тебе нужно было покупать физическую копию альбома, соприкасаться с ней, читать, может быть, какую-нибудь аннотацию, буклет, смотреть на это как физический объект, ставить в проигрыватель и тем самым глубже уже соприкасаться с этой музыкой. Сейчас уже нет такой необходимости. У тебя есть стриминговый сервис.
1: Все в телефоне.
0: Все в телефоне, да. А в стриминговом сервисе у тебя есть алгоритмы рекомендаций, которые наталкивают тебя на какую-то еще музыку. И ты слушаешь ее более-менее потоково. Ведь если сейчас зайти на любой практически стриминговый сервис, мы не будем говорить какой, но, например, один из самых популярных, популярных в России стриминговый сервис не позволяет тебе отключить функцию автоматического прослушивания музыки после твоего плейлиста или после альбома, который ты послушал. Она включается по дефолту. Ее отключить невозможно.
1: То есть это хитрость такая, чтобы ты попал на вот этот вот, попал в этот поток подбора тебе рекомендаций, правильно?
0: Это же такая многофакторная вещь. Они еще и обучаются свои механизмы рекомендаций на этой истории, да, используют тебя как такой датасет. Но,
1: мы к этому подойдем ближе, это было в числе тем, которые мы должны обсудить. Но чтобы резюмировать эту часть разговора, как-то вот ушло все это, поменялась модель потребления музыки, да, мы можем это совершенно точно отметить. Стало меньше времени и ресурсов у людей, чтобы относиться к этому как к некому ритуалу и входить в него, и полностью отдавать свое внимание. Мы говорим об этих проблемах.
0: Безусловно. Я бы добавил еще, что стало дороже соприкасаться с музыкой вживую, да, потому что концерты подорожали. В принципе, для многих, например, групп, поп-групп, сделать какой-то турне – это дорого, цены растут, и люди просто не всегда могут себе позволить куда-то.
1: Ты нам принес очень разный плейлист сегодня. Вот заиграла композиция Забель Панасян, которая называется «Гронг».
0: Да.
1: Скажешь что-то или мы останемся наедине?
0: Давай останемся наедине, я скажу после.
1: Хорошо.

0: хорошо темперированный эфир. Если раньше были герои на десятилетия, то сейчас для текущего поколения подростков, которые живут в этой реальности коротких видео, средняя продолжительность жизни цифрового героя очень короткая. Владимир Верещагин, продюсер, актер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30. Новости. Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Объекты украинского ОПК, военной инфраструктуры, пункт управления главкомата сухопутных войск, а также главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления, связанные с военным руководством Украины, были поражены в ходе ударов в возмездие в ночь на 24 мая, сообщили в Минобороны России. Массированный удар был нанесен с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдали последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены. Около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии, об этом заявили в МИД России. Ранее российская страна в связи с сложными заявлениями западников в Совбезе ООН о том, что якобы ударов в ИСУ по колледжу в Старобельске ЛНР не было, организовала посещение места трагедии для иностранных корреспондентов. Сотрудник Следственного комитета России рассказала также иностранным журналистам о хронологии теракта в ИСУ, работе по спасению выживших и поиске тел на месте трагедии. Журналист из Ирландии Чей Боус заявил, что удар в ИСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством. Он осмотрел разрушенное здание общежития колледжа и находится в шоке от увиденного. Он также заявил, что обратился к итальянским налогоплательщикам, показав найденную на месте удара часть украинского беспилотника, произведенную в Италии, заявив, что их деньги финансируют подобные теракты. Во время спасательной операции после удара в ИСУ по колледжу в Старобельске неоднократно были угрозы новых атак, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил россиян с Днем памяти Кирилла и Мефодия. На концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры в Храме Христа Спасителя, глава РПЦ также помолился о стране, президенте и воинстве.
1: Пусть молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия укрепляется наш духовный и культурный суверенитет. Растет и утверждается наше национальное самосознание, без которого ни одна страна, в том числе и великая, не может сохранять свою независимость и связь с предыдущими поколениями.
0: России сейчас особенно важно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа, заявил Владимир Путин. Глава государства в воскресенье встретился с патриархом Кириллом и лично поздравил его с Днем Теза именинства. В свою очередь, предстоятель Русской Православной Церкви, поблагодарив президента за поздравление, отдельно отметил отношение Путина к церковной и религиозной жизни страны. По его словам, президент России – человек с чувствительным отношением к религиозному фактору, который является одним из самых сильных. Иран готов выйти из договора о нераспространении ядерного оружия в случае враждебного вторжения в Персидский залив, заявил военный советник верховного лидера Ирана, бывший командующий корпусом стражи Исламской революции Махсен Аризаи, сообщает ТАСНИМ. По его словам, ответ Ирана на вторжение в Персидский залив или захват Ормузского пролива будет жесткий, болезненный и беспрецедентный. Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что страна всерьез рассматривает выход из Дняо в конце марта, когда боевые действия США и Израилем были активны. На данный момент между США и Ираном действует временный режим прекращения огня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь и до 16 тепла. В Москве возможны кратковременные осадки, предстоящую ночью в городе 12-14, днем в столице столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» в серии послематчевых пенальти одержал победу над Краснодаром в матче суперфинала Кубка России по футболу. Основное время завершилось со счетом 1-1. В составе «Спартака» мяч забил Пабло Салари, у Краснодара отличился Дуглас Аугусто. В серии пенальти победу одержали красно-белые 4-3. Перед серией 11-метровых красно-белые заменили основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна. Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Харламова. Встреча в Москве завершилась со счетом 5-0. В составе «Локо» хет-трик оформил Кирилл Емельянов. А счет в серии до 4 побед стал 4-2 в пользу «Локо». Для ярославской команды этот трофей стал 4-м в истории. Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже. В своем стартовом матче Андреева обыграла 200-ю ракетку мира, француженку Фиону Ферро, со счетом 6-3, 6-3. Еще одна россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. В матче первого круга она проиграла украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3-6, 1-6. В мужской сетке турнира сегодня выступал Карен Хачанов. Он вышел во второй круг в матче первого раунда, 13-й номер посева, со счетом 6-3, 7-6, 6-0 обыграл француза Артюра Жа. Гандболисты московского ЦСКА победили петербургский «Зенит» 25-22 в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд. Счет в серии до 2 побед стал 1-0 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Премьера на телеканале «Россия».
2: Тут человек на берегу.
3: Мог ему кто-то смерть желать.
0: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
4: Двух патронов не хватает.
5: Получается, Даша выстрелила в вас.
0: Варвара Феофанова, Гела Мески.
6: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
7: Кто стрелял?
8: В кустах было какое-то существо.
0: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Хорошо темперированный эфир.
9: Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Олег Соболев, автор заметок и статей о музыке, эссеист и ведущий каналов о музыке Соболев 2 слэш и мьюзик.
10: Да,
9: привет
10: еще
9: раз, Олег. Ты хотел пару слов сказать про композицию, которая прозвучала
10: да.
9: У нас. Это Забель Панасян, «Гронг» она называется.
10: Да, да, это почему вот ты то, выбрал, о чем мы с тобой говорили, понимаешь? Это привязываясь к тем вещам, про которые мы с тобой говорили. Вот почему может понравиться эта музыка, да? Почему она... Вот человек слышит эту музыку и слышит какую-то красивую, такую призрачную песню, потому что она явно очень старая, в ней очень такой призрачный звук, и вроде бы она ему нравится. Предположим, она ему нравится, предположим, он в нее немножко влюбляется. Но почему, как это работает? Работает, мне кажется, и за счет того, что это просто виртуознейшее исполнение. Чем дальше ты в этом вслушиваешься, чем ты слушаешь больше этот голос, ты понимаешь, насколько оно прекрасно и насколько виртуозность этого голоса сквозь времена доходит до нас. А во-вторых, можно проявить любопытство, пойти почитать про Забель Панасян и выяснить, что это певица из армянской диаспоры в Нью-Йорке, да, в 20-е, в 30-е годы.
9: Прошлого столетия.
10: Прошлого. Но как она добралась в Нью-Йорк? Конечно же, она добралась в Нью-Йорк в результате геноцида армян в Османской империи. И это такой плач о тех временах, о жертвах геноцида, но при этом он не звучит как нечто скорбное. Он звучит как что-то возвышенное и красивое. И вот этот контраст, он тоже тебя ловит и немножко влюбляет. Поэтому здесь есть такой пример того, как работает это в аудиальном плане, как это работает это в плане контекста. Ну и плюс это музыка, которую тебе стриминги не посоветуют, потому что на стримингах ее невозможно послушать. Она не будет в потоке. А если она вдруг случайно попадет в поток, она будет из него выбиваться.
9: Если я правильно понимаю, вообще сейчас много людей, которые интересуются музыкой, они как раз пытаются избежать вот этой ловушки, предложенной музыки стримингом, и начинают искать ее по-другому. Как, например, можно ее искать, если не с помощью стриминга? Мы уже выяснили, что мы все туда ушли, потому что у нас у всех есть смартфоны. Самый быстрый и дешевый способ послушать музыку — это стриминговые платформы, и они могут диктовать нам условия, правильно? В некотором смысле. Не в абсолютном, а в некотором. Но если мы хотим искать что-то другое, куда мы должны идти?
10: Вы должны идти куда угодно. Куда угодно. Абсолютно хаотично можно начать слушать музыку. Можно задавать, например, вопросы тем же большим языковым моделям насчет того, что вот мне нравится такая-такая музыка, что мне еще послушать, что есть не на стримингах. Можно взять, открыть афишу каких-то концертов, пойти на какой-то концерт каких-то исполнителей, про которых вы никогда не слышали. А концертов на самом деле в городе Москва много. Но все равно
9: вдруг
10: это проявление любопытства. И самое главное, это большое усилие выйти за те рамки, куда тебя загоняют.
9: Но на это еще надо время найти, правильно?
10: На это нужно найти время, да. Но всегда придется на это найти время.
9: То есть самое первое и главное условие в этом поиске — это время и силы. Если мы...
10: Время, силы и желание.
9: Да,
10: и было
9: находим...
10: бы желание, да время и силы найдутся. Понимаешь, Валя? Это всегда так. Это с любым соприкосновением с искусством сейчас, как бы в современном мире. Опять же, если ты хочешь больше читать, у тебя должно быть желание больше читать. И тогда время и силы больше читать у тебя найдутся. Если есть желание слушать больше музыки вне стримингов, вне этих рамок, которые тебя загоняют, нужно проявить желание. К сожалению, без желания в современном мире ничего не получится, потому что современный мир настроен так, чтобы тебя просто вести по разным потокам.
9: Справедливо ли будет сказать, что вот эти все современные схемы потребления любой информации, они подтачивают нашу волю?
10: Да, абсолютно. Они и подтачивают нашу волю, и они же все работают на то, чтобы в первую очередь пробудить тебя в какую-то привычку, воспитать в себе какую-то привычку, воспитать привычку проскроллить твою ленту соцсетей, воспитать привычку посмотреть какие-нибудь короткие вертикальные видео, воспитать привычку оставить музыку играть на фоне после того, как у тебя проиграл твой собственный плейлист, и пусть там играет что-то дальше. Все привычки, вещи, в которые тебя самого загоняют.
9: А сама популярная музыка, скажем так, или те, кто старается делать популярную музыку, они обращают внимание на эти привычки? И меняется ли поп-музыка, чтобы этим привычкам подсобить, как бы?
10: Мне кажется, безусловно. Во-первых, например, самый банальный пример. Если мы возьмем каких-нибудь супер-мега-популярных артистов, типа Тейлор Свифт, там, Дрейка, например, да, то у большинства из этих артистов найдется хотя бы один альбом, выпущенный в последние там 10 лет, на котором огромное количество треков. Ну, просто их очень много. И это, конечно, такая очень потоковая.
9: Ну, хорошо, это
10: музыка.
9: Вершина айсберга.
10: Музыка, да.
9: А если мы спустимся на этаж пониже, там нигде вот пресловутые артисты А+, качество, или
10: да,
9: как,
10: да,
9: это,
10: да,
9: как
10: да.
9: это правильно называется в этих рейтингах, а вот Б куда-нибудь, да, где люди, которые, ну, достаточно много людей, может быть, и собирают на свои концерты, но не являются там какими-то самыми большими артистами поколения.
10: Угу.
9: А их музыка как-то изменилась? Ну и вообще в среднем музыка изменилась из-за стримингов, из-за того, что поменялось потребление?
10: Изменилось, конечно, но это взаимосвязанные вещи. Артисты А+, и артисты Б. Понимаешь, сейчас для того, чтобы доминировать, сейчас для того, чтобы оставаться реально популярным, тебе нужны деньги. Либо они у тебя уже есть, как у заслуженного артиста, который накопил денег, либо у тебя они должны быть по факту, должен быть какой-то капитал, которым ты обеспечен, потому что записываться в хороших студиях стало дорого, турить стало дорого, оплачивать различного рода приемы популяризации музыки, в том числе на стримингах, стало дорого, поэтому нужны деньги. Поэтому расслоение происходит все больше и больше и больше. И артисты вот уровня Б, про который ты говоришь, они все больше расслаиваются на разные ниши, на разные не то что микрожанры, но на какие-то группы по интересам, на какие-то различные аудитории. Артистов есть только артисты А+, а вот артисты Б, они уже метят конкретно своего слушателя. И в этом парадокс современной музыки. Если ты берешь, например, обойму, скажем, артистов Б русской музыки, то практически все из них на уровне и какого-то образа, и на уровне музыки построены на том, что они метят в конкретную аудиторию. Либо специально, либо подсознательно. Безусловно, есть артисты, которые делают это специально. Безусловно. Но есть и люди, которые просто это подсознательно делают, когда они записали что-то, и вдруг находится большое количество людей, которым это близко. Но это не супер популярно, потому что эти люди, они не до конца... не до конца средней, не до конца нормис. Понимаешь, о чем я говорю?
9: Ну, пока достаточно сложно, я попробую сейчас упростить это еще. Вот смотри, если опять на шаг назад отступить, стриминговые платформы обещали две вещи. Насколько я помню, даже вот из своей биографии, скажем так, они обещали две вещи, что те артисты, которые не на слуху, они получат больше внимания. И вторая вещь, что в среднем артисты будут больше зарабатывать. Сбылись ли обе эти вещи?
10: Мне кажется, не сбылись никакие вещи. Но артисты, которые... Артисты получат больше внимания, ну, получат они, если алгоритмы рекомендаций стриминговых платформ решат, что эти артисты соответствуют конкретно твоему вкусу. Но они же могут не решить. Мы же не знаем, как эти алгоритмы работают, как они осуществляются. Все равно секрет. Что с ними происходит, работают ли они полностью автоматически, или есть там какой-то элемент, человеческий фактор, бог в машине, да? И артисты не начали получать больше денег. Совсем, совсем не начали. Во-первых, отчисления от стримингов, они копеечные. Для того, чтобы зарабатывать на стримингах, ты должен быть реально популярен. И эти деньги утекают, как я уже сказал, артистам, у которых уже есть деньги.
9: Там, ну, вообще распределяется это все достаточно
10: в одну сторону.
9: В одну сторону, да. Я смотрел, мне кажется, упоминал уже в этой программе, мне попалось однажды интервью Джимми Явина, это президент Interscope Records, это одна из самых, наверное, сильных, ну, во всяком случае, в конце 20-21 века, один из самых сильных лейблов, подлейблов, который был под большими.
10: Человек, который придумал огромную часть современной музыки, да.
9: Да, в том числе. И он сказал, что время вот такого потребления музыки заканчивается, и что в ближайшие год-два все изменится, потому что люди, ну, во всяком случае, в его части бизнеса, где он работает, он видит, что они недовольны тем, что деньги, значит, уходят, ну, из 10 рублей, которые платятся за стриминг, 9,50 уходят артистам, которых даже люди не слушают. И будет более прямое общение между артистами и их слушателями, то есть платиться будет напрямую. Ты согласен с таким утверждением, что нас ждет такой переход?
10: Я думаю, нас не ждет такой переход, потому что мне кажется, что на наших глазах, я в такую немножко думерскую тему уйду, на наших глазах разрушается привычный миропорядок, нас ждет большие разные
9: перемены,
10: да. И что будет дальше, предсказать невозможно, но мне кажется, что взаимоотношений денежных между слушателем и артистом станет меньше.
9: Ну хорошо, их станет меньше, но станут ли они более прямолинейными? Вот в чем вопрос.
10: Они и так довольно прямолинейны. То есть...
9: Нет, смотри, не согласен с этим утверждением, потому что я плачу за стриминг, и большая часть из того, той оплаты, которую я делаю, она уходит не тем артистам, которых я слушаю.
10: Но неважно, ты же можешь пойти, например, и зафоловить своего любимого артиста в разных соцсетях. Этот артист продает, например, мерч какой-нибудь. И ты покупаешь этот мерч напрямую у артиста.
9: Или ходишь на концерты, да.
10: Или ходишь на концерты.
9: Тут в том примере, который я поднял, и в том интервью, которое я видел, речь именно шла про стриминговые платформы и модель распределения. В общем, средствам. Ну, в общем, те два обещания, которые я упомянул от стриминговых платформ, на твой взгляд, они не были выполнены.
10: Нет.
9: И мы вот оказались там, где мы оказались. А нам сейчас самое время будет передать.
10: Но касательно вот этих вот денежных отношений за музыку, да, я понял, что ты имеешь в виду. Ну, у нас же есть Bandcamp, например, да. Но он же тоже не работает.
9: Обсудим это после короткой рекламы, которая сейчас должна прозвучать.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Развиваться – естественная страсть ребенка. Он не может не развиваться. Природа закладывает не только возможность, но и развивающее движение. Закладывает импульс к развитию. Но это движение может принимать искаженную форму, если наша мудрость и забота не будут его направлять. Развитие есть процесс совершенствования. Оно происходит через преодоление трудностей. Если в данный момент в ребенке проснулась та или иная группа природных возможностей, то она нуждается в движении и трудностях. Преодоление трудностей становится самоцелью. Потому природа сама направит ребенка искать трудности. Если он найдет в среде организованные нами условия, то он займется ими, и мы скажем, что ребенок играет, развлекается, занимает себя. Все это мы не будем считать шалостью. А если в среде нет организованных условий, то он воспользуется любыми другими условиями, которые не предназначены для него, создаст из них трудности, чтобы преодолеть их, и таким образом поможет своим возможностям в развитии. Эту форму активности мы называем шалостью.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. В общем, выглядит пока мы немножко такую мрачную картинку даем, да, нашим слушателям.
2: Да.
1: И да, я добавлю сюда один комментарий, который нам пришел. Вы нам, кстати, напомню, можете всегда написать 967-103-5533, вот мессенджер, который для вас доступен. Пишите, поучаствовать с нами в беседе, может быть, выразить свое мнение всегда уместно. И вот пользователь с никнеймом Restemus нам написал, что ИИ заполнит стриминги и мозги людей. Даже у вас уже в перебивках и джинглах начинает звучать музыка искусственного интеллекта. Не сейчас хотел поднять эту тему, а чуть позже, но вот раз наш слушатель написал, может быть, пару слов скажешь, как ты к этому относишься и действительно ли так?
2: Но в большинстве своем я отношусь к этому, конечно, отрицательно. Это действительно так, эта тенденция есть. Естественно, огромное количество стриминговых платформ самых разных, они развивают музыку на созданную искусственным интеллектом.
1: Иногда это... даже имея корыстный интерес, как
2: да,
1: одна
2: конечно,
1: известная платформа.
2: Это же следующий шаг в той самой логике, о которой мы говорим. Тебе не нужно платить денег искусственному интеллекту, ты можешь как бы генерировать вот эти вот так.
1: Постоянное
2: количество разных композиций, не платить никому ничего, и еще развить привычку своих слушателей, чтобы они только это и слушали. Давать им какие-нибудь плейлисты, там, не знаю.
1: Ты на слух различаешь вот музыку, которую сделал ИИ, и музыку, которую сделана человеком?
2: Ну, на данный момент да. Но понятное дело, что модели ИИ, они развиваются, и кто знает, что произойдет через пару лет.
1: А можно я переадресую этот вопрос нашим слушателям? Различаете ли вы на слух музыку, которую сгенерировал искусственный интеллект, и музыку, которую написал человек? Я говорю об абсолютных случаях, да? То есть, когда мы просто написали некий промпт, и нам мы получили в ответ музыку, и вы ее потом где-то услышали. 967-103-5533 для ваших ответов очень интересно. Просто у нас, может быть, с Олегом несколько уже есть профдеформация в этом смысле, да? Мы сразу вылавливаем артефакты эти.
2: Да, артефакты говорящие. Ну, плюс есть еще такие параллельные случаи, когда использование ИИ, оно немножко... оно используется не в тех контекстах, к которым мы привыкли. Не для стримингов, и не, ну, например, не для того, чтобы звучать в супермаркете. А в супермаркетах сейчас звучит как раз очень много музыки нагенерированной. И, например, люди, музыканты, которые играли музыку, и вдруг с ними что-то случилось со здоровьем, скажем, они потеряли способность делать музыку руками, предположим, они вот тоже приходят в музыку на основе искусственного интеллекта и что-то с ней делают интереснее. Интереснее, чем делают корпорации.
1: Ну, инструмент это всегда хорошо. Мы оставим наших слушателей с композицией, которую ты принес.
2: Да.
1: Она называется «Summer on Solitary Beach». Франко Баттиато ее автор.
2: Да.
1: И мы вернемся после музыки, новостей в новом часе уже с Олегом сюда в студию.

0: В Москве 22 часа. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщила Минобороны. Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области объекта украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ, говорится в сводке. В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было. Иностранные корреспонденты своими глазами сегодня наблюдали последствия, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие в Старобельске ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены. Шеф-корреспондент Аль-Арабия Саад Халлаф в беседе «Стас» поблагодарил российскую сторону за возможность увидеть правду на месте трагедии в Старобельске. Западные СМИ не прокомментировали атаку ВСУ на общежитие в Старобельске. Для них ничего не случилось, заявил ирландский журналист Чей Боус, прибывший на место трагедии. Иностранные журналисты также посетили больницу в Луганске, где находится пострадавший от атаки ВСУ на колледж. У всех погибших в Старобельске студентов были минно-рваные травмы, рассказала омбудсмен в ЛНР Анна Сорока.
1: Мы приехали рано утром 22 мая, на наших глазах происходили раскопки, спасательные работы. К сожалению, с каждым часом мы теряли надежду на то, что кого-то живого откопаем. Поэтому здесь, конечно, родственники приехали, работали психологи. Ситуация была очень тяжелая. Редко вообще за все мои 12 лет работы с фиксацией доказательств военных преступлений, но это один из самых, наверное, страшных дней. И когда постепенно происходили разбор завалов и доставали девочек, двух мальчишек, это, конечно, очень тяжело. Соответственно, работали все службы. Сейчас, понятно, мы планируем организованно процедуру захоронения. Проведены судмедэкспертизы, у всех минно-взрывные, у всех придавленные состояние тела, в тяжелом состоянии тела находятся.
0: Первый из 10 госпитализированных, пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске, выписан из больницы. Остальные получают лечение дома, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Решение Великобритании разрешить импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, является проявлением прагматизма в межгосударственных отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для программы «Вести». По его словам, подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческого общения, называются цинизмом. Когда это касается межгосударственных отношений, это называется прагматизмом, сказал представитель Кремля. 19 мая Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана, утверждает госсекретарь США Марко Рубио. Он также пообещал Ирану выгоду, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. Марко Рубио в интервью India Today заявил, что Ирану необходимо открыть проливы, провести серьезные переговоры и достичь результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия. При этом вопросы обогащения и вопросы высокообогащенного урана будут урегулированы. В обмен они получат выгоды за то, что сделают это, сказал Рубио. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и скоро будут объявлены. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее сообщила, что возможная сделка может позволить разморозить замороженные за рубежом иранские активы на сумму 25 миллиардов долларов. В российских вузах более 30 тысяч китайских студентов изучают русский язык и русскую филологию, рассказал министр науки высшего образования Валерий Фальков журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести». По его словам, китайским студентам эти предметы преподаются как отдельные специальности. Ранее Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине на этой неделе заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Кубок России по футболу разбился в руках у футболиста «Спартака» Пабло Салари. Во время празднования видеозапись инцидента опубликована пресс-службой турнира. Когда спортсмен поднял хрустальный трофей над головой, с него слетела крышка, а потом отвалилось основание. В воскресенье «Спартак» по пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. В прошлом году трофей Кубка России лопнул на заводе на стадии производства за несколько дней до передачи в РФС, но к решающему матчу изготовили новый. Во вторник в московский регион придет ощутимое похолодание. Днем воздух прогреется лишь до плюс 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодная, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели в столице нашей Родины начнется с умеренной майской температуры плюс 17-20. Во вторник после прохождения холодного фронта ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14 соответственно.
0: По словам Тишковца, самое мощное похолодание ожидается в столице в четверг. В регион поступит арктический воздух. Как отметил синоптик, о купальном сезоне в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно забыть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем до 16 тепла. В Москве возможны кратковременные осадки, предстоящую ночью 12-14, днем в столице столбики термометра поднимутся до 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 17.

0: Всем еще раз привет, меня зовут Вагей Сиумян. У нас в студии Олег Соболев, автор заметок и статей о музыке, эссеист, ведущий канал в музыке Соболев 2/ Music. Привет, Олег, тебе еще раз.
1: Привет, привет.
0: И вот Олег. Это произведение, которое у нас играет на фоне,
1: да.
0: Оно нас подводит к, так скажем, другому полюсу этой темы, о котором мы сегодня хотели поговорить, о том, как мы слушаем музыку и о том, какие есть у нового восприятия музыки, у нового слушания музыки, какие есть, может быть, плюсы, может быть, минусы, может быть, проблемы. Мы говорили о популярной музыке, о том, как она нами воспринимается, как мы ее слушаем, говорили про стриминги в первом часе, задавали вам вопрос, можете ли вы отличить ИИ трек от написанного человеком. Можете нам продолжать писать на эту тему 967-103-5533, любые мессенджеры. Но то, что сейчас звучит, это значит Мортон Фелдман, правильно?
1: Нет, это не Мортон Фелдман, это Джерри Хант.
0: Это Джерри Хант.
1: Джерри Хант, да.
0: Это академическая музыка.
1: Академическая.
0: Да.
1: Джерри Хант.
0: Кеманцы называется.
1: Кеманцы, да. Джерри Хант умер в 93-м году, но считается современным композитором, да, новая музыка.
0: И вот тут мы начинаем говорить о другом полюсе. Мы часто с этим сталкивались и в рамках этой программы, когда ставили для наших слушателей от Матюшина до кого-нибудь, mm-hmm. какого-нибудь современного композитора, от шумовой музыки до экспериментальной, авангардной какой-нибудь, с препарированными фортепиано и прочими, ну, специями, так скажем, в этой музыке. И я сам ходил на множество фестивалей, концертов, выступлений современных академических музыкантов. И иной раз и я, и наши слушатели, которые нам писали, мы сталкиваемся с такой непреодолимой стеной, пытаясь войти в эту музыку. Несмотря на все те усилия, которые мы предпринимаем, несмотря на то, что мы сидим и пытаемся ее расслушать, расслышать, понять, почувствовать, все равно дистанция между нами, нынешними, и искусством в широком, ну, вот в академическом смысле этого слова, очень большая сейчас. Тут очень так много большая. Всего в этом вот монологе. Я попрошу тебя его сначала прокомментировать, а потом сказать, почему такая ситуация вообще сложилась, и, ну, объективно ли я смотрю на нее.
1: С тобой совершенно согласен, ты объективно на нее смотришь. Действительно, существуют огромные барьеры для восприятия академической музыки. И они и внутренние барьеры, просто человек думает, что это сложно, и они институциональные, да, потому что есть большой канон академической музыки, который, над которым работает огромная индустрия академической музыки, в которую есть, в которую входят и исполнители, и музыковеды, и прочее, прочее, прочее. И этот канон, он как бы в себе немножко варится в теме академической музыки, поэтому то, что до нас доносится, доходит, часто очень сложно. Очень...
0: А это правда сложно или нет?
1: А часто очень сложно. Часто
0: сложно,
1: очень сложно
0: и на слух, и в плане восприятия, и в плане понимания.
1: Слух, да? В плане восприятия, конечно. Важна для того, чтобы выйти за пределы просто академической музыки, для академической музыки важна интуитивность и важно некое измерение нерафинированности музыки, неакадемичности. Вот Джерри Хант, который сейчас звучит, он как бы вроде бы академическая музыка, но он не до конца академичен. Там есть какие-то мотивы, которые ловят твое ухо. Есть какая-то широта, есть какая-то романтичность в этом. Вот к тебе приходили мои друзья недавно на эфир из проекта Хантологи.
0: Да, было такое.
1: Да. Вот они, например, выходят за пределы академической музыки. Они же играют переложения там разной электронной музыки. Но в то же время они играют и сложные современные академические произведения. Казалось бы, они сложные, но при этом они звучат на их концертах очень, ну, очень доступно. Они завоевывают твое сердце. И вот Джерри Хант тоже будет звучать на другом концерте академической музыки, тоже от моих друзей, которые близки в чем-то Хантологи, но немножко другие. И мне кажется, этот концерт будет довольно достойным. Будет он скоро совсем.
0: Когда?
1: Будет он 10 июня в Мультимедиа-арт-музее Москва-МАМ. В рамках Битфильм-фестивала он будет проходить. делает это проект такой Lostink, фестиваль Lostink. Концерт будет называться «Лотель». И вот там Джерри Хант будет звучать. Там будет звучать вроде бы даже сложная музыка. Джон Кейдж будет звучать, еще что-то. Но программа там так выстроена, я тебе скажу, что она приурочена как бы к Линчу, потому что будет до этого показ фильма про Линча документальный. И она такая линчевская. Ты в этой музыке, которая будет в программе, ты ловишь... Вот определение линчевское мне не очень нравится, потому что оно такое расхожее, его много кто употребляет прям плохо. А вот здесь будет самое-самое линчевское. Будет очень такая интуитивная шиза. Знаешь, когда ты вот Линча смотришь, и вроде бы тебе кажется, что ты не понимаешь, что происходит, а потом это остается в твоем сердце. Вот.
0: Но там обычно есть момент, когда все это соединяется в одно. Понимаешь, о чем я говорю? И, там, и возвращаясь к проблемам.
1: И там тоже.
0: Тоже будет. Хорошо, но возвращаясь к тем проблемам, которые возникают у меня и у многих.

0: стремиться к усредненности, к усредненному человеку, то у тебя и получится в итоге.
1: Усредненная музыка.
0: В итоге музыка сгенерированная искусственным интеллектом.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Как раз она самая усредненная.
0: Да.
1: Хорошо. Мы, значит, получили ответ на этот вопрос. Если некий композитор делает музыку, задумываясь о том, кто ее будет слушать, у него получается не его музыка, а вот музыка для этих людей, правильно? Вот есть такой момент.
0: Но в большинстве случаев требуется очень серьезное большое композиторское мастерство и умение, желание сделать вот этот шаг. Просто без большого композиторского мастерства не получится скрестить то, что ты хочешь донести внутри своей собственной музыки и свои собственные желания с желаниями аудитории. Тем более, что как мы с тобой уже этого касались, в момент разговора аудитория распадается на разные ниши и разные аудитории, да, за пределами как бы топового супер популярного уровня. Поэтому определить то, что хочет конкретная аудитория, не очень понятно. Можно только алгоритмами, которые считывают все данные, определить, что ты конкретно хочешь. Поэтому нужно проявлять любопытство.
1: Как нам проявлять любопытство? Нам проявлять любопытство. Хорошо, мы пришли на этот самый концерт с академической музыкой, современной. Даже вот с каким-нибудь нашим отечественным композитором или исполнителями, которые играют отечественного композитора, или даже не отечественного. И вот мы пришли и сели. Вот я был на одном шумовом концерте. И вот я сижу, и я слушаю, и я стараюсь. Что у меня идет не так? Почему я не могу проникнуть вот в это пространство, где я начинаю с этой музыкой взаимодействовать?
0: Это всегда кураторская работа, Ваня. Это всегда то, как выстроена программа, какие музыканты ее исполняют, в какую атмосферу ты погружаешься. Если ты приходишь просто в консерваторию на концерт типа современной музыки, скорее всего, люди, которые составляют программу этого концерта и исполняют этот концерт, рассчитывают на то, что ты что-то знаешь про академическую музыку, что ты внутри этого мира. Скорее всего. А вот когда этим занимаются кураторы, которые хотят музыку академическую за пределы академической музыки расширить, найти аудиторию.
1: Выйти из ниши своей.
0: Выйти из ниши. Они могут ставить программу, даже очень сложную музыку, просто помещать это в некоторый контекст, в некоторое пространство и звать таких людей, которые ее исполнят необычным образом, честным образом, что это точно произведет впечатление. Это всегда работа куратора, человека, который составляет программу, и человека, который организовывает концерт. Ну, в академической музыке точно. И если это касается записей, скорее всего, это работа редактора этих записей, человека, ну, самого исполнителя, который выставляет программу, которая записана на чем-то.
1: Ну, я понял. Значит, дело в том, чтобы погрузить нас в контекст.
0: Дело не просто погрузить в контекст, а ставить впечатление. Контекст может быть совершенно...
1: Ну хорошо, вот у меня осталось вот такое впечатление, что было тяжело, я не смог войти в эту реку ни во второй раз, ни в третий, ни в четвертый. Это тоже то впечатление, за которым охотятся художники? Или все-таки это...
0: Некоторые художники охотятся за таким впечатлением. Можно вспомнить, например, Карл-Хайнца Штокхаузена, того же самого, который точно охотился за таким впечатлением.
1: Да, выбить тебя просто из привычного всего.
0: Да. Но мне кажется, если мы говорим про концерт академической музыки, как раз кураторство важно. И этим отличаются как раз хантологи, Дмитрий Мазуров и Катарина Меликова Сипян, которые делают очень хорошую кураторскую работу, благодаря чему собирают большое количество аудитории. И Стефани Дермалаева и Сергей Зыков. Сергей Зыков, мне кажется, у тебя был даже как-то раз. Которые делают лостинг. Это по-разному разные люди, которые по-разному это все курируют и разную музыку играют, и у кого-то она чуть сложнее, но мне кажется, она может выйти за пределы академической аудитории. И она не настроена на музыковедческую публику. Понимаешь? Она настроена на то, чтобы ты пришел, получил впечатление, которое с тобой осталось внутри. И, безусловно, есть исполнители большого уровня, мирового ранга, которые тоже строят свои программы таким образом. Есть люди, не знаю, которые записывают какие-то альбомы, пластинки или строят концерты, чтобы там был какой-то баланс между очень сложной музыкой, академической, и популярной. И чтобы эта сложная музыка, она как бы немножко в контекст популярной академической музыки вставала. И таким образом человек, слушатель, немножко расширял свои границы.
1: Наверное, последний вопрос, чтобы эту тему как-то вот завершить.

0: как ты думаешь, люди, которые жили в 19 веке, например, во второй половине 19 века, и жили в Петербурге, например, и вот не ходили на концерты академической музыки, им было так же сложно с ней взаимодействовать, как нам сегодня с академической
1: музыкой? Им было сложнее.
0: Сложнее было?
1: Да, потому что концерты академической музыки были... для избранных.
0: Да, я поэтому такой вопрос
1: составлю. Расслоение было гораздо более серьезное.
0: Но было сложнее. А почему ты думаешь, что им было сложнее, если мелодизм и гармоническая составляющая музыки 19 века, она как будто, мне кажется, отсюда понятней человечеству в целом, чем у современной музыки?
1: Безусловно, понятнее. Представь, что ты человек, который никогда не был на большом симфоническом концерте в 19 веке. Где ты можешь еще послушать симфонический оркестр? По радио ты его не послушаешь, в записи ты его не послушаешь. И вдруг ты попадаешь в консерваторию, где есть 100 человек, там 120 человек, которые играют просто, не знаю, мелодические вещи, Чайковского там играют, или, не знаю, Малера, кого угодно, романтические вещи.
0: Да.
1: Но просто эта буря звука огромная, настолько тебя буревает и выбивает из колеи, и ты воспринимаешь ее болезненно. Понимаешь, о чем я говорю? Неважно,
0: сложный
1: какая...
0: мысленный эксперимент, конечно, но...
1: Да, неважно, какая это мелодическая.
0: Мне интересно, почему болезненно?
1: Ну, потому что это...
0: Потому что это много?
1: Это арава звука, которую ты никогда не слышал в своей жизни. Ты живешь в относительно тихом мире, понимаешь? Даже если ты живешь в городе, это все равно несравнимо с тем, какой уровень звука, шума испытываем мы каждый день. И тут ты попадаешь на концерт, где этого звука просто больше. Его огромное количество, он очень мощный.
0: Но ты способен различить, потому что мы говорили о различении как об очень важном навыке, когда ты слушаешь музыку, правильно? Вот расслышать, что вот это виртуозно, почувствовать, что здесь очень много эмоций.
1: Тебя перекроют эмоциями, конечно,
0: да.
1: Тебя перекроют эмоциями.
0: А вот я сейчас иду на академическую музыку, и мне именно эмоционально сложно к этому подключиться,
1: вот,
0: потому что эти эмоции мне как будто незнакомы. Мне сразу становится... Первая мысль, которая прихожу, когда попадаю, а может быть, я недостаточно развитой человек, если такие эмоции мне недоступны.
1: Я и про это, про то, что хорошая программа, хорошая кураторская работа выявляет эти эмоции в тебе. Она обуревает тебя разными эмоциями. Она может разную музыку, и простую, и сложную поместить в такой контекст, чтобы она оставила сильный эмоциональный эффект.
0: Угу. Ну ладно,
1: чтобы
0: я возьму тайм-аут, чтобы подумать над этой темой еще. Мы поговорим немножечко о песенной музыке.
1: Да,
0: потому что следующая композиция, которая зазвучит, она в исполнении Ивана Лужкова и Золотых Зубов. Я так понимаю, это один из примечательных альбомов последнего времени.
1: Да, вот. На мой взгляд, лучший русский песенный альбом этого года.
0: Объясни мне, что имеешь в виду ты, когда говоришь, что это лучший песенный альбом?
1: Ну, мне кажется, что там выдающиеся песни. Они
0: очень необычные,
1: они очень скрытно смешные, довольно грустные. Они написаны мастерски. Это коллаборация, которая была проведена на дистанции. Иван Лужков из Челябинска, группа «Золотые зубы» из Тольятти. Они никогда друг друга не видели даже. До сих пор не знакомы лично.
0: Физически, в смысле.
1: Вообще, да. Да.
0: Что значит «не знакомы лично»?
1: Они знакомы только в переписке.
0: Ну, да. То есть виртуально. Только
1: виртуально, знаю. Да, да. Лично они друг друга...
0: Уже история, да?
1: Руки не жали.
0: Да, уже история за. Так.
1: Они разных поколений, немножко разных поколений. Там довольно, ну, такая разница лет в 10, например. Иван Лужков постарше. И музыку они делали до этого немножко разную. «Золотые зубы» вообще довольно сейчас на ходу группа, и они больше такой делали рэп. Интересный и смешной рэп про жизнь, под какие-то электронно-гитарные вещи. Потом они сместились чуть-чуть в сторону песенной музыки. Но все равно это не то, что мы слышим на альбоме «Нет, это я хочу умереть в Новом Орлеане», он называется. И просто это и человеческая история хорошая, и песни там поразительные такие, которых, на мой взгляд, в русской музыке сейчас просто нет, потому что они происходят из странных вещей, они ориентированы на странные, растут из странной музыки, растут на общей любви этих исполнителей ко всякому американскому инди-року 90-х годов. И вот такую музыку, не очень понятную массовому российскому слушателю, скрестить с чисто какими-то русскими вещами,
0: сюжетами,
1: сюжетами, текстами, очень интересными, сюжетными, живописными, необычными. Это дорогого стоит.
0: Оставим вас наедине с песней «В это лето ничего не случится» с этого альбома в исполнении Ивана Лужкова и группы «Золотые зубы» и вернемся после музыки и новостей.

0: В Москве 22:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подростков, погибших при атаке в ИСУ на колледж Волонера, начали хоронить в воскресенье. Первой похоронили 19-летнюю девушку. Через месяц у нее должна была состояться свадьба, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Народного фронта, который оказывает помощь семьям жертв украинского удара. По информации Следственного комитета, ночью 22 мая в ИСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луга. Луганского государственного педуниверситета. Погиб 21 человек, пострадали 44. Командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал о работе спасателей после удара по общежитию. По его словам, пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших под завалами. Звягинцев отметил, что во время спасательной операции неоднократно объявлялась авиационная опасность, из-за чего работу приходилось прервать.
1: Последний детей достал на 5 этаже. Это было 3 девочек. До последнего пытались найти. В связи с тем, что была авиационная опасность, неоднократно звучала авиационная опасность, нам как будто специально не давали это сделать. Мы забирали последний шанс у детей, чтобы мы их не спасли. Но, повторюсь, но тем не менее, мы все равно на свой страх и риск не продолжали работать, потому что прекрасно понимали, что там находятся дети.
0: Поисковые работы в настоящий момент завершены. В больницах на лечении остаются 8 пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, сообщили в Минздраве России. В Народном фронте уточнили, что окажут всестороннюю помощь в организации похорон, взяв на себя все расходы, чтобы поддержать семьи в этот тяжелейший момент. Обучение в Старобельском профессиональном колледже будет продолжено в дистанционном режиме. Экзаменационные комиссии в полном составе готовы приступить к итоговой аттестации также в дистанционном режиме, сообщил ректор заведения. Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара в воскресенье были поражены пункты управления ВСУ, в том числе Главного управления разведки Украины. По данным Минобороны, также были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, пункты управления Главного командования сухопутных войск и другие пункты управления ВСУ. Как сообщили в ведомстве, эти объекты были поражены в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». По объектам гражданской инфраструктуры структуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщили в Минобороны. Президент Владимир Путин на предстоящей неделе совершит государственный визит в Казахстан, где 28-29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза. О планах глава государства сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин. Ранее посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал, что программа визита Путина в Астану будет очень насыщенной, а большая часть времени в рамках визита будет посвящена личному общению с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Заседание Высшего Евразийского экономического совета и 5-й Евразийский экономический форум пройдут 28-29 мая в Астане. Президент США Дональд Трамп заявил, что могут появиться хорошие новости относительно потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана. По его словам, переговоры с Ираном идут конструктивно. Также хозяин Белого дома дал указание переговорщикам не торопиться с сделкой, так как время на стороне США. При этом Америка продолжит морскую блокаду Ирана, пока сделка не будет подписана, отметил Трамп. 24 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном. Израильская сторона в свою очередь сообщила США, что в случае достижения соглашения с Ираном Израиль сохранит свободу действий, включая продолжение военных операций в Ливане, сообщает телеканал CBS. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, днем кратковременная дождь и до 16 тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Предстоящей ночью в городе 12-14, днем в столице столбики термометров могут подняться до 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» победил Краснодар в суперфинале Кубка России по футболу. Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти, точнее, были футболисты «Спартака» 4-3. Вратарь Илья Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил два удара от Хуана Басселли и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории. У Краснодара три поражения в трех финалах. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» 25-22 в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд. Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Зенит» впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии как раз ЦСКА. Российские шпажистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира по фехтованию во Франции. В финале командных соревнований россиянки Емелен Бавуги, Айзанат Муртазаева, Анастасия Рустамова и Кристина Ясинская со счетом 32-33 уступили сборной Южной Кореи. Бронзовые медали завоевала команда Венгрии. Российская пловчиха Евгения Чекунова победила на дистанции 200 метров брасом на первом этапе международного турнира в Монако. Иван Кожакин победил на дистанции 100 метров брасом. В том же заплыве третьим стал Кирилл Пригода. Павел Самусенко победил на дистанции 50 метров на спине, а Олег Костин стал вторым в финале заплыва на 50 метров баттерфляем. Первая ракетка России Мира Андреева вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа. В своем стартовом матче Андреева обыграла 200-ю ракетку мира, француженку Фиону Ферро, со счетом 6-3-6-3. Еще одна россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд. Она уступила украинке Юлии Стародубцевой. В мужской сетке турнира Карен Хачанов обыграл француза Артюра Жа со счетом 6-3-7-6-6-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк. Хорошо темперированный эфир.
2: Олег Соболев у нас в гостях. Автор заметок о статье о музыке, эссеист и ведущий каналов о музыке Соболев 2/Music. Олег, чтобы как-то вот завершить историю еще с популярной музыкой и предыдущим треком, который играл у нас в эфире, сегодня есть несколько тенденций, о которых можно говорить, скажем так, в популярной музыке. Это, во-первых, тяготение к гитарным группам возвращается. Не знаю, замечал ли ты это.
3: Возвращается, да.
2: Это так, да? Я сейчас попрошу тебя объяснить, почему это происходит. А второе, это много фольклорных мотивов появляется. Есть такое?
3: Есть.
2: Подтверждаю.
3: Безусловно.
2: Да, и третье, мы немножечко как будто уходим в сторону гуманистически направленных песен, если можно так сказать. Это, кстати, не только в музыке я отмечаю. То есть это про интроспекцию, про то, что переживает музыкант, и как он в этом соединяется с другими людьми, которые тоже что-то переживают. То есть если 10 лет назад это скорее было все про внешние атрибуты, и даже если это было о любви, то про внешнее проявление любви. Понимаешь, о чем я говорю, да? Про то, как это вот воспринимается. А сейчас это про личное переживание этого всего жизни и всего, что с ней связано. Вот по всем этим трем пунктам, если я попрошу тебя объяснить, почему так происходит, а не иначе. У тебя есть ответы?
3: Но отчасти есть, да. Гитарная музыка возвращается, всегда возвращается циклами. Да, после пика гитарной музыки, там 60-е, 70-е годы, всегда она возвращается циклами. Если говорить про, не знаю, западную музыку. Ну, ты помнишь, что 20 лет назад там была группа Strokes или White Stripes, и тоже был пик их популярности. Сейчас есть группа Geez, да, которая тоже зарабатывает какие-то новые ажиотажи, новые очки. Но вообще, в принципе, феномен возвращения гитарной музыки в том, что она довольно дешева для исполнения. Ее можно хорошо исполнить близко к оригиналу, живую, дешево. Если ты все-таки какой-то электронный продюсер, тебе либо нужно будет просто минус ставить, что немножко не то, либо запариваться на то, что музыку переранжировывать, еще что-то с ней делать. Это немножко сложнее вариант. Плюс, как бы, люди устали от техногенности, и они стремятся к какой-то душевности, за неимением лучшего слова, да, может быть, не самое лучшее слово. А гитара, ну что, это самый душевный инструмент, как мы все знаем с детства, да, три блатных аккорда и поехали, грубо
2: говоря. Но я бы не сказал, что эти музыканты нынешние, они как раз такого уровня.
3: Я понимаю, да, что они другого уровня совершенно. Вторая история была про фольклорные
2: элементы, мотивы, да.
3: Да, безусловно, это ну, у нас в нашей стране в силу очевидных каких-то причин сильно развивается. У нас же какой год? Год единственных народов России у нас объявлен, да, до 2026 года. И это, мне кажется, объявлено не только по каким-то таким стратегическим причинам, объявлено, потому что есть ощущение, что люди стали соприкасаться со своими корнями больше, и на уровне культуры тоже. Это касается не только русскоязычного населения, но и людей в национальных республиках. Это проявляется и в популярной музыке, и в инди-музыке, и стало ее больше на разных языках, и в академической музыке это тоже проявляется. Или вот, например, недавно была история про российский павильон на Венецианской биеннале, где тоже было очень много фольклора. Да, и фольклор, безусловно, возвращается. Но активизировались исполнители с фольклорной школой. Раньше эта фольклорная школа подавлялась. Например, если ты был фольклорный вокалист, тебя все-таки помещали в какие-то контексты, где это не так как бы звучало органично. А сейчас у тебя есть пространство для того, чтобы, наоборот, этот контекст разбить. Это стало модно, это стало интересно. Но и вспомним тот же феномен, небольшой такой виральный феномен на несколько месяцев Надежды Кадышевой, которая тоже как бы сюда. Люди тянутся к какой-то душевности фольклора. Третья история, которую ты упомянул, она про интроспекцию.
2: Угу.
3: Да, про то, что люди начали говорить, что они чувствуют. Это, мне кажется, тоже есть такая тенденция, безусловно.
2: Ну, можно сказать, что так всегда было, но мне кажется, да,
3: мне кажется, она напрямую связана с тем, как музыканты стали по-новому взаимодействовать со своей аудиторией. Потому что, скажем, когда ты популярный, предположим, рэп-исполнитель, хип-хоп-исполнитель, у тебя же есть куча соцсетей, где ты что-то постишь. И иногда ты там постишь какие-то действительно интроспективные личные вещи. Публика тебя чувствует на другом уровне. Это немножко такое парасоциальное взаимоотношение с немножким, с небольшой долей иллюзий со стороны публики, что она тебя знает как какого-то человека близкого. Но все равно это другой уровень отношений. И, конечно, в музыку это больше выплескивается. Мы ушли от того, когда, например, те же хип-хоп-исполнители, рэп-исполнители делали ставку на внешние.
2: Все еще не модели машины не постоянно упоминают, правильно?
3: Упоминают, но стало больше людей, которые прямо, не знаю, эмоциональность включают, внутреннюю эмоциональность включают. И то же самое происходит даже с очень большими популярными исполнителями, которые перестали петь, ну, предположим, не напускные, а абстрактные вещи, абстрактные песни про любовь. Та же Тейлор Свифт, она делает альбомы про себя саму. Про то, что она сама переживает.
2: Это вообще для западных больших артистов это всегда было присуще.
3: Все равно
2: отсюда это кажется как нечто напускное тоже.
3: Но,
2: да? Потому что
3: все равно это другое. Все равно немножко иная модель. Она же соприкасается со своими поклонниками. А поклонники знают про ее жизнь очень многое. Да? Они пытаются обсессивно найти, понять, что она, что с кем она там встречается, прочее. С Тейлор Келси она встречается. Но не важно. Важно, что изменилась форма взаимоотношений с аудиторией. Аудитория тебя видит, особенно, ну, если брать не супер популярных исполнителей, а наоборот, инди всяких исполнителей, у них же есть какой-нибудь канал, есть какая-нибудь соцсеть, и там можно комментировать, и там они иногда что-нибудь публикуют совсем личное. Конечно, в таком формате петь про какие-то космические дали или петь про какую-то образность, которая не соответствует тому, что человек видит в соцсетях, это неестественно, недальновидно. Это ставит барьер между аудиторией и твоей музыкой.
2: То есть это и дух времени?
3: Это и дух времени, тоже, да.
2: То есть так вот к этой точке мы пришли.
3: Да.
2: Ты просил, и мы с радостью поддержали это начинание, ты хотел еще одну тему обязательно подсветить. Дело в том, что 27 мая Международный день рассеянного склероза.
3: Все да. так.
2: Да. И ты хотел об этом тоже немножечко поговорить и поставить одну композицию с этим связанную, да?
3: Да. Отдаленно, но связанную.
2: Да. Через минутку музыка заиграет. Я дам тебе слово, наверное. Мне кажется, будет так правильно.
3: Ты меня можешь проспрашивать еще по ходу.
2: Обязательно. Мы после музыки эту тему продолжим, но ты в двух словах, прежде чем она прозвучит, скажи, почему и как... Почему эту тему мы поднимаем?
3: Ну, дело в том, что меня диагностировали некоторое время назад. Меня диагностировали рассеянный склероз. Я какое-то время, видимо, уже жил с этим рассеянным склерозом, может быть, даже годы. Но тут вдруг он проявился, произошло обострение, и вот эта болезнь пришла в мою жизнь. И она... Мне хочется привлечь к ней внимание, потому что мало кто знает, что это такое, а количество людей с диагнозом рассеянный склероз растет каждый год и растет серьезно. Последние 10 лет выросло на 300-350 тысяч человек только в нашей стране. Я расскажу отдельно, конечно, что это такое. Сейчас мы послушаем Кэптона Бифхарта. Это, наверное, мой любимый музыкант, который страдал от рассеянного склероза. Известный американский авангардист. Авангардист-блюзмен, белый блюзмен. Большое влияние оказал на Тома Уэйтса, которого, я думаю, многие знают, твои слушатели знают. Но это будет слышно по музыке.
2: Послушаем и вернемся. When she wears her bolero, then she begins to dance. All the pachucos start with holding hands. When she drives her shimmy, sissies don't dare to glance. Yellow jackets and red devils buzzing round her hair hive hole. She wears her past like a present, takes her fancy in the past. Her sedan skims along the floorboard, her two pipes humming carbon call. Got her wheel out of a B-29 bomber, Brody knob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado green, alfalfa yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnished utensils, a snow white bag full of tunes. Drives a cartoon around. Drives a cartoon around. Roma sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high tap horse's shoes. When she unfolds her umbrella, Pachuco's got the blues. Her loving make me so happy, if I smile I crack my chin. Her eyes are so peaceful, thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as a daisy's in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey. Her teeth as clean as the combs where the bees go in. When she walks, flowers surround her. Let their nectar come into the air around her. She loves, her love sticks out like stars. Her loving

0: Маяк. Хочу все знать о звездах и планетах.
1: Парад планет бывают разные, то есть там могут выстроиться в линию 3 точки, 4, максимально 5. Потому что всего в нашей системе 8 планет, на одной из них мы сидим, из оставшихся 7 только 5 мы видим невооруженным глазом. Это Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Воспитание души.
2: Мы редко встречаемся друг с другом. У нас нет культуры постоянных общений. И несмотря на огромные технические возможности разных средств, мы, по сути дела, привыкли жить каждый внутри себя. Нам надо научиться общему языку. Это первое. Легко иметь общий язык со своими единомышленниками. Ну, правда, сейчас мало, по сути дела, единомышленников, но это не трудно. Надо научиться говорить с другими людьми, которые совершенно иначе думают. Надо научиться ценить других людей за то, что они другие. Совсем не требовать, чтобы они были похожи на нас. Ведь, боже мой, если бы мы все были одни и те же, одинаковые, мы бы просто не выжили, как биологическая единица. Мы живем, потому что мы разные.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Олег Соболев у нас в гостях, автор заметок и статей о музыке, эссеист, ведущий каналов о музыке Соболев дважды, /music. Ну, вы найдете, если просто начнете с его фамилии.
2: Мне нравится, как ты акцентируешь эти слэши.
1: Ну, надо же, путь людям.
2: Очень давно был этот канал назван, совершенно случайно, и так и остался, поэтому слэши эти так и остались.
1: Мы говорили о том, что 27 мая, значит, день... Международный день рассеянного склероза, да, и ты поделился тем, что и ты болеешь этим аутоиммунным заболеванием.
2: Да, да.
1: Это мешает твоей вот этой миссии по влюблению, как бы, потому как ты строишь мосты между музыкой и людьми?
2: Я не буду вдаваться в подробности, что такое рассеянный склероз, потому что долго объяснять. Желающие, может, могут почитать справку какую-нибудь в поисковом запросе или на Википедии. Что-нибудь такое. Но важно, что да, рассеянный склероз, он чувствуется каждый день. Вообще его диагностируют, можно сказать, по спектру. Нету каких-то какой-то градаций специальных того, какие есть рассеянные склерозы, но они бывают... Это очень глубоко индивидуальная болезнь, и бывают случаи рассеянного склероза мягкие, бывают сложные. Вот у меня более-менее, мне пока что везет, у меня такой мягкий случай рассеянного склероза, меня он относительно сильно не беспокоит, но все равно я его ощущаю каждый день, я живу с ним каждый день. И для меня важно, опять же повторюсь, это очень индивидуальная история, но в принципе при рассеянном склерозе важно ничего не перестрессовывать, перевеселиться, переразгоняться кофеином там еще чем-нибудь, переусердствовать. Но в эти состояния очень легко войти, легко забыться и войти. Уровень контроля должен быть крайне серьезный. И, конечно, это отражается на всей моей жизни, на всей моей деятельности. И тем более это отражается на том, как я слушаю музыку и воспринимаю музыку. Во-первых, я стал слушать музыку меньше, я стал слушать ее вдумчивее, потому что просто даже на фоновое прослушивание меня теперь хватает меньше. Я чувствую, что это мне мешает с точки зрения того, как работают мои нервы, как работает моя нервная система, а это в данном случае важно. И рассеянный склероз, как ни странно, еще очень сильно учит эмпатии как-то по-другому. Потому что его сложно объяснить другим людям. Я это прекрасно понимаю, что людям сложно концептуализировать рассеянный склероз. Я не настаиваю на том, чтобы они там зачитывались какими-нибудь объяснениями или узнавали бы, что это такое. Но ты вдруг понимаешь, что ты немножко так остался наедине с этой болезнью. Даже близкие люди, они порой не до конца понимают, что это такое. Я их не виню. Эмпатия у тебя развивается в том, что ты начинаешь думать, а вот у меня такая история, она оказывает какое-то проявление сильное на мою жизнь, а каково же людям, которым еще и хуже, у которых другие какие-то особенности.
1: Мы ведь не всегда видим, да, у кого что болит.
2: Я стал задумываться об этом гораздо чаще, гораздо больше, и включать какую-то эмпатию гораздо больше. И даже к людям, которые ничем не страдают, я пытаюсь включить эмпатию гораздо больше, потому что я понимаю, что у них куча проблем, которые они объяснить сами не могут. Это поставило меня по-иному немножко взглянуть на жизнь. И, к слову, как раз по эмпатию есть такой композитор Рачи Исаян, московский. Я у него спросил сегодня, написал ему специально, можно ли его упомянуть. Он тоже страдает от рассеянного склероза. И вот люди, с которыми я обсуждаю его вещи, партитуры, пьесы, которые он пишет, например, такая вокалистка Екатерина Палагина, которая написала пьесу, они говорят, что это очень эмпатичная музыка, потому что он понимает исполнителей, для которых он пишет, на уровне того, какие они люди, как это людское, человеческое отражается на том, как они что-то делают, исполняют. И я очень хорошо понимаю эту историю, потому что действительно, рассеянный склероз, на мой взгляд, он как бы развивает себе эмпатию. И сообщество РСников, оно... РСники, мы так друг друга называем, оно всегда довольно эмпатично. Оно эмпатично, да.
1: Чтобы как-то резюмировать нашу сегодняшнюю встречу, мы поговорили о многом, о том, что очень сильно изменилось то, как мы слушаем музыку. Поменялись отношения к академической современной музыке и слушателей. Ну, в моем понимании поменялись, во всяком случае. И вот та точка в истории, где мы стоим относительно музыки, на твой взгляд, это что, окончательный переход в цифровую какую-то тотальность цифровую?
2: Я надеюсь, что этого перехода не будет.
1: Что мы где-то остановимся,
2: что будут люди, которые будут продолжать не переходить в цифровую тотальность, не переходить в тотальность искусственного интеллекта. И вот музыку, которую вы запустили, она, кстати говоря, про этот Мортон Фелман, произведение «Паттерны в хроматическом поле». Небольшой такой тизер очень человеческой истории. Не знаю, нет у меня, наверное, времени уже про нее рассказывать.
1: Ну, в двух словах.
2: Но это, да, это исполнение таких музыкантов Стефаниды Ермолаевой на фортепиано и Антона Изгагина на виолончели. Прозвучавшая в марте российской премьеры этого произведения. Произведение написано в 1971 году. И в этом исполнении раскрывается очень много человеческого, очень много внутренней там драмы. Оно, на мой взгляд, может менее идеальное, чем разные исполнения, которые можно послушать в записи, но оно круче, потому что там слышна человеческая драма, человеческий нерв. И вот скоро будет такой небольшой релиз этого исполнения в определенной форме. Можно следить за моим каналом. Я обязательно повещу, как это случится.
1: Соболев 2/
2: да,
1: Music.
2: Да, да. Ну и за, например, соцсетями проекта Lostink тоже можно следить. И это исполнение, да, я с ним прожил небольшую жизнь, и мне оно кажется очень человеческим. И это, внутри этого есть какая-то очень серьезная человеческая драма. И человеческое всегда очень важно. И, например, музыка Ивана Лужкова из «Золотых зубов» — это человеческое тоже есть.
1: Я спасибо тебе большое.
2: Поп-музыку.
1: Олег Соболев у нас был в гостях. Мы с вами прощаемся.
2: Спасибо тебе, Валерий.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ночь на 24 мая в результате массированного удара по Киеву и Киевской области поражены объекты военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры. Также атакованы пункты управления главкомата сухопутных войск, главного управления разведки Минобороны и другие штабы ВСУ. Как сообщает Минобороны, в атаке участвовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники. В официальном сообщении военного ведомства отдельно подчеркивается, что по объектам гражданской инфраструктуры удары не планировались и не осуществлялись. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах Хмелевки, Ряснова, Уланова и Вольной Слободы Сумской области. В Харьковской области атакованы формирования механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах Сосновки и Петропавловки. Противник потерял 175 боевиков. Также уничтожены две бронемашины, 20 автомобилей, две пушки, станция радиоэлектронной борьбы и американская радиолокационная станция. Ирландский журналист Чей Боус, посетивший место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что западные СМИ куда-то исчезают, когда их украинские друзья-убийцы атакуют мирных жителей. В воскресенье на место трагедии прибыли больше 50 иностранных журналистов. Боус опубликовал видео из разрушенных жилых помещений и спросил, есть ли в Европе хоть какая-то ответственность, ведь власти Евросоюза выделили 90 миллионов евро Киеву на подобные теракты. Журналистка французской радиостанции RFI, увидев последствия удара, отказалась отвечать на вопросы российских репортеров о своих впечатлениях. Она заявила, что журналист не высказывает чувств и сообщает только факты. А на вопрос о самых существенных фактах она ответила, что ей сначала нужно поработать с переводными материалами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что к сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью. Об этом представитель Кремля заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину.
2: У каждой страны есть свои нормы безопасности. Я с уважением отношусь ко всем мерам безопасности, которые службы безопасности считают целесообразными. Смотрите, китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны, содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными.
3: Министр, кстати, не все считают, что нужно быть осторожными. Кто-то дома решился оставить.
2: У нас плюрализм.
0: Напомню, ранее журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что американские сотрудники перед вылетом из Китая после визита в Поднебесную президента США Дональда Трампа выбросили все, что давали им местные чиновники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Днем памяти Кирилла и Мефодия. На концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры в Храме Христа Спасителя, глава Русской Православной Церкви также помолился о стране, президенте и воинстве.
4: Пусть молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия укрепляется наш духовный и культурный суверенитет, растет и утверждается наше национальное самосознание, без которого ни одна страна, в том числе и великая, не может сохранять свою независимость и связь с предыдущими поколениями.
0: Также патриарх Московский всея Руси поблагодарил президента Владимира Путина за отношение к церковной и религиозной жизни народа. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, но при условии, что Тегеран должен вновь открыть Ормузский пролив. Он уточнил, что только после открытия начнутся серьезные разговоры об обогащении урана и обязательстве Ирана никогда не создавать ядерное оружие. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», стороны уже в принципе договорились. Американский президент Дональд Трамп накануне назвал переговоры конструктивными и дал указание своей команде не торопиться, поскольку время на стороне Соединенных Штатов. Московский «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» в суперфинале на стадионе «Лужники». Основное время завершилось в ничью 1-1. На 36-й минуте забил Пабло Салари, на 57-й счет сравнял Дуглас Аугусто. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак» 4-3. Ключевым моментом стала замена вратаря. Тренер Хуан Карседо выпустил Илью Помазуна вместо Александра Максименко, и тот отбил удары Хуана Басели и Кевина Ленини. Похожий ход сработал и в полуфинале против «Зенита». Карседо, пришедший в клуб в январе, привел команду к 5-му Кубку России. Ранее трофей доставался «Спартаку» в 94-м, 98-м, 2003-м и 2022-м годах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 25 мая, ожидается кратковременный дождь. Днем в городе на Неве температура составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики обещают облачность и кратковременные дожди. Днем температура в российской столице составит от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Hello, hello. Доброй ночи. А кое-где и доброе утро. Я диктор Стрельников, и это бессонница. Моя и ваша. Я в ночной студии своего дома. А где вы сейчас? На работе, в дороге или в постели и не можете заснуть? Пишите тогда. Бессонница – это интерактивная программа, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет или просто заказать и поделиться красивой ночной песней. Наши координаты – email son@radiomayak.ru либо сайт vsfm.ru. Письмо. Это послание поступило к нам буквально за 3 минуты до конца прошлого эфира. Мария пишет: «Доброй ночи! Какая очаровательная передача! Впервые попала на нее!» Поставьте, пожалуйста, песню «Moon River». Не знаю, кто исполнитель, но песня очень нравится. А мне нравится, что вы нас нашли, Мария. Это великолепно. Здесь прекрасные слушатели, волшебная атмосфера и очень красивая музыка. Moon River, Andy Williams, для вас прямо сейчас.

для Марии. Энди Уильямс, Moon River, «Бессонница» на маяке, наш имейл son@radiomayak.ru, либо связь с нами через сайт vsfm.ru. Очень рад всех вас видеть в этот поздний час. Дмитрий Галушин, Евгений С., Юрий Назаров пишет: «Какая красивая песня». Согласен. Василий Голицын, привет. Павел, Екатерина Зорина Лавровская с нами. Хелен Стар, Юрий, Дмитрий К., Кэтрин. И все-все-все еще раз добрый вечер. Пишет нам Дмитрий с улицы Крупской. Доброй ночи, дорогой Василий Борисович и уважаемые бессонные, это мы. В жизни, наверное, случается так, что сначала двое, он и она, сближаются и соединяются. И кажется, это навсегда, почти навсегда. А потом происходит расход, развод, и нет ни близости, ни понимания, ничего. Для тех, кто прошел через это ничего, прошу вас, уважаемый диктор, включить в ночном вашем эфире волшебную песню дуэта «Убель» «Обмани меня», и пусть всем скорее станет хорошо. Доброй ночи и добрых мирных снов. С уважением и надеждой на лучшее. Дмитрий с улицы Крупской.

в отеле, тоже случайно столкнулся в лифте с участниками группы и встал между ними. Евгений, я скажу честно, действительно такая мысль была, когда я заходил в лифт. Эта мысль промелькнула. У радиоведущего с собой был магнитофон, и пока они все ехали, он успел взять у музыкантов интервью. Правда, само интервью не показали, а в это время просто звучала песня «Игл». Пересмотрела на досуге это кино. Оказывается, диджею там поручили сделать такое интервью, которое в фильме названо необычным. Нужен был человеческий диалог с музыкантами. Задать им такие вопросы, чтобы показать их как людей, их мысли и чувства, их внутренний мир. А диджей, видимо, так увлекся этой задачей, что даже видел сны об этом. Василий Борисович, а вам доводилось получать подобные редакционные задания и видеть сны о том, как вы берете у кого-то интервью? Сны не видел, но что касается подобные редакционные задания, вы знаете, никогда не получал таких заданий. То есть разговора никогда не было. Василий, поедешь, возьмешь интервью у Билли Джоэл или... «Поболтай с Питером Гейбриэлом по поводу международной разрядки». Такого не было. Это был чистый энтузиазм с моей стороны. В 1982 году, если я не ошибаюсь, в Москву приехали Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус. Да-да, парни из квартета «Абба». Они приехали как туристы. Их интересовала Москва, советский образ жизни. И это понятно, они тогда работали над мюзиклом «Шахматы». Я узнал, где они живут, договорился с ними о встрече, приехал, взял у них интервью где-то примерно минут на 30-40. Да-да-да, Евгения, это был человеческий диалог с музыкантами. Не забывайте, что это начало 80-х, и этот квартет все еще был в лидирующих позициях мировых хит-парадов. И мне казалось, что моим слушателям будет интересно, какова судьба этой группы, каковы их дальнейшие творческие планы, что делают девушки из группы и так далее. Записав интервью, я побежал в редакцию, где мне предстояло расшифровать текст. Все, что было сказано на записи, перенести в бумажный вид, в текст. И этот текст дальше нужно было положить на стол самого главного начальника, главного редактора. На следующий день я получаю этот текст, и что я вижу? 5 страниц. Текст выглядит следующим образом. Наш ведущий Василий Стрельников встретился с шведскими музыкантами Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус. Дальше все перечеркнуто. Первая страница перечеркнута, вторая страница перечеркнута, третья страница вся полностью перечеркнута, четвертая перечеркнута, и лишь только маленький кусочек в самом конце на 5-й странице. И текст выглядит следующим образом. Наш корреспондент поинтересовался у шведских туристов, как им Москва? И дальше вывод голоса Бенни или Бьорна, которые говорят, нам Москва очень понравилась, хороший, добрый, гостеприимный народ, мы с удовольствием когда-нибудь вернемся в Советский Союз и вашу столицу. Что-то типа этого. Все остальное было вычеркнуто. Я прекрасно понимаю, почему это произошло. Тогда, в молодости, естественно, на первый план эмоции, обиды. Сейчас я все прекрасно понимаю. У моего главного редактора была работа. Ему не очень-то и хотелось пропагандировать, как он выразился, шведских музыкантов, шведскую музыку. Все понятно. Лишь спустя какое-то количество лет, когда началась гласность и перестройка, части этого интервью все-таки отправились путешествовать по мировому радиоэфиру. Как бы там ни было, спасибо огромное, Евгения, за ваше письмо. И для вас, из кинофильма «Абба, The Movie», с альбома «Абба, The Album», трек «Игл». Это «Бессонница» на ночных волнах маяка.

для Евгении. Абба из кинофильма «Абба The Movie». Это «Игл» в «Бессоннице» на маяке. Кстати, когда вышел этот фильм, очень хотел его посмотреть, но в Советском Союзе его не показывали. Он нигде не шел. И повезло, опять же, потому что одна наша дикторша на иновещании, на международном вещании Московского радио, также работала переводчицей. Переводчицей в МИДе. Подрабатывала. Это можно было тогда делать. И ее пригласили озвучить этот фильм на одном закрытом показе. И она меня с собой прихватила. И мы вдвоем сидели в будке, ну, рядом с кинобудкой, отдельная будка для диктора. Она переводила, я внимательно смотрел на экран через стеклышко. Екатерина Зорина-Лавровская пишет: «Василий Борисович, ваши истории – мой любимый жанр, как бы его ни называли». Катенька, спасибо огромное. Не всегда это просто дается. К нам присоединились Анна Фомина, Елена Егоровна, Павел Артамонов, Макс, Роджер. Всем добрый вечер, спасибо, что вы с нами. Присоединяйтесь к нашему международному радиочату. Там очень много хороших, добрых людей. Вся информация на сайте vsfm.ru. «Доброй ночи неспящим и диктору», пишет Татьяна из Москвы. Послушаем лирическую композицию ирландского певца, автора песен и пианиста Гилберт О'Салливан. «Happiness is me and you». Благодарю, Татьяна, Москва. Ваши заявки всегда с большим удовольствием выполняю, Татьяна. Спасибо вам, что вы с нами.

Для Татьяны из Москвы Гилберт О'Салливан «Happiness is me and you». Помните его песню «Alone again, naturally»? Очень рекомендую, если не слышали, никогда не очень знакомы с творчеством этого музыканта. Послушайте «Alone again, naturally». Бессонница на маяке, email son@radiomayak.ru. Глеб пишет: «Здравствуйте, Василий», пишет вам Глеб из Москвы. «Завтра иду в школу, разве что не понимаю, что там буду делать. Учебники сдали, делать на уроках нечего, разве что на математике. Там нам еще могут дать задания, но, по крайней мере, ни по каким предметам нам ничего не задают». Ой, Глеб, наслаждайтесь, отсчитывайте минутки перед каникулами. Я помню вот это вот чувство, вот это предвкушение, что впереди целых, сколько там, 3 месяца получается. Ох, наслаждайтесь, пока есть такая возможность. «Здравствуйте, Василий Борисович, это Влад Митрофанов. Наконец-таки отступила жара в Москве. Поставьте, пожалуйста, песню «Know Who You Are» от группы Supertramp». Есть такая группа. «И сон придет сам с собой». Спасибо.

Город спит, а мы продолжаем. Это «Маяк» и «Бессонница». Связь с нами через сайт vsfm.ru либо email son@radiomayak.ru. Я диктор Стрельников, и мы довольно часто в этих эфирах употребляем словосочетание «ночная музыка» или «ночная песня». И ведь действительно есть какие-то записи, какие-то треки, какие-то песни, которые ночью или в темное время суток звучат особенно. Вот одна из таких. Моя любимая песня. Одна из многих. Песня «Night Owl». Исполнитель Джерри Раферти. Песня рассказывает о чувстве одиночества в ночное время. Это автобиографическая композиция, в которой отражены личные переживания автора, связанные с его жизнью как исполнителя и ночными переживаниями. Ох, эти ночные переживания, ночные мысли. Текст описывает ситуацию, когда ночь застает человека одного в собственном пространстве и времени, потерянного в мечтах в мире полном теней. Night Owl, или ночная сова, это размышление о тоске, одиночестве и борьбе за поиск смысла в ночном существовании. С одноименного альбома 1979 года шотландский певец Джерри Раферти. Night Owl.

Night Owl Джерри Рафферти в «Бессоннице» на маяке. Шамиль из Уфы пишет: в преддверии лета хочется пожелать вам и всем, кто сейчас слушает «Бессонницу», чтобы оно принесло только положительные впечатления, а тепло и солнце сделали его по-настоящему счастливыми для каждого. Для меня же наступающее лето – это повод вспомнить все то хорошее, что случилось в моей жизни в это лучшее время года. А одно из этих воспоминаний связано с очаровательной Олей из Смоленска, которой я и передаю огромный привет. Василий Борисович, моя музыкальная заявка – композиция группы Wet Wet Wet «Shed a Tear». Поставьте, пожалуйста, ее в эфир для всех, кто влюблен.

Любимая музыка, чтобы пережить эту ночь. Это бессонница на маяке. Максим Матвеев пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович. В последнее время мне часто не спится. Но, как ни странно, именно ночные часы как раз и бывают самыми продуктивными. В такие моменты я слушаю музыку, чаще всего разные радиостанции. Бывают, что радиоволны уносят меня по волнам памяти к воспоминаниям прошлого, и это не случайно. Радио во всех его ипостасях всегда было верным другом и настройщиком меня на нужный лад. Где бы я ни был, куда бы ни ездил по миру или по нашей необъятной стране, я стараюсь слушать местные радиостанции. Это помогает погрузиться в атмосферу окружающего меня мира и лучше понять культуру и быт вокруг. Много лет назад, во время одной из поездок за границу, в Польшу, мне точно так же не спалось. Ночью на одной из местных радиостанций я услышал песню уже хорошо известной мне на тот момент местной певицы Сана, под названием «Это был хороший день». Песня на фоне остального ее творчества довольно незатейливая, однако она хорошо попала тогда в мое настроение и, как говорится, сохранила меня. День тогда был и правда хороший, а ночь была еще лучше. Помню, как смотрел тогда в окно на звездное небо и мерцавшие городские огни, и скучал по дому. Думаю, что песня прекрасно подойдет для этой программы. Подпись: Максим Матвеев.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу. Майский парад, Эйн, Цвей, Дрей. И начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. К 10-11 часам гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть.
0: Александр Куприн. Гамбринус.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Пишет Алексей: «Добрый вечер. Обращаюсь к вам с просьбой поставить песню Beautiful Girl группы INXS специально для Ольги. У Ольги скоро операция, но врачи уверены, что все пройдет хорошо. Мы хотим поддержать ее добрым словом и любимой музыкой. Пусть эта песня подарит ей хорошее настроение и силы. Буду очень благодарен, если вы сможете исполнить эту музыкальную заявку ближе к полуночи. Именно в это время Ольга, скорее всего, будет слушать вашу передачу». Подпись: Алексей.

Ольги от Алексея. Beautiful Girl, группа In Excess. А вот еще один трек, который прекрасно звучит ночью. С альбома Irony 2009 года. Идеальная пьеса для воспоминаний, размышлений и в нашем случае для засыпания. Сергей Воронов, Faraway Lands. Здесь я, диктор Стрельников, пожелаю вам всего самого наилучшего, спокойной ночи, а кое-где доброе утро.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным целям на Украине. В атаке участвовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Удар был нанесен по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны России подтвердили, что все назначенные цели поражены, задачи операции полностью выполнены. В военном ведомстве подчеркнули, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось. Ирландский журналист Чей Боус, который побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, обратился к итальянским налогоплательщикам. Он показал часть украинского беспилотника итальянского производства, найденную на месте трагедии, и заявил: «Именно ваши деньги финансируют такие атаки». Боус добавил: «Местные пожарные рассказали, что во время спасательной операции ВСУ направили дополнительные дроны, чтобы атаковать спасателей». На видео журналист показал помещение общежития, дверь, украшенную бабочками. Он подчеркнул, в здании не было никакого военного оборудования, и называть эту цель военной просто невероятно. В воскресенье Старобельск посетило более 50 иностранных репортеров. МЧС России подтвердило гибель 21 человека в результате налета, который произошел в пятницу. Поисковые работы полностью завершены. 24 и 25 мая объявлены в республике днями траура по погибшим. Подразделения южной группировки российских войск атаковали формирование 6 механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики. Как отмечает Минобороны в суточной сводке, противник потерял 90 боевиков. Также ликвидированы танк, боевая машина пехоты, 2 бронемашины, 18 автомобилей, 4 полевых пушки, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства Израиля. Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем тезоименитства.
2: Хочу поздравить вас с тезоименитства, с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений. И самое главное, для нас, для России, очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
1: 24 мая Русская Православная Церковь чтит святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, а в России отмечается и День славянской письменности и культуры. В честь святого Кирилла получил свое имя в монашестве нынешний патриарх, поэтому его именины, день тезоименитства, приходятся на этот день. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, если переговоры с Ираном провалятся, вина ляжет исключительно на Тегеран. Президент Дональд Трамп ранее сообщил, что сделка по ядерной программе в основном согласована. Идут финальные обсуждения деталей. В интервью каналу «India Today» Рубио пообещал Ирану выгоду, если Тегеран согласится на сделку с Вашингтоном. На вопрос о возможном возобновлении операции «Эпическая ярость» госсекретарь ответил: «Дональд Трамп ясно дал понять, он сделает все необходимое, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия». Начинающаяся неделя в Москве будет дождливой и прохладной. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Заключительная семидневка весны будет дождливой. В осадкомеры Москвы попадет еще 25-30 мм осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти каждый день, и погода будет очень холодная, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков во второй половине недели. Ну а начало недели столица нашей Родины начнется с умеренной майской температуры, плюс 17-20. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6-9, дневная до 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, плюс 5-8 и 11-14, соответственно.
1: Тишковец добавил, что июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе не дотягивать до нее. По его словам, на прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 25 мая, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

проходит детство через мой порог. Уходит тихо, как уходят осень.

мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: ситуация между человеком и питомцем. В ходе эксперимента исследователи пересадили микробиоту полости рта подростков мышам. Грызуны, получившие бактерии от подростков, которые общаются с собаками, проявляли лучшую социальную активность по сравнению с контрольной группой. Результаты показали, что у владельцев собак реже встречаются проблемы с социальным взаимодействием, замкнутостью, мышлением и агрессией. Это подтверждает, что наличие собаки может способствовать психологическому благополучию подростков.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Англии провели эксперимент, вдохновленный поведением куликов, которые находят добычу в песке. Ученые решили проверить, могут ли люди также ощущать скрытые предметы. Участникам нужно было найти в песке стеклянный куб, погружая в него руки, но не касаясь объекта. В 70% случаев люди точно определяли местоположение предмета, останавливая пальцы в нескольких сантиметрах от него. Исследователи объяснили это тем, что при приближении руки к объекту в песке возникают микроскопические возмущения, которые улавливаются пальцами. Аналогичный эксперимент с роботом и искусственным интеллектом оказался менее успешным. Машина справилась с задачей лишь в 40% случаев.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Audio Stories.
2: Современные методы 3D-печати микроскопических объектов требуют очень тонких сопел, производство которых сложно и дорого. Канадские и американские инженеры нашли оригинальное решение, вдохновившись природой. Они используют комариный хоботок. Для этого хоботок отделяют от головы насекомого, очищают и с помощью полимера прикрепляют к стандартной игле шприца. Получившаяся насадка устанавливается в высокоточный 3D-биопринтер. С помощью такой технологии уже удалось напечатать сложные микроструктуры, например, пчелиные соты размером 600 на 300 микрометров и кленовый лист с толщиной линий около 18 микрометров. Также был создан решетчатый каркас с живыми раковыми клетками и эритроцитами. В будущем биосопла планируют применять для точечной доставки лекарств в ткани.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: К 2050 году мировой спрос на животный белок может удвоиться, что обостряет проблему его дефицита. На фоне снижения интереса к растительным аналогам мяса и законодательных ограничений для мяса из пробирки, генетики из Китая предложили альтернативу – генно-модифицированные грибы. С помощью технологии ученые отредактировали ДНК гриба Ficharium venenatum, повысив его усвояемость и придав мясной вкус. Для этого были отключены гены, которые отвечают за синтез определенных ферментов. Грибы выращивают в биореакторах на смеси сахаров и минералов, получая белковую биомассу. Из нее производят продукты, способные заменить пищу животного происхождения. Такая грибная альтернатива может снизить нагрузку на экологию и уменьшить зависимость от традиционного животноводства.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Китайские ученые обнаружили, что ритм музыки влияет на частоту моргания человека. В ходе эксперимента с помощью ай-трекинга и электроэнцефалографии они изучили, как мозг обрабатывает музыку и как это связано с движениями глаз. Также исследователи проанализировали структуру нервных путей, которые соединяют лобные, теменные и слуховые зоны мозга, чтобы выяснить индивидуальные различия в слухо-окулярной синхронизации. Оказалось, что при прослушивании музыки люди неосознанно моргают в такт ритму. В отличие от сознательных движений, например, постукивания пальцами, моргание происходит автоматически. Частота таких спонтанных морганий считается важным показателем работы мозга. Музыкальный ритм способствует синхронизации нейронной активности и движений глаз, что улучшает восприятие звуков.
0: Audio Stories.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Швейцарии и Канады обнаружили древнейшее известное изображение космогонического мифа – представление о сотворении мира. Артефакт был найден на берегу реки Иордан в Палестине. Это серебряный кубок возрастом около 3500 лет. Находка относится к периоду Среднеассирийского царства, 12-11 век до нашей эры, и проливает свет на религиозные представления жителей древней Месопотамии. Долгое время значение замысловатых гравировок на кубке оставалось неясным. Только благодаря современным методам анализа ученым удалось распознать в них глубокий мифологический сюжет.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Вооруженные силы России накануне нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Как сообщает Минобороны, это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В атаке участвовали баллистические ракеты «Орешник», комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Кроме того, участвовали ударные беспилотники. Атака совершена на объекты военного управления, авиабазы и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны России подтвердили, все назначенные цели поражены, задачи выполнены полностью. В военном ведомстве особо подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре Украины никаких ударов не планировалось и не наносилось. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву для информслужбы «Вести» раскритиковала манеру западных журналистов задавать вопросы представителям российского руководства. Она также напомнила, что корреспонденты BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в Старобельск.
2: У меня вызывает вопрос не то, что они находятся здесь и берут интервью и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывают вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью. Они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных. Но второй вопрос, который меня все время волнует. На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют, и должны задавать вопросы, они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. Это что, вопросы? Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибуналов, которое зачитывает нам обвинения. Нет, это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительство.
0: В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки в ВСУ на колледж в Старобельске. Как рассказал РИА Новости корреспондент ливанского телеканала Аль-Маядин Махди Дирани, обстановка на месте удара указывает на то, что целью атаки стал гражданский объект, где находились дети. Дирани также отметил, что подобная практика, по его оценке, свидетельствует о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и отсутствии эффективных механизмов ответственности. Подразделения центральной группировки российских войск атаковали формирование 10 украинских бригад и штурмового полка ВСУ. Боестолкновения произошли в районах Шевченко, Васильевки, Сергеевки, Белецкого, Новогришино, Торецкого, Кучерова Яра, Добропулья, Новофедоровки, Донецкой Народной Республики и Новоподгородного Днепропетровской области. Как сообщает Минобороны в суточной сводке, потери украинских вооруженных формирований составили 305 военнослужащих. Также ликвидированы бронетранспортер, 4 бронемашины, 12 автомобилей, 2 пушки и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Праге прошла масштабная акция в защиту независимости общественных средств массовой информации. Около 10 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против планов правительства реформировать медийное законодательство. Граждане опасаются, что поправки к закону о СМИ позволят государству установить контроль над чешским телевидением и радио. Сейчас обе структуры получают средства от граждан и компаний в виде ежемесячных взносов в размере 150 крон, это около $7. Власти же хотят перевести вещателей на бюджетное финансирование, причем суммы предлагают урезать. Руководство компании уже предупредило о неизбежном закрытии ряда популярных передач. Организатором акции в Праге выступила ассоциация «Миллион мгновений за демократию», которая анонсировала следующую демонстрацию 21 июня. купаться в водоемах Центральной России можно будет не раньше середины июня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: По старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7. Ну а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
0: Как отметили в гидрометцентре, дожди будут идти в Москве всю предстоящую рабочую неделю, при этом температура воздуха заметно понизится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 25 мая, в Москве будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: В 1965 году ирландский актер Ричард Харрис получил в подарок автомобиль Rolls-Royce Phantom 5 за роль в фильме о Второй мировой войне героя Телемарка. Находясь в Нью-Йорке, он оставил роскошную машину в подземном гараже и напрочь о ней забыл. Харрис, известный своей любовью к алкоголю и бурной жизни, отправился в любимый бар, где заказал свой обычный набор – 6 двойных порций водки. После этого он окончательно потерял интерес к подарку. Спустя много лет, в 1997 году, Харрис случайно обнаружил старую фотографию, на которой он был запечатлен рядом с этим Роллс-Ройсом. Он позвонил своим бывшим женам, но те ничего не знали о судьбе машины. И только бухгалтер актера смог найти старые документы и неоплаченные счета. Оказалось, что «Фантом» все это время числился за Харрисом и простоял в том же гараже 25 лет. Долг за парковку составил 92 тысячи долларов. Харрис перевез автомобиль в Великобританию, отреставрировал его, а затем продал.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Гора Сулайман-Тоо – священная вершина в центре города Ош в Кыргызстане. Более 1500 лет она остается одним из главных мест паломничества в Центральной Азии. В 2009 году гора и прилегающие к ней объекты были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный подобный объект в Кыргызстане. Особое место занимает Национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо, уникальное здание которого частично встроено прямо в скалу. Музей был основан в 1949 году, а современное пещерное здание открыли в 1978 к 3000-летию Оша. Первый этаж расположен в расширенных карстовых пещерах, верхний – в одной большой пещере. Всего в музее 13 залов общей площадью 1238 квадратных метров. Экспозиция посвящена истории, археологии, духовной культуре и природе Южного Кыргызстана. Здесь хранится более 33 тысяч экспонатов. Древние петроглифы, предметы быта кочевников, войлочные изделия, национальная одежда, монеты, рукописи, украшения, а также артефакты, связанные с шаманизмом и мировыми религиями. В комплексе расположен единственный в Кыргызстане музей духовной культуры, а с балкона открывается панорамный вид на Ош и окрестности. У подножия горы расположен и большой наземный корпус с экспозициями по истории шелкового пути, археологии и культуре региона. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Пароход Бессемер. Один из самых необычных и неудачных экспериментов в истории судостроения XIX века. Это колесное судно, которое предназначалось для перевозки пассажиров через Ла-Манш, прославилось своей уникальной качеством.

0: отличающейся салон-каютой. Изобретатель, знаменитый инженер сэр Генри Бессемер, страдавший от морской болезни, был уверен, что его система карданных подвесов и гидравлической стабилизации избавит пассажиров от неприятных ощущений. В 1869 году он запатентовал конструкцию, где центральный салон оставался бы строго горизонтальным при любой качке. После успешных испытаний модели была основана компания, собраны инвестиции и построен пароход длиной более 100 метров с роскошным интерьером салона. Судно могло двигаться в любую сторону без разворота, что было удобно для коротких рейсов. Однако на практике все пошло не по плану. Вскоре после спуска на воду пароход выбросило на берег штормом. Во время испытаний в 1875 году он получил повреждение гребного колеса и столкнулся с пирсом в Кале, а единственный публичный рейс закончился новым столкновением и разрушением причала. Инвесторы потеряли доверие, компания обанкротилась, а сам пароход был продан на металлолом. Роскошный салон сняли и перевезли в резиденцию главного конструктора Эдварда Рида, где он стал бильярдной, а позже лекционным залом в женском колледже. В годы Второй мировой войны исторический интерьер был уничтожен при бомбардировке.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1972 году Джон Африка основал радикальную организацию MOVE – «Христианское движение за жизнь». Члены коммуны выступали против материализма и властей, жили в единении с природой и носили общую фамилию. Их вызывающее поведение и постоянные конфликты с соседями быстро привели к противостоянию с полицией. В 1978 году попытка выселения коммуны в районе Повилтон-Виллидж закончилась перестрелкой, в которой погиб полицейский. 9 членов MOVE получили длительные тюремные сроки. Оставшиеся активисты переехали в дом на Осейдж-авеню, превратив его в крепость с громкоговорителями, откуда круглосуточно транслировались лозунги. Соседи годами жаловались на мусор и шум. 13 мая 1985 года полиция прибыла с ордерами на арест. Переговоры провалились, и после перестрелки полиция начала массированный обстрел дома, выпустив более 10 тысяч пуль. Затем с вертолета на здание сбросили самодельный заряд взрывчатки, предоставленный ФБР. Взрыв вызвал пожар, который быстро перекинулся на соседние кварталы, так как пожарным приказали не вмешиваться. В огне погибли 11 человек, включая основателя Джона Африку и 5 детей. Выжили только 2. Пожар уничтожил 61 дом, оставив 250 человек без крова. Власти провели расследование и принесли официальные извинения, но никто не был привлечен к ответственности. В 1996 году федеральный суд обязал город выплатить компенсацию выжившим и родственникам погибших. Попытки восстановить квартал оказались неудачными из-за плохого качества строительства. Восстановленный район существует и сегодня, а один из домов был превращен родственниками MOVE в музей.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1880-х годах предприниматель и изобретатель Адольф Сутро приобрел участок в Сан-Франциско и задумал создать грандиозный комплекс купалин. Морская вода должна была поступать в бассейны естественным приливом, а для отлива был спроектирован специальный тоннель. Строительство началось в 1884 году и велось более 10 лет. В результате было построено впечатляющее здание размером 152 на 77 метров с 7 бассейнами разной температуры. Комплекс, рассчитанный на 20 тысяч посетителей, включал водные горки, трапеции, трамплины, рестораны и даже музей с мумиями. Вход стоил всего 25 центов. Открытие в 1896 году стало сенсацией. В выходные комплекс посещало до 10 тысяч человек одновременно. Сутро построил трамвайную линию и добился низких цен на проезд, чтобы сделать отдых доступным для всех. Однако после его смерти в 1898 году купальни стали убыточными из-за высоких расходов и низкой стоимости билетов. Попытки возродить бизнес, в том числе создание ледового катка в 1936 году, не увенчались успехом. В 1952 году комплекс был закрыт. Через 14 лет пожар уничтожил деревянные конструкции, оставив лишь бетонный остов. Сегодня руины купалин Сутро – это бесплатный музей под открытым небом и одна из самых популярных достопримечательностей Сан-Франциско, привлекающая сотни тысяч туристов ежегодно.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
1: Да, это очень страшное слово.
0: Почему?
1: Наверное, потому что ничего не понятно.
2: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
3: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Из дневника.
4: Апрель 1927 года. Неверие в людей. Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю. И тут я все брал на себя. Не люди плохи, а я. И когда я уходил в себя, страдал о себе, что я не такой, как все, что у меня нет чего-то, что все имеют. Вдруг при каком-нибудь нечаянном взгляде на мир какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте. И тогда я, как бы прощенный красотою, я с любовью обращался к людям. Я верил им, и они мне помогали.
2: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Международная группа ученых исследовала, может ли сочетание окситоцина и позитивного взаимодействия в паре ускорить заживление ран и снизить стресс. В ходе эксперимента участникам нанесли небольшие раны на предплечья. Затем одни пары получали окситоцин, другие – плацебо, а также выполняли задания, направленные на укрепление позитивного общения. В течение недели участники дважды в день вводили себе препарат и 6 раз в день практиковали упражнения на сближение. Заживление ран отслеживали в течение 7 дней. Результаты показали, что быстрее всего раны заживали у тех пар, которые получали окситоцин и активно взаимодействовали друг с другом, особенно при ежедневном физическом контакте. При этом ни окситоцин, ни позитивное общение по отдельности не давали такого эффекта. Ученые пришли к выводу, что гормон лишь усиливает пользу от эмоциональной и физической близости, но не работает как самостоятельное средство.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В массированном ударе по украинским военным целям участвовали баллистические ракеты «Орешник», комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», а также ударные беспилотники, ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Как сообщает Минобороны, это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Российский удар в ночь на 24 мая пришелся на объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В нашем военном ведомстве подтвердили поражение всех назначенных целей и полное выполнение всех задач. Особо отмечается отсутствие ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Боестолкновения произошли в районах Преображенки, Камышевахи, Малокатериновки, Марьевки и Григоровки Запорожской области. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке уничтожено 50 украинских боевиков. Также ликвидированы боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 3 пушки и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Журналист из Ирландии Чей Боус заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР является преднамеренным массовым убийством. Он осмотрел разрушенное здание общежития и колледжа и находится в шоке от увиденного. Боус добавил, что очевидно, что Старобельск – маленький мирный городок, и вокруг него нет военных объектов.
2: BBC, извините, это пыль. BBC и CNN, они не журналисты, они трусы, потому что их молчание о преступлениях, которые совершаются против людей здесь, в Брянске, в Белгороде, я видел все это повсюду. Их молчание – это часть преступления, они допускают преступления, они позволяют преступлению продолжаться. Они не только дают деньги преступникам в Киеве, которые делают это, убивают детей, они потом лгут. Они говорят, что это была законная военная цель. Посмотри на это место, это законная военная цель. Но они не придут сюда, чтобы посмотреть сами, потому что знают, если они увидят это, им придется признать, что это сделали они. Это является частью преступления.
0: Боус добавил, что сам служил в армии и знает, как выглядят военные объекты. Москва направит обращение в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Прибалтике. Как заявили в МИД России, это связано с тем, что попытки решить вопрос путем переговоров ни к чему не привели. В ведомстве отметили, что Латвия, Литва и Эстония отказываются прекратить противоправную политику, поэтому претензии придется перевести в судебное русло. Дипломаты также намерены привлечь внимание ООН к репрессиям в отношении правозащитников из русскоязычного населения. В министерстве подчеркнули, что под предлогом борьбы с российской пропагандой продолжается зачистка информационного поля от инакомыслия. Кроме того, в Эстонии на конституционном уровне закреплено главенство эстонского этноса, что открыто ограничивает права нетитульного населения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры в Храме Христа Спасителя, поздравил россиян с Днем памяти Кирилла и Мефодия. Глава Русской Православной Церкви также помолился о стране, президенте и воинстве.
3: Пусть молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия укрепляется наш духовный и культурный суверенитет, растет и утверждается наше национальное самосознание, без которого ни одна страна, в том числе и великая, не может сохранять свою независимость и связь с предыдущими поколениями.
0: Патриарх Московский и всея Руси напомнил об отношении Владимира Путина к церковной и религиозной жизни народа и поблагодарил президента. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебриесус. По его данным, выявлено более 900 предполагаемых случаев, включая 101 подтвержденный. Глава организации отметил, что усилиям по борьбе с вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. Напомню, ВОЗ ранее объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. Вирус передается от диких животных. Первые симптомы – лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. Затем следует нарушение функции почек и печени, а в некоторых случаях – внутреннее и внешнее кровотечение. Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию для защиты прав туристов. С 25 мая по 7 июня специалисты ведомства будут консультировать граждан по вопросам качества и безопасности услуг отдыха. Можно получить рекомендации по поведению в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса консультационных центров уже опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Там же можно найти расписание работы специалистов, отметили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот понедельник, 25 мая, в Петербурге кратковременный дождь и плюс 16. В Москве синоптики обещают облачную погоду и кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и жди,

спрошу у вас, я слышу не который раз, брожу как тень у тех ворот, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет,

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Audio Stories.
1: Опоссумы – одни из самых древних сумчатых млекопитающих. Они появились на планете более 65 миллионов лет назад. За это время они практически не изменились и считаются одними из самых примитивных представителей своей группы. В прошлом ареал опоссумов был значительно шире. Их ископаемые останки находят в Америке, Европе, Африке и Азии. Однако сегодня все современные виды обитают исключительно в Новом Свете. От юго-востока Канады через восточные районы США и Мексику до центральных регионов Аргентины, а также на некоторых островах Карибского бассейна. Эти животные сумели приспособиться к самым разным условиям. Их можно встретить в лесах, степях, полупустынях и даже в горных районах на высоте до 4000 метров. Одни виды предпочитают жить на деревьях, другие – на земле. А водяной опоссум ведет полуводный образ жизни. Рацион опоссумов отличается разнообразием. Они всеядны. Основу питания составляют мелкие животные – грызуны, птицы, земноводные, а также насекомые, черви и другие беспозвоночные. Не брезгуют опоссумы и растительной пищей, включая плоды и семена. Водяные опоссумы охотятся на рыбу. Благодаря развитому обонянию эти зверьки успешно находят пищу в ночное время, ведь они ведут преимущественно ночной и сумеречный образ жизни. Среди необычных особенностей опоссумов – их высокая устойчивость к яду некоторых ядовитых змей, например, гремучих. Это позволяет им охотиться на опасных животных и регулировать их численность. В случае угрозы опоссумы притворяются мертвыми. Они падают на бок, у них стекленеют глаза, изо рта появляется пена. А из специальных желез выделяется неприятный запах. Такое поведение часто сбивает с толку хищников и спасает животному жизнь. Опоссумы – удивительные сумчатые животные с необычным процессом воспитания потомства. Их детеныши рождаются крошечными, беспомощными и почти прозрачными, а их развитие происходит в несколько этапов. Сразу после рождения маленькие опоссумы самостоятельно добираются до материнской сумки, используя острые коготки на своих передних лапах. Оказавшись внутри, они прикрепляются к соскам матери, где проводят следующие 65-70 дней, продолжая свое развитие. В это время они остаются полностью зависимыми от материнского организма. По мере взросления и выхода из сумки детеныши начинают передвигаться самостоятельно, но остаются под защитой матери. Поскольку они еще слишком малы и уязвимы, мать переносит их на своей спине и боках, где они крепко цепляются за ее густую шерсть. Во время опасности или длительных переходов мать может поднимать хвост вверх, позволяя подросшим детенышам обвивать его своими хвостиками для дополнительной безопасности.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1920-х годах работа на часовом заводе считалась престижной. Девушки из бедных семей рисовали светящиеся цифры на циферблатах краской с радием, чтобы стрелки были видны в темноте. Их учили особой технике – обмакивать кисточку в краску и облизывать кончик для тонкой линии. Начальство уверяло, что радий безопасен и даже полезен. Работницам нравился эффект. После смены они светились в темноте, как феи. Но через пару лет появились страшные симптомы. Зубы выпадали без боли, челюсти и кости разрушались, возникали опухоли и анемия. Врачи и компания отрицали связь с радием. Но к середине 20-х годов 20 века стало ясно – девушки умирают. Радий, попадая в кости, разрушал их изнутри. В 1928 году пятеро девушек подали в суд. Процесс длился 2 года. За это время четверо истец умерли. Последняя дожила до соглашения, но была уже тяжело больна. Их победа изменила трудовое законодательство США. Появились стандарты безопасности и ответственность работодателей за здоровье сотрудников. Тела девушек до сих пор радиоактивны и похоронены в свинцовых гробах.
0: Аудиосказка.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru. Когда

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим части тела. Начнем разговор со знакомства с очень необычным специалистом. Его представит ведущий Артем Новиченков.
2: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и, как мы выяснили, щековед Владислав Тимкин.
3: Добрый вечер.
2: Выяснилось буквально перед эфиром, что Влад по щекам
3: разбирается, да, в щеках.
1: Щековед – шикарное слово. Действительно, кто разбирается в щеках? Конечно, щековед. Слово это родилось в эфире программы «Пойми себя, если сможешь». И мы берем его на вооружение, ведь нам предстоит познакомиться еще с несколькими подобными специалистами. Встречаем брюшка Щековеда Наталью Игнатову, гостью программы «Хочу все знать».
4: У них названия чудные были, знаете, цвет брюшка блохи в молочной лихорадке, цвет розы в молоке.
1: Цвет брюшка. Совсем недавно я бы сказала, что это неверно, ведь во всех словарях зафиксирован вариант брюшко, брюшка. Но так говорило меньшинство. И вот новый словарь фиксирует двойную норму. Теперь возможны и брюшко, и брюшка, и цвет брюшка, и цвет брюшка. Так что ошибки не было. Еще об одном подобном изменении я расскажу вместе со стоповедом Яниной Гуровой.
5: Здесь древние язычники, тяжелые архаичные позы, завернутые стопы, согнутые локти. А тут вот эти ваши вытянутые коленки, вывороченные стопы. Правильно ли пяточка у нас прилегает к полу?
1: Мы услышали интересную информацию про стопы. И ударение в этом слове было поставлено верно. Хотя раньше литературным был вариант стопы. Но время идет вперед, ударения меняются. И у нас появилась еще одна двойная норма – стопы и стопы. А вот далее нас ждут уже ошибки. Одна из них от ступневеда Евгения Альберта.
6: И самые большие ступни относительно тела. То есть вот такие непропорционально большие ступни именно.
1: Ступни – неверно. Правильный вариант – ступни. Слово «ступня» имеет ударение на окончании во всех формах. Ступней, ступню, ступне, ступнями. И в именительном падеже множественного числа та же картина. Ступни – большие ступни. Ну и напоследок у нас приготовлен отрывок для обсуждения с высказыванием железоведа Ильи Гомыранова.
7: Ентовидные собаки обладают довольно густым мехом и обладают сильными пахучими железами. Ну, то есть, соответственно, животное будет издавать неприятный запах.
1: Железами. Это неверно. Правильный вариант – железами, железам, железах. В этом слове тоже ударение всегда падает на окончание. Исключение – именительный падеж множественного числа – железы. Во всех остальных формах ударяем окончание. Железу, железой, железами. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Stories.
1: На глубине более 3 километров у берегов Аляски исследователи обнаружили необычный золотистый объект. Округлая находка с небольшим отверстием располагалась на скале и не была похожа ни на один известный биологический вид. Сначала ученые выдвигали разные версии. Это могла быть губка, яйцевая капсула или неизвестный организм. Возникали даже предположения, что какое-то существо могло проникнуть внутрь объекта через отверстие. Или, напротив, его покинуть. Чтобы детально изучить находку, шар подняли на поверхность и отправили в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Расследование продлилось более 2 лет и потребовало участия экспертов в области морфологии, генетики и биоинформатики. Ученые рассчитывали, что стандартные методы идентификации быстро дадут ответ, но случай оказался уникальным. Микроскопический анализ показал, что объект состоит из волокнистых слоев, которые насыщены стрекательными клетками. Позднее в тканях обнаружили спироцисты – структуры, которые характерны для подгруппы шестилучевых кораллов, к которой относятся кораллы и анемоны. Обычное ДНК-штрих-кодирование не помогло. В образце присутствовали следы других микроорганизмов. Решающим этапом стало полногенное секвенирование. Расшифровка митохондриального генома выявила почти полную идентичность с ДНК гигантского глубоководного анемона. В итоге ученые пришли к выводу, что золотой шар – остатки мертвой ткани, основание анемона, которым он прикреплялся к камням на дне океана. Это открытие подтверждает, даже на многокилометровой глубине природа хранит множество тайн, разгадать которые можно лишь с помощью современных технологий генетического анализа.
0: Аудио Stories.

0: Radio Stories.
1: В Японии смертная казнь приводится в исполнение исключительно через повешение. К этой мере наказания приговаривают лиц, которые совершили массовые убийства. Осужденные содержатся в строгой изоляции, в одиночных камерах. Дата исполнения приговора держится в строжайшем секрете. О ней не сообщают ни самому заключенному, ни его родственникам. Узнать о предстоящей казни человек может только утром назначенного дня, а семья уже после того, как приговор приведен в исполнение. Перед смертью осужденному, как и в США, предоставляется возможность выбрать последнее блюдо и встретиться со священнослужителем. Процедура казни проходит следующим образом. Сначала осужденного приводят в специальное помещение, где он может увидеть статую богини милосердия. Это одно из последних лиц, которые он увидит в жизни. Затем его с завязанными глазами подводят к люку в полу. На шею надевают петлю, а сам люк открывается дистанционно из соседней комнаты. Три сотрудника одновременно нажимают на кнопки, чтобы никто из них не знал, кто именно привел механизм в действие. Последняя на сегодняшний день казнь в Японии состоялась в июле 2022 года. Был казнен Като Томохиро, осужденный за массовое убийство, которое совершил в 2008 году. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Владислав Шпильман был одним из самых известных пианистов довоенной Польши. Его знала вся страна по выступлениям по радио. 1 сентября 1939 года он играл ноктюрн Шопена в прямом эфире, когда эфир прервался из-за немецких бомбардировок. Это была последняя передача польского радио. В 1942 году его семью депортировали в Треблинку. Самого Шпильмана в последний момент спас знакомый полицейский, буквально вырвав из колонны. Он больше никогда не видел родных. 2 года пианист скрывался в руинах Варшавы, страдая от голода и болезней. Ему помогали незнакомые люди. Однажды его нашел немецкий офицер, капитан Вильм Хозенфельд. И вместо того, чтобы выдать, он попросил сыграть на пианино. Услышав балладу Шопена в исполнении обессиленного музыканта, Хозенфельд стал тайно приносить ему еду и одеяло, спасая до конца оккупации. После войны Хозенфельд попал в советский плен. Шпильман пытался его спасти, но не успел. Офицер умер в 1952 году. Вернувшись на радио, Шпильман первым делом исполнил тот самый ноктюрн Шопена, который прервался в 1939 году. На этот раз он доиграл его до конца. Аудио Stories.

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались к кошмарам. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

друга в плену обнимающих ручек. Барахтался неотразимый

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно чину.

глядя хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта. Тяжелой походкой военных Амура.

0: большая дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи, без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у дверей красавицы шпора метенько. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Ра-ра-рам, та-ра-дам, там-там, ла-ра-рам, та-рам, ла-ра-та-рам, та-рам, там-там, та-рам, та-рам. О, Господи, ла-ра-та-рам, та-рам, там.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи, это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
1: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать, как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
1: На «Маяке». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
4: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами.
4: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Stories.
1: Орангутан с острова Суматра Фуманчо, который живет в зоопарке города Омаха, много раз выпускал себя и четверых соседей из вольера. Делал он это с помощью куска проволоки, который согнул в отмычку. Беглецы не пытались покинуть зоопарк, а мирно отправлялись на экскурсию по территории, обычно останавливаясь в ветвях деревьев у вольера со слонами. Побеги начались в 1968 году, и никто не понимал, как орангутаны выбираются из закрытой на замок клетки. Сотрудники долго винили друг друга, пока после нескольких побегов в вольере не поставили видеокамеру. Тогда зоологи заметили кусочек проволоки во рту у Фу, который он спрятал между щекой и десной. Местная пресса назвала Фу волосатым Гудини.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские баллистические ракеты «Орешник», комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», крылатые «Циркон», а также ударные беспилотники, ракеты воздушного, морского и наземного базирования участвовали в ударе по Киеву и Киевской области. Как сообщает Минобороны, в ночь на 24 мая ответный удар на террористические атаки по нашим гражданским объектам пришелся на объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В российском военном ведомстве подтвердили поражение всех назначенных целей и полное выполнение всех задач. Особо отмечается отсутствие ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа фактически дает Украине индульгенцию на любые действия, игнорируя нарушения международного права. По его словам, именно такая позиция стала одной из причин новых ударов ВСУ по гражданским объектам. Мирошник сказал, что военные преступления станут ключевым вопросом в переговорном треке. Он добавил, либо международное гуманитарное право обязательно для всех, либо его можно заметать под ковер. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова осудила постпреда Украины при ООН Андрея Мельника за то, что теракт 22 мая в Старобельске он назвал инцидентом. Также Лантратова оценила честность постпреда Дании Кристины Маркус Лассен, которая заявила о том, что им не стыдно за свои сомнения в реальности атаки по общежитию.
2: Представитель Украины господин Мельник на заседании Совбеза ООН говорит, что о том, что это инцидент. Вы что инцидентом называете, господин Мельник? Убийство этих детей – это для вас инцидент? Он говорит о том, что все происходит под строгим демократическим наблюдением. Вот эта озверевшая позиция, убийство мирных жителей – это демократическое наблюдение. Давайте называть вещи своими именами. Зато честно сказали представители Дании. Они сказали, что им не стыдно. И мне стыдно за этих детей. Они же не посмотрят в глаза родителей, с которыми мы работаем, мы будем работать и будем помогать. Они же не посмотрят. И мне стыдно. Это объективно так.
0: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками колледж в Старобельске, где находились 87 подростков. Погиб 21 человек, пострадали 65. К сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину.
3: У каждой страны есть свои нормы безопасности. Я с уважением.